0: Команда «Нью-Йорк Никербокерс», чемпионы НБА, провели первый тренировочный матч, играли в Филадельфии, играли с командой, которая, на мой взгляд, будет сильнейшей восточной конференции. Дело не только в том, что в команду «Филадельфия 76» пришел Леброн Джеймс. Кстати, он вчера на площадке не появился. На мой взгляд, главное приобретение Филадельфии – это Джеймсон Браун, который играл в Бостон Селтикс. Вчера Филадельфия выиграла у них со счетом 120-97. Мистер Леброн Джеймс даже не появлялся на баскетбольной площадке. Сидел и был наблюдателем. Мы с вами в Европе, продолжаются матчи Лиги наций УЕФА. Вчера группа B2. В этой группе выступает Украина. Украина играла с Венгрией. Украина считалась хозяйкой, но играла с Тернави, это Словакия. Венгрия выиграла счетом 2-1. Северная Ирландия в Белфасте сыграла с Грузией в ничью 0-0. В этой группе у Северной Ирландии после 4 туров 8 очков, у Венгрии 7, у Украины 4, у Грузии 2. Сильнейшая команда в этой группе поднимется на следующий сезон, в следующую Лигу наций, в группу A. Также вчера в группе A1 Франция выиграла у Бельгии со счетом 4-1. Итальянцы победили турок со счетом 3-1 после 4 туров. У Франции 10 очков, у Италии 7, у Бельгии 6. У Турции очков нет. Две команды из каждой группы A, их 4, выйдут в кубковую часть турнира. Ну и вчера происшествие. В Пекине проходит открытый чемпионат Китая по теннису. Вчера в полуфинале третий номер турнира Даниил Медведев играл с 6-м номером турнира мистером Новаком Джоковичем. Джокер выиграл первый сет 7-5. Когда он подавал во втором сете, была его подача при счете 5-3 в его пользу. Господин Медведев в раздражении ударил мячом в трибуну, попал в голову какого-то болельщика и был дисквалифицирован. Джокер вышел в финал. Господин Медведев извинился за свое происшествие перед болельщиками и перед организаторами турнира. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. А мой совет обычный. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это «Экстракт». Но сообщу вам, докладываю вам, все драматично, везде. Хотя, конечно, до крещендо еще далеко. И я понимаю, что людям всегда хочется чего-нибудь оптимистического, радостного и легкого. А самое оптимистическое на сегодняшний день, по нынешним меркам, из новостей, это у нас, разумеется, чума. А медийное пространство, причем Российской Федерации, подозрительно оживилось, как будто бы эта чума взыграла в Кремле, а не в далеком Иркутске. Конечно, вот эти вот факельные шествия клювоносых ростреллиферов и телеги, полные трупов, приятнее было бы наблюдать под сводами Спасской башни, выезжающими. Ну, а не в какой-то замухрыщатой северной больничке. Несомненно, легочная чума – это вам не ее бубонная сестричка. Бубонная – это такая профурсетка, три укола доксициклина полностью эту шалунью из игры вывозят. А вот у легочной, конечно, характер посерьезнее, там, пяти покашливаний на заседании Госдумы вполне хватило бы для всего нового состава. Но не следует обольщаться и не следует возлагать особых надежд на то, что и Ерсиния доберется до Москвы. Найдутся всякие там вредители-панфиловцы. Ну и вообще, скажу я вам, сегодня с чумой справится даже пещерная медицина Иркутской области. Впрочем, средневековая зараза, она же не нанималась и не слишком расположена выполнять за русский народ его исторический долг и его работу по ликвидации спятившего режима. Одно дело там... угробить тихую лаборантку. Другое дело вгрызаться в целую страну с ее миллионами шприцов и толпой всяких свирепых онищенных. Так что оптимистическая чумная новость, она погромыхает, конечно, она полоскает уши и скоро испарится. Ну, там есть оперативная информация, что практически все больницы Иркутска, но основные, закрываются на карантин. Медики говорят о чуме, заводы только в касках. Да, три большие. И детская больница, и роддом. В стационарах жесткие ограничения. Никого не впускают, не выпускают. Визиты запрещены. Только передатчики. И иркутские врачи открыто говорят о чуме. И, кстати, вот, ну, на секундочку отвлечемся. Вообще, вот точно вы не знаете, там изумителен механизм заражения. Он тоже драматичен. Иерсиния размножается в желудке блохи. И при этом иерсиния подлая. Она закупоривает блохи пищевод. Блоха начинает грустить, голодать. И пьет кровь безудержно, но у нее все время срыгивается эта кровь в укус. Изумительный механизм. То есть, вот, чтобы вы понимали, на одном какой-нибудь суслике, на одной песчанке живет примерно 1500 таких чумоносных блох. укус зараженной блохи – это вот та самая. Бубонка – это кожная чума, от человека к человеку бубонка не передается, нужна блоха. Иное дело легочное, да. Вот тут достаточно легкого дыхания, покашливания или деликатного чиха рядом. Особенно успешно легочная форма осваивает новые организмы на уроках о важном. Ну и, разумеется, в церквях, где диакона вынуждены надрываться там, во время великой или сугубой иктении, там, «О, пособите и покурите под нозе нам врага и супостата особливо под малой токмачкою». То есть после этого можно сразу, не откладывая, отстояв службу, ползти на вскрытие. Конечно, нельзя обойтись без Трампа. Вот тоже Трамп зря в Анкоридже пренебрег надежными средствами индивидуальной защиты. Сейчас понятно, что общение с Путиным требовало как минимум костюма химзащиты. Путинский маразм заразен. И мощные обработки после отбытия русской делегации. Но, увы, легкомыслие, судя по всему, привело к заражению. Старина Донни все-таки подцепил этот грибок победительства. Сходство его симптомов с симптомами путинской болезни уже становится очевидно. Теперь уже Трамп заявляет, что он всех победил и уверенно продвигается на всех фронтах. Он же, Трамп, без колебаний и сомнений ввел себя в ареопаг умнейших людей человечества по результатам своего анализа IQ. Он поставил себя рядом с Эйнштейном, Ламетри, Павловым, Максом Борном, ну и так далее, так далее. Вот прям так себе и сказал: я человек с очень высоким интеллектом. Один из самых высоких показателей IQ в мире. И он же сказал: ох, слишком много побед, мы слишком много побеждаем, я больше не могу этого терпеть. Ну вот есть мнение, что это стёб, да. Возможно, это стёб. Зал, конечно, ржет, а попробуйте не ржать в такой ситуации. Хотелось бы быть уверенным, что это просто у Трампа такие декадентские шуточки. Но нельзя скидывать со счетов, что этот величавый старец все-таки не предохранялся в Анкоридже. Возможно, ему не хотелось скрывать свою рыжую красотищу под костюмом химзащиты. Но в этом случае заранее следовало загодя спросить размеры Путина, подготовить ему по росту контрацептив и сразу у Трампа натянуть его на русского лидера. Это не дало бы 100% гарантии, но все-таки шансик не заразиться русским маразмом у Трампа бы появился. Хотя, знаете, всякое бывает. Наличие мыслей у президентов заподозрить сложно. Может быть, Трамп хочет быть первым. Первым во всем. И первым, кто по статье будет уволен из президентов. Абсолютно, кстати, непонятно, как Трамп будет реагировать на стук в свой череп, когда к нему туда постучится результат американских партийных выборов. Праймерис для республиканцев, будем откровенно, страшен. Ну, из мелочей. Умер Кашпировский. Ну, вероятно, он не смог по каким-то причинам записаться к себе самому на исцеляющий прием и избежать этой неприятности. Место его смерти – Москва, что нынче, в общем, является для медийного лица исчерпывающей характеристикой. Но особо прямой поддержкой России он не заморался. Но за тем, что творят орки в его Украине, Кашпировский наблюдал молча, опасаясь за, вероятно, отмену своих целительных представлений в Москве. Да, он, разумеется, он обещал воскреснуть, но пока что-то не торопится. Ну да, мы одно время мы были знакомы, одно время подруживали, и одно время он в суд на меня подавал, и снимался у меня самоотверженно, всякое было. Пути наши давно разошлись. Если у вас как-нибудь будет интерес к моим воспоминаниям о Кашпировском, я расскажу, но сейчас

срам прикрыть, как в бане, тазиком. Он ловким движением, суд, не тазик, суд, засекретил всю статистику по политзаключенным. А такой, апс, апс. Дело в том, что наличие уже астрономических цифр репрессированных за мысль, за слово, за чувство уверенно переводит Россию в разряд дикарских стран. Никакой возможности далее прикидываться цивилизованным государством у Российской Федерации больше нет. Вот эти туманы Чайковского, туманы Эрмитажа, все это рассеялось. Стала видна привычная, измазанная дерьмом и кровью морда государства. Понятно, что в Российской Федерации торжествуют правила пещеры, где те, кто не воняют, или воняют не так, тут же забиваются дубинами и камнями. Разумеется, этот фиговый листочек постановления Верховного Суда, он не скроет срамы России. Госаппарат слишком долго рожал это решение, стыдливость запоздала. Но непонятно, чего Россия вдруг застеснялась. Все уже поняли, что она, эта территория пятикантропов, помешанных на крови, величии и войне. Но, впрочем, вероятно, у Кремля большие планы по выявлению и изоляции всякого чуждого элемента. По крайней мере, сейчас засекречены сведения по против основ государственного строя, дискредитации армии, ну и все остальное в таком духе. Не умер, что удивительно, не умер, но отличился Познер. Он долго-долго помалкивал где-то за плинтусом, но, наконец, дал позорное завоенное, запутинское интервью. Как выяснилось, поздно, можно понять. Он разжился 3 квартирами в Москве и заговорил под угрозой ареста и изъятия этого имущества. Все, как всегда, объясняется очень-очень просто. Так, Бузят, будем справедливы, Бузят коммунисты. Коммунисты. А в телеграм-канале у меня можно посмотреть, как они это делают. Делают неплохо. И картинка, за исключением, разумеется, красных флагов, конечно, симпатичная. Но устроить такое чувствительное сотрясение мозга режиму коммунисты, конечно, не в состоянии. Дело в том, что Зюганов в силу различных причин, он икру мечет тяжело и жутко медленно. Определить вообще, это икра или это бородавки Зюганова, ушедшие в свободное плавание, довольно сложно. Из бородавок никто не рождается. Искрометных бунтарей, которые могли бы чувствительно качнуть бредовую диктатуру Путина, среди красных на данный момент не наблюдается, потому что ЦК КПРФ ревниво наблюдает за партийными низами и в полном соответствии с указявками из Кремля сразу сворачивает шею всяким отважным, яростным и умным. Тем не менее, коммунистам удалось сегодня устроить в Москве небольшой, но яркий, прямо скажем, бэмц. Менты там поначалу растерялись, но когда раздались крики «Долой царя!», разумеется, менты пошли винтить, месить, крутить, и в давно истосковавшиеся по мясу пасти автозаков кинуто было аж 60

0: жертв, 60 человек. Сам Гена Зюганов, конечно, в полном офигении. И сейчас он в Кремле бьет поклоны, бьет сильно и безостановочно, решив на, в общем, большом лбу наколотить шишек, ну, по крайней мере, по числу бакинских комиссаров, то есть штук 26. Ну, а вокруг его гуляет Центральный комитет, который на всякий случай снимает с Геннадия мерки и аккуратно интересуется, нравятся ли ему кисти на углах. Ну, в общем, такая, я бы сказал, красная драма.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс Социум» каждый вторник с 4 до 5.
8: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
9: Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобу, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт, культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предложите нашим слушателям?
10: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. У нас есть специальные программы, которые помогают снизить значительную процентную ставку. Вчера у меня был митинг с клиентом, значит, он покупает дом, односемейный дом в Квинси за 1 400 000 с чем-то. кладет down payment, начальный взнос 20%. При таком раскладе, то есть он показывает доходы, full income verification, то есть идет с таксами, показывает 2 года персональных таксов, 2 года бизнес-таксов, то есть full income verification полностью с проверкой. Ну, на сегодняшний день где-то процентная ставка где-то в районе 7,25-7,375. Это то, что на сегодняшний день как бы нормальная процентная ставка. Еще раз, где-то 7,25-7,375. Он прошел, мне сказал, что он был уже в 5 банках. То есть он прошел и в банки пошел, и к моргидж-брокерам пошел. То есть я у него был номер 6. И порекомендовали, один из докторов порекомендовал, сказал, что вот иди туда, я у него делал моргидж, он тебе поможет. То есть он пришел вчера ко мне в офис, и, значит, что я ему нашел, какую программу. Значит, у него процентная ставка на 30 лет, 6,75. Еще раз хотел сказать, что в других местах ему предлагали 7,25 и 7,375 у меня, а он будет, у него процентная ставка будет 6,75. То есть практически на 0,5% меньше, где-то на точке 375, чем в других местах. То есть это программа на 30 лет. Но также, то есть я ему предложил программу, где процентная ставка будет зафиксирована на 15 лет, то есть это все равно как бы 30-летний моргидж, но процентная ставка зафиксирована на 15 лет. То есть вы будете продолжать платить так же, как будто бы у вас 30-летний моргидж, просто процентная ставка у вас будет меньше. То есть 30-летний моргидж, еще раз, 6,75, на 15 лет у него было 6,5, и он выбрал на 10 лет, то есть 10-летнюю программу, где процентная ставка зафиксирована на 10 лет, но это, опять же, 30-летний фиксированный моргидж. Процентная ставка у него была 6,25, когда все другие предлагают 7,25. Да, это 10-летняя программа. То есть процентная ставка зафиксирована на 10 лет, хотя это 30-летний моргидж. То почему они выбрали эту программу? Потому что они, в общем-то, правильно сказали. Игорь, все равно, говорит, 10 лет достаточно длительный срок. Процентная ставка все равно, даже если 6,25, довольно-таки высокая, я согласился. И люди, как бы, они доктора, и один доктор, другой нет. Вот, и все равно я думаю, что в течение 10 лет они будут перефинансироваться. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек прошел уже 5 брокеров, банков. Я был еще раз номер 6. И я нашел программу, которая действительно сэкономит клиенту огромное количество денег. Да, конечно, не каждый клиент может попасть под эту программу. Еще раз хотел бы сказать, что этот дом был в Квинси. По-моему, они покупают Рега Парк, дом 1,4 млн, 20% down payment, credit score, неважно, там где-то было 715 credit score, и как бы все карты легли в нужном направлении, и он получит вот этот моргидж. Если процентная ставка будет на 30 лет, она будет 6,75. Если кто-то меня сейчас слышит, кто-то также покупает дома там в Квинсе, в Бруклине или еще где-то, и у вас процентная ставка, вам предлагают гораздо высокую процентную ставку, то как вы думаете, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Если я для вас смогу найти лучшую программу и лучший моргидж, то я для этого, конечно, вам его сделаю. У меня еще одна была вчера клиентка, которая тоже пришла в офис от адвоката, тоже высокая процентная ставка, и мы ей нашли другую программу, где процентная ставка была на точку 25 ниже. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People, пока.
9: Пока, Игорь. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Вообще, Кремль делает очередную стратегическую ошибку. Это радует. Как вы помните, на днях Путин возопил: «Ах, держите меня четверо, И в очередной раз от злости обделался, он в бешенстве. Его война буксует и разваливается, тыл хлюпает, военкоры, простите, дрищут, орки дохнут тысячами без всякого даже тактического результата. А посему русские, материализуя истерику своего президента, показали все свои конвенциальные возможности, там и по мостам зашарашили, и показали предел своих возможностей. Как выяснилось, у них ничего такого в рукаве нету. Нет и ничего нового. Все то же самое, просто чуть погуще. А для слома Украины, как выяснилось, этого недостаточно. И в результате этого резкого обострения никакой интриги не осталось. Одно дело вот эта злобная путинская многозначительность, типа того, что мы еще не начинали. Другое дело демонстрация реального потенциала. Реальный потенциал жалок. От воплей вурдалачьей стаи, пообещавшей тотальную разруху и океаны крови, конечно, конечно, приуныли европейские романтики и всякие ждуны. Напрасно, напрасно. Россия спустила с цепей своих генералов, дав им карт-бланш на все. И эти безмозглые принялись за дело, употребляя все. И это все оказалось все тем же самым стандартным дерьмом, набором, только поданным суетливо, с пафосным аккомпанементом из СМИ. Ну, ничего нового, потому что русская жажда убийства, разрушения, убить, разрушить, засвинячить, все это хорошо известно. Она 5 лет назад тому явилось открытием, но нынче это уже общее место. А Российская Федерация, вот оно, она давно раскрыла свои карты. Царство загадочной духовности оказалось страной недорослем, да еще и с повадками пятикантропа, голодного. Да, Путин заголосил про последний решительный бой, но бой оказался таким же фуфлом, как и все, что производит Российская Федерация. Да, тяжко Украине, кровавы раны ее, но взгляд ее по-прежнему дерзок и светел. Сейчас Россия предметно доказывает, что для покорения незалежней у нее, в общем, кишка как танка, так и как была танка, так и есть танка. Ну, вот тут Собянину, ну, понимают, что ответ будет за мосты, за все остальное, поэтому там ходят с опахалами и с веерами вокруг Собянина, который тоже лежит в обмороке не рядом с Зюгановым. И утешают его тем, что до центра Москвы и до Рублевки долетит, ну, не больше, чем 25% ракет, которые запустят украинцы. Но если это из 100, то 25 баллистических и фламинго – это вполне достаточно для превращения в руины многих, я бы сказал, важных для государства объектов. Да, то есть вот так интересно все складывается. Но вот обычному европейскому рационально мыслящему, будь он хоть трижды профессиональный эксперт, рационалу не может прийти в голову то, что он всерьез, изучая Россию, изучая войну, изучая приказы Путина, в том, что он изучает политическое творчество душевно больного. Это такой, я бы сказал, уникальный жанр, не у всех есть опыт изучения. Рационал ведь он уверен в том, что есть какие-то фильтры, которые не допустят к управлению государством умалишенного. Он не знает, что такое Россия, этот рационал. Поэтому европеец не понимает, что расшифровку тайн русского мира надо искать не в меморандумах, а в клинических трудах по психиатрии. И это все создает забавные ситуации. Вот в банальной паранойе изыскиваются сложные смыслы, коды, какие-то шифровки, послания. Поэтому высоколобые всего мира тщетно пытаются разгадать, постигнуть речи Путина о победах и продвижениях его орды в Украине. Постигнуть и разгадать невозможно. Они пишут про то, что заявления Путина о том, как идет СВО, напоминают галлюцинации, сообщают эксперты Института изучения войны. Но почему это им, экспертам, напоминают? Почему им реальные, натуральные галлюцинации напоминают галлюцинации? Да. Диктатор заявил, что за сентябрь-октябрь российская армия захватила 1301 квадратный километр, когда в реальности она эти километры только потеряла. И теряла оккупированные не только в сентябре месяце, и отступила как минимум с 80 квадратных километров, потеряв как минимум, на самом деле там гораздо больше, потеряв около 40 тысяч убитыми и изувеченными. Никакого этим экспертам, этим рационалам, никакого рационального объяснения публичному бреду российского президента вот подобрать как-то вот не получается у них явно. А все дело в том, российская психиатрия тоже аналоговнетна. Да. Она суверенная психиатрия. Она непостижима, как писал Тютчев. В Россию надо только верить. Умом не понять. Никакие общечеловеческие диагнозы в ней не признаются и не работают. Проблема усложняется тем, что у обитателей этой психушки под рубиновыми звездами, благодаря очень удачной краже в 50-х годах, ну, очень много боеголовок. Да, действительно, много. На данный, я имею в виду кражи секреты ядерного оружия. На данный момент клиника Российской Федерации в возможностях уничтожения части мира существенно превосходит все прочие известные больницы мира. Так, ну, я вам могу сказать, что если вы, ну, это надо смотреть, конечно, в телеграм-канале, но лучше не смотреть. Более того, я вас призываю не смотреть. Вот если вы не призывник, если вы не размышляете о контракте с Министерством обороны, то под рубрикой «Фронтовое» спойлер вам у меня точно в канале открывать не надо. Там, конечно, картинку я подобрал максимально деликатную, но у чувствительных особ могут быть сложные физиологические реакции. Эта картинка только для тех, кто сейчас подложил свою судьбу на весы Клото, Лахезис и Атропос. Трех парок, трех богинь участи человеческой. Вероятно, важно знать, что, продав себя Путину на мясо, по цене страусятины, вы быстро можете превратиться в мясо тухлое или кишащее опарышами. И отметим, что, как выясняется, Для этого совершенно не обязательно умирать. Русская тактическая, то бишь военно-полевая медицина, предоставляет возможность быть сожранным вот червями абсолютно заживо. Да. Возможно, это интересное ощущение, сильно превосходящее там обычную щекотку. Но, однако, следует знать, что 40-60 тяжело раненых бросают там, где их настигла пуля, мина или дрон. Это абсолютно официальная статистика русского такмеда. Ну, он объясняет ситуацию тем, что, ну вот, не получается забрать больше. Но в Российской Федерации, что смешно, с повесточки дня все никак не может уйти трагедия Жигана. Однако появились вопросы. Достаточно ли того бытового свинства, который учинил этот мордоворот, чтобы считаться рэпером? Нет. Конечно, нет. И призраки 47 или 50 рэперов Гарлема, рэперов, убитых в битвах с полицией, ржут над этими потугами декоративных злодеев русской эстрады. Отметим, что рехаб, что наркоманство тоже автоматически в рэперы не зачисляют. Ну, нарики имеют там какое-то свое искусство, свой фольклор, свои жанры. Вообще песенных жанров множество. Это романсы, баллады, официоз, героика, строевые. И все они знакомят с чувствами, страстями там, чиновников, ловеласов, генералов разных референтных групп. Рэп представляет интерес только как голос головорезов из кровавых черных трущоб. Да, и исполнитель, хочет он этого или не хочет, обязан быть криминальным монстром, живущим последние минуты. Отлично выразился суперклассик этого жанра. Он сказал: «Намотай свои выпущенные кишки на кулак и хрипи любой бред, будут слушать». Ну, в этом смысле, конечно, да. Свежо, это интересно. И познавательно не только для палеоантропологов. Когда рэп – это просто налохматившиеся в гримерке мальчики, всякие бздуны и белоручки, то нафиг он нужен. Вес и сок всем этим речитативам придают лишь наборы висящих на самих рэперов статей или их свисающие кишки. Ну и вы знаете, вероятно, уже, что отважно и красиво Мерц прибыл в Киев, и, по крайней мере, руководство Европы ведет себя безукоризненно. Увы, это не заходит дальше. Визитов, слов, протоколов, намерений, денежной и оружейной помощи. Но и это тоже чертовски важно, учитывая высочайшую на данный момент миссию Украины, которая закрывает собой весь мир от пробудившегося вурдалака России. Позже это будет оценено, позже это будет воспето, но только не сегодня. Сегодня слишком страшно для пападуров признать всю правду о том, что происходит. Но, тем не менее, как бы никаких оснований для особых печалей нету. Все остальное в телеграм-канале Невзоров. Подписывайтесь. Благодарю всех, кто присылает донаты, благодарю всех, кто помогает жить, потому что, ну, все равно жизнь иммигрантская – это иммигрантская жизнь с полностью перелицованными и совсем иными возможностями. Вот так, дорогие мои, напоминаю о необходимости заказа книги «Происхождение, гениальность и фашизма» или других моих книг, но об этом обо всем по ссылочке. Там все. Либо с автографом, либо с дарственной надписью. Так, слава Украине, живи Беларусь, всех вас обнимаю. И спасибо за ваше постоянное внимание, за терпение и за готовность меня слушать и из моих рук принимать трактовку происходящего. Да, у меня она порой бывает жестковата, но и события, я вам могу сказать, тоже они явно совершенно не одуванчиковые. До свидания, до послезавтра. Нью-Йорк,
11: Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: четверки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Соединенные Штаты наблюдают за возможной вспышкой чумы в России, хотя на данный момент не видят поводов для тревоги, рассказал журналистам госсекретарь Марко Рубио. Он заверил, что в Белом доме внимательно следят за ситуацией и контролируют ее. В засекреченном документе ЦРУ, посвященном оценке ситуации в Израиле, говорится о риске масштабного внутреннего кризиса, который может привести к гражданской войне и государственному коллапсу. Документ получил название «Раскол изнутри». Среди факторов риска в публикации называются политическая поляризация, экономическое давление, напряженность вокруг призыва ультраортодоксов, большое число вооруженных резервистов и возможность конституционного кризиса. Также говорится о снижении поддержки Израиля в США и о растущей международной изоляции как о факторах, способных усугубить внутренний кризис. Централ Парк в Нью-Йорке временно приостанавливает проведение Хэллоуин Пампкин Флотила. Традиция существовала с начала 90-х. Организаторы приняли решение отменить мероприятие в привычном формате, так как из-за возросшей популярности площадка больше не может безопасно вместить всех желающих. В этом году альтернативные мероприятия проводиться не будут, но организаторы разрабатывают новый формат на будущее. При этом гости парка по-прежнему могут посетить другие осенние активитис.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа. конце дня большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
9: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

73-летний Лайонел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. И я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайонел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни. Избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них вот идут гиалуроновая кислота и алоэ вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости – большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это несмотря на столь нежную любовь ко всему натуральному. К подобным народным рецептам японские девушки относятся с большой осторожностью, поскольку не знают, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии. «Мне было непросто принять старение», – пугала сама мысль о том, что «вот-вот мне стукнет 50». Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя. Хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше, рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать тебе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру.
Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола – гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов. Дизайнер, сделавшая популярным платье с запахом, Диана фон Фюрстенберг дала интервью о своей жизни. 76-летняя Диана рассказала о своем отношении к возрасту и старению, о любви к себе, селфи в купальниках и о том, почему сама не любит носить прославившее ее платье. Фон Фюрстенберг заявила, что она очень уверена в себе и чувствует себя неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на 8-м десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Фон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима, она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным, рассказала женщина. Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить «сколько вам лет», люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание. На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая силы практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенной темы. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что у молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, чего хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем Фонд была 3. 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна.

Исследователи из университета Миннесоты обнаружили микропластик в 12 марках пива, приготовленного из воды Великих озер. В исследовании также сообщается, что загрязнение пластмассы обнаружено в водопроводной воде во всем мире. Команда ученых выбрала 12 брендов пива различных пивоварен. В каждом образце были обнаружены микроскопические пластиковые частицы. Большинство волокон имели длину менее 5 мм. Количество микропластика, обнаруженного в пиве, не всегда соответствовало количеству микропластика, найденного в воде, которое использовалось для производства пива, заявила профессор Бетси Ваттенберг. Это говорит о том, что пластмасса может попадать на разных этапах процесса приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», — добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поим 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал, цитата, «Мы были очень удивлены, все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Greenpeace выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В 2 образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Greenpeace отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом
экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда. И в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллиона километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно, его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было задокументировано еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались на Северном морском пути. 80% пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения Мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании большого тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воздух через перфорированную трубу, установленную в реке Эй в Эстердоке, где в нее впадает несколько каналов. Труба расположена по диагонали, чтобы направлять мусор в прямоугольное сборное устройство у берега. Одна из самых грязных рек на планете – Матагуа в Гватемале – ежегодно страдает от мусорных цунами, разрушающих окружающую среду. Городская свалка находится буквально на вершине одного из ее притоков. Около 20 тысяч тонн пластика в год из нее попадает в Карибское море. По оценкам экспертов, одна только эта река несет ответственность за примерно 2% глобальных выбросов пластика в мировой океан. Сейчас на Матагуа проводятся испытания нового типа системы Interceptor Trash Rats, которая использует технологии защиты от лавины и камнепада.

0: 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А

0: еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
3: Результаты международного школьного тестирования показали, человечество глупеет. Специалисты проверили 15-летних школьников из 90 стран. Хуже всего дело с чтением. С 2012 года идет снижение показателей. С 2018 оно резко ускорилось. Речь не о том, что тинейджеры стали плохо читать. Скорее, плохо понимать. Им трудно выделять главную мысль, сопоставлять информацию, делать вывод, оценивать аргумент. Причина, вероятно, в том, что они не читают длинных текстов. Лонгриды сейчас не в чести. Дело даже не в педагогической запущенности. Просто практики работы с информацией трансформировались. Вместо продолжительного чтения мы ищем нужные фрагменты, ответы или листаем соцсети, переводя восприятие в клиповый режим. В отчетах фиксируется рост категории «поспешные читатели» от английского «hasty readers». Кстати, интересно, что девочки по-прежнему показывают лучшие результаты в тестах на читательскую грамотность, а мальчики – на математическую. В странах, где выше конкуренция в образовании – в США, Сингапуре, Японии, Британии – худшие стали хуже. Проблема влияния гаджетов, скроллинга и общения с искусственным интеллектом важная, но требует не криков «все пропало, давайте все запретим», а внимательного изучения. Если меняются условия нашей жизни, то должен меняться наш интеллект. Вот только в какую сторону? Не глупеем ли мы по мере того, как телефоны умнеют? Одно за другой мы передаем функции мозга внешним устройствам. Зачем уметь считать, если есть калькулятор, ориентироваться на местности, если есть навигатор? Зачем учить иностранные языки, если всегда можно воспользоваться электронным переводчиком? Раньше большой мозг требовался человеку, чтобы выжить, но нужен ли он сейчас, когда технологии берут его функции на себя? Самый большой компьютер не обязательно самый лучший. Возможно, сокращение массы мозга компенсируется его усложнением на клеточном уровне. Начиная с изобретения тестов интеллекта в начале прошлого столетия, наш IQ непрерывно повышался. Психологи называют это эффектом Флинна по имени его первооткрывателя Джеймса Флинна. Мы умнели, потому что менялась среда обитания. Но к концу 90-х рост IQ в развитых странах прекратился. Неужели все-таки наступает эпоха цифрового слабоумия? Психологи-пессимисты так и считают, а психологи-оптимисты возражают, что дефицит внимания и нежелание запоминать информацию – это лишь издержки адаптации нашего мозга к новым условиям жизни. Мышление становится многозадачным. Мы запоминаем не саму информацию, а путь к ней. В симбиозе с компьютерами мы знаем больше и ведем себя разумнее. Зависая в соцсетях, мы учимся отсеивать ненужную информацию, быстро принимать решения. Тупеем ли мы? Ваша непокорная слуга задала этот вопрос знакомому психологу. Да, был ответ. По ряду причин. Нет мотивации запоминать то, что под рукой. Благодаря гаджетам сформированы глубинные установки на внешний поиск информации, а не на воспоминания. Мы тупеем, если перестаем сотрудничать с другими людьми, особенно более высокого уровня мышления и широкого кругозора. Выученный аутизм создает иллюзию собственной компетентности. На работу приходят устраиваться юные зазнайки, назовем их так, не готовые к дискуссии, ни уму, ни сердцу. Установка на оригинальность, креативность не сформирована. Вместо нее тренированная скорость реакции, быстрый поиск информации в интернете. К счастью, отупление человечества – процесс обратимый, и решение напрашивается само собой. Необходимо отказаться от социал-медиа, коротких роликов и думскроллинга, будь он неладен. Звучит так себе, но на деле позволяет рассчитывать расчистить пространство для действительно серьезных вещей. Полный отказ сейчас едва ли возможен, но сократить потребление бесполезного контента возможно. Для этого потребуется дисциплина и поиск здоровых альтернатив. Первое время наверняка будет непросто, но уже через пару недель вы точно почувствуете, как ваш мозг очищается от бесполезного, а иногда и вредного хлама. Ум человека сравним с мышцами. Ему необходима регулярная нагрузка, чтобы быть в тонусе. Рассказываем, как стать умнее. Шахматы отлично тренируют стратегическое мышление, а покер помогает улучшать навык ведения мысленного счета. Память – важнейший маркер состояния мозга. Тренировать память можно в быту, учить стихи наизусть или запоминать список покупок. Эффект Моцарта – это теория, согласно которой прослушивание мажорной музыки Моцарта повышает уровень интеллекта. Этот эффект не ограничивается одним автором. Письмо от руки развивает мозг. Можно выполнять упражнения Джулии Кэмерон, писать письма близким или начать с простого – подписывать от руки открытки. Искусство – это не только созерцание. С его помощью можно развивать восприятие и мышление. Выберите для себя какую-нибудь область культурной деятельности человечества и попытайтесь разобраться в ней. Посещайте выставки, смотрите документальные фильмы, читайте биографии художников. Постепенно вы начнете разбираться в живописи, а вместе с тем по-новому посмотрите на общественные процессы. У пользователей всемирной паутины телевизор нередко ассоциируется со злом. Чего уж. Сегодня даже модно хвастаться. У нас дома нет телевизора. Действительно, качество контента на многих каналах оставляет желать лучшего. Вы не поверите, но головоломки омолаживают мозг, развивают мышление и усидчивость. Толика гастрономических удовольствий – авокадо, лосось, черника, овсянка – существует множество продуктов, стимулирующих мозговую деятельность. Обогатите свой рацион фруктами, овощами, зеленью, злаками и морепродуктами. Откажитесь от холестериновых вкусняшек, и вы почувствуете, что ваш мозг выходит на новые мощности.
4: There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
3: Где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрами? Правильно, в Katz Deli. Это настоящая легенда Нью-Йорка. Каждые выходные сюда выстраиваются огромные очереди. Пастрами специально накладывают целую гору, так, чтобы начинка едва держалась между кусками хлеба, а сэндвич разваливался надвое. Пастрами – это первоклассная, сочная говядина, которую маринуют в пряностях несколько дней. К слову, за столиком Katz героиня Мэг Райан симулировала бурный оргазм в комедии «Когда Гарри встретил Салли».
5: I'll have what she's having.
3: Автором этой шутки были не сценаристы, а Билли Кристал, также сыгравший в картине. Еще здесь снимали Джонни Браско, «Зачарованную». Киноманы, конечно же, помнят и культовый эпизод в фильме продюсерской компании Фрэнка Синатры, с ним же в главной роли «Контракт на Черри-стрит». Сегодня пастрами настолько ассоциируется с Нью-Йорком, что, кажется, ее здесь и изобрели. В действительности пастрами завезли румынские евреи. В Румынии пастрами представляет собой разновидность ближневосточной бастурмы. Кстати, у заведения старомодный способ оплаты, и заказать здесь столик заранее невозможно. Все посетители неизбежно оказываются в общей очереди, точнее, их тут две. Без малосольных огурчиков и колслоу не обходится ни один заказ. Изначально в 1888 году эту точку открыли не евреи, а братья-эмигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903 их компаньоном стал немецкий еврей Вилли Katz. Заведение сменило вывеску на Iceland and Katz. В 1910 к Вилли присоединился его брат Бен. Они выкупили точку у ирландцев, а в 1917 году взяли в совладельцы Гарри Таровски. С годами Katz Deli стал центром притяжения людей всех слоев и конфессий. После смерти Вилли Катца бизнесом стал управлять его сын. В 1988 семьи Katz и Таровски продали заведение семье Дел, которая до сих пор им владеет. Меню осталось традиционно еврейским. Бульон с фрикадельками из мацы, гефилте фиш, картофельные латки, скниши, скугель. Есть и более привычные позиции: френч-фрайс, стейки, хот-доги. Как говорится в рекламных проспектах, Катсдейла – это больше, чем просто городская достопримечательность. Это воплощение процесса выживания через динамические изменения в Нижнем Ист-Сайде. Еврейский ресторан примиряет традиции с современностью. Как говорится, шире рот. Если верить сайту, только пастрами здесь продают больше 28 тонн в месяц. И цена в $30.95, плюс такс, совершенно оправданная. Один бутерброд тянет на полкило. В разные годы еду в Катсдейле заказывали Барбара Стрейзанд, Билл Клинтон, Кэтлин Тернер, Брюс Уиллис, Альберт Гор, Михаил Горбачев, Робин Уильямс. По скриптуме без параллелей просто никак. Классическая горячая история, которая встречается чуть ли не на каждом парижском углу – крок-месье. Тут важны хороший хлеб, сливочное масло, грюйер или эмменталь и ветчина. Все вместе начинает работать в объятиях соуса бешамель. В обычных кафе или бистро их часто подают с салатом. По мнению нашего секретного источника, лучший крок-месье в ресторане «Ля Ле Гран» на крыше Музея современного искусства Франсуа Пино. Уличная еда во Флоренции называется «Лампредотта», и искать ее надо в киосках на колесах, разбросанных по самым оживленным местам города. Рецепт еще со средневековья, когда мясо ели богатые, а беднякам доставалось все остальное. Главную роль в этом сэндвиче играет требуха, но не вся, а только сычуг, последний отдел коровьего желудка. Это начинка. Белая булка служит ему золотой рамкой. Горячий сычуг достают из бульона, режут кусочками и выкладывают в булки. Уезжать из Флоренции и не попробовать лампредотто кокодрила, так называется размер булки и порции крокодил, это настоящее гастрономическое преступление. Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. Сэндвичи могут быть разными – сладкими, полезными или не очень, кошерными, вегетарианскими. Суть остается неизменной. Две булки, между ними начинка и голодный едок. По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством.

0: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное – понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риск подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
6: Доброе утро, доброе утро. Я приветствую всех работников Дэвидзон Радио и, конечно же, всех слушателей Дэвидзон Радио. За окном у всех у нас прекрасная осень, так сказать, унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увидание. А еще я люблю зиму, снег. И поэтому я вот лично приглашаю всех вас встретить новый 2026 год в резорте Вилла Рома. Представьте себе чистый воздух от сельских гор. Вот справа мерцающий костер и поющие под гитару люди. Слева освещенная прожекторами лыжная трасса, по которой несутся любители горных лыж и санок. Ну вот, представили? А вот теперь добавьте сюда еще баню, джакузи, бассейн, уютные номера, вкусное разнообразное питание, место, залы для дискотек и караок, театральный зал вообще-то уровня Карнеги-холл, сказочный банкетный зал для новогодней ночи и команду New Year's Spectacular Celebration, которая позаботится вот все эти дни, это 2 ночи и 3 дня, или 3 ночи и 4 дня, чтобы у вас было незабываемое время, чтобы атмосфера была новогодняя. Мы Новый год не просто встречаем, мы Новый год гуляем. И хоть резорт Вилла Рома сделан под Италию, но там, как в Греции, именно все есть. 718-866-8826. 718-866-8826. Хочу напомнить, что новогодний праздник – это праздник не только для взрослых, но и, конечно же, для детей. И детей, как и взрослых, ждет Дед Мороз, Снегурочка, детский утренник, подарки и много-многое другое. Ваши дети будут заняты буквально все время, с ними будут работать опытные аниматоры, а вы в это время будете гулять, танцевать, веселиться, петь и наслаждаться. 718-866-8826. Встретимся в Вилла Рома.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидзон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидзон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидзон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидзон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся.
0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский союз защиты гражданских свобод опубликовал сегодня доклад о том, как массовые депортации разрушают демократию. В документе на 139 страницах перечислены 76 шагов администрации Трампа. Использование миграционной политики для давления на журналистов, слежки за оппонентами и содержание тысяч людей в жестких условиях, вплоть до отправки в тюрьмы стран, где они никогда не были. Правозащитники называют это крупнейшим откатом гражданских свобод за последнее время и предупреждают. Под ударом оказываются права всех американцев, а не только приезжих. Доклад вышел за 4 недели до промежуточных выборов. На митинге в Небраске Трамп, говоря о войне с Ираном и росте цен, заявил, что Иран мог бы уничтожить американский город и добавил: «Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это малая цена». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Трампа невменяемым и опасным, а мэры Лос-Анджелеса и Сан-Диего Карен Басс и Тодд Глория осудили слова как угрозу безопасности миллионов жителей. В этих двух округах живут около 13 миллионов человек. Белый дом ответил, что Трампа неверно поняли. Губернатор Кэти Хокул объявила в штате чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В Нью-Йорке подтверждены 108 случаев, 101 за пределами города. Больше всего больных в сельских округах среди непривитых. Указ расширяет круг медиков, которым разрешено делать прививки и брать анализы. Теперь это могут и фармацевты. Соседняя Пенсильвания переживает еще более тяжелую вспышку. Около 1000 случаев и 5 смертей. По данным центров по контролю заболеваний, в стране худший год по кори с 91 года. Почти 3900 случаев. Врачи напоминают, главной защитой остается прививка. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активисты из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидзон Радио.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Дэвидсонрадио.ком. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Полный шалом. Америка, Израиль.
8: Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Полный шалом в эфире. Вместе с вами я, Алексей Осипов, и израильский журналист Александр Маистровой. Александр, шалом-шалом с прошедшими и наступающими праздниками.
9: Да, добрый день, Алексей, добрый день, добрый вечер всем нашим радиослушателям. Как всегда, рад слышать вас.
8: Александр, ну, знаменитая там песня Галича про израильскую военщину, известную всему свету. Вот именно про военщину-то я и хотел бы предложить поговорить сегодня. Про своеобразный, ну, если хотите, я не знаю, милитаризм или мачеизм в израильской политике. Но в каком аспекте? В аспекте того, что... Ну, я специально не задавался вопросом, там, или не задавал, не считал статистику ни по годам, ни по количеству там президентов и премьер-министров Израиля, но все-таки такая немалая их часть – это выходцы из армии, армии обороны Израиля. По большей части это титулованные там генералы, военачальники, либо, вот как Нетаньяху, он все-таки, ну, так скажем так, профессиональный политик, но у него не просто за плечами срочная служба в армии обороны Израиля, он там в спецназе служил, то есть был, по сути дела, таким военным офицером по контракту. Но не суть. Возникает вопрос, и давайте вот сейчас проанализируем там биографии американских президентов, канадских премьеров, я не знаю, канцлеров Германии, президентов Франции. Там ведь, ну вот кроме Шарля де Голля, по-моему, никто не идет на ум, ну уж не будем вспоминать там Адольфа Илоизовича, который тоже, в общем, не был профессиональным военным, но не суть. На самом деле, как бы в мировой политике ни сегодня, ни вчера профессиональные военные не занимали сколь-либо.
9: Ну, Эйзенхауэр.
8: Разве что, да.
9: Приходит на
8: Но это как бы единичный или там даже уникальный.
9: Да, случай, это исключение, да.
8: А в Израиле такого исключения нет. Первый короткий вопрос. Хорошо, плохо, дадите оценку. Или, знаете, может быть, каждой эпохе свои правила. Когда-то это было хорошо, сейчас это не очень хорошо. Я вот вспоминаю там Барака, я не знаю, там других израильских премьеров, Шарона, которые, ну, по моему мнению, натворили немало делов, которые расхлебываем до сих пор.
9: Вы знаете, вы упомянули, Алексей, это интересно, слово «милитаризм», вот такой «мачизм». На самом деле, как я это вижу, живя здесь уже почти 40 лет, ситуация выглядит парадоксальным образом, прямо противоположной. То есть речь идет не о, скорее, не милитаризме, А речь идет, Алексей, о пацифизме. Поразительно, конечно, вы знаете, но вот вся вот эта вот плеяда, эта династия армейских генералов, которые входили во власть, они несли с собой не идею победы на полях сражений, а я потом перечислю их. Мы вспомним всех поименно, что называется. А ими руководило страстное стремление к миру. Вот вы знаете, вот действительно, вот я не могу другого слова помнить, страстное стремление к миру. Они все были, вот эта вот идея мира, это peaceful, какое-то решение конфликта, вот оно их просто захватывало, вы знаете, целиком. Это как бы у них было в крови, я не знаю, почему и как, хотя нет, знаю, почему и как, потому что все это была доктрина, конечно, социалистической партии, которая создавала Израиль и которая создавала, по сути, и идеологию, и все институты власти, и СМИ, и так далее. И это, конечно же, понятно, это было у них просто вот в крови, как я уже сказал, с молоком матери они воспринимали эту доктрину пацифизма во всей ее красе. Вспомним, например, вспомним нашего знаменитого, самого знаменитого Моше Даяна. Ну, помним его хорошо, личность знаменитая. Помните, у Венечки Ерофеева там они обсуждали, читали в этом лекцию про положение с Израилем, но она тебе Зинка Даян, а куда же она денется? В общем, имя знакомое всем абсолютно в самом далеким слоям населения, даже в петушках. Даян был страстным миротворцем, страстным. Когда началось повальное бегство арабов из Израиля, вот в том же 67-м году бежали они, он делал все, чтобы уговаривал их, чтобы они не уходили, чтобы они оставались, что им будет хорошо. И поэтому, благодаря ему, благополучно в Израиле осталось очень много арабов. Так же бы они уже давно сбежали куда-нибудь в Иорданию, в Сирию, не знаю, в Ливан в тот же. Нет, сделали. Ну, а вернемся вот к дням уже более не менее нынешним, к новому времени. Я в стране, как я уже сказал, 40 лет. Вот я помню хорошо всех генералов, которые у нас приходили к власти. Я приехал, когда было еще правительство Шамира Арнса. Это было, на мой взгляд, это было самое разумное, самое ответственное, самое твердое и одновременно в какой-то степени компромиссное правительство, которое отстаивало интересы государства, исходя не из своих доктрин, а исходя из реальности. С кем мы живем, где мы живем, как сказал Шамир, что море остается тем же морем, арабы остаются теми же арабами. Это его слова, и так оно есть и до сих пор, и будет еще, пока Израиль существует. А потом пришел Рабин. И все говорили, ну, Рабин, это же боевой генерал, там, война, он, в конце концов, он вот такой-сякой. Первое, что он сделал вместе с Пересом, ну, Перес генералом не был, но руководил Рабин, конечно, этим всем. Это процесс Осло. Процесс Осло привезли сюда Арафата, который к тому времени уже был, по сути дела, на свалке истории. Был выброшен, потому что все помнили, что Арафат поддерживал Саддама Хусейна. Когда Саддам Хусейн был побежден и выброшен из Кувейта, то тогда имя Арафата стало ассоциироваться с... Ну, по сути дела, он стал вот таким вот прихвостнем Саддама. Ну, и, соответственно, уже никто и не хотел им интересоваться. Рабин и Перес заключили сделку с этим человеком, с этим мегатеррористом, на счету которого множество преступлений. Привезли его и его банду в Израиль, насадили эту банду местному населению, местным кланам, местным жителям, которых они же начали немедленно запугивать и терроризировать. Я помню, когда, вы знаете, еще давно, в 90-е годы, я брал интервью, была демонстрация арабских мэров городов, ну, там только Арма, я не помню, каких точно уже сейчас, и они говорили, нас просто продали, израильское правительство бросило нас, продало, предало, я уж не знаю, и мы хотели сотрудничать, мы хотели действительно сотрудничать с Израилем. Они привезли вот этих вот. Я помню, они мне это говорили, и это все действительно выглядело очень убедительным. Они сидели напротив Кнессета, возмущенные, огорченные и так далее. И, по сути дела, мы своими Израилем, собственными руками, мы создали террористическое правительство, с которым мы вроде бы как должны были бы установить мир, мирное соглашение, знаете, как у нас говорили, ездить, пить, есть хумус в Рамалу, торговать с ними, жить с ними, дружить. В общем, все замечательно, все. Чем это обернулось, Алексей? Мы прекрасно помним, чем обернулось. Это обернулось в 90-х годах жуткой волной террора.
8: Да, Александр, но ведь это можно привязать исключительно к тому, что ну, во главе правительства тогда стояли люди, ну, что называется, с военной косточкой, только что, ну, или сравнительно недавно повесившие мундир военный там на вешалку в шкаф. Почему я об этом спрашиваю? Ведь в принципе, скажем так, все началось с соглашения Осло. Но ведь праотцом соглашения Осло называют даже не Рабина, а Йоси Бейлина, который был там кровь от крови, лицо гражданское. Там у него, по-моему, военной карьеры. Ну, если и была там, я не знаю, срочная служба, но уж он точно никогда не был генералом. Я все пытаюсь вот понять или выяснить, хорошо ли для Израиля, когда в его руководстве находятся генералы? И ведь опять никакого секрета нет, это ведь спровоцировано еще и тем, что вот совсем скоро, чуть меньше, чем через месяц в Израиле, состоятся парламентские выборы, и одну из партий там возглавляет отставной генерал Эйзенкот.
9: Ну, конечно, Алексей, смотрите, я поэтому и хочу так подробно остановиться и разобрать вот за конечно, всю эту историю вот моей жизни, Алексей, 40 лет я здесь. Так вот, Рабин, 90-е годы, вы, наверное, застали этот ужас, когда был 90-е годы и когда взрывалось все, что только может взрываться. Ну, кафе там взрывались, рестораны, школьники взрывались, автобусы летали по воздуху, руки, ноги отдельно летали тоже по воздуху. В общем, жизнь была прекрасна, потому что Рабин, ну, он же был все-таки Рабин, он же все-таки бывший генерал. Если бы не Рабин, то они бы, Перес и Бейлин, и Сарит, они не провернули бы вот всю эту аферу с Осло. По идее, за это должен быть суд, за это должен быть трибунал, потому что множество жизней просто погибло, многие получили увечья, семьи потеряли своих близких, но нет ничего, Рабин, потом Рабин погиб, его убили, как мы знаем. Что произошло дальше? Пришел Нетаньяху. Нетаньяху пришел, тогда он победил Переса, который, в общем-то, по идее должен был победить, но нет, произошло своего рода чудо такое, и победил Нетаньяху, который был у власти 2-2,5 года, я сейчас боюсь уже точно вспомнить, и, в общем, ситуация как-то нормализовалась. Террор этот удалось более-менее подавить, но вот 2 года можно было вздохнуть более-менее с облегчением, были беспорядки, но вот эта вот стратегия жесткой руки, она начала работать, террор более-менее прекратился. И потом приходит к власти Алексей, вы это наверняка помните, еще один блестящий наш генерал, блестящий его так называли, с уникальным IQ, с уникальным видением, достижением – окончил там британское, по-моему, военную академию, ну, что-то такое, в общем, не помню, но знатный генерал. Это их Худбарак, конечно. Такой маленький Наполеончик и...
8: солдат номер один, помните, Александр, предвыборная кампания, и русскоязычным репатриантам распространяли эту книгу бесплатно,
9: Конечно, Алексей, конечно. Солдат номер один. Он и герой, он и молодец, он и все вообще. Ну, самое лучшее, что у нас есть, это наше все. Худбарак. Он действительно ведь обещал реформу, он обещал провести там разные социальные реформы, религиозные там какие-то реформы и так далее. И люди ему верили, очень много в кавычках русских ему поверили, репатрианты пошли за ним, все было замечательно. А как такому мужчине не поверить? Поверили. Что он сделал в первую очередь? В первую очередь этот замечательный генерал вывел войска из Южного Левада. И вы знаете, даже не проблема в том, что он вывел, проблема ведь Алексей, как он это вывел? Он сделал это буквально за считанные дни или часы. Просто армия бежала. Хизбалла брала под свой контроль все израильские склады. А союзники наши, христиане-марониты, были брошены на произвол судьбы. Просто брошены, знаете, как кости бросили с собакам. Генерал Лакот, который командовал вот этими вот Цадал, это армия христиан, которая действовала
8: в Южном Ливане,
9: да-да-да. И он был в то время в Париже. И его даже не оповестили. То есть это было чистой воды предательство. Он ничего не знал, они ничего не знали. Они мчались в Израиль, они надеялись, уговаривали. Я помню, даже показывали кадры, как они около этой проволочной вот этого вот забора, они умоляют пустить их, потому что они знают, что с ними сделают вот эти вот Хизбалла и вся вот эта вот публика. И каких-то впустили, но большинство осталось там, их участь неизвестна. Но Барака приветствовали наши СМИ, он вывел наших мальчиков, теперь у нас будет мир, теперь будет на границе, все спокойно, все, мы прекратим эту войну, прекратим оккупацию. Но вот Хизбалла с тех пор, мы знаем, я не буду рассказывать, так все знают, что такое Хизбалла, где она и как это все дальше развивалось. Но этого было мало. Он еще этот достойнейший генерал, Алексей, он захотел мира во всем мире. Но я условно, он захотел мира с Сирией. Он готов был отдать Сирии голландские высоты. Он даже поехал в Кэмп-Дэвид, тогда был Клинтон у власти, и туда же приехал министр иностранных дел Сирии Ашара, Фарук Ашара, если я не ошибаюсь, его звали. И, вы знаете, это был такой позор. Значит, они шли втроем. Клинтон, Фарук Ашара и наш толстенький, маленький Эхуд Барак. И Фарук Ашара, он вообще не обращал на него, ну, ни малейшего внимания. Он разговаривал с Биллом Клинтоном. Билл Клинтон ему как-то отвечал. Барак как-то непонятно, что он там вообще делал, где он, что он. То есть это был не лидер страны, но какой-то халуй, который вот увязался непонятно зачем. Так или иначе, ничего не получилось, потому что сирийцы требовали выход к Кинерету, но это было уже чересчур, то есть выход к Кинерету означал, что они будут контролировать все водное пространство, и что, по сути дела, они получают доступ к уже непосредственным границам Израиля, к самым. То есть эта идея провалилась, тогда Барак решил установить мир с Палестиной. И, значит, уже Арафат был здесь, и я помню, опять же, это был Кэмп-Дэвид, когда он поехал туда, и там был Арафат, и он показывал, какой он хороший. Они толкались около двери, значит, где там проходил зал заседания и так далее, и, значит, он говорил: «Арафат, проходи ты». А Арафат, он говорил: «Не, проходи ты». И вот так они толкались. Ну, замечательный Барак, замечательный парень, был готов отдать 98, я не преувеличиваю, 98% Иудеи и Самарии, при том, что остальные 2% Израиль должен компенсировать своими территориями, должен также отдать должен был принять часть палестинских беженцев. Не называлось сколько, но предполагалось.
8: Александр, огромная просьба. Я вынужден, как, я не знаю, смотритель времени, еще и обращать внимание на секундомер. Именно на секундомер, а не просто часы. У нас просто жесткий график вывода в эфир, краткой сводки новостей, рекламы. Дорогие друзья, не переключайтесь, Александр продолжит буквально через несколько минут.
10: Америка, Израиль.
11: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Скандал вокруг генерального прокурора штата Летиции Джеймс. Ее бывший подчиненный Дэниел Визенфельд, уволенный в прошлом месяце из Бюро защиты инвесторов, отказался уничтожать служебные материалы и обвинил начальницу в угрозах. По данным Нью-Йорк Пост, Джеймс требовала подтвердить уничтожение конфиденциальных документов под угрозой дисциплинарных и уголовных мер, а ее охранники несколько раз стучали к ней в дверь. Одну из визитных карточек он приложил к письму.

0: Прошлого года выписано больше 103 тысяч штрафов на сумму около 84 миллиардов долларов. Судья счел штрафы незаконными, их взыскание разорило бы ответчиков. Трамп подписал указ, разрешающий использовать на дорогах дешевое окрашенное дизельное топливо. Раньше топливо без акциза подавали только для сельхозтехники и строек. Теперь уплату федерального акциза 24 цента с галлона отсрочили до конца года. По данным ассоциации AAA, галлон дизеля стоит в среднем около 7 долларов. Эксперты считают эффект скромным. Экономия дальнобойщика около 100-150 долларов за заправки.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
5: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо.
7: Полный шалом продолжается. Сегодня вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым мы говорим об израильской милитаристской политике, точнее, о милитаризме на израильском политическом олимпе. Слишком уж много, ну, не на мой взгляд, а просто согласно стат-данным, Израилем руководили отставные генералы. Кстати, отмечу, в Израиле сегодня, да и 25 лет тому назад, отставному генералу невозможно было войти в большую политику сразу, там, я не знаю, из кабинета генерала, генштаба, из танка, из за там окопа. Для этого нужно было взять, во-первых, уволиться из армии, и, если я не ошибаюсь, полуторагодичный отпуск необходимо было взять, иначе ни одна партия не могла принять тебя в свои ряды, и уж тем более ты не мог там создать какую-то свою собственную партию, как многие делали и продолжают делать.

0: что, в общем, говорить о том, что именно генералы, а не отставные генералы управляют Израилем или управляли Израилем в разные годы, не приходится. Александр, вот про Барака вы рассказываете, про Иуда Барака, готов он был все отдать. Я ведь читал эту книгу, и она, книгу «Солдат номер один», она ведь правда биографическая, там... Ну, может быть, где-то что-то и, ну, приукрашено, но на самом деле на какие-то там проценты, ну, с учетом, опять же, предвыборной кампании тогдашней. Барак ведь правда герой, Барак ведь правда сионист, ну, по крайней мере, был. Вот чего он хотел, соглашаясь на уже упомянутый вами там возврат территории, прием, что, неужели, вот как Трамп, Нобелевскую премию, что двигало им? Это уже сейчас, спустя десятилетия, когда у Бараки стало известно чуть больше, чем было написано в этой книге, когда он проявил себя во всей красе и уже и в израильской политике, и в израильском истеблишменте, и своим знакомством с тем же Эпштейном, и своим, нет, не скандальным, но все-таки разводом со своей супругой. Ну, в общем, как-то так вот, мое, конечно, мнение о нем. Оно, ну, не то, что там колебалось, а он перестал быть для меня таким вот прям уж совсем героем. Но не суть, это все не отменяет. Вопрос, почему вдруг боевой генерал, защитник каждой пяди земли Израиля, я не преувеличиваю, вдруг становится пацифистом и эту землю готов отдавать?
1: Вы знаете, Алексей, я думаю, здесь несколько факторов. Ну, на мой взгляд, я не психолог, я не могу претендовать на то, что я говорю абсолютную истину.
0: Но ведь, опять, вот, ну, против фактов не попрешь. Вы перечислили, и они были озвучены, все эти Кемп-Дэвидские соглашения, все там другие соглашения, которые планировалось заключить в последующих там биографических, не автобиографических, а именно биографических книгах Барака, в газетных статьях было, ну, были рассказаны там ужасающие вещи, там, вплоть до того, что и раздел Иерусалима обсуждался, ну, чего-то не вяжется.
1: Именно, или... Алексей, да, именно вот что, он что, собирался... Что? Алексей, он собирался действительно, ну, касательно Иерусалима, он собирался одну минуточку сейчас...
0: Прерывается у нас немножко он связь. Да-да-да, там все нормально. Ага, извините, Александр, была тут накладка.
1: Он...
0: Ага.
1: Да. Да, он собирался, Алексей, отдать мусульманский квартал и христианский квартал палестинской автономии. Но он это собирался сделать, представить еврейский квартал и армянский квартал, то есть это те, кто не был в Восточном Иерусалиме, многие, наверное, все-таки не были, кто-то знает, это незначительная часть Иерусалима, больше старого города, я имею в виду, и все восточные кварталы вокруг, арабские кварталы, тоже отдать палестинской автономии. Это очень
0: Александр, я только должен, да, я только должен пометить все-таки для, ну, евреев всего мира, для израильтян, старый город Иерусалима – это святыня, как бы. Да, там есть и христианский квартал, и армянский, но как бы всегда это вот воспринималось именно под израильским контролем. И второй момент, вот мы говорим восточный Иерусалим, там арабские кварталы. Это, друзья мои, город... Это не какие-то там отдельные поселения или кварталы, которые изолированы друг от друга. Это ты переходишь улицу, улочку, даже не улицу, а улочку, и ты уже в другом квартале. Ты переходишь улочку, и ты уже в Восточном Иерусалиме. То есть провести границу по живому, ну, просто вот невозможно. Я напомню, что вы в истории Израиля уже были исторически, скажем так, периоды, когда Иерусалим был разделен, и когда происходили, ну, ситуации, которые сегодня, как бы, ну, как бы это сказать, являются комичными. Александр, просто украду у вас одну минутку, но повеселю радиослушателей. Был прецедент. Это 60-е годы, когда Иерусалим был разделен. Стена одного из христианских монастырей католических являлась границей. Там, не суть уже важно, и израильтянам там принадлежал монастырь, находился на израильской территории или на арабской, на иорданской в тот момент. Но факт остается фактом. Стена, в которой были окна вот этого монастыря, она была пограничной. И находясь в самом монастыре, это был на территории жизнь одного государства, выпрыгивая из окна, оказывался в другом. Одна пожилая монахиня, выглянув в окно, ну, простите уж за натурализм, она закашлялась, и у нее изо рта выпала вставная челюсть. И тогда, ну, это было целое состояние, тем более, опять же, монахи, там у них обет нестяжательства. Так вот, какие-то международные комиссии заседали чуть ли не полгода с привлечением ООН, чтобы вот вернуть монахине эту выпавшую из ее старческого рта челюсть. Ну, тут нужно рассказать финал этой истории, он был счастливый, старушка получила назад свои искусственные зубы. Ну, вообще это, ну, правда, вот, ну, дебилизм проводить границу по городским улицам, поэтому все не так просто. Да, Александр, простите, продолжайте, пожалуйста, ну, мне показалось.
1: Да-да-да, это действительно курьезный, курьезный инцидент, но очень точно отражающий состояние дел в самом Иерусалиме. Вы знаете, вот я живу, например, в районе, который называется Пискат-Зейв, а рядом с нами находятся арабские деревни, арабские кварталы, которые частично прямо выходят на наш район, которые его огибают и так далее. То есть изолировать очень трудно. А теперь представим себе, что вот в этой всей путанице, во всей этой мозаике, скажем, арабские кварталы, арабские деревни, селения какие-то переходят под контроль террористической организации. Что это значит, Алексей? Это просто значит, что люди, которые живут, ну, в своих кварталах остаются, они живут постоянно, у них террористическая угроза не просто где-то, она у них на пороге, потому что банды, нападения, террор, взрывы, диверсии, поджоги и так далее. Что и происходит, кстати говоря, несмотря на то, что мы контролируем многие деревни, оно происходит во многих районах. Там это происходит. И возвращаясь к бараку, а почему, почему барак готов был пойти на такие шаги? Я думаю, во-первых, одна причина – это неуемное тщеславие. Безудержное, безумное такое наполеоновское честолюбие стать вот вершителем судеб, стать, войти в историю так, чтобы о нем писали, что он решил палестинский вопрос и так далее. Вот это вот у них очень, у этих генералов, очень и очень у них в крови. А потом они люди весь весьма специфические, понимаете? В отличие от политика, скажем, который склонен принимать, учитывать все возможные аспекты, все возможные факторы существования.
0: Опять у нас есть... Алексей? Вернулись, Александр, ага, пожалуйста.
1: Да, хорошо. Да, учитывать все факторы, неважно, экономические, политические, аспекты, культурные, глобальные, неважно, то... Генерал же, он мыслит намного более конкретно, намного более ограниченно. Вот у него есть цель. Ну, например, цель, скажем, там взять под контроль, там, не знаю, какую-то высоту. И вот он говорит, мы в течение 3 дней должны любым путем взять эту высоту. Неважно, как вперед, значит, используя какие-то средства, у меня конкретная задача, я ее должен осуществить, все, вы меня слушаете. Никаких ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Все, мы идем вперед, мы побеждаем, и так они и действуют. Понимаете, получается так, что когда они начинают вот эти вот переговоры, они уже сразу говорят, это парадокс. Но это факт. Они говорят, мы хотим мира, хотим вам вернуть все земли. И все, давайте сядем, давайте заключим соглашение, договоренности, давайте все решим. Ну вот мы же вам возвращаем там Восточный Иерусалим, Голландские высоты, Иудею и Самарию. Мы возвращаем, давайте это оформим. И все, задача выполнена. Задача, он же генерал, задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки, максимально эффективно, успешно, чтобы я потом мог показать, что вот мы заключили соглашение, все, теперь мир на все века, но мы отдаем вот то-то, то-то, то-то, и все. Понятное дело, что это не работает. Это не работает ни вообще. Это не работает ни на Ближнем Востоке особенно. Вы знаете, ведь на Ближнем Востоке это специфика, ну, совершенно другая, чем, как мы знаем. Даже вот можно из книг, например, там восточных каких-то узнать, как и европейцев, которые описывали Восток, ну, как велись переговоры. Приходили, они садились находились где-то около фонтана, они могли пить кофе, есть сладости и сидеть часами, обсуждать ничего, часами даже не касаться той темы, которую они собираются там обсудить, не знаю, сделку какую-то, условно говоря, сидеть у этого оазиса и вот что-то такое говорить, а не о чем, что-то пробовать, что-то такое
0: нащупывать.
1: Да. Вот из многих даже книг, ну, даже европейских авторов о Востоке мы видим. А здесь они приходят, эти генералы, о, все, давайте, все, палестинское государство сейчас, мир сейчас, все сейчас. Но, естественно, что и сами-то арабы, ну, совершенно не готовы на это пойти, это понятно. Это и против их психологии. Даже на рынке, когда ты торгуешься с ним, то если ты соглашаешься на все его условия, ну, это просто даже его оскорбляет, ему это даже как-то обидно, он это не понимает, как такое можно. И, естественно, что они не согласились. И понятно, что они не согласились, и Арафат, который был прижат к стенке вот этим вот давлением со стороны Клинтона, который тоже хотел мира, Клинтон тоже хотел Нобелевскую премию, все хотят решить палестинский вопрос, никому не дело, что там режут кого-то в Судане или в Нигерии, главное решить палестинский вопрос. Это всегда так было. И Арафат под этим давлением, он поднял массовое восстание, которое называлось Вторая Интифада, и которое привело еще к более чудовищным зверствам.
0: Да, увы, я помню. Алло. Хорошо, да, эти годы, да, это как, да, раз Алексей. Вот моя командировка была, и я вот, ну, говорил уже, да, пару, да, Алексей, раз, что я жил, да, в самом центре Тель-Авива, в Дизингоф-центре, на площади Дизингоф, и несколько терактов, они вот просто под моим балконом, просто под моими окнами, и это вот, ну, нисколько не там какая-то гипербола, я просто вот видел и руки, и ноги, и головы, и кровь.
1: Да, Алексей, окровавленное месиво, просто, да, окровавленное месиво. Я вот много раз говорил, мы с вами обсуждали, я помню это время очень хорошо, люди боялись ходить в автобусы, просто боялись, да, автобусы ездили пустые, кафе закрывались, люди боялись садиться, да, в кафе, не было в гостинице, пустовали, люди боялись ехать, люди вообще всего боялись. Детей на улице боялись отпускать. Какие там дискотеки, к черту? Страшно было, детей запирали, себя запирали. Сходил в магазинчик, принес что-то, спрятался дома, ждешь новостей у телевизора. По несколько было, бывали дни, когда по два, по три раза было теракты в супермаркетах, в кафе, в автобусах. Это то, что этот человек сделал. И этот человек еще осмеливается что-то говорить сегодня. То есть это тоже поразительный феномен. Бы уже и спрятался бы где-то, молчал бы. Нет, он высказывается, он позволяет себе что-то утверждать, что-то прогнозировать, анализировать и так далее. Еще осуждать к тому же. Это был Барак, Алексей. Потом пришел после него Ариэль Шарон.
0: Александр, тоже. Да. Да, и тут, да, я попрошу, да, да, да, две минуты вот вашего, нашего времени для моих воспоминаний. Вы знаете, вот, ну, теракт, дискотека Дольфи, это Тель-Авив, я очень хорошо помню этот день, точнее, этот вечер, когда погибли молодые люди. Ну, кто ходит на дискотеку? Молодежь, 14, по-моему, человек или 19, ну, не суть. И цифры же важны.
1: Девочек, в основном,
0: да,
1: девочек.
0: Девочки, да. В основном, ну, мальчики девочек были, да. Но вы знаете, что было? Я сейчас дам такую, ну, короткую справку. Я не знаю, насколько это сейчас релевантно. Сейчас используется в Израиле эта мера. Но была такая мера, что новый репатриант, который приезжал в Израиль, он в течение года получал так называемую корзину абсорбции. То есть финансовую материальную помощь, которая позволяла ему и снимать жилье, и не ходить на работу. Для чего? Для того, чтобы человек учил иврит, чтобы он не тратил время на там сразу, не врубался в работу, потому что она без иврита была низкоквалифицированной. И если человек решал по той или иной причине поехать за границу, неважно, в туристическую поездку, навестить родственников или просто свалить из Израиля, в течение первого года после репатриации он должен был вот эти денежки принести на специальный банковский счет. Как залог. То есть вернется в Израиль, деньги он получит обратно. Не вернется он деньги, все, как бы государство давало тебе подарок, вот прожил мало, фиг тебе. По-моему, мера совершенно как бы разумная и никого не оскорблявшая. Ну, бюрократия была, да, но ничего не поделаешь. Ну, как-то все справлялись. Так вот, среди погибших, ну, там кто-то решил похоронить детей в странах исхода, в Украине, в Беларуси, в Молдове, в России. И, ну, не было времени, там же дискотека-то еще, она была, по-моему, в шаббат или в выходной день. Так вот, представители одной из организаций, они приехали в аэропорт, откуда улетали, я это видел своими глазами, я об этом писал, откуда улетало несколько семей с останками детей и там по каким-то другим причинам. И они стояли с мешками денег, потому что люди, ну, ребенок погиб, куда, чего, какой банк, какой? А им, ну, вот согласно букве закона государство не давало возможности выехать. И люди, вот стояли представители этой организации, выдавали эти деньги без расписки, без всего, люди их там срочно вносили на вот этот депозитный счет, и они без проблем вот могли покинуть Израиль вот со своим горем. Ах, вот рассказываю, я тоже, знаете, в горле першит и продолжать тяжело. Но в любом случае у
1: да,
0: нас...
1: Да, да, Александр.
0: Александр, да, конец-то еще первого часа, поэтому мы про милитаризм говорили в израильской политике и будем еще говорить. Про армию обороны Израиля вспомним, что у нее есть собственный ансамбль. И, кстати, если послушать самые такие первые... А он много лет уже существует. Из его стен, скажем так, вышли известные многие израильские исполнители. Он дал такую путевку в жизнь. Так вот, если послушать первые песни на иврите этого ансамбля, многие русские начнут подпевать. Почему? Потому что это переведенная на иврит «Катюша» или вот как сейчас прозвучит в исполнении ансамбля «Армия обороны Израиля», ансамбля «Цааля», «Прощание славянки» на иврите. Друзья, слушайте, наслаждайтесь, подпевайте. Затем новости, затем реклама. И с Александром вернемся на вторую часть программы. Не переключайтесь.
2: Оркестр! Оркестр! Прощание славянки!

0: Америка, Израиль.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
8: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Петербурге 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Перед выборами Белый дом раздает деньги избирателям. Около миллиона американцев в 30 штатах, купивших страховку без субсидий через федеральную биржу, получат чеки на $500 с письмом от Трампа. В нем говорится, что администрация Байдена завышала для них цены. По подсчетам Reuters, 71% этих выплат, $339 миллионов, приходится на 13 штатов с самыми напряженными гонками. А в пятницу объявлено о разовой выплате в $90 20 800 тысячам получателей программы Medicare. Белый дом предупредил: за голосование без американского гражданства преследование по всей строгости закона. Заявление опубликовано в соцсети X с упоминанием Министерства юстиции. По данным Associated Press, у ведомства около 1600 открытых дел о нарушениях на выборах. Произведено около 160 арестов, обвинения предъявлены 70 человекам. Чиновники обещают, что преследований будет заметно больше каждую неделю, вплоть до выборов 3 ноября. Напомню, голосование не граждан на федеральных выборах и так запрещено законом, а доказанных случаев – единицы. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший усомнился в смертях от кори в Пенсильвании, заявив, что они, возможно, вообще выдуманы сотрудниками губернатора Шапира. Речь идет о двух младенцах из округа Ланкастер, первых смертях от кори в штате за 35 лет. По данным фонда семьи Кайзер, коронер позже подтвердил, что корь стала сопутствующей причиной, и Кеннеди признал хотя бы второй случай. Центры по контролю заболеваний изменили методику. Теперь в статистику попадают только смерти, где корь названа основной причиной. В самой Пенсильвании около 1000 заболевших и 5 умерших.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 октября. И сегодня на бирже был рекордный день. Рекорд поставил NASDAQ второй день подряд. NASDAQ прибавил 122 пункта, больше чем 0,4%. Плюс 27 600 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 45 пунктов, 0,6%. 7819 была конечная остановка. И Dow остановился на отметке 51 521, прибавив 253 пункта или 0,5%. Транспортный индекс упал на 0,5%. Маленькие компании упали на 0,6%. Нефть с утра была в минусе. Нефть упала больше, чем на $2, но закрылась плюс 76 центов, $101 10 центов стоит 1 баррель Брента. Серебро плюс 39,70, $4196 50 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $51 78 центов, 1 евро равен доллар и 13 центов. Пятилетние госбумаги дают 5,34% за 10 лет, можно получить 5,279% и 30-летние госбумаги дают 5,654%. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,8%, Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей поднялся на 1%, и Гонконг поднялся тоже на 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех была Сиена, Сиена Constellation, Vistra, Energy, Energy и Comfort Systems. В минусе были Seagate, Moderna, Western Digital, Illumina и Twilio. На NASDAQ в плюсах были Constellation, Astera, Nebius, Marvel Technology и CoWeave. В минусе были Seagate, Western Digital, KLA Corporation, Dexcom и Lam Research. На индексе Dow лучше всех были Cisco Systems, Walmart, Home Depot, Amazon и Nike. В минусе 4,89. Dell поднялся на $21.71, Nvidia плюс 34 цента, хотя в течение дня Nvidia была $243.37, они закрылись на 239.24, CoWave плюс 4,33, а AMD плюс 17.67, Lockheed Martin поднялся на 3.49, Broadcom плюс 13.30, Apple поднялся на 74 цента, и Home Depot плюс 5.54, и Visa прибавила 93 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвид Зон Радио.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
9: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстная танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, второй час сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». Она выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам в 17:00 нью-йоркского времени. Ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Ведущий этой программы. Александр, о милитаризме, о мачаизме, а я уж не знаю, генерализме, ну такого слова-то точно нет, но все-таки в израильской политике говорим мы с вами сегодня. И перед уходом на вот своеобразный такой водораздел между двумя часами программы мы остановились на Ариэле Шароне, вернее попытались начать, не успели, но продолжаем.
4: Да, остановились, Алексей, на Ариэле Шароне, но... Вы знаете, ну, все, кто, ну, евреи, по крайней мере, в Советском Союзе, ну, они не могли не знать имя Ариэля Шарона. Но это был герой, для многих это был кумир. Он действительно герой, и он действительно кумир. Он человек, который наводил ужас на арабских террористов. Он человек, который одерживал блистательные победы. Благодаря ему во многом была выиграна война судного дня, которая вначале застала, как мы помним, врасплох Израиль и чуть не обернулась не просто поражением, а катастрофой. Он человек, который ассоциировался с победами, со спасением Израиля. Ну, если говорить о Майкле...
3: Александр,
4: слушай,
3: да, Александр, еще одно замечание, ну, как бы добавка. Да. Вы знаете, Шарона неплохо знали вот в тогдашнем, там, я не помню, Советский Союз еще или Россия, потому что он совершил несколько поездок в Россию как раз вот в период этой вот, ну, такой вот большой алии, где встречался с потенциальными, с еврейскими общинами, с потенциальными репатриантами, где он призывал советских евреев репатрироваться в Израиль, и он как бы был вот на тот момент таким своеобразным лицом Израиля, и поэтому многие русские, в кавычках, вот тогдашние репатрианты, вот его хорошо запомнили, потому что его и пресса, и приезжал он в разные российские города, я его видел в Москве, Дина Руби написала как раз вот о ее впечатлениях встречи вот с Шароном, по-моему, в Большом театре там она описывала, когда он там появился, и его принимали там восторженно. Так что вот он был своеобразным таким вот рупором русской алии.
4: Он был рупором, Алексей. Он был, вот вы упомянули слово мачизм, но он был мачо. Это был человек, ну, такой внутренней силы, и при этом в нем не было вот этой вот чрезмерной чванливости, эгоцентричности, какого-то высокомерия. Мы с вами, по-моему, не один раз брали у него интервью, но было такое ощущение, что пришел просто в гости к доброму дедушке, вот просто... быть ветерану, боевому генералу, с которым с тобой разговаривает по-доброму, просто как ну, с родными людьми. Это был человек.
3: Александр, да, и вот знаете, одно из впечатлений моих личных, ведь он же всю жизнь прожил на ферме, у него он не в небоскребе, не в каком-то пентхаусе, не в элитной вилле, а в самом сердце Израиля ферма, одиноко стоящий хутор, можно вот так правильнее сказать, ферма Шекмим. И я прекрасно помню, вот когда мы с вами с ним разговаривали, когда мы там задали вопрос именно о земле, о сельском хозяйстве, о ферме. Вот правда, вот вы сказали, добрый дедушка, но вот еще в нем у него загорелись глаза. Не когда мы там говорили о политике, там, о Палестине, еще о чем-то, а когда мы заговорили о земле, о ферме, вот такой вот дядька-добряк, вот казалось, что сейчас он сядет за руль там трактора или комбайна, спустится, может быть, разомнет в земле комок земли. Он, правда, в руке комок земли. Вот, ну, совершенно невероятное доброе впечатление о нем. И сказать о том, что этот человек когда-то там носил генеральский мундир, было вот, ну, невозможно, не зная, конечно, его биографии.
4: Да-да-да, конечно, Алексей. Ну, этот человек вообще был, мы знаем уже, по всей истории, что человек невероятной силы, невероятного мужества. То есть, если он, я помню, когда он пришел, вот, сменив Барака, Барак-то был всего на своем посту где-то полтора года, всего полтора года вот этот вот наш Наполеончик, он продержался. И после этого и прошли выборы, его сместил Шарон, и мы думали, ну вот, наконец-то. И знаете, что произошло? Произошла вещь, в общем-то, чудовищная, даже с точки зрения самого Шарона. Уже когда, по сути, была кампания против террора выиграна, когда была осуществлена в Дженине операция «Защитная стена», когда террор был уничтожен, когда были уничтожены многие лидеры хамасовского террора, включая, например, шейха Ясина, например, Рантиси. Вот тогда Шарон неожиданно, его словно переворачивают, и он говорит, в течение ближайших месяцев не останется в Газе ни одного поселения. Это говорит человек, который до этого заявлял, что поселения в Газе, они имеют для Израиля такую же ценность, как и Тель-Авив, что уходить из этих поселений означает уйти из Тель-Авива и обречь Израиль на поражение. И вот он, боевой генерал, его переворачивает буквально на 180 градусов. Я даже помню, когда прочитал, я не поверил своему.
3: Александр, ну тогда, вот, ну тогда что это? Старость, жажда славы, может быть, его подкупили. Ну дайте, определите диагноз. Ну да, мы не врачи, но журналистский диагноз.
4: Одна из ведущих версий Алексея заключалась в том, что его шантажировали. Тогда, если вы помните, вы наверняка это помните, были возбуждены дела против его сыновей. Против сыновей, которые там какие-то заключали сделки с недвижимостью, с греческим островом, которые, что я не помню уже всех подробностей, это и не суть важно, они занимались вот таким гешефтмахерством. И одна из версий, я думаю, она близка к истине, она гласит в том, что он был поставлен перед суровой дилеммой. Или твои любимые сыновья сядут, и сядут надолго и хорошо, или же ты выходишь из Газы. И он выбрал, такова моя версия, я тоже думаю, что это очень похоже на правду, судя по тому, что мы узнали дальше о нашей системе правосудия, о нашей судебной системе и о тех интригах, которые они...
3: Омри и Гилад, по-моему,
4: Омри и Гилад. Они были замешаны и очень здорово замешаны. Не то, что рыльца в пушку, а все они были в пушку с какими-то сомнительными там сделками. Вот такие вот сыночки у него подросли, и он был поставлен, вероятнее всего, перед выбором. Или так, или этак. И он сделал то, что обрекло его имя, и это самое страшное, по сути дела, в его судьбе, на забвение, на презрение и на, ну, такую, если не ненависть, то на отвращение какое-то. Он воспринимается большей частью израильского общества не как герой, спасший Израиль во время войны судного дня, не как блестящий боец, который держал в ужасе всех террористов и наших врагов, а как человек, который предал свою страну, который вышвырнул этих поселенцев, сионистов, которые жили там, которые строили, создавали, продавали великолепную продукцию, там цветы, помидоры, я уже не помню, что на Запад это все шло, которые, по сути дела, позволяли контролировать Газу, он их выбросил просто как отработанный мусор.
3: Александр, только один, да, вот один вопрос. Вот просто я, конечно же, оторван сейчас, да, но вы не преувеличиваете, говоря о том, что большая часть израильтян, вот она, презирает Шарона за уход из Газы. Ну, почему-то, мне кажется, опять же, из опыта вот, общения с вами, что в Израиле немалая часть, чуть ли не, ну, поляризация, мы о ней говорили и говорим много и часто, она существует, наверняка ведь есть совсем немало людей, которые считают, что да, поселенцы правильно вышли из Газы, Израиль правильно вышел из Газы. Газа должна была развиваться как бы самостоятельно, без израильского присутствия, и тары-бары, и нечего Израилю в Газе делать. Или сейчас уже вот эта пелена, ну, скажем так...
4: Нет, вы знаете, Да-да-да, вы правы. Я и сам знаком очень много, Алексей, с такими людьми, которые говорили, ну как это так? Ну почему наши мальчики должны там охранять этих поселенцев? Это такая нагрузка на общество, такая нагрузка на армию. Очень много людей таких, которые думали так, ну, может быть, и наверняка сейчас тоже они так думают. Я полагаю, что, вы знаете, после 7 октября вся эта идея, как у нас модное слово, есть концепция, она показала свою полную гнилость. Она показала, что она не выдержала испытания времени. И сам Шарон говорил, ну, собственно говоря, Рабин ведь также говорил, если только они сделают по нам один выстрел, мы войдем туда, мы там все перевернем. После того, как вывели оттуда поселенцев, убрали, вывели оттуда войска, и после того, как уже там воцарился КАМАЗ, ну, они, мы знаем, делали еще даже до 7 октября, не то что выстрел, они там вообще всю страну заставляли плашмя ложиться и прятаться куда ни попадя, и боялись входить, и ничего не делали. Шарон после этого, как мы знаем, он получил тяжелый инсульт. Он был некоторое время находился ну, в таком парализованном состоянии.
3: Вегетативном, я бы сказал бы, да.
4: Вегетативном, да.
3: И
4: да,
3: некоторое, там пару состоянии. Лет добрых да, он там находился.
4: Да, пару лет, да. И в конце концов скончался. Это очень печально, конечно, печальное завершение карьеры этого генерала, в общем-то говоря, весьма, весьма уважаемого, весьма достойного. Но опять-таки мы не знаем его мотивов. Кто-то высказывал мнение, что, возможно, он тоже был, в общем-то, сторонником уступок этим вот всем палестинцам, всем этим деятелям. Хотя, несмотря на свое мужество, несмотря на свои победы и так далее, я не знаю, я боюсь что-либо сказать, но его правление... Это правление генерала наилучшего, который в Израиле был, действительно, по всем параметрам, по всем критериям наилучшего генерала, оно привело в конечном счете к одной из самых страшных катастроф в истории Израиля. Поэтому, вы знаете, что если перекинуть мост на сегодняшний день, сегодня идет, возглавляет оппозицию, по сути дела, глава оппозиции, это генерал Гади Айзенкот.
3: Вот, и вот, вы, Александр, знаете, да, к этому-то да. Я и хотел привести, да, даже да, проговорился да. В начале программы. Да, вот да, вы да, что, да. Считаете, что возвращение, ну, Нетаньяху, ну, не скажем так, сугубо светский, ну, точно не генерал, он профессиональный политик, даже, я бы уже сказал, профессиональный глава правительства. Конечно, в его карьере да, были и военные годы, и срочные службы, как я уже сказал, ну, такая служба по контракту в спецназе, а не в каком-то штабе. Но это не подавляющая часть его жизни, взрослой жизни, а там несколько лет. Все-таки он светский человек. Ну, вот, допустим, придет генерал. Я ведь к чему веду? Нету другой такой страны, ну, за исключением там стран совсем третьего мира, типа там Йемена, там каких-то, я не знаю, африканских государств, которые перманентно находятся в состоянии не просто войны, а в состоянии нескольких войн. Там и север, и юг, и Газа, и кто только не, и Европа даже, я бы уже сказал. Так может быть правильно, что сейчас придет все-таки военный, пусть бывший военный, но опытный генерал, который стратегически мыслит, который не боится нажимать на курок, который не боится принимать решения, и который уж точно не дипломат, который не будет мотать, ну, на кулак, как бы это литературу не сказать, какие-то там вот, ну, измышления дипломатического толка. Пришла пора новой дипломатии, шварк по столу, а может быть прямо по мордасам, и все, и враг повержен.
4: Так в том-то и дело, Алексей, что там и не шварк, и не по столу, и не по мордасам, и не почему. Почему? Потому что он все из того же инкубатора. Вот это инкубатор пацифистов, которые армия плодит, она выпускает их. Там идет своего рода отрицательный.

0: том, умиротворить их, дать им землю, дать им работу, дать им хорошую жизнь. И тогда все будет нормально, и тогда мы придем к миру. Это установка генералов, понимаете? Это поразительно, конечно, но вот эта вот наша генеральская вся плеяда, вот она такая. И это проявилось тоже 7 октября, когда они все, главы спецслужб, они старались все сделать изначально так, чтобы задобрить ХАМАС. Давайте будем давать ХАМАСу все, и цемент, и химические какие-то материалы, ну, я уж не говорю, там, продовольствие, медикаменты, ну, все, что им надо, они будут довольны. Они ведь заняты строительством своей собственной стране. Они не хотят, а все остальное, что они делают, там, роют туннели, создают там ракеты, это для отвода глаз. Это просто демагогия, а на самом деле это они хотят мира. Вот такая вот плеяда пацифистских генералов у нас выросла. И вы знаете, вот вспомним Айзенкота, никакого трах по столу, никакого брах, бряк, по, не знаю, ни в лицо,
1: бряться не оружием, да.
0: Ничего, ничего, Алексей. Что я его хорошо помню. Он больше всего запомнился, знаете, во время того, когда он занимал свою вот эту вот должность начальника генштаба, тем, что он развернул безумную кампанию против военнослужащего, убившего арабского террориста. Было это так, наверное, вы помните, что там арабский террорист, он приблизился к нашему военнослужащему, напал на него, а в него выстрелили, он лег, упал, получил ранение. Тут пришел этот солдатик, и этот солдатик сказал, что это террорист. Может быть, у него даже сказал этот солдатик, у него может быть взрывчатка.
1: Поезд шахида.
0: Поэтому нечего ему делать, я его пристрелю. Даже если не было бы пояса шахида, это террорист, это не солдат, это не гражданское лицо, это не дитё малое, это не просто какой-то невинный там филах, который попался, это террорист. Что поднялось? Поднялось нечто немыслимое, Алексей, немыслимое. Я не знаю, помните вы это или нет, но этого солдатика...
1: Эль-Ад-Азария, буквально... по-моему, его зовут, Эль-Ад-Азария.
0: Да, Азария, как же... Да, Лят Азария, по-моему, да. Азария, точно, да. Это просто был какой-то трибунал. Причем Гадя Айзенкот выступал и говорил, что это свидетельствует о том, что наша армия потеряла свою моральность, что мы утратили человеческое лицо и так далее, и так далее. Другой генерал, который был тогда министром обороны, это Буги Айлон, он то же самое говорил. И сейчас он, кстати, говорит, что Израиль осуществляет геноцид в Газе. Но об этом потом немножко. Так вот, они все набросились как свора на вот эту вот Азарию, на этого солдатика, который, я повторяю, застрелил террориста, вполне возможно, у которого был пояс смертника. Но даже если не было пояса смертника, это был террорист, пытавшийся зарезать нашего военнослужащего. И вот это было аутодафе, это была такая расправа публичная с судами, с поношением в СМИ и так далее. Вот это единственное, чем Гади Айзенкот, вы знаете, Алексей, запомнился за свою каденцию. Этот же генерал был сторонником так называемой маленькой профессиональной армии. Почему? Ну, потому что нам не с кем-то особенно воевать, у нас уже все под контролем, у нас уже все в порядке, уже палестинцы есть дружественные и в Газе, и на Западном берегу, у нас уже и с Хизбаллой, это, в общем-то, все более-менее нормально. Ну, зачем нам большая армия? Ну, ничего, уже все, в общем-то, все под контролем, все нормально.
1: Александр, опять я, да, как хранитель времени, должен объявить, да, о том, что, да, у нас лимит исчерпан, но это лишь части программы. Впереди финал. Друзья, вас ждут новости, реклама. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: Микрофон Елена Вишневецкая. Трамп обрушился с оскорблениями на кандидата в Сенат от Южной Каролины, демократку Энни Эндрюс, трижды использовав в ее адрес унизительное прозвище. Таким образом, Трамп поддержал республиканку Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма. Эндрюс, врач-педиатр, по существу не ответила, заявив,

0: Что борется за пациентов, детей и свой штат. Гонка неожиданно обострилась. По средним данным опросов, Грэм впереди лишь на 2,5 пункта. А Cook Political Report перевел штат из надежно республиканских в колеблющиеся. Трамп заявил, что дальнейший показ телевизионных роликов, рекламирующих достижения его администрации, будет оплачиваться не государством, а его политическим фондом. Решение принято после критики со стороны представителей обеих партий. На первоначальную рекламную кампанию было потрачено около 1,5 миллиона долларов федеральных средств, и юристы поставили вопрос о том, не является ли подобная реклама запрещенной политической пропагандой за государственный счет. Пока не ясно, будут ли уже потраченные деньги возвращены в бюджет. Новый опрос Associated Press и NORC показывает резкое недовольство экономической ситуацией. Только 17% американцев одобряют действия Трампа в отношении стоимости жизни, а его экономическую политику в целом одобряют 26%. Около 65% опрошенных считают, что политика администрации сама способствует сохранению высоких цен. Особенно американцев беспокоят продукты питания, бензин и повседневные расходы. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, поэтому стоимость жизни становится одной из центральных тем кампании.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
9: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
10: Америка, Израиль.
11: Финальная часть полного шалома. Программа, которую на Дэвидсон Радио ведут я, Алексей Осипов, и израильский журналист Александр Маистровой. Мы с Александром сегодня о военных на вершине израильской политики. Александр, знаете, какая мысль-то меня посетила? Вот мы все говорим, что Израиль уникальная страна в плане того, что много слишком отставных именно генералов, таких военачальников крутого уровня находились у ее руля и, возможно, встанут вот в результате по итогам предстоящих выборов. А вот что мне показалось, ну, странным или, если хотите, забавным. А ведь Израиль никогда ведь, по сути, не... Как бы вот военные приходят к власти там в Мьянме, в Чили, вспомним Пиночета, в Испании. Это же военная диктатура, по сути дела. А в Израиле такового не случалось. Почему? И есть ли шанс, что Израиль когда-нибудь, или вот включая обозримое будущее, станет именно военной диктатурой?
4: Вы знаете, Алексей, я еще буквально пару слов скажу, вот продолжу то, что мы остановились, про генерала Айзенкота. Смотрите, то, что ко всему тому, что я перечислил, он же был одним из тех генералов, вот эти вот плеяды, там был и Бугеялон, и Бенни Ганц, которые, опять-таки, практически ничего не сделали для предотвращения вооружения Хамаса и Хизбаллы. Они считали, что те достаточно под контролем, что все нормально, что они хотят, в смысле Хамас и Хизбалла, хотят мира, что не надо ничего делать, надо более того, что если люди будут приезжать сюда и работать из Газы, то все будет нормально. И вот эту вот концепцию они приносят с собой в политику. Я слушал его еще некоторое время назад интервью по израильским каналам, где он говорил опять то же самое, что мы должны как-то научиться сотрудничать с палестинцами, что у нас нету другого выбора. Опять эти все пустые, бессмысленные фразы о том, что мы должны идти где-то на какие-то уступки. Мы знаем какие-то уступки, мы знаем, что речь идет и о территориальных уступках, и они бредят все палестинским государством, буквально бредят, понимаете? Для них это вот недаром, Алексей, но прежде чем вернуться к вашему вопросу, я хочу сказать одну вещь. Понимаете, вот все эти генералы, ну, например, Бугеялон, тот же, которого я упомянул, Яир Галан, он был известным генералом, замначальника генштаба, на минуточку, не что-то там такое. И они все настолько в своей левизне одержимы. Это люди, которые служили здесь и дослужились до таких чинов. Они говорят о том, что Израиль осуществляет этнические чистки. Я так и говорю. Бугеялон это, например, говорил. Бывший глава Моссада, это Тамир Пардо это говорил. Это тот же Яир Галан, вот глава партии «Демократы». Он говорил о том, что солдаты, я это постоянно привожу, его эту фразу цитирую, они убивают палестинских детей просто ради забавы. Это говорит израильский генерал, бывший начальник генерального штаба. Это не говорит какой-то блогер. Когда они это говорят, Алексей, то можем ли мы удивляться, что, скажем, ненавистники Израиля, так называемые или не так называемые, реальные, вымышленные антисемиты справа, слева, они нас травят, преследуют, гнобят и так далее. Нет, ну потому что они же ссылаются на нас, эти генералы пишут статьи в газету «Арец», которая считается просто палестинской газетой на иврите, по сути дела, стала, превратилась в рупором катарской «Аль-Джазиры». Пишут статьи, доказывают о том, что нам надо размежеваться со всеми из Газа, из Иудеи, из Самарии, а уйти отовсюду. То есть я очень боюсь этих генералов. Одним словом, возвращаясь к нашему изначальной, нашей теме, изначальному вопросу, очень боюсь этих генералов. Я боюсь, что эти генералы снова начнут вот эту вот череду уступок, попыток умиротворения, попыток как-то задобрить всех там Махмуда Аббаса, местные арабские партии, выведут войска из Газы. Айзенкот говорил о том, что нам надо вывести войска из Южного Ливана, нам надо вывести войска из Сирии. То есть это значит, что Хизбалла возвращается к нашим границам. Он говорил, что ну надо же, есть миротворческий контингент, есть там правительственные силы Ливана. Какие правительственные силы Ливана? Они же совершенно не в состоянии, они недееспособны, они импотентны, просто абсолютно. Вывести войска из Сирии, это означает, что они войдут под плотную к Голанам, и кроме того, устроит там резню друзов. Резню, потому что они по-другому не умеют, это джихадисты, Эль-Джуляни и так далее, которые, как мы помним, прекрасно бывший глава Эль-Кайды, вырезут друзов наших союзников, подойдут к нашим границам, потом вторгнутся на Голланды. Но они не могут по-другому, это джихадисты, тигр не может жить по-другому. Если вы выпустите из клетки и дать ему волю, ну, будет резать, убивать, на кого нападет, того и зарежет, того и загрызет и так далее. Это же, естественно, они это не понимают. Они живут своими концепциями о том, что надо жить, вот как-то искать пути сотрудничества, вот как-то надо договариваться. Это они считают себя прагматиками, они считают, что это концепция, что это концепция мира и так далее, и так далее. Насчет диктатуры, вы знаете, диктатуры правой, вот на тех примерах, которых вы приводили, Франко там или, например, Пиночет, нет, конечно, не будет, потому что генералы эти, они, собственно говоря, часть этой левацкой доктрины, они ее просто неотъемлемая часть, они ее плоть от плоти, они, конечно же, не осуществят вот такой вот правый переворот, но такие генералы, они настроены напротив, на то, чтобы создать здесь такую социалистическую диктатуру. Вы знаете, вот тот же Яир Галан, о котором я упоминаю, а у него сегодня 10 мандатов. Он, если победит оппозиция, он войдет в новое правительство. Он говорил следующее о том, что надо закрыть правые телеканалы. Закрыть. Вот так вот это решается. Надо цензуру вести в интернете, ну, чтобы не писали разные нехорошие статьи, там, или против арабов, или против левых и так далее. Вот такой вот генерал. То есть они несут в себе, я бы сказал, такое зерно сталинизма. Вот утвердите барак, смотрите, тот же барак, о котором мы говорили. Ведь во многом многие считают, я не знаю, так это или не так, я не берусь сказать, мы этого еще не знаем, и не знаю, узнаем ли, но во многом на него возлагают ответственность за все интриги, приведшие к вот этим вот массовым демонстрациям в преддверии 7 октября против реформы, и потом организация, и потом то, что было 7 октября, ведь тогда он же сам сказал, что «Меня призовут, — сказал он, — только когда трупы, еврейские трупы, имеется в виду, поплывут по Иркону». Иркон — это речка в Тель-Авиве, израильская маленькая речка такая.
11: Ручей даже его иногда называют, да.
4: Ручей, да-да-да, ну, ни Волга, ни Дунай, ни Днепр, конечно. Вот, но, тем не менее, вот трупы поплывут, то есть, у них в крови психология диктата, по-другому они не умеют, потому что они генералы, потому что надо править жесткой рукой со своими, при этом всячески умиротворяя арабов, умиротворяя своих противников и так далее. Я помню, как Рабин, когда поселенцы возмущались еще тогда соглашением Осло, началась ликвидация поселений, он говорил, а пускай они, эти поселенцы, крутятся как пропеллеры, мне все равно. Вот такая вот подход такой генерала, а пускай крутятся, а если они будут чересчур сильно крутиться, так мы их в известное место, куда Макар терять не гонял. Вот это вот психология генералов, поэтому правый перевод, Алексей, нет. Но вот такой вид левой диктатуры исключить не могу, к сожалению.
11: Александр, 5-7 минут у нас есть в запасе до конца программы, и я неоднократно вот в свете предвыборной кампании, продолжающейся в Израиле, в свете вот предстоящих выборов задавал вам вопрос. Давно, Александр, ожидаете вы каких-то вот таких приятных и неприятных сюрпризов? Ну, как бы мы всегда вместе с вами сходились во мнении, что скорее всего нет. Но мне кажется, что вот такой сюрприз в кавычках, я не знаю, черный или пиар, поправьте меня, если вы со мной не согласны, он появился. И он, конечно же, связан с Нетаньяху в первую очередь. Поясню, о чем идет речь. Сразу несколько изданий сообщили о том, что Нетаньяху и высшее израильское политическое и военное руководство были предупреждены о событиях 7-го, о трагедии 7 октября, о том, что хам Газа полыхнет, и полыхнет так, что мало не покажется, и называются несколько источников, которые якобы информировали Биби. Это и министр, это и шейх, возглавляющий Объединенные Арабские Эмираты, это и глава египетской разведки, который якобы прилетал на частном самолете и 45 минут пробыл якобы в аэропорту Бен-Гурион, но не якобы, наверняка такой есть уголок, где там приземляются самолеты ВИП, где никто не видит, никто не может слышать. На борт этого самолета поднялись там израильские высокопоставленные разведчики и военные, которые потом рассказали о предостережениях египтян, египетской разведки Нетаньяху. И есть еще несколько якобы источников, что там депутат одной арабской партии, ему там якобы Яхья Синвар позвонил, и тогда он созвонился с Нетаньяху и тоже доложил о том, что Газа готовится вторжение. Но вот израильское руководство и лично Биби никак не отреагировали. Почему я вам сразу, Александр, сказал, что мне кажется, что это черный пиар? Ну, наверное, потому что я идеалист, но я не верю, что, неважно, Нетаньяху ли, глава ли израильской разведки, какой-то высокопоставленный израильский военный, к такого рода предупреждениям, точнее не так, к предупреждениям из таких вот уст, они отнеслись снисходительно и сказали, да нет, это чепуха. И самое-то интересное, что вот подобного рода истории, они вдруг становятся достоянием общественности, достоянием там акул пера. Сейчас, в преддверии выборов, а уж 7 октября-то прошло не месяц, не два и не три. Не кажется ли вам это странным? Или все-таки есть какая-то соль вот во всех этих историях, объединенных единым знаменателем, что трагедию 7 октября можно было предотвратить?
4: Вы знаете, Алексей, ну, мое мнение следующее. Я думаю, что, во-первых, это, конечно, наверняка черный пиар. Даже если мы отбросим момент, были предупреждения или нет, тот факт, что они печатаются сейчас, все появились, все массово просто такие скупы пошли за месяц перед выборами, ну, это само собой показательно, это говорит о многом. А они также, где они появились? Они появляются в основном на левых каналах, и в той же левой «Арец», ну, которая, как я уже сказал, это палестинская газета на иврите, то есть понятно их цели и их устремления, поэтому все это вызывает очень большие сомнения. С другой стороны, я помню сразу после 7 октября, да, появились в американских СМИ сообщения о том, что египетская разведка, Камаль Аббас, глава египетской разведки, по-моему, так его зовут, он передал сообщение о том, что им известно, что что-то там намечается, и что это было проигнорировано. Я не знаю, опять так и так или нет, но надо сказать, что, несомненно, Нетаньяху не проявил бдительность. Он не проявил достаточную бдительность. Он наверняка получал множество каких-то сигналов. Предупреждали разные люди, не связанные с правительством, не связанные там с вот этими вот органами, со всей этой структурой, системой и так далее. Независимые аналитики. Вот у нас есть такой Мордехай Кидар, очень способный и очень умный аналитик, предупреждали, что что-то такое назревает, что-то может быть. Он такое впечатление не придавал этому достаточного значения. Вероятно, так бывает. Человек очень уверенный в себе. Он думал, что все под контролем. Еще одна его ошибка, Алексей, я вижу, это серьезная очень ошибка, заключается в том, что он, вероятно, доверял вот этой всей публике, всем этим шабаковцам, военной разведке. Что это было? Это были невероятные посредственности. Я помню, глава военной разведки Аарон Халива, он заявлял за несколько месяцев до всего этого кошмара о том, что в Газе все спокойно, буквально так, там все стабильно, все под контролем, и там еще долго будет все стабильно, и все под контролем. Он говорил о том, что, я помню, на конференции главная проблема Израиля – это потепление, глобальное потепление, а не исламский террор, глобальное потепление, с ним надо бороться. Тот же Ронен Бар, который участвовал, и начальник генштаба, которые участвовали в конференции по Зуму, и которые за ночью, когда уже было ясно, что что-то произойдет, потому что те включили симки израильские и вылезли из своих этих самых туннелей, они ничего не сделали, то есть публика, ну, это я не знаю, как это назвать. Вы знаете, на мой взгляд, Нетаньяху просто упустил какой-то момент, он считал, что все действительно находится под контролем не находилось, и он, конечно же, не ожидал предательства. А предательство, на мой взгляд, было 100%, если не 200%. Это была явная попытка свергнуть правительство руками Хамаса и создать хаос и прийти самим к власти. Для меня это совершенно однозначно, поэтому мое мнение, независимо от того, предупреждали ли Эмират, могли предупреждать, кстати говоря, египтяне и прочие, 30% вины лежит на Нетаньяху, который проглядел все эти опасности, и, конечно, 70% лежит на нашей военной и судейской, и политической верхушке, которые организовали заговор против своей страны. Ничего в этом нового нет. Тот, кто знает еврейскую историю, знает о том, что когда еще было царство Хасмонеев, то враждующие династии, они натравляли друг на друга бедуинов, набатейцев и так далее. Ну, собственно говоря, для всех народов это характерно. То есть это обычная грязная интрига. И Нетаньяху это прозевал. Человек с его опытом, с его мозгами, давайте назовем даже так, если с его чутьем, он не должен был это прозевать, Алексей. Вот мое мнение приблизительно такое. 30% вины на нем лежит за происшедшее.
11: Все ясно, Александр. Спасибо вам, как всегда, за обстоятельные, точные и понятные ответы. Встретимся через неделю, друзья. Время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. До встречи через 7 дней. Александр, спасибо вам и пока-пока.
4: Спасибо, Алексей. Спасибо всем радиослушателям.
10: Америка, Израиль.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь и остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Власти Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа Scambassador. Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки. Их расклеили в банках, закусочных центрах для пожилых. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Стэттен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вита Фасселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить в залы ожидания без билета и оставаться там сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. С TSA PreCheck можно оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продолжения. Для не уже существующего членства цена может вырасти до 100-120 долларов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа
14: вас произвела. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: «Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля». Фаина Георгиевна Раневская говорила о своей подруге, поэте Анне Ахматовой, какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти. Великая актриса оказалась права, а жизнь Ахматовой оказалась страшной еще при жизни. Любовь, гонения, запреты, публикации, обман, и все это на фоне нищеты и арестов сына. Откуда брала железную силу эта хрупкая женщина? Не из своих ли стихов? Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня вторая и заключительная программа об Анне Ахматовой. Многие ее стихи в бесконечных переездах, во время блокады, эвакуации были утеряны. Впервые выходя замуж за Николая Гумилева, в знак прощания со старой жизнью она сожгла свои детские стихи и письма. Потом в разное время сожженных стихов, дневников и переписки будет немало. О каких-то из них она жалела, какие-то хотела бы увидеть уже в другом возрасте, другими глазами, но, увы. По памяти некоторые стихи она восстановила. А вообще ранние свои стихи считала неумелыми и по-детски наивными. Но в них уже была ахматовская законченность и точность. Были у нее такие стихи, которых она сама боялась. Из-за их сбыточности, сбываемости. Когда художник пишет о чем-то хорошем, это почему-то не сбывается. А страшное и тяжелое тут как тут приходит в реальную жизнь, притягивается стихами. Как говорил Пастернак, не предсказывайте свое самоубийство, может сбыться. Именно это часто делают поэты. С возрастом это у многих проходит, если они доживают. Своего знаменитого сероглазого короля, с которого я начала программу, Ахматова написала вскоре после свадьбы, когда, казалось бы, должно начинаться что-то новое и прекрасное. Но замуж она выходила не по любви, а из жалости за Гумилева, а стихотворение «Без реального адресата» стало символом крушения надежд на брак и любовь в одном флаконе. Она училась на литературно-исторических курсах. Ее ранние произведения насыщены описаниями несуществующих романов. Это стало поводом для подозрений замужней Ахматовой в изменах мужу. Народу всегда есть дело до их кумиров. Народ хочет знать все. Тем более, что правдоподобность ее стихов создавала ощущение, что автор описывает свои чувства и свои действия. Да и читателю всегда хочется думать, что поэт перед ним исповедуется, душу выворачивает, раздевается догола. Но это не так. Автор умеет перевоплощаться как актер и принимать облик своего лирического героя. Чем талантливее он это делает, тем больше написанное им похоже на правду. А значит, на нас с вами и на наши чувства. И тогда мы, читатели, восклицаем: «О, так это же про меня написано, откуда она знала?» А это результат перевоплощения автора. Ахматова, кстати, если бы была в этом востребована, перевоплотилась бы в гида по Петербургу. Она знала архитектора каждого здания, историю всех домов, все улочки и дворы. Она вообще прекрасно разбиралась и в истории, и в архитектуре. Но самое главное,
Власть ее лирики была беспредельна. Молодежь нескольких поколений до сих пор находит в стихах Ахматовой свои чувства, о которых не принято говорить. Искренность ее поражает. Но кто из женщин мог тогда осмелиться написать о себе: «Мне зрительницей быть не удавалось, и почему-то я всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества, целительницы нежного недуга, чужих мужей, вернейшая подруга и многих безутешная вдова». «Мало того, стихи должны быть бесстыдными», — считала она. «Поэт имеет право говорить о самом личном. Оно из личного становится общим. Стихи — это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так, читатель сразу поймет и почувствует. Людей перекормили дурными стихами», — считала Ахматова. «А что, уважаемая Анна Андреевна, сказала бы о сегодняшнем времени? О той страшной в своей праздничной атмосфере России, которую она сама пережила дважды в предвоенных годах, в 1913 и 1940. Вот что она писала: «Все участвуют в одном карнавале, все носят маски, все понимают, что этот карнавал обречен, что скоро за эту всеобщую ложь и веселье придется расплачиваться». Она вообще живет с изначальным сознанием греховности и не понимает, как можно грешить и не мучиться совестью и писать жизнерадостные тексты. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет, страшный праздник мертвой листвы». Это она пишет в поэме, в которой нет героя, а есть только карнавал ряженых. И лишь когда он окончился, страна увидела свое лицо. У Булгакова, который в то же время писал окончательный вариант «Мастера и Маргариты», та же тема бесовского карнавала. И при этом атмосфера террора ощущалась всеми. В сущности, никто не знает, в какую эпоху живет. Так и мы не знали в начале 1910-х годов, что живем накануне Первой Европейской войны и Октябрьской революции, писала Ахматова. Утром еще спокойные стихи про другое, а вечером вся жизнь вдребезги. И вот уже Гумилев пишет ей из армии: «Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные. Ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги». Узнаете сегодняшнее? Это потом, когда 35-летнего поэта, уже бывшего мужа Ахматовой, расстреляли большевики, именно она хранила его рукописи и пыталась издать стихи. В 1934 году арестовали ее сына Льва Гумилева и с ним вместе гражданского мужа Николая Пунина. Льву было 22. И Ахматова вместе с первой женой Пунина, тоже Анной, жгла в печке бумаги, которые могли выглядеть как компромат. То есть они сжигали все подряд. Анна Андреевна помчалась в Москву, передала в Кремль письмо. Ей помогали Булгаков с женой, и Борис Пельняк, и Лидия Чуковская, и Пастернак, который не смог защитить Мандельштама в своем знаменитом телефонном разговоре со Сталиным. Он написал вождю в защиту Пунина и Гумилева. Результат оказался невероятным. На следующий день оба были освобождены. 4 года спустя Ахматова разойдется с Пуниным, а ее сына вновь арестуют и осудят на 5 лет лагерей. Вообще скорость, сменяющаяся калейдоскопом его жизни, поражает. Норильск без права выезда, доброволец в Красной армии, дошел до Берлина, закончил ЛГУ, защитил кандидатскую. Но машине террора всегда мало, и особенно ей приятно добивать недобитых ранее. Неожиданно. Так в 1949 году 37-летний Лев Гумилев будет арестован в 3-й раз. Приговор – 10 лет лагерей. Отсидит он 7 и будет считать, что мать недостаточно делала для его освобождения. Эта обида приведет к тяжелому конфликту.
Анна Андреевна, которая все годы стучалась в разные инстанции, будет винить себя. И, пытаясь спастись сына, напишет вот это. «Да здравствуют честные люди труда, да славится мир, пусть везде и всегда он узами дружбы скрепляет народы и сеет прекрасные зерна свободы». Трудно даже поверить, что это Ахматова. Но для нее это был единственный способ, пусть пафосный и пустой, на неталантливом, но доступном языке выразить свою близость к народу и партии, значит, к вождю. Подобные стихи писали и Константин Симонов, и Твардовский, и Бергольц. И все же истинное свое отношение к Сталину Ахматова выразит совсем в других строчках, настоящих. «Я приснюсь тебе, черной овцою, на нетвердых сухих ногах, подойду и заблею, завою. Сладко ль ужинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусы светлой воли Аллаха храним. И пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим». Ни то, ни другое не помогло. Сын ее вышел на свободу только в 56-м, через 3 года после смерти Сталина. Он стал известным ученым-востоковедом. Анна Андреевна гордилась сыном. Она же при расставании с Пуниным забрала все письма, которые писала ему, и свои стихи. Писем она вообще не любила писать, чтобы неосторожным словом не выдать себя. Противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, говорила она. Пунин тогда при расставании записал в дневнике: «От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Анна победила в этом 15-летнем бою». Он попросил ее съехать. Но куда было ей безденежной съезжать? И в итоге обе бывшие жены Пунина поменялись комнатами, перетащив вещи из одной в другую. В конце 30-х появились строчки будущего ахматовского реквиема. «Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Когда ее называли дважды вдовой, она не спорила. Первый муж, Николай Гумилев, был расстрелян, второй, Николай Пунин, умер в концлагере. Но правда в том, что оба они ко времени своей гибели были бывшими мужьями Анны Андреевны. С ее драматическим складом натуры ей легче было думать о себе, как о дважды вдове. Да и поэтичнее это. Любая женщина может спроецировать на себя состояние вдовы. Недаром Гумилев писал, что Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой женщине-поэту надо пройти через ее стихи. Если раньше она отказывалась от переводов, они отнимают время от собственных стихов, то теперь пришлось. Нужен был заработок. Она переводила корейских поэтов: Виктора Гюго, которого не любила, Рабиндраната Тагора, жаловалась на чуждость ей Востока, что в их литературе нет юмора. Она выбирала стихи поэтов, которым безразлично или средних дарований. Отказалась она переводить книги Бодлера и Верлена. Но качество ее переводов всегда было безупречным. Рифма в своих стихах помогает, ведет, а в переводе это орудие пытки, говорила Ахматова. И даже она признавалась в своем страхе того, что стихов может больше не быть. Но они же появляются сами, как известно, из ссора, а также из горя и беды. Сюжет поэмы «Реквием» возник в очереди в тюрьму «Кресты». Ахматова стояла с передачей сыну. В таких очередях она провела почти 1,5 года и встретила много матерей и жен, которых общество выкинуло после того, как сфабриковало дела против их мужчин. «А это вы можете описать?» – спросила ее одна женщина, узнав ее в очереди. «Могу.
и она сдержала слово. Живя в крайней нищете, обходясь часто лишь чаем и черным хлебом, она не замечала этого. Не считая стихи, все, что у нее оставалось, что было для нее привычно. Вступление к ее реквиуму уже звучало набатом. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском качался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». И дальше она писала такое: «Нет, и не под чужим небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». В ней, этой хрупкой женщине, была мужская сила, прямота и простота. В середине 30-х на ее временное счастье окажется, что дочь Сталина, Светлана, любит ее стихи и переписывает их в тетрадку от руки, ведь книги Ахматовой не издаются. Отец узнает об увлечении дочери, вскоре Ахматову в группе других литераторов наградят, начнут печатать, даже назначат пенсию. В 40-м выйдет сборник из 6 книг. Тираж его в 10 тысяч экземпляров сметут с прилавков за несколько часов. Люди буквально будут драться в очереди. А в это время за Ахматовой ведется наблюдение НКВД. Великая Отечественная война застала ее в Ленинграде. Никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход, единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Эти слова сказаны не сегодня, нет. Это говорил Ахматова в 1941-м. А во время блокады она дежурила на крышах, шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи, убежища, выступала на радио, обращаясь к женщинам Ленинграда, рыла окопы вокруг города и красила противопожарной смесью балки на чердаке Шереметьевского дворца. А город бомбили постоянно. Жила она у дворника, который как-то пошел купить ей пачку беломора и не вернулся. Она жила в этом подвале на досках, затянутая в платок, свалившимися глазами, больная, испуганная, и говорила: «Ненавижу Гитлера, ненавижу Сталина». Ее внутренняя сила поражала своей несломленностью, непокоренностью. Ее словно не касались бедность и неустроенность. И только если вглядеться в глаза, можно было увидеть муку и особую печаль. Лишь мужество позволило ей выжить в невыносимых условиях. В конце сентября 41-го ее эвакуировали. И теперь она была персоной, которую надо спасать. В Ташкенте она жила в конуре дома с окошком и надписью «Касса». Там помещалась железная кровать, стул, маленькая печка-буржуйка, мятый железный чайник, одинокая кружка. Вместо стола ящик. В каморке было холодно. По иронии судьбы, именно она, безденежная, жила в помещении кассы, где до войны выдавались деньги авторам. Она сделала вызов Надежде Яковлевне Мандельштам. Они поселились вместе. Общалась Ахматова с Лидией Корнеевной Чуковской. Подружилась с Фаиной Георгиевной Раневской на всю жизнь. Люди шли к Ахматовой толпами, и она вывешивала записку на двери: «Работаю». Записки исчезали –

0: Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть. А когда подруги гуляли по Петрограду, Анна Андреевна, указывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А вон за тем окном целовалась. Она высоко ценила талант Раневской. Услышав, как актриса читает Бабеля, сказала: «Гений он, а вы заодно». В ноябре 42-го Ахматова заболела брюшным тифом. Болезнь протекала в неопасной форме, хотя сама Анна Андреевна была уверена, что умрет. Организм ее справился. Деньги нужны были Ахматовой, чтобы раздавать их. Самой ей было нужно немного из того, что оплачивается деньгами. Она любила делать подарки. Раневская радовалась, когда к подруге вернулась слава, но говорила, она присытилась славой. Ее в Риме очень возносили за статью о Модильяне. Денег не заплатили, как обещали, а премию в 1 000 000 лир она истратила на подарки друзьям. И хоть я числюсь другом, ни хрена не получила. Она считает, что мне уже ничего не надо? Возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым. Я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее на прокат шапочку. Фаина Георгиевна говорит о поездке Ахматовой в Англию на вручение диплома почетного доктора Оксфордского университета. Ахматовой для подобных поездок приходилось некоторые вещи брать взаймы. Шерстяной свалявшийся шарфик, например, она взяла у вдовы Алексея Толстого. А поездка в Англию была в июне 65-го, за несколько месяцев до ее смерти. А вскоре после Раневская напишет: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце перед неизбежным». Когда-то Гумилев отучал ее от южного говорка, от поспешной речи, учил говорить с паузами. И с тех пор всю жизнь она говорила четко, ясно и с паузами.
1: Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты Данту диктовала страницы ада», — отвечает я.
0: О том, как Ахматова относилась к Есенину, в чем видела причину смерти Маяковского и об очередных драматических событиях в ее жизни во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам.

0: Америки.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Анна Андреевна Ахматова не любила чисто пейзажные стихи. В стихотворении должно быть что-то еще, считала она. И не любила стихи Есенина. Я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи, говорила Ахматова. Причиной ранней гибели Маяковского она считала непризнанность поэта. Личные мотивы исключала. Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько, говорила она. Ей не нравилось, что Чехов изображал художников бездельниками. В действительности художник – это страшный труд, духовный и физический, говорила Ахматова. Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. Иногда Ахматова говорила: «Стихи молчат». А бывало, достаточно слова, жеста, чего-то случайного, как совершалась магия. Та самая, когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Писала она в тетради карандашом, чтобы всегда можно было стереть ластиком. Ей было неприятно вспоминать, как в первые же дни после смерти Блока все его черновики стали доступны посторонним, в них рылись. «Не было более ненастного человека», — отзывалась она о Блоке. «Мои отношения с ним — это книга, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком». Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти». В те времена, когда вся Европа поголовно увлекалась Фрейдом, Ахматова его идеи не приняла, считая, что детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ, что оно не замкнуто домом, семьей, а наоборот, в детстве мир начинается вне дома. Она утверждала, что не стала бы заниматься психоанализом, потому что тогда не смогла бы писать стихи. Если она не пробовала, вряд ли она могла понимать действие психоанализа. Но решив раз и навсегда, что это не для нее, вопрос был закрыт. А можно ведь допустить, что Анна Андреевна пользовалась тем самым психоанализом просто неосознанно, как лечебным средством от боли и физической, и душевной. Ее работа над словом и была тем самым психоанализом, или уж психотерапией точно, судя по законченности и точности ее стихов. Находясь в Ташкенте, она переживала не только из-за своего любимого города и оставшихся там друзей, но и за своего нового друга, Владимира Георгиевича Гаршина, племянника известного писателя. По профессии врач-патологоанатом, интеллигентный, образованный, интересный собеседник, она привязалась к нему, он заботился о ее здоровье. Его тяжело больная жена требовала постоянного внимания. В Ташкент Ахматовой пришло от него письмо с сообщением о смерти жены. В другом письме он просил руки Анны Андреевны. Она приняла предложение и даже согласилась взять его фамилию, стать Гаршиной. И теперь всем знакомым она говорила, что едет в Ленинград к мужу, что они будут жить в обещанной ему новой квартире. Она была счастлива, и тем страшнее оказался полученный удар. Ее встретил на перроне Гаршин и спросил, куда вас везти. Обещанная ему квартира строилась, ехать ей было некуда, и он привез ее, 55-летнюю Ахматову, к знакомым. В течение 2 недель каждый день он приносил в сутках ей обеды из привилегированной столовой по своим талонам. Но в конце концов Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. Вот этого она ему уже не простила. Думать надо было. И на все расспросы она отвечала, что Гаршин сошел с ума от голода и ужасов блокады. Умер он в 56-м году. И в этот день брошь, которую он когда-то подарил Ахматовой, раскололась пополам. К
Когда Анна Андреевна выступала в Москве в зале Политехнического музея, при ее появлении весь зал встал. Сталину доложили, и он поинтересовался, кто организовал вставание. Вождь всех народов даже предположить не мог, что перед кем-то люди встают сами, по собственной воле, в знак признательности и уважения, а не от страха. Ахматова после Ташкента изменилась, стала тише, ушла в себя, отказалась от своей знаменитой челки, стала полнеть. Но главное все же, власти ее признали. Вновь. Она получила медаль за оборону Ленинграда. Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. Вернулся сын из ссылки и затем с фронта, и они какое-то время жили вместе. Когда-то Анна Андреевна сказала о Мандельштаме. После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все уже было предрешено. И вдруг она потом добавила: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был очень плодовитым и интересным писателем, эдакий мерзавец полный шарма, человек неуемного темперамента, способный воистину на все. Он был фанатичным антисемитом, диким авантюристом и плохим другом. Он любил только молодость, силу и свежесть, и потому не закончил Петра Первого. Его интересовал лишь молодой Петр, а что ему было делать со всеми этими состарившимися людишками? Он называл меня Аннушкой, что меня всегда коробило, и тем не менее он чем-то привлекал меня, хотя и явился причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня». Мандельштам был не только одним из ее ближайших друзей, но и пытался за ней ухаживать, но безуспешно. Анна Андреевна отяжелела, в волосах у нее уже была только седина, только взгляд оставался прежним и голос. Получив приглашение в приличный дом, она его всегда принимала. Она обожала бегать по гостям. Ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу, она боялась выходить одна. Рассказывала Надежда Мандельштам. Особенно неуверенно она чувствовала себя, переходя дорогу. Ни светофор, ни регулировщик, ни уговоры ее не убеждали. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Главное, уверенно. Дома она ела одно и то же. Вареную картошку с кислой капустой. С техникой была не в ладах. Не умела включать проигрыватель, ставить пластинку, зажигать газ. «Зато, — говорила Анна Андреевна, — я умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть». Не доверяла она пишущим машинкам, телевизорам и телефонам. А звонивших прерывала на полуслове: «Приезжайте», — бросала трубку. Или на вопрос: «Когда к вам можно приехать?» — отвечала: «Сейчас». Но любила автомобили. Вот они давали ей возможность путешествовать даже с больными ногами. Она могла вызвать по телефону такси и поехать куда-нибудь зачем-то. А иногда просто без повода. «Давайте прокатимся», — говорила. Практически случайная встреча с английским дипломатом Исаией Берлином в 1945 году в который раз развернет и без того неспокойную жизнь Ахматовой. Еще в 21-м году семья Берлиных эмигрировала из Латвии в Великобританию. Там он закончил школу, Оксфорд. Он хорошо говорил по-русски, интересовался русской историей и культурой. Исайя пришел к ней, решив познакомиться. Они нашли общие темы. Берлин не ее типаж мужчины в романтическом смысле, но он стал последним, кто оставил след в ее сердце. А когда его самого спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать». В 56-м году он женился. Все говорили, что госпожа Берлин не выносит упоминаний об Ахматовой. Ну, за ней давно тянулся недобрый шлейф. Оказывается, наша монахиня теперь еще и английских шпионов принимает. И дальше был поток нецензурной брани. Это были слова Сталина.
полумонахини, полублудницы окрестил ее сталинский советник по литературе Андрей Жданов. Но дальше был август 46-го, печально знаменитое постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», об идеологически вредных писателях Зощенко и Ахматовой. Ее обвинили в безыдейной поэзии, исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, а книгу, находившуюся в печати, уничтожили. И все равно она не хотела уезжать, полагая, что стихи рождаются только на родине. Увы, много раз будет доказано, что вдали от родины иногда не только пишется лучше и свободнее, но и дышится. Анна Андреевна во время травли держалась достойно, не жаловалась, не искала сочувствия, а перед властью не только не каялась, но словно не замечала ее. Запуганные собратья по перу одновременно боялись и возмущались, почему Ахматова не признает своих ошибок и не реагирует на партийную критику. Только с самыми близкими она могла коснуться этой темы. Раневскую спросила чисто риторически: «Зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со своей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Она оказалась в полной изоляции. С теми же, кто не отвернулся от нее, сама старалась не встречаться, чтобы не навредить. Но люди приходили, приносили продукты, по почте присылали продуктовые карточки. Всю жизнь, живя в чужих домах, Ахматова боялась оставаться одна, никому, конечно, в этом не признаваясь. Она долго не хотела отдельной квартиры, когда ей уже и предлагали. Зощенко хлопотал в числе прочих. И это в стране, в которой одним из первых стоял вопрос жилья, где каждый стремился к получению своих заветных метров. Вокруг нее было множество друзей, поклонников, исследователей ее поэзии. Этот водоворот людей вокруг Пастернак назвал «Ахматовкой». Она и сама посмеивалась над своей привычкой не быть одной. Кто-то правил текст, кто-то искал потерянную рукопись в ее знаменитом чемоданчике. Жизнь вокруг кипела, и внутри этого кипящего котла она творила. С 30-х годов она уже утверждала, что за ней следят. Это было понятно в стране, где каждый на каждого стучал, где сажали и расстреливали невинных. Наконец, Литфонд выделил ей дачу в Комарово. Дощатый домик, который она называла будкой. Кухонька, темная комната средних размеров, один угол топчана, на котором она спала без ножки, туда подкладывались кирпичи. Ее навещали молодые поэты Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. И она окрестила эту четверку «Волшебный хор». После ее смерти их назовут «Ахматовскими сиротами». Бродскому на момент их знакомства было 20 с небольшим. И он не только не знал стихов Ахматовой, но и полагал, что ее уже нет в живых. Она же увидела его талант сразу и стала называть своим учеником, хотя сам ученик ее стихи не особо жаловал. Она знала, что гонения создают поэту славу, поэтому говорила о преследуемом властями Бродском, какую биографию нашему рыжему делают. А в это время сын писал из лагеря общим друзьям: «Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная, сыночка потеряла и только. Но совесть она хочет держать в покое. Отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма». А как-то сын сказал ей в глаза: «Для тебя было бы лучше, если бы я умер в лагере». Анна Андреевна была лишена чувства собственности, которой у нее никогда не было, как и библиотеки. Книги она читала быстро, по нескольку одновременно, а потом раздавала знакомым. Исключением были Пушкин, Библия, Данте, Шекспир и Достоевский. Они сопровождали ее всегда. Что такое обстановка, уют, комфорт, она не знала. Но ценила красивые вещи и разбиралась в них. Старинные подсвечники, восточные ткани, ларцы, иконы – все это появлялось в ее доме и через несколько дней исчезало. Это
сочеталась с убожеством ее быта, ветхим одеялом и дырявым диваном. Изношенный узорчатый халат долго был ее единственной домашней одеждой. Это была привычная ее бедность, от которой она даже не пыталась избавиться. Любимыми ее эпитетами были «скудный», «убогий» и «нищий». «Зачем ты к нищей грешнице стучишься?» Ей было важно, что они говорят и пишут, даже незнакомые. Но после листивых писем она говорила, как будто ко мне заползла змея. Когда в 62-м году Ахматова познакомилась с Солженицыным, прочитав его «Один день» Ивана Денисовича, она спросила писателя: «Через несколько дней вы станете всемирно знаменитым. Выдержите ли вы это?» В ней навсегда сохранилось нежелание себя скомпрометировать. Поэтому и свои мемуары она приглаживала и ревностно относилась к чужим воспоминаниям, где упоминалась она. Сплетен не любила, но женщинам давала безошибочные характеристики, часто не самые лестные, но всегда точные. Считала, что жены все и всегда ужасны. Исключение Надежды Мандельштам. Лишь последние 10 лет жизни Ахматовой были другими. Она могла уже успокоиться. Сын на свободе. Ее печатают. Она стала торопиться и много писала. Но про обыски помнила и подозревала, что без нее кто-то роется в ее бумагах. И больше не расставалась со своим чемоданчиком рукописей. У нее начались серьезные проблемы с сердцем. Из-за полноты ей стало тяжело ходить, но она по-прежнему оставалась царственной и величавой и предупреждала приходящих к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться, мне это уже не нужно». Считая себя грешницей, опровергала себя же, решив, что поэт ни в чем не повинен, что поэт – это человек, у которого никто ничего не может отнять, и поэтому никто ничего не может дать. На ее лице всегда была грусть, даже когда она надевала легкую, почти джокондовскую улыбку, о которой говорила: «У меня есть улыбка одна. Так, движение чуть видное губ». Это, кстати, смущало ее современников. Хотя в ней не было никакой претенциозности, но тем, кто ее не знал, она казалась величественной, неприступной королевой, памятником. Но ближе сойдясь с ней, люди видели теплоту. Многие считали ее ясновидящей. Мандельштам называл Кассандрой. Она же писала: «Будущее бросает свою тень задолго до того, как войти». В Ахматовой жила тайна. Она обладала гипнотическими способностями и знала это. Она могла произвести гнетущее впечатление на незнакомых людей. У них пропадал дар речи, отшибала память. И чтобы описать свое состояние, они использовали слова «робость», «страх», «оцепенение», «тяжесть». Они и так и говорили: «Эта величавая женщина умела оцепеняюще действовать на присутствующих». Она могла и довольно жестко отзываться о тех, кого считала недостойными, но всегда охотно читала свои стихи друзьям, интересовалась их мнением и умела их слышать. А помолчав, обычно говорила: «Подумаю», иногда же просто кивала головой. В последние годы жизни у нее случилось 3 инфаркта. В январе 66-го она попала в Боткинскую больницу в Москве. Через месяц ее отправили в санаторий в Домодедово. А спустя 2 дня, 5 марта 1966 года, ее не стало. По иронии судьбы, в годовщину смерти Сталина, которую она любила отмечать, в полном соответствии с неумением и страхом принятия собственных решений, ни одна центральная газета ни словом не обмолвилась о смерти великого поэта. Лишь 2 дня спустя сообщили по радио, и то поздно вечером. Свою самую знаменитую работу с изображением сидящей Ахматовой Модельяне назвал «Неизвестная», хотя ему было прекрасно известно, кем была его модель. А может, бедный художник не смог ее понять
и она была неизвестной для него. Впрочем, известной полностью раскрытой книгой она не стала ни для кого. Но как может понять ее человек, не испытывающий подобного, особого самочувствия перед рождением стихов? Еле слышный внутренний шум, ритм, мычание. Лидия Яковлевна Гинзбург вспоминала, когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела 80-летняя бабка. И все огорчалось, что у хозяек нет денег. «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень. И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные. Как я им пальто подаю?» Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а «жужжать» означало сочинять стихи. Ахматова действительно записывала строки, уже почти сложившиеся, до этого долго ходила по комнате, бормотала, то есть жужжала. Маяковский называл эту начальную стадию стихосозидания мычанием. Вдохновение, как признавалась Анна Андреевна, трепало ее, будто лихорадка. А потом весь год не гу-гу. Всю жизнь она прожила без малейшей частицы комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы. Правда, от многих из этих многих не осталось ни строчки. Но ее королеву ничто не сломило с ее уникальным чувством человеческого достоинства. Поэт Анатолий Найман, который некоторое время был ее секретарем, сказал, она принесла с собой свое время и унесла его. В нынешнем ей живое место не нашлось бы, ведь тех, кто умер, мы бы не узнали. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю вас с романсом на стихи Анны Ахматовой из сериала «Капитанские дети». Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните.
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что количество срочных обращений в высшую судебную инстанцию страны резко выросло. Значительная их часть связана с решениями администрации и многочисленными указами Трампа. По словам Алито, Верховный суд практически не располагает возможностью сократить этот поток и вынужден рассматривать спорные вопросы в чрезвычайно сжатые сроки. Одновременно судья выразил обеспокоенность резкой политической риторикой вокруг Верховного суда, который подрывает доверие общества к судебной системе. Федеральный суд рассматривает иск компании Disney, которая пытается остановить досрочную проверку лицензии 8 принадлежащих ей телевизионных станций ABC. Федеральная комиссия по связи начала необычную проверку значительно раньше обычного срока. Лицензии должны были рассматриваться только в 2028 году. Disney утверждает, что действия властей являются политическим давлением и нарушают конституционное право на свободу слова. Администрация Трампа отвергает подобное обвинение. Дело может стать важным прецедентом в вопросе о том, насколько далеко федеральные власти могут заходить в отношениях с телевизионными компаниями. Республиканские кандидаты все активнее строят свои кампании вокруг вопросов преступности, полиции и нелегальной миграции. Особенно заметна эта стратегия в Джорджии, Мичигане, Неваде, Техасе и Висконсине. Демократы отвечают собственной программой общественной безопасности и выдвигают кандидатов с опытом работы в правоохранительных органах. При этом общенациональные показатели преступности остаются сравнительно низкими, поэтому обе партии спорят уже не только о статистике, но и о том, насколько безопасными себя ощущают сами американцы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Новости,
13: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Начнем мы с новостей из Франции. Там продолжаются погромы, продолжаются беспорядки, продолжаются стычки с полицией. Полиция отступает в целом ряде случаев. Они заблокированы в центральных районах Парижа, насколько я вот вижу по откликам самих парижан, самих тех, кто пишет оттуда. Что полиция делает вот такие типа набеги и отступает назад, потому что вот этих бандитов слишком много на улицах, понимаете? Слишком мягкое отношение, понимаете? Вот надо взяться за пулеметы, господа. У нас вот это страшно звучит, это страшно думать, но, наверное, нету выхода. Это все должно было закончиться какой-то стрельбой, какой-то резней, где-то что-то. Может быть, лучше, чтобы в Париже, а не у нас. Потому что Париж ближе всех, французские власти, ближе всех подошли к этому безумию и разрешили это безумие, которое у нас происходит на наших глазах, и нам заявляют с полным, понимаете, с правдой в глазах, понимаете, вот клянусь вам, это выглядит вот как в той песне о ДДТ. Сколько правды в глазах отставных палачей, сколько веры в руках там государственных шлюх или наоборот. Мы имеем дела с палачами европейской цивилизации. Мы имеем дела с бюрократами, которые верят, понимаете, в какой-то абсурд, который они устраивают на улице. ЕС превратился в абсурд. Понимаете, ЕС не должно было быть как такового. Должно было быть 27 государств или сколько, 30 государств, неважно, которые свободно торгуют, которые имеют свободное перемещение, да. Единые цены на, там, я не знаю, на билеты на футбол или на авиалинии. Единые там сборные по, там, я не знаю, по хоккею, что-то такое. Но не должно было быть единого правительства. Не должно было быть единых законов. Не должно было быть единых правил по пылесосам, блин. По пылесосам. По форме огурцов. По жирности молока. Не должно было быть единых правил. Вся вот эта вот, понимаете, черти что. Не, ну я понимаю, что целому ряду государств на Востоке очень выгодно, когда им постоянно башляют деньги из Запада. А Западу очень выгодно держать эти государства в таком вот полуфеодальном состоянии. Почему? Потому что, слушайте, если в Латвии не работает завод, это значит, этот завод не выпускает какую-то конкурентную промышленность, которая выпускается где-то в Италии. Я прекрасно понимаю, что они делают в этом ЕС. Они на востоке Европы позакрывали как ненужные, как неправильные, как нерентабельные, позакрывали все заводы, которые там были, советские или местные и так далее, для того, чтобы понимать, чтобы они работали на Западе, а на Востоке мы вам будем платить велфер. Спасибо вам в самую шапку за это. И вот это вот вся, вот эти юг Европы находится в несостоянии оплатить самих себя. У них там очень плохо идет экономика, там финансовый коллапс может заново повториться в любой момент. А может он повторится сейчас в Германии. В Германии кризисная ситуация абсолютно. Я говорю, не говорю про Францию сегодня, которая уже горит. Я говорю про Германию. В Германии кризисная ситуация, господа. Почему это кризисная ситуация? Во-первых, пандемия. Произошла, полностью обрушила их экспортный бизнес. Во-вторых, они отказались, или их заставили отказаться, как угодно говорите, от русского газа, и они из-за этого сели в лужу, потому что энергия подорожала в 5, 6, 8 раз. Это стало невыгодно работать в Германии. И третье, Китай, о котором мы начали кричать первые, понимаете, теперь об этом кричат немцы. Нужны совместные действия против Китая, всей европейской цивилизации, понимаете, всего Запада вместе взятого, неважно, француз, итальянец, немец, да даже русский. Вот что должно быть. Понимаете, а мы все время выясняем какие-то местные отношения. И делаем это, понимаете, иной раз вот сегодня. Вот я вам дам на откуп, два заявления Трампа.
первое заявление, что повышение, ну, то есть я не цитирую, я перевожу вольным переводом. Можете посмотреть его заявление сами. Что то, почему бензин так дорожает, это не потому, что закрыт пролив из Армуза, это потому, что которые заменили сейчас рекордным количеством баррелей, что поставляется на рынок. А потому что перерабатывающие, нефтеперерабатывающие заводы в России, которые есть, взрываются Украиной. Или закрываются. Или потому что в голубых штатах, каких как Калифорния, демократы, там, как говорится, не работают вот эти вот перерабатывающие заводы. Ну, этот наезд на Украину, я считаю, это, конечно, совсем уже. То есть я готов обсудить это с точки зрения того, что да, Украина является определенным триггером для западных проблем. Вне всякого сомнения. То есть, если бы Запад не был озабочен, что там происходит в Украине, захватили ее или нет, то Западу было бы проще. Вне всякого сомнения. То есть, не перестать покупать русский газ для немцев. Или вот сейчас вот Трамп пытается договориться с русскими, понимаете, об обмене политзаключенными и так далее. Он, типа, снимает санкции, но, правда, он не может их снять без Конгресса, поэтому не знаю, на что он там рассчитывает. Он снимает санкции и так далее. Да, действительно, было бы удобнее, если бы Украина не бомбила нефтеперерабатывающие заводы в России. Понимаете, насколько это повлияло бы на нашу ситуацию, я абсолютно не уверен, потому что это треп со стороны Трампа. Трамп любит потрепаться. Попусту. Но какое-то рациональное зерно в его речи есть, понимаете? Эта война, она действительно тянет вниз всех. Всех, кто связан с ней, с той или с другой стороны. Большой выгоды от этого, понимаете, Запад не получает. Хотя есть много разных там теорий заговора, что да, получает. Ну, вот это ваше мнение. Вы можете мне сказать сегодня, что вы думаете по этому поводу. Вот это то, что Трамп написал Truth Social у себя там, пожалуйста, вот так далее. Второе его заявление абсолютно верное. Он говорит, что касается Франции. Он говорит, что то, что происходит в Франции, это ничего не меньше, чем полностью вышедшая из-под контроля массовая миграция. Это не по поводу школ, это по поводу ислама, который хочет взять когда-то под свой контроль когда-то великую страну. Я с ним абсолютно согласен здесь. Наконец-то кто-то сказал то, что, понимаете, надо сказать. Ислам является несопоставимым с западной цивилизацией, несопоставимым с западными конституциями, западными законами, западным менталитетом, образом жизни и так далее. Значит, нужен либо реформа ислама, либо отказ от него, либо его бойкот, либо еще что-то. Нужны очень действенные, очень жесткие меры по обузданию того, что происходит. Да, пулеметы. Да, высылки из страны. Неважно, родился ты в третьем поколении, если ты кричишь «Аллах Акбар» на улице Парижа, тебе надо отправить в Саудовскую Аравию. Надо прекратить вот это вольничание, что мы устроили эту вольницу. Знаете, когда и здесь вот, понимаете, вот тут вот идет сегодня возмущение по поводу выступления Ричарда Гира, который неплохой актер. Он всегда был неплохим, даже великим актером, многие считают. Он начал, наехал на Италию, итальянцев, понимать, что типа они там закрывают эмиграцию. Знаете, извините, господа, я с удовольствием смотрю Голливуд. Ну, большинство, как говорится, сейчас смотрю мало, потому что там хороших фильмов мало. Хорошие сериалы есть какие-то, и то, знаете, через два. Но что такое Ричард Гир, или что такая вот эта Анджелина Джоли, или вот эти все остальные эти звезды, они живут в их собственном мире. Они летают на собственном самолете, они живут в дворцах, у них огромное количество разных имений, тут, там, здесь и так далее. Они одеваются в дизайнерскую одежду, они имеют огромную охрану частную для себя. Они далеко не всегда платят все вот эти вот таксы, что они должны заплатить, потому что они тоже мухлюют и вкладывают, а потом платят минимально. Они в основном занимаются лекциями для обычных людей, которых они абсолютно не понимают.
И при этом после этого всего они называют вас эгоистами, когда вы думаете о своем, понимаете, самом наболевшем. У них что, есть проблемы купить чашечку кофе за $6? Это у вас проблема, чашечка кофе за $6, потому что она не стоит $6. Она даже 3 не стоит, эта чашка кофе. А у них этой проблемы нет. Поэтому, понимаете, когда выступает Ричард Гир или мною любимый Роберт Де Ниро, понимаете, дай ему Бог здоровья, понимаете, тогда они выступают с позиции реально отъехавших совершенно в иную реальность людей, живущих вот в таком информационном пузыре, где большие зарплаты, где все любят собак, где все очень добрые, все очень правильно, все очень по закону, справедливость торжествует в каждом отдельном случае, как в Columbia Movies. Когда мой папа покойный был, не жив, он мне говорит, смотри Columbia Pictures, у них всегда хэппи-энд. Да? А в жизни так практически никогда не бывает. Понимаете, жизнь настолько гадостная штука, часто, настолько жесткая. Я что должен это кому-то вам здесь на радио рассказывать? Боже упаси. Я живу в том же самом реальном мире, что живете вы, понимаете? Я прекрасно понимаю, что это чушь собачья. Понимаете, но появляется Ричард Гир, или появляется вот эта Анджелина Джоли, появляется Эмма Стоун и так далее, понимаете, которые вот завтра будут нам вещать по поводу, понимаете, какие плохие евреи, понимаете, как они нарушили вот прекрасную жизнь, которая была в Газе. Именно евреи нарушили, понимаете? Потому что они взяли, понимаете, и берут и защищаются. Как они посмели защищаться? Ну, это вот примерно вот о чем речь ведется. Завтра у нас как раз та самая годовщина 7 октября. Еще раз повторяю, вся вот эта вакханалия в Париже или во Франции не связана с образованием. Образование – это один из небольших предлогов. Это как у нас здесь, понимаете, когда, еще раз я вот рассказываю пример, знаете, погибает какой-то бандит на улице, которого придушил полицейский. Правильно, неправильно, мы сейчас даже не обсуждаем. И после этого идут и сжигают несколько городов, понимаете, грабят десятки магазинов, устраивают снос памятников и так далее, все в его честь, как будто это что-то кому-то где-то поможет. Вот я видел интересную статистику, что в этом. Что-то несколько тысяч там тогда докажут, что 12 тысяч человек погибло в черной комьюнити за какие-то годы. Все эти черные люди убиты другими черными людьми, но виноваты почему-то белые. Наше правительство левые, понимаете, довели до абсурда. Когда-то левые. Или когда-то социал-демократы, которые были с левой стороны, это были именно социал-демократы. Они, ну, это была, вот знаете, как когда-то в свое время говорили в Советском Союзе, это была партия мелкой буржуазии. Если республиканцы были партией крупной буржуазии, то это была партия мелкой буржуазии. Давайте вот возьмем вот это определение. И люди, в принципе, понимаете, демократы были за то, чтобы там люди какие-то мелкие работали, чтобы профсоюзы получали более-менее нормальные зарплаты, чтобы вот как раз они проповедовали, демократы проповедовали протекционизм, чтобы защититься от каких-то других стран и так далее и тому подобное. Во что они превратились сейчас, это совершенно другое. Сейчас это абсолютно партия люмпен-патриотов, люмпен-бандитов. Хунвейбинов, понимаете, если не хуже. Всегда начинается с самого малого. Один мой

0: пройдет, потому что это небольшая какая-то среда каких-то там отморозков, они внутри себя не имеют финансирования, они не контролируют эту ситуацию, они рано или поздно, их, остальные демократы более правильные, хорошие, консервативные более, они их выкинут оттуда, а все пойдет нормальным путем, вот как оно когда-то было. Я ему говорил, не буду называть имя, я говорю, слушай, поверь мне, это начинается захват партии изнутри. Мы просто, ты пока просто не увидел, что это, вот сейчас, вот где-то полгода назад он признал, что партия захвачена изнутри. Я это сказал ему в 2019 году. Понимаете? Я ему сказал это в 2019 году, когда я сказал, что я голосовать за Байдена не буду. Потому что Байден старый, потому что даже если он замечательный дядька какой-то там, понимаете, и так далее, там смеется и с юмором, и со всеми делами, и вообще не сам из себя такого, далее, он слишком стар, чтобы контролировать подобное. И партия в открытую заявляет, что он не представляет их интересы, что он не представляет из себя интересы вот этой самой партии. Они в открытую об этом говорят. А мы все пытаемся доказать обратно. Нет, они нормальные. Они не есть нормальные. И по целому ряду каких-то вещей, понимаете, каких-то реальных проявлений, мы это видим, что они не есть нормальные. Я не говорю, что справа все замечательно, все правильно, все хорошо. Понимаете, одно то, что, понимаете, такой выдающийся, я считаю, по уму комментатор, как Такер Карлсон, понимаете, начинает оправдывать Гитлера, понимаете, который, или, знаете, делать какое-то что, понимаете, что не, Вторая война бы не началась бы, если не какая-то бы Польша, что если Польша бы сдалась бы Гитлеру, то, как говорится, там, или уступила ему что Гитлер требовал, то, типа, французы и англичане бы не легли бы, понимаете, и не началась бы Вторая мировая война, понимаете, ну, то есть это глупость с его стороны. Это глупость Такера Карлсона, который превратился непонятно в что. Имеет прекрасные данные, имеет мозги, имеет язык и превратился, понимаете, в рупор каких-то, какого-то правого абсурда. И Венц лучше всего отъединился бы от этого правого абсурда, потому что, поверьте мне, это будет очень большая у него проблема на выборах в 2028 году, если он туда дойдет. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бруклинской организации Демократической партии вновь началась борьба за смену руководства. Это уже вторая попытка сторонников Роднес Бишет Эрмелин изменить партийное руководство. Конфликт имеет значение далеко за пределами внутрипартийных споров. Бруклин остается одним из крупнейших центров Демократической партии в стране, а местная организация оказывает значительное влияние на выборы судей, городских и штатных законодателей. Горсовет Нью-Йорка допросил руководителей крупнейших компаний в области искусственного интеллекта. Перед всеми 51 членом совета выступили представители OpenAI, Google, Anthropic и Meta. На вопрос о вероятности катастрофы ни один не назвал цифру. Спикер Джули Мэнин назвала такой ответ легкомысленным. Совет готовит 10 законопроектов. Проверка систем, аварийное отключение, награда осведомителям и право пострадавших идти в суд. Бывший сотрудник Anthropic Джейк Коксон предупредил, отрасль не имеет и не умеет контролировать собственные разработки. Полиция Нью-Йорка опубликовала статистику за первые 9 месяцев текущего года. Зарегистрировано 203 убийства, 489 случаев стрельбы и 594 человека, получивших огнестрельные ранения. По данным полиции, все три показателя самые низкие за 9 месяцев года за всю историю ведения современной статистики. Общее число тяжких преступлений снизилось на 6,6%, причем снижение зарегистрировано во всех 5 районах. Самое значительное в Бронксе почти на 12%. Необычная трагедия произошла в Центральном парке. По данным полиции, сегодня утром 71-летний мужчина ехал на велосипеде, когда на его пути неожиданно появился золотистый ретривер. Велосипедист столкнулся с собакой, упал и получил тяжелый

0: травмы. Спасти мужчину не удалось. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Вот я еще раз повторяю, два заявления Трампа сегодня по поводу того, что если бы Украина не бомбила бы русские нефтеперерабатывающие заводы, проблема бы с дизелем, с ценами на бензин была бы вполне под контролем. То есть не было бы вот так далее, потому что, ну, почему он это говорит? У него плохо идут выборы. Это вам самое прямое признание, что выборы у Трампа идут плохо в 26-м году. Плохо. Республиканцы проигрывают обе палаты, вот то, что я вижу по цифрам, обе палаты Конгресса. Нижнюю палату и Сенат. Палату представителей и Сенат. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я надеюсь, что цифры перевернутся. Может быть, будет какой-то скрытый ресурс, который подключится именно вот в последний момент. Не знаю. Увидим. Надеюсь, что это так и будет. Но тем не менее. Знаете, и другое его заявление совершенно правильное. Что то, что происходит в Париже, во Франции, это прямой результат неконтролируемой массовой иммиграции. Что это не связано никак с школами, а это потому, что ислам пытается подчинить себе страну. Правильно? Ислам подчиняет себе страну сейчас в наше время, понимаете? Они сами об этом говорят, они даже не скрывают. Они подчиняют за счет лазеек в наших законах, у нас равноправие для всех, в том числе для этих самых скрытых или открытых практически в наше время исламистов, то есть радикальных последователей ислама и так далее и тому подобное. Второе, это через матку своих женщин, как они сами тоже говорят, through the womb of our women, за счет высокой рождаемости. И третье, за счет массового распространения, массового идиотизма, полезного идиотизма среди западных жителей, которые перестали понимать свои задачи, перестали понимать, где они живут и так далее. Понимаете, вот у нас три троянских коня, которые существуют для того, чтобы исламизм победил. Вот. Так, телефон 718-303-9090. Слушаю вас. Я вас слушаю. Добрый день, вы в эфире. Что-то у нас опять молчание в трубках. Добрый день, вы в эфире. Не работают телефоны. Не работают. Тут вот кто, мне тут пишет один человек, может, это и к лучшему, если Франция пойдет. Будет уроком для других и наших тоже. Нет, не будет лучше. Если вы понимаете, падет хоть одна страна, тем более такая крупная страна, как Франция. Во-первых, это говорит... Ну, смотрите, Франция всегда пыталась... то есть, давайте поанализируем. Франция пыталась всегда найти как так называемый третий путь. В отличие от СССР и от Америки. Значит, этот третий путь, я практически уверен, на сегодняшний день себя абсолютно исчерпал. Абсолютно. Французы просто пока это понять не хотят. Вот, я думаю, что это приведет к этому. Во-вторых, я думаю, что падение такой страны послужит цепочкой домино для других. В Англии ситуация даже хуже. В Англии, понимаете, сейчас вот актер Джон Клис, понимаете, что-то говорит по поводу ислама, он ожидает ареста со дня на день. Потому что ты фактически не имеешь права на свободу слова в Англии больше. Господа, это не шутка, это не мои преувеличения, это не то, что я, вот, понимаете, взял с потолка какую-то информацию и вам тут вдалбливаю в уши. Типа Йозефа Геббельса. Ну-ну-ну-ну-ну, это правда. Знаменитый актер комедийный, ему за 80 лет, Джон Клис, один из лучших актеров в Англии, ожидает ареста со дня на день, потому что он, как считают исламские различные структуры, на него подали в суд сейчас, что он ведет антиисламскую пропаганду. Он возмущается тем, что происходит в Англии. Вот вам, пожалуйста, это не я придумал. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Да, господа, а можно перезагрузить телефоны? Что-то у нас совсем все хреново с телефонами. Да, ну, в общем, вот такая гадость у нас происходит. Я, понимаете, уверен практически, что они, конечно, смогут подавить вот эти выступления. Они, конечно, наведут порядок. На улицах проблема в другом, что это начинает, понимаете, происходить с регулярностью большой. Понимаете, рано или поздно армии не хватит на все это. Это не связано со школами, понимаете, это не связано с этими вещами. Мы имеем совершенно четкую проблему что-то у меня начало говорить в эфире здесь, что-то я пытаюсь понять, что у меня тут начало говорить так хорошо. Я понял. Ну, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Нельзя учиться на падении других, понимаете? Нельзя стать счастливым и умным за счет того, что кто-то другой упал. Как правило, это не работает. Знаете, мы можем, конечно, долго потирать руки и извить по поводу Франции, которая и антисемитская, которая вот такая, как она есть, мы все это знаем. Но урок, который мы должны взять из этого, должен состояться без падения Франции, вы понимаете, без вот этого полного коллапса, который происходит. А это коллапс общественный, не просто только морали, но коллапс общественного, понимаете, порядка. Какие-то сумасшедшие бегают по улицам, понимаете, что-то себе там доказывают, что-то, понимаете, делают и так далее и тому подобное. И все молчат при этом. Общество наполовину, понимаете, поддерживает вот эти вот все эти сожжения машин, избиения полиции и так далее и тому подобное. Враг не у ворот, он уже внутри. И в частности, это вот та самая третья причина, что распространение полезных идиотов. Поэтому очень-очень даже может быть, что они придут к власти законным путем, через выборы в демократии. Кто может это остановить на сегодняшний день? А сказать по правде, решиться на какие-то радикальные реформы, ну, республиканская партия импотентов и болтунов точно не сможет. Точно не сможет. Они ждут, республиканцы ждут одного для того, чтобы начать действовать, чтобы произошел какой-то кризис. То есть вот если начнет падать Social Security или Medicare, вот тогда они пожмут плечами, со скорбным лицом выйдут, скажут вам обязательную фразу «American people». Это звучит настолько уже, понимаете, как вот какая-то своего рода насмешка, вот эта вот фраза «American people demand» или «American people want» или «American people expect». Когда они так начинают, я знаю, что это болтание языком. Видите, для того, чтобы прикрыть собственное, понимаете, наготу, король-то голый, они вот начинают вот говорить вот эти фразы, понимаете, «Американцы хотят» или «Американцы требуют», «Американцы ожидают». Да плевать они хотели на этих американцев. Они не делают ничего, потому что они смертельно всего боятся. Надо отдать должное Трампу, он единственный, кто не боится. Его партия — это партия импотентов. И вот сейчас, вот на выборах, скорее всего, когда они проиграют эти выборы, им докажут, что вы, да, импотенты. Вы ничего не делали. 2 года ничего не делали. А сейчас будут платить, причем будут платить, да, мы вас выгоним, знать, пусть станет хуже, пусть начнут сжечь машины на улице, пусть начнут убивать и резать, но вас выгонят. Вот так работает ныне демократия. А если бы этого не было, нужны радикальные меры. Нужно, извините, целую религию объявить идеологией, враждебной идеологией. Нужно решиться на куда большее превентивные меры по наведению порядка. Нужно немедленная, просто немедленная сегодня, сейчас реформа или указ по реформе, или хотя бы хоть насильственные действия по реформе образования, где начнут учить патриотизму, начнут учить истории, начнут учить философии, этики. Обязательно нужно этот чертов Ближний Восток туда засунуть, чтобы изучали. Коль скоро все помешаны на этом Израиле, на этой Палестине. Окей, расскажите, что там в этой Палестине происходит всем этим ослам. Молодым ослам. Расскажите им. Особенно расскажите геям и трансвеститам. Расскажите им по-хорошему, что сделают с ними за их розовые волосы и серьгу в носу. И за то, что они там членом своим трясут или непонятно чем. Что с ними сделают в любимой ими Палестине. Уже расскажите этим несчастным умом. Мне их жалко. Потому что они могут быть геями, они могут трансвеститами, они могут быть вот с розовыми волосами только в одной единственной реальности, в западной реальности. Я не говорю, что все для них здесь было замечательно, нормально, что их тут не преследовали, что не было, понимаете, того, другого, третьего, десятого. Да, было. Да, их преследовали, да, их не любили, да, я понимаю, что они страдали. Было дело, да. Западное общество тоже не идеально. Но если взять, начать сравнивать, что такое западное общество сегодня, сейчас или даже последние 30 лет для геев и трансвеститов, и сравнить его с обществом где-нибудь в Пакистане, в солнечном. Я хочу увидеть этих геев и трансвеститов на улице с большой демонстрацией за их права. Что с этой демонстрацией сделают? Их на мелкий фарш порубят. И скормят собакам местным. Образование, господа, образование, просвещение. Мы дожили до дебильного населения. Понимаете, телефоны все умнее, население все тупее. Не может, никак не может быть по-другому. Я знаю, на меня Юра Дашевский, наверное, даже обиделся, когда я сказал это. Не может быть по-другому, если, понимаете, люди голосуют за сумасшедших, голосуют за самоубийство для себя сами, ненавидят собственную цивилизацию, ненавидят собственную историю, достижения. Дети не понимают, что это лучшее, что из всего достигнуто. Значит, они тупые, даже при наличии диплома из Гарварда. Значит, ничего не стоит этот ваш диплом. Или он лишен какого-то правильного компонента. Что, может быть, ты прекрасный, там, я не знаю, супер-дупер, там, я не знаю, хирург-гинеколог. Да, замечательно. Ты умеешь копаться в женских органах. При этом ты ничего не знаешь по истории. Ничего, nothing. А должен знать. Должен знать, потому что гражданин, человек, интеллигентный и умный, должен знать что-то. Он не должен... понимаете, действовать или верить то, что теория какого-то Антонио Грамши, который умер до войны Второй мировой в итальянской тюрьме. Или где он там умер? Что, понимаете, что вот это движение, понимаете, захвата власти через, понимаете, профессиональную элиту, что это приведет к какому-то всеобщему счастью и справедливости. Нет справедливости, господа. Никогда ее не было. Справедливость — это люксовое, понимаете, лакшери условия. Очень лакшери результат в очень небольших пропорциях. Скажите мне, где, когда бывает справедливость так, чтобы действительно она состоялась, эта справедливость? Вот даже у нас, когда в судах что-то происходит, люди получают какой-то settlement. Settlement — это не справедливость, это договор. Что вы прекращаете дальнейшее дело, чтобы, как говорится, просто получить деньги и, как говорится, успокоиться. Но это не значит, что обратная сторона признала, что вы таки да правы. Что вы таки да добились справедливости. Нет, вы добились выплаты. Вы добились то, чтобы вам закрыли рот. Вам закрыли рот. Потому что после того, как вы получаете settlement, вы обязуетесь в дальнейшем не преследовать никого, против кого вы уже судились. Вот вам что такое. Понимаете, поэтому понятие справедливости как таковое в нашем мире, это химера. Химера. Вы просто как умные люди, как расчетливые люди, как люди адекватные, понимаете, что это лучшее из возможного. Но не перфект, не абсолют. Абсолют только бывает либо на небе, либо в бутылке. Все. Вот единственные два абсолюта. В жизни абсолютно не бывает абсолютно прекрасного результата. Кстати говоря, то же самое с этим нашим правительством. Наше правительство абсолютно не перфектное. Абсолютно нет. При Трампе, понимаете, какой бы он там любимый для кого-то не был, он абсолютно не перфект. Но он вот в условиях того, что происходит вот в той же самой Франции, смотришь, думаешь, слушай, знаешь, слушай, Трамп, он хоть в чем-то адекватен. Он хоть что-то делает, он хоть правильно называет вещи своими именами. Даже его партия боится это сказать. Shame on them. Знаете, если они проиграют эти выборы, я вам скажу честно, они заслужили этот проигрыш. Не потому что демократы так хороши. Но демократы — это негодяи и мерзавцы на сегодняшний день, которые ненавидят собственную страну, готовы ее сжечь, понимаете, ради доказательств каких-то... Это, кстати, Конфуций еще писал. Как там у него было, вот пытаюсь вспомнить, но что неправильный человек, то есть нечестный человек, не, неправедный человек. Он готов сжечь свою страну, чтобы доказать свою точку зрения. Но вот это вот то, что демократы сегодня. Поэтому если они победят, потому что они более активны. Не потому что они хорошие, не потому что они правильные, не потому что они что-то предлагают хорошее. Боже упаси. От них надо креститься, как черт от черта, блин. Никогда бы не думал, что скажу подобное. Не думал, что такое увижу. Когда-то демократы были на более уважаемой партии. Ну да, были какие-то заскоки там. То, ну, слушай, у республиканцев было больше заскоков в какие-то годы, я помню. Больше было, понимаете? Там сумасшедших у республиканцев, всяких неучей, понимаете, и реднеков было намного больше, которые что-то несли, какую-то ахинею. Тут вот недавно ушел в отставку там некий, как его звали, конгрессмен из Техаса. Знаете, я помню, он заявлял, что испанские женщины идут в Америку в эмиграцию, потому что им заплатили исламские террористы, чтобы они здесь рожали детей, которые потом в будущем перейдут в ислам и станут исламскими террористами. Он об этом поведал на CNN. Я думаю, боже мой, какой же идиот. И он был очень видным республиканцем. Вот недавно, к счастью, этот фонтан красноречия ушел на пенсию. К счастью. То есть испанские женщины, типа католички из Латинской Америки, идут, переходят нелегально границу, беременеют, рожают детей для того, чтобы сделать их в будущем исламистскими террористами. Это напоминает Задорнова. Я родился по заданию ЦРУ. Ну, клянусь вам. Вот это был вот, это был вот уровень республиканской вот этой вот самой, понимаете, доктрины. Ну, еще вот это, я помню, это знаменитый допрос Хиллари Клинтон, когда 10 часов эти кретины из республиканской партии в этой комиссии допрашивали ее по поводу вот этого, то, что произошло в Ливии. Это был курам на смех, понимаете, эти вопросы. Это вот эта комиссия, тот примитив, который вообще предстал перед нами с их стороны, не с ее. С их стороны. Они пытались все, понимаете, это было ясно, что они пытаются найти вот какую-то, вот чтобы зацепиться за что-то, чтобы что-то это превратить в какое-то там серьезное обвинение. Обвинений у них никаких не было. То есть это было настолько видно и шито белыми нитками, что я смотрел вот это вот, я посмотрел эти 10 часов в прямом эфире. Последние несколько часов просидел, смеялся. Думаю, боже, ну какие же полные идиоты. То есть это было, но, и, кстати говоря, очень много есть. Республиканцы, да-да-да. Можете так не считать, сколько угодно, мне не важно это. Проблема заключается в том, что, к сожалению, те, кто пойдут против них, намного хуже. Понимаете? Намного хуже. Поэтому уж лучше пусть будут эти идиоты, чем те мерзавцы.
10: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
7: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
17: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная команда ученых выяснила, что люди с выраженной нейротичностью и низкой открытостью к новому чаще сообщают о более тяжелых симптомах бессонницы. При этом тревожность играет ключевую роль в этой связи, выступая посредником между чертой характера и нарушением сна. Бессонница – одно из самых распространенных нарушений сна. Долгосрочная форма повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, ослабления иммунитета и серьезных влияет на настроение, работоспособность и когнитивные функции. Нейротичность – это личностная черта, отражающая склонность человека к переживанию отрицательных эмоций, тревоги, раздражительности, подавленности, гнева. Высокая нейротичность была связана с более тяжелой бессонницей. Открытость к новому и сознательность, дисциплинированность, наоборот, с меньшей выраженностью симптомов. Тревога и депрессия оказались сильнее связаны с бессонницей, чем сами личностные черты. Ученые пришли к выводу, тревожность полностью объясняет связь между нейротичностью и бессонницей. Люди с высоким уровнем нейротичности чаще испытывают тревогу, которая мешает им спать. Понимание роли личностных особенностей может помочь в индивидуализации терапии нарушения сна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzenradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzen Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
11: Служба информации «Davidzen Radio». Новости в реальном времени.

Здравствуйте, в эфире новости без политики, в студии Лена Вишневецкая. Ожирение давно признано фактором риска для ряда онкологических заболеваний. Однако новый анализ британских исследователей показал, значение имеет не только масса тела в целом, но и то, где именно в организме откладывается жир. Ученые изучили связь распределения жировых отложений с риском 12 видов рака, связанных с ожирением, от колоректального и рака поджелудочной железы до опухолей молочной железы и эндометрия. Распределение жира влияет на риск в зависимости от конкретного вида рака. В одних случаях ключевым оказался общий объем жировой ткани, в других – ее локализация. А для некоторых видов злокачественных опухолей важны сразу оба фактора. При этом опасные зоны жира различаются для разных форм болезни, что делает картину крайне сложной. Универсальных схем профилактики рака при ожирении нет. Необходим более персонализированный подход, пояснили авторы работы. В будущем понимание того, какие именно жировые депо провоцируют разные виды опухолей, поможет точнее выявлять группы риска и корректировать методы профилактики и лечения ожирения. Частое употребление рамена, японского блюда на основе лапши, в бульоне повышает риск преждевременной смерти у мужчин. Анализ показал, что любители этого блюда чаще страдали от избыточного веса, курили, употребляли алкоголь, а также страдали сопутствующими заболеваниями – диабетом и гипертонией. Особенно высоким риск смерти оказался у мужчин старше 70 лет и тех, кто регулярно ел рамен, допивая бульон до конца. Ученые отметили, именно в бульоне сохраняется высокая концентрация соли и жиров. Избыток этих веществ в рационе повышает давление и провоцирует набор веса, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты позволяют предположить, что регулярное употребление рамена может быть фактором риска для здоровья, особенно у мужчин среднего возраста. Препарат Оземпик и его аналоги, известные как средства для снижения веса и терапии диабета, также способны напрямую защищать печень от последствий употребления алкоголя. Такой вывод сделали ученые Йельской школы медицины. В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что препараты снижают активность фермента, который превращает алкоголь в токсин, повреждающий печень. Но вместе с тем выяснилось, что замедленное разложение спирта повышает концентрацию алкоголя в крови и дольше удерживает ее на высоком уровне. Специалисты предполагают, что если у людей будет такая же реакция, то пациенты получат более сильное опьянение при тех же дозах алкоголя. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритонько-Былянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
18: Дэвид Зон Радио. Радио.
19: Американское радио на русском языке.
18: Дэвид Зон Радио.
19: Дэвид Зон Радио.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Я здесь озвучивал ту программу, которую я написал сам. Возможно, это уже кто-то делает, возможно, мы действуем в унисон, не знаю, я к этому пришел сам. А именно, реформа иммиграции, обязательные тесты на лояльность перед заездом и на нужность, как по профессиям, отмена полностью всех вот этих квот по странам, по расам, по форме носа и так далее и тому подобное. Полностью снятие вот этого понятия беженцы. Беженцы это отдельные люди, а не целые, вот как говорится, группы. Все. То, что было, не значит, что нужно продолжать, и то, что есть правильно. 25 лет до получения гражданства. До получения гражданства никаких велферов, никаких фудстемпов, никакой медицины, никакого ни медикера, ни медикейта, ничего. 25 лет до получения гражданства и получения гражданства тоже после теста на лояльность. Второго. получили вот тогда, понимаете, как говорится, это никаких нагрузок на фонды. Третье. Только рожденные в США имеют право занимать позиции в федеральных органах власти. Суды, федеральные прокуроры, конгрессмены, сенаторы, президент, что угодно. Только рожденные в США. Реформа образования немедленная. Начать учить и просвещать детей, студентов. Каждый, понимаете, от самого нижнего класса, понимаете, там звездочки им показывать американские, до последнего дня студентов с экзаменами, чтобы они сдавали и знали, что они граждане страны, великой страны. А что они думали, что они представляют помойку какую-то. Помойка — это те, кто к нам пытается приехать. Почему-то в помойке никто не рвется, вот эти, как бы они считают, свободные и процветающие. Никто не рвется в солнечный Камерун или, понимаете, или в свободный Пакистан. Не рвется. Рвутся оттуда к нам. Никто не хочет оказаться на Кубе почему-то. На святой, на священной, на социалистической, свободной от империализма. Никто. Даже в Китае, понимаете, который вроде бы там, понимаете, процветает, нету большой очереди. Все хотят именно в загнивающий Запад. Тот, который в упадке. Но мы таки да, в упадке, господа. Добрый день, вы в эфире.
7: Я хочу сказать, что добрый назад.
21: Вы прерываетесь, я не слышу, к сожалению. Перезвоните еще раз. Я слышал, вы начали, первую фразу услышал, потом все пропало. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что с телефонами-то, а? Добрый день, слушаю вас.
7: Здравствуйте. Я совершенно с вами согласна, господин Флинт. Но дело в том, что слишком поздно. Вы понимаете, профессура наша, то есть профессоры в кавычках, которые учат и в школах старших классов, и в колледжах, и в университетах, они все демократы и социалисты. Поэтому промыли мозги уже третьему поколению наших детей, понимаете? Третьему. Поэтому мы не имеем никакой возможности их перевоспитать. Посмотрите, что делается на улице. Я живу в Нью-Йорк-Сити. И я вижу, как идут эти демонстрации, понимаете, с молодыми людьми, которые ничего не понимают. Свободу Палестине они кричат все, когда она свободна. И другим она застит глаза. Абсолютно. Совершенно не понимая,
21: хорошо, что Палестина... Хорошо, я понимаю. Что вы предлагаете делать?
7: Я предлагаю, что нужно поменять полностью социалистическую профессуру в школах, потому что если не промоют мозги снова в обратную сторону, наша страна погибнет. Они хотят социализм. Ведь я выросла в социализме и родилась в социализме. И мы многие можем сказать, что это не решение проблемы, что это самое худшее, что может быть для страны, когда тебе вселяют трехкомнатную квартиру еще двух соседей. Они не понимают этого, что надо пользоваться одной кухней, одной плиткой, одним туалетом. Живя в Киеве, я прекрасно это все помню, живя там ребенком. Понимаете, в этом вся проблема. Но как это сделать? Как поменять эту профессуру, которая засела в наших колледжах, школах и в университетах? Как это сделать? Когда мы приехали в 79-м году, наша семья вся, я была еще молодая, тогда... Совсем демократическая партия была совсем другой, понимаете? Картер был, они были интеллигентные люди. Мы, правда, все равно голосовали за Рейгана, понимаете? Потому что мы сразу сообразили, кто есть кто. Но они все равно были равноценны и культурны. Сейчас демократы, все фашисты и антисемиты, понимаете? Поэтому это понимаю. Не партия, это сброд настоящих бандитов. Я говорю,
21: да, я да, вижу, спасибо, да, спасибо. Значит, я, понимаете, просто тут проблема в том, вы правы в том, что вы говорите. Проблема в том, что ну, для этого нужны какие-то, вот вы говорите, заменить профессуру. Заменить профессуру нужны очень резкие действия правительства. Очень резкие. они должны, например, понимаете, вот так они сталкиваются с тем, что профессура, если что-то говорит, это свобода слова. Вы не можете это запретить. Значит, должны быть какие-то дела открыты по тому, что это призывы к терроризму. Пока я не видел ни одного. Нужно немедленно заканчивать вот это финансирование со стороны Катара. Наш президент пока, понимаете, несмотря на то, что он республиканец, ничего не делает. Он с Катаром пути-мути разводит. Катар вкладывает огромные деньги для того, чтобы полностью совратить нашу цивилизацию, полностью повернуть ее. Мы по этому поводу ничего на сегодняшний день не делаем. Понимаете, поэтому мы можем здесь, как говорится, до бесконечности говорить о том, что надо сделать. Но я считаю, что начинать надо сегодня. Вы считаете, что мы это бесполезно, я считаю, что это не бесполезно. Нужно начинать сегодня. Вот, Стивен Миллер при Трампе как раз говорил о реформе образования. Я не вижу, чтобы что-то делалось по этому поводу. Я не слышал этого, понимаете? Они говорили про это, понимаете, и на том все закончилось. А это на самом деле самая главная реформа, которой вообще вся республиканская партия должна заботиться. Единственное, что республиканцы сделали, это провели финансирование самих себя. Все. Это все, что они сделали. Что это за партия такая? Что это вообще за отношения? А потом они удивляются, что их выкинут. В этом вся беда. Я понимаю, что демократы были абсолютно другими. Я не могу сказать, что я когда-нибудь голосовал бы за такого, как Картер. Картер, конечно, тот еще идиот был.

Понимаете? Да. Беда. Беда. Нету лидеров, нету партии, нету, понимаете, серьезных людей, которые действительно ничего не боятся. Если вы выбираете политика, которые идут туда для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы создавать себе будущее, понимаете, как они в России, понимаете, там работают, что это фактически становится у них кормушкой. Значит, ну, извините, господа, значит, мы тогда очень серьезно пришли вот именно к тому же самому. Понимаете, гордились о том, что это демократия и так далее. И вот она, эта самая демократия. Свобода, демократия превратилась в свободу и вседозволенность, в анархию. Я вот ума не приложу, как может избираться в Конгресс человек, который открыто говорит, что мы заслужили 9-11. Знаете, я вот видел людей, в частности, один из моих приятелей был, ну, тоже невеликого ума. Товарищ, понимаете, он мне, понимаете, прожужжал все уши, что 9-11 устроила ЦРУ, там, я не знаю, еще какие-то там зловещие силы и так далее, там, потому что он что-то видел, где-то читал, что-то смотрел. У него колоссальный опыт по жизни и там в военных делах и так далее. Но ради бога. Это было, что называется, глупостью с его стороны. Но когда мне говорят в открытую, что Соединенные Штаты заслужили 9-11, тут и неважно, понимаете, кто это сделал. Да, сделали террористы, но вы заслужили это. Вы заслужили, чтобы 3000 человек сожгли живьем в офисном здании. И такой человек идет в Конгресс и побеждает в Конгресс пока по цифрам. Понимаете, если вот я бы, клянусь, я бы тут не распинался. Если бы я видел, что этот Абу Аль-Саеда или там Абдулда, если он бы шел бы, допустим, там у него бы цифры были там, что 12-14% поддержки. А его вот, вот человек, который против него, шел бы 50%. Знаете, я бы молчал. Я сказал, видите, публика показывает свою адекватность. Но они идут вровень, господа, вровень. Вот сейчас я открою, мне просто интересно, что сегодня там. Мичиган, это штат Мичиган. Я ничего не выдумываю, еще раз повторяю. Понимаете, я бы хотел бы выдумать, клянусь, я уже хочу кого-то обмануть. Не получается. Я хочу кого-то обмануть. Вот я открываю Мичиган. Что мы смотрим? Ну, слушайте, это же вообще просто праздник какой-то. Все синее. Все опросы, причем это опросы, так называемые агрегат, то есть среднеарифметическое. Смотрите, 47.8 Абу Аль-Саед и Роджерс 44.2. То есть уже выше математической ошибки. 3.6 впереди. Просто ужас какой-то. И Fox News опрос показывает, что он на плюс один. Расмуссен, более республиканский опрос показывает, что он плюс три. Как такое может быть в Америке? Вот именно поэтому я не люблю вот эту фразу, понимаете, эту пафосно-тупую фразу для идиотов и от идиота. Никак, never again. Да на лбу себе ее выжгите. Never again. И ничего не будет. Never again — это когда вы что-то делаете для этого. А мы за 25 лет забыли все к черту. Плакать хочется просто. Я понимаю, если бы это было бы какая-то бы вот серьезная дискуссия, допустим, ну вот, к примеру, я беру с потолка, допустим, как правильно организовать реформу иммиграции, как пустить в страну правильных людей, неважно откуда, но правильных. То есть давайте включим там и канадскую систему, или австралийскую, или сделаем какие-то экзамены, что-то такое. Это бы был бы серьезный разговор по теме. Но когда разговор идет о том, что давайте пустим сюда весь оставшийся мир и всем дадим пособие, или всем дадим возможность фактически
творить беспредел в стране, понимаете, срывать там женщин, понимаете, одежду, потому что они так все привыкли где-то там, я не знаю, в Гондурасах. Вон, понимаете, одно из самых распространенных, извините за подробности, преступлений на сегодняшний день в Италии от иммигрантов, это то, что какой-то товарищ из Африки в основном на улице начинает заниматься мастурбацией при всем честном народе. Это вот одно из самых распространенных арестов на сегодняшний день в Италии. В Италии, по-моему, в Португалии тоже. Стоит какой-то черный товарищ и начинает при всех мастурбировать. Посередине какой-то улицы, магистрали, на автобусной остановке. Особенно если там много женщин. И никто, его могут арестовать только если какой-то полицейский, но потом его тут же выпускают. Понимаете, это вот до чего мы дошли. Да? Это смешно. С другой стороны, это ужасно. Я современный человек, я прекрасно понимаю, что то, что какой-то идиот стоит дрочит на улице, это, понимаете, никого конкретно, никто не ослепнет, никто не придет в ужас, никто не сломается, понимаете, психика нарушена не будет, если только не у детей каких-то, совсем маленьких, совсем глупых. Я все это понимаю прекрасно, но это просто какое-то сказочное нарушение общественного порядка, общественных норм поведения. Понимаете, просто сказочное какое-то. И это распространяется, это считается нормальным, судьи не понимают в этом ничего ужасного и так далее. Вот сегодня была вот эта, знаете, насмешливая карикатура, вот показана во Франции, там стреляют, петарды рвутся, машины рвут и так далее. И поздравляют их, вот, а палестинцы наконец получили собственную страну на фоне Эйфелевой башни. Потому что там основной флаг, который носится, вот вся вот эта, вот, понимаете, все эти гопники на улице, это палестинский флаг. Французы полностью свою страну потеряли или в процессе ее потери. И это сейчас их всего, господа, 10%, 10%. Это ничего, nothing. Представьте, если их будет 40% или большее большинство, все, эта страна закончилась.

жуткая, жуткая какая-то совершенно реальность, вы понимаете? Почему-то, понимаете, вот то, что на грузовике везут убитых еврейских детей, раздетых догола, изнасилованных и убитых после этого, сложенных пополам, сломанные, со сломанными ногами. Их везут на траке, понимаете, их бьют досками, бьют тапками и так далее. Вот эта толпа, почему-то эта толпа.

0: Знаете, вот я, это, конечно, страшно, что происходит в Китае, но Китай закрывает одну за другой мечети на востоке страны и часто превращает их или в клубы какие-то, или вообще в сарай для выращивания цыплят. То есть они даже заявляют, что ислам – это ментальная болезнь в Китае, в коммунистическом. Называется это все Mosque Consolidation Policy, то есть уничтожение мечети, сведение их к минимуму. То есть сносятся, переделываются и так далее. И тому подобное. Может быть, я крамольную мысль говорю, может, нам надо обратиться к китайскому опыту. Понимаете, что-то же явно не то мы делаем, если у нас происходит то, что происходит. Я, единственное, что я чувствую, что это вот, я чувствую сожаление перед теми моими друзьями, вот, которые у меня есть из Азербайджана, например, и так далее. Они исламского, там, мусульманского происхождения, и так далее. Абсолютно нормальные люди. Абсолютно. Ничего такого никогда не испытывали, не делали никак, ничего. Ну, молятся, как молятся, и все. Мне вот только их, понимаете, жалко, потому что я понимаю прекрасно, что они не виноваты вот в этом. Знаете, это задолго до них придумано и сделано, а они, как говорится, пешки во всей этой игре. Вот как отделить одного от другого, вот тут голова начинает болеть. Вот тут, значит, действительно задача. Да. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Сингапура установили, что регулярное употребление энергетических напитков может повышать вероятность появления суицидальных мыслей даже при небольших дозах. Одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает риск возникновения суицидальных мыслей. При этом при более активном потреблении риск негативных психических исходов пропорционально возрастал. По мнению исследователей, такой эффект может объясняться сочетанием высокого содержания сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность. Также выяснилось, что кофе продемонстрировал противоположный эффект. Участники, которые выпивали более 60 чашек в месяц, реже сталкивались с суицидальными мыслями и совершали саморазрушительные действия. Кофе может смягчать негативные эмоции и способствовать стабилизации эмоционального состояния. Ученые подчеркивают, что выявленные ассоциации не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако имеют важное значение для профилактики нарушений психического здоровья. Полученные результаты могут помочь в разработке рекомендаций по безопасному потреблению кофеина и других стимуляторов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем.

0: получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Директор национальной разведки Джейк Клейтон станет царем искусственного интеллекта в администрации президента Дональда Трампа. Президент Трамп опубликовал номер телефона председателя комитета Сената по разведке Тома Коттона и предложил жителям Соединенных Штатов позвонить Коттону с целью поддержать законопроект о закреплении в стране постоянного летнего времени. 34 пропавших ребенка по всему Квинсу и Лонг-Айленду в штате Нью-Йорк были спасены всего за 72 часа в ходе масштабной операции правоохранительных органов на прошлой неделе. Поисковые группы береговой охраны обнаружили у побережья Нантукета, это штат Массачусетс, обломки самолета, на борту которого было 6 человек. Глава управления тюрем штата Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с приведением в исполнение смертного приговора Кристи Пайк. В японской префектуре Окинава арестован 20-летний морпех США, которого подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы. В штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. На Гавайях обрушилась одна из главных достопримечательностей – 27-метровая морская арка под названием «Холей». В ресторанах США стали меньше есть, потому что каждый девятый принимает Оземпик и другие средства для похудения. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта, Super Intelligence Force, SIF. После исторического решения соглашения в Белом доме по суперинтеллекту, цитирую, где самые важные технологические компании мира собрались вместе и подтвердили свои обязанности перед американским народом, я объявляю о создании сил суперинтеллекта, написал президент Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, SIF будет координировать работу федерального правительства в сфере суперинтеллекта, а также взаимодействие властей с потребителями, общественными группами, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и компаниями, занимающимися суперинтеллектом. Руководить новой структурой будет директор национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам и главный технологический директор Эмиль Майкл, а также директор управления по управлению персоналом Скотт Купер. SIF будет подотчетно Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Трамп в конце сентября подписал указ о замене термина «искусственный интеллект», мы об этом говорили на прошлой неделе, Artificial Intelligence, AI, на «суперинтеллект», SI, в документах и коммуникациях исполнительной власти. Согласно указу, федеральные ведомства должны использовать термины «суперинтеллект» и SI в официальной переписке, в публичных сообщениях, на сайтах, в отчетах и политических документах. Ранее выпущенные нормативные акты, распоряжения, контракты и другие документы менять не потребуется. В Белом доме объяснили переименование стремлением отразить возможности современных технологий и сохранить для федеральных ведомств фокус на расширении их возможностей и сфер применения. В тот же день руководители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, XAI и NVIDIA подписали с Трампом соглашение о мерах контроля безопасности искусственного интеллекта. Компании договорились внедрить мониторинг моделей, независимый аудит и комитеты при советах директоров. Итак, директор национальной разведки Джей Клейтон станет царем искусственного интеллекта в администрации президента Дональда Трампа. Он возглавит новую рабочую группу Белого дома, которая займется вопросами развития искусственного интеллекта, сообщает Wall Street Journal. Ну, царем – это его так позиция называется, в общем-то, в известной традиции в Соединенных Штатах. Клейтон отметил, президент попросил собрать группу, которая должна обеспечить именно то, о чем он говорит, чтобы мы оставались лидерами в области сверхинтеллекта и чтобы интересы американского народа были на первом месте. Конец цитаты. По словам источников издания, основную работу по контролю рисков по-прежнему будет выполнять сама отрасль искусственного интеллекта. Однако рабочая группа будет взаимодействовать с представителями индустрии для выявления рисков и возможностей. Я же ожидаю, что механизмы будут выработаны в ходе диалога, так же, как это происходит в других отраслях, сказал Клейтон Wall Street Journal, добавив, что рабочая группа проанализирует действующее законодательство и обсудит возможные меры, которые может принять Конгресс. Президент Трамп опубликовал номер телефона председателя Комитета Сената по разведке Тома Коттона и предложил жителям позвонить ему и попросить поддержать законопроект о закреплении в стране постоянного летнего времени. В соцсети Truth Social президент написал, что Коттон блокирует продвижение законопроекта в Сенате. По словам президента, документ уже одобрила Палата представителей, однако он пока не вынесен на голосование в Сенате. Коттон выступает против инициативы. Дальше цитата. «Почти все хотят принятия закона о защите солнечного света», пишет Трамп, кроме Тома Коттона, «к великим жителям Арканзаса. Пожалуйста, сообщите своему сенатору, что это будет великая двухпартийная победа для Сената Соединенных Штатов и для самой Америки. Позвоните Тому по мобильному телефону. Затем следует номер 479-453-0533. И сообщите ему об этом», написал Трамп. Закон о защите солнечного света, напомню, предусматривает отказ от сезонного перевода часов и закрепления летнего времени на постоянной основе. То есть мы не будем зимой переходить на зимнее время, будет все время летнее время. Трамп аргументирует необходимость его принятия этого закона тем, что перевод часов дезориентирует американцев, а дополнительный световой час, по его словам, удобнее для работы и жизни. Большинство штатов США с 1960-х годов переводят часы вперед в марте и назад в ноябре. При этом не все территории участвуют в переводе часов. На своей странице в соцсети X Коттон, напротив, заявил, что после перехода на летнее время американцы столкнулись, как он пишет, с абсурдно поздним временем восхода солнца зимой, а жителям Арканзаса не нравится, что их дети идут в школу в кромешной темноте. Как пишет Коттон, никому не нравится переводить часы, мне в том числе. Но Конгресс уже несколько раз вводил постоянное летнее время и каждый раз отменял его после того, как американцы столкнулись с абсурдно поздним восходом солнца зимой. Жители Арканзаса не хотят, чтобы их дети ходили в школу в кромешной темноте, сказал Коттон. В 2022 году, вспоминают СМИ, Сенат принял закон, делающий летнее время постоянным, но Палата представителей не поддержала тогда проект. Это 4 года назад. Но еще в конце 2024 года, до начала своего второго президентского срока, Дональд Трамп пообещал, что республиканская партия приложит все усилия для отмены перехода на летнее время, поскольку он, цитирую Трампа, «неудобен и очень дорого обходится стране». 34 пропавших ребенка по всему Квинсу и Лонг-Айленду в штате Нью-Йорк были спасены всего за 72 часа в ходе масштабной операции правоохранительных органов на прошлой неделе. Так сообщили официальные лица в пятницу. Операция по спасению детей на Лонг-Айленде положила конец исчезновениям, которые длились от нескольких дней до 10 лет. Молодые жертвы были в возрасте от 7 до 18 лет. Некоторые из них подвергались ужасающей эксплуатации и торговле людьми, сообщает Нью-Йорк-Пост. Цитирую, всего в 2025 году по всему штату Нью-Йорк сообщалось о пропаже 10 629 детей младше 18 лет, из которых 94% проходили как бежавшие из семей. Так заявил начальник полиции штата Нью-Йорк Стивен Джеймс. И он добавил, что к концу 2025 года по всему штату было зарегистрировано 1079 активных случаев пропажи детей. В ходе масштабной операции правоохранители обнаружили почти 30 детей со вторника по четверг, работая при координации с командного центра в Гарден-Сити в округе Нассау. Среди спасенных подростков было 18 человек из округа Нассау, 12 из округа Саффолк и 4 из Квинса, согласно данным Newsday, в то время как еще 31 местный случай остаются открытыми, согласно офису губернатора. Эта операция стала четвертым подобным спасательным рейдом по спасению детей в Нью-Йорке. В ходе предыдущих операций в округе Эри, в столичном регионе и Уэстчестере, правоохранители обнаружили 168 пропавших детей и подростков. Следствие выясняет масштаб преступной сети по похищению детей и устанавливает личность ее организаторов, уточняют власти. Поисковые группы береговой охраны США обнаружили у побережья Нантукета, штат Массачусетс, обломки, принадлежащие предварительно самолету Gulfstream G-100, на борту которого было 6 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Цитирую, на борту самолета находились 6 человек, в том числе 4 граждан Канады и 2 граждан Бермудских островов. Родственники пропавших уведомлены, говорится в сообщении. О потере связи с самолетом с бортовым номером CGRJP Федеральное управление гражданской авиации США уведомило береговую охрану около 2 ночи по местному времени. Воздушное судно следовало с Бермудских островов в Бостон. В поисках 6 человек участвуют самолеты и вертолеты береговой охраны, спасательные катера, а также силы 106-го спасательного крыла Воздушной национальной гвардии Нью-Йорка. Примерно за 27 часов спасатели обследовали территорию площадью 1644 квадратных мили. Катер береговой охраны «Уильям Спарлинг» продолжит поиски в течение ночи. И, как ранее сообщала береговая охрана США, к поисковой операции также привлекали экипажи самолетов HC-144 «Ocean Sentry» и HC-130 «Hercules» и вертолета MH-60 «Джейхоук». Глава управления тюрем штата Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с приведением в исполнение смертного приговора Кристи Пайк. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли. «Моя отставка отвечает лучшим интересам штата. Необходимо провести обстоятельное расследование происшедшего», так сообщает глава пенитенциарной системы Теннесси. «Это решение оправдано, но Кристи оно не поможет, так что то, что с ней произошло, отражение систематического провала, а не единичный случай. Мы надеемся, что губернатор инициирует полное и независимое расследование, которое выявит проблемы системы приведения в исполнение смертных приговоров в Теннесси», так заявили адвокаты Пайк. Криста Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слэммер в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она вместе со своим бойфрендом заманила Слэммер в лесистую местность возле Ноксвилла, где жертву избили и зарезали. Мы об этом подробно говорили на прошлой неделе. Но дело получило широкую известность, в том числе и за вырезанные на теле Слэммер пентаграммы. Бойфренд Пайк, которому во время преступления было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения. Смертный приговор был вынесен только Пайк. Первоначально казнь была назначена на утро на прошлой неделе, 30 сентября, в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Ну, примерно за час до ее начала экзекуции Федеральный апелляционный суд 6 округа 2 голосами против 1 распорядился временно остановить исполнение приговора, чтобы дополнительно рассмотреть доводы защиты о том, что при вынесении смертного приговора присяжные не располагали полной информации о сексуализированном насилии, которому Пайк подвергалась в детстве. Генеральная прокуратура Теннесси немедленно обжаловала это решение, а позднее, в тот же день, Верховный суд США отменил приостановку и разрешил властям штата продолжить процедуру. Консервативное большинство Верховного суда своего решения не пояснило, 3 либеральных судей выступили против. После этого департамент исправительных учреждений Теннесси объявил, что намерен исполнить приговор до истечения установленного на полночь срока. И вечером процедура смертной инъекции была начата. По свидетельствам журналистов, присутствовавших при казни, власти, по всей видимости, ввели Пайк 2 дозы пентобарбитала. В 7:46 вечера по местному времени штору, отделяющую помещение для свидетелей, закрыли. Через 3 минуты ее вновь открыли. Пайк громко сипела. В 8:06 вечера штору закрыли снова. Сипение продолжало быть слышно до примерно 8:53 вечера, когда звук из камеры отключили и журналистам приказали покинуть помещение. Местный канал WSMV со ссылкой на материалы экстренного ходатайства защиты сообщил, что обе подготовленные шприц-дозы пентобарбитала были введены. Однако Пайк не потеряла сознание, как написано, у нее сохранялось сердцебиение, было слышно хрипение. Один из свидетелей утверждал, что во время процедуры она жаловалась на сильную боль в руке. Через 40 минут после введения 2-й дозы казнь была прекращена. В настоящее время Пайк находится в больнице. Адвокаты ведут борьбу за отмену смертного приговора и сообщается, что казни в Теннесси приостановлены на год. японской префектуре Окинава арестован 20-летний военнослужащий корпуса морской пехоты США Дэвин Джейкоб Баллард. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы Нахи Янны Яги, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Баллард служил на авиабазе морской пехоты США Футема. По данным полиции, преступление было совершено рано утром 3 октября в гостинице в районе Вакаса, город Наха. Следствие считает, что подозреваемый забрал кошелек женщины и другие принадлежавшие ей вещи. Сотрудники гостиницы вошли в номер после того, как постоялица не освободила его в установленное время и обнаружили женщину без признаков жизни. Камеры наблюдения, по данным японских СМИ, зафиксировали мужчину, который ранее вошел в номер вместе с ней, а затем покинул гостиницу с ее вещами. Баллард отрицает предъявленные ему подозрения. Представители американских вооруженных сил на момент публикации в СМИ сообщения Reuters ситуацию не комментировали. В штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. Шерон Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за заболевания, однако после операции обнаружила, что лишилась левой. Должна была быть ампутация правой ноги. Женщина подала иск против хирурга, членов операционной бригады и больницы. Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост» и ряд других СМИ. 74-летняя Шерон Джекс планировали ампутацию правой ноги ниже колена из-за плоскоклеточного рака кожи. По данным медицинских документов, перед операцией хирург правильно обозначил ногу, которую планировалось удалить. Однако во время вмешательства врачи ампутировали противоположную конечность. При этом отметка на правой ноге, которую изначально собирались оперировать, осталась на месте. Плоскоклеточный рак обычно начинается в клетках верхнего слоя кожи. На руках и ногах опухоль может выглядеть как долго не заживающая язва, плотный или шелушащийся узел, корка либо участок измененной кожи. При более агрессивном или запущенном раке опухоль может прорастать глубже в подкожные ткани, мышцы, нервы и другие структуры. Как утверждается в иске, перед началом операции медицинская команда дважды проводила обязательную процедуру проверки, так называемый хирургический тайм-аут. Во время нее должны подтвердить личность пациента, вид предстоящей операции и правильное место вмешательства. Несмотря на эти проверки, ошибка не была обнаружена до начала ампутации. После того, как выяснилось, что была удалена не та нога, врачам пришлось ампутировать и правую, ну, ту, которая действительно нуждалась в операции. В результате Джекс лишилась обеих ног. В больнице общего профиля Селби подтвердили, что в сентябре 2025 года произошел серьезный хирургический инцидент. То есть это было в прошлом году. В учреждении заявили, что внутренняя проверка показала, произошедшее можно было предотвратить, а стандартные процедуры безопасности в операционной не были соблюдены. По словам представителей больницы, сотрудники, ответственные за ошибку, больше не работают в учреждении. После инцидента руководство также приняло дополнительные меры, чтобы предотвратить повторение подобного случая. На Гавайях обрушилась одна из главных достопримечательностей – 27-метровая морская арка Холли. По данным службы национальных парков США, арка появилась примерно 550 лет назад, когда во время извержения вулкана поток лавы достиг края скалы и образовал свод. Это природное чудо привлекло туристов со всего мира. Цитирую, «морская арка была особенным местом, покойся с миром», так прокомментировали произошедшее сотрудники национального парка вулканов, на территории которого и находилась 27-метровая арка. Ну, по их словам, 24 сентября, когда парк закрыли для посетителей из-за тропического шторма, удивительный природный объект еще был на своем месте, а 28-го его уже не обнаружили. Цитирую, срок существования таких объектов ограничен, под воздействием ветра и волн арка рано или поздно разрушилась бы и упала в Тихий океан. Однако на ее месте появятся другие. Так говорится в публикации на сайте парка. Там отметили, что речь идет о дифференциальной эрозии, процессе, при котором более мягкие породы разрушаются быстрее и интенсивнее, чем более прочные. Арка Холли находилась на южном побережье большого острова Гавайского архипелага. В ресторанах США стали меньше есть, потому что каждый девятый принимает Оземпик и другие средства для похудения. Препараты для похудения на основе GLP-1, такие как Оземпик и Вегови, создали трудности для заведения общественного питания в США. Об этом пишет New York Times. Это вынуждает рестораны, как крупные сети фастфуда, так и заведения высокого класса, менять свои меню, чтобы подстроиться под таких клиентов. Препараты на основе GLP-1 принимают 11% взрослого населения США, то есть это около 30 миллионов человек. Ожидается, что таких людей будет больше. Люди, принимающие такие лекарства, реже ходят в рестораны, тратят там меньше денег и не доедают блюда до конца. Но, цитирую, мы всегда спрашиваем гостей, почему они не доели блюда, и они охотно признаются, что дело в уколах, говорит Дебора Вантрес, шеф-повар и владелица ресторана Twisted Soul Cookhouse and Pours в Атланте. Поскольку люди, принимающие агонисты GLP-1 и другие похожие препараты, стремятся потреблять больше белка, рестораны могут повысить содержание белка в блюдах и уменьшить размер порции. Но дополнительные граммы курицы или говядины могут увеличить стоимость блюда на $5-7. Другой способ увеличить содержание белка – использовать менее дорогие ингредиенты, такие как чечевица, яйца и творог, считает Нил Доерти из компании Cisco, которая помогает ресторанам разрабатывать меню. Если это стейкхаус, то вместо вырезки весом 8 унций, ну это около 226 граммов, можно подать вырезку весом 4 унции, около 113 граммов в сочетании с креветками. Отмечается в New York Times, что креветки сейчас очень выгодный продукт, так предложил Доерти. Даже если размер порции уменьшить вдвое, они не будут стоить на 50% дешевле. Скорее, рестораны установят цену на уровне 75%, ведь им нужны деньги на зарплаты, аренду и закупку продуктов. Так считает глава чикагской консалтинговой фирмы Food Service Results Даррен Тристано. Высококалорийные блюда в заведениях быстрого питания, бургеры и жареная еда не пользуются спросом у людей, принимающих препараты для похудения. Так заявили аналитики инвестиционного банка Уильям Блэйр. Владелец Burger King считает, что Оземпик, Вегови и их аналоги – это фактор риска для бизнеса. Макдональдс, чья посещаемость снизилась в 2026 году, говорят, что никакого влияния пока нет. Но Burger King уже тестирует порции меньшего размера. А Макдональдс размышляет, стоит ли добавить в меню салат с куриными стрипсами МакКриспи и ролл с курицей гриль. Сеть Shake Snack в 2025 году представила меню Cool Good Fit. В нем бургеры и блюда из курицы преимущественно без булочек и везде указано содержание белка. При этом бургер Smoke Snack, завернутый в лист салата, стоит столько же, сколько бургер с булочкой.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
4: тараканы, тараканы. новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
4: RTN. Смотрите.
6: В Нью-Йорке 4 часа утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. «Коллайдер» назвал 10 лучших семейных драм всех времен. Рейтинг возглавил трехчасовой шедевр Эдварда Янга «1 и 2». Далее идут «Крестный отец» и «Токийская повесть». В списке также есть более комедийные картины «Маленькая мисс Счастье», «Все везде и сразу», «Ешь, пей, мужчина, женщина». Paramount завершила сделку по покупке Warner Brothers. Новая компания получила название Skydance. Она объединила в себе две киностудии, огромный конгломерат телесетей, два крупных стриминговых сервиса и несколько новостных организаций. Сумма сделки достигла 110 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии. Skydance начнет торги на бирже уже на этой неделе. Девушка из Нигерии Рэйчел Оджероми дебютировала на показы «Шанель». Она прославилась в соцсетях благодаря видеодефиле по улицам города в образах из секонд-хенда. Из музея во Франции украли 150-килограммовую обложку книги «Апокалипсис», созданную Сальвадором Дали. Обложка выполнена из бронзы и украшена золотом, драгоценными камнями и ракушками. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI. У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

добрый день, Димочка, спасибо тебе огромное за такие красивые позывные. Надеюсь, что мы сегодня с вами все вместе. И уверена, что программа «Социум» получится сегодня теплой, содержательной. И, конечно, как всегда мы говорим, очень полезной для наших слушателей. А как многие из наших слушателей, вообще получателей бенефита, беспокоятся, какие новости происходят в сфере Медикейта, фудстемпов, Social Security. А мне бы сегодня хотелось немного как бы раскрыть некоторые вещи для людей, которые, может быть, будут и да, повторением, но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые с января 27 года ожидаются новые требования, и в связи с этим мне бы хотелось немножко нашим слушателям рассказать, пояснить. Есть некоторые вопросы, которые хотелось бы мне пояснить для вас, друзья мои. Я напомню, что программу поддерживает замечательный профессионал своего дела. Это Анна, которая, кстати, буквально с октября месяца начнется Open Enrollment период, и, соответственно, с этим я уверена, что она вам точно пригодится, учитывая, что изменений будет много, и есть очень много таких вещей, которые вы должны об этом знать. Особенно для работающих людей. Они должны знать, когда они зарегистрируются, чтобы потом вовремя зарегистрироваться, чтобы потом пеналти не получить. Очень многие люди сейчас выходят на early retirement. Это касается людей, которые получают Medicare. Я постараюсь сейчас изложить вкратце то, что мне положено сегодня вам рассказать. А, в принципе, напомню номер телефона, не побоюсь этого слова сказать, что Анна является профессионалом с большой буквы, первое. Плюс ко всему, Анна никогда не отказывает в сервисе. Третье, то, что она делает, она никогда не... вот я сейчас скажу такую фразу. Вот это, кстати, и случается и с моими клиентами, которые обращаются. Там люди передают одну информацию другому, и потом начинается, вот, а почему у этого так, а у меня так. Знаете, все очень индивидуально, но что касается Анны, если вы ей будете диктовать, что вот у вашей соседки так, а у вас такое не получается, опять-таки, я просто знаю и гарантирую сказанные слова Анны, они настолько правдивы, она не будет слушать, что у ваших друзей, она будет следовать тем правилам, которые касаются конкретно вас, то есть вашего инкома. Вы знаете, что конкретные изменения в получении медицинского иншуранса огромные, и если раньше вы могли там essential plan иметь за доллар или чуть-чуть больше, наверное, да, то сейчас практически это невозможно. Запишите, пожалуйста, номер телефона Анны 917-673-3039. 917-673-3039. И на самом деле вы получите тот результат, который будет соответствовать всем критериям, которые необходимы для вас. И, дорогие слушатели, вы должны хорошо понимать, и запомните, я всегда об этом говорю, все очень индивидуально, и не надо сравнивать, что у одного и что у второго. Опять-таки, все очень индивидуально. Еще раз напомню номер телефона 917-673-3039. Надо сказать, что сегодня у меня есть новый спонсор, и я бы хотела озвучить номер телефона. Это дневной центр. Поверьте мне, что в этом центре вы себя будете чувствовать, первое, и очень комфортно. Второе, что здесь исключительно дружеская обстановка. Третье, это то, что здесь работают исключительно профессионалы. И знаете, что вчера ко мне обратилась одна из клиентов и говорит мне такую фразу, на что я на самом деле была тронута ее высказыванием. Что она сказала? Я говорю, ну, а что вам здесь не нравится? Она говорит,
Раиса, мне все нравится, но я так люблю менять что-то в жизни, и поэтому я бы хотела изменить и прийти вот, ну, я не хочу говорить, там, где вы работаете, такие, как я, очень много. Я хочу прийти вот туда, туда, туда. И вот мне, знаете, вот эта фраза понравилась, я хочу что-то изменить. Так вот, друзья мои, если вы что-то хотите изменить, посмотреть и, наверное, сравнить, то позвоните по этому телефону 917-498-4511. 917-498-4511. И зовут этого замечательного человека, я не боюсь этого слова, зовут его ее Алла. 917-498-4511. Позвоните, поговорите, придите, посмотрите, и вы на самом деле сравните, и, может быть, вам что-то надо изменить. Что-то надо изменить. 917-498-4511. Это дневной центр, социальный дневной центр. Здесь вы получите массу удовольствия, массу положительных людей. И самое главное, что здесь настолько обстановка теплая и красивая, что время исключительно быстро проходит. И, соответственно, с этим ваши дни будут настолько продлены, что вы будете настолько удивлены, и вам, у вас на самом деле будет с чем сравнивать. А зовут ее Алла, 917-498-4511. Никто вас заставлять не будет. Придите, посмотрите и сравните. И тогда у вас появится другой, знаете, стимул – это большое дело, другой стимул и другое настроение. А я желаю каждому нашему слушателю и вообще всем людям, которые имеют колоссальную возможность воспользоваться этим сервисом, пользуйтесь, дорогие, потому как очень многие люди, которые отработали в этой стране, они не могут ничего себе позволить. Я не боюсь этого слова сказать, ничего себе позволить. Как в начале программы я сказала о том, что есть некоторые изменения к требованиям, которые относятся к бенефитам таким, как фудстемпы, таким бенефитам, как Medicaid. А что самое главное, в Medicaid'е будет страшная большая революция, которая, ну, как бы, очевидно, на ком-то это отразится. Что касается фудстемпов, информация такая, что вы знаете, что с 1 марта 2026 года во всех округах штата Нью-Йорк снова действует правило, для которых взрослых без инвалидности и без иждивенцев человеку может потребоваться работать или участвовать в утвержденной программе примерно 80 часов в месяц, чтобы продолжать получать СНЭП на определенном этапе времени. Я хочу вас просто предупредить о том, что это не касается людей, которые получают SSI. Это касается людей, которые, скажем, в поиске работы. Это касается людей, которые получают этот бенефит. То сейчас человек может потребовать, с вас могут потребовать работать или участвовать в этой, чтобы участвовать в этой программе, вы должны отработать 80 часов в месяц. Но я вам хочу сказать, в этом тоже есть особая, как сказать, особая благодарность. В каком плане? Вот, знаете, много лет я работала в одной из организаций, и ко мне буквально на протяжении многих лет приходили люди, которые отрабатывали public assistant. Эти люди на определенном этапе времени столкнулись с тем, что у них нет достаточного инкома, и они должны вынуждены были обратиться для того, чтобы
My God. Вынуждены были, чтобы получить, на самом деле, получить фудстемпы. Что происходит? Не фудстемпы, а public assistance. И что эти люди делали? Они получали public assistance, и это welfare. В переводе, что означает welfare. И на самом деле эти люди отрабатывали 80 часов в месяц. Они отрабатывали. Так что в чем прелесть этого дела? А, кстати, если есть среди слушателей, которым нужно отработать эти часы, мы готовы помочь в нашем центре. И вы сможете делать волонтерскую работу какую-то определенную. И, но вот для, особенно для получателей это касается... людей, которые потеряли работу и получают фудстемпы или работают на маленькие их финансовая потребность в плане того, что недостаточно, они оплачивают колоссальную сумму за рент, и, естественно, у них есть полная недостаточность в плане покупок на продукты питания, и эти люди получают фудстемпы. Так вот, вот это новое, которое сегодня, о чем сегодня говорят, это то, о чем я сейчас хочу сказать, что необходимо примерно отработать 80 часов в месяц, чтобы продолжать получать фудстемпы. А также важно для всех людей, которые старше 65 лет и старше, они, конечно, освобождены от этого требования, и либо они не предоставляют, а либо у этих людей по состоянию здоровья они не могут отрабатывать, но требования, которые предъявляет HRA, вы получаете письмо, вы должны своевременно ответить на это письмо и обратиться. Иногда бывают случаи, что вам предлагают, куда вы можете пойти отрабатывать. А вообще, из моего опыта, я знаю, что очень многие сами находят места, и на самом деле они проходят, как и те, у кого они работают, отрабатывают, они проходят специальный тренинг. И те, которые должны отработать определенное количество времени, они тоже проходят определенным требованиям для того, чтобы не потерять бенефиты, получать бенефиты и в то же самое время отработать, либо это волонтерская работа, и это очень и очень и очень важно. И сегодня других запросов на этот счет абсолютно нет. Поэтому примите к сведению и знайте, что это на самом деле так и есть. О чем бы мне еще хотелось сегодня сказать, что знаете ли вы дату следующего продления вашего медикейта? Вы должны проверить ее заранее. Это небольшое действие может защитить вас и ваше медицинское прокрытие. Если, например, вам звонят и требуют номер медикейта, social security, банковские данные или оплату за сохранение страховки, еще раз предупреждаю, никаких сообщений, информации вы не позволяете. Вы можете позвонить самостоятельно в HRA по официальному номеру. И главное, не отказывайтесь от медицинской страховки из-за случая о новых правилах. Каждая ситуация... Мое любимое слово «очень и очень индивидуально». Поэтому, проверяя, как я сказала, вы должны обязательно пройти сертификацию, вы должны знать, если, скажем, это клиенты, которые получают обслуживание на дому, то, в нормальных home care agency вам напоминают, заботятся о вас, понимаете, заботятся о вас, и они говорят, послушай, у тебя в этом месяце или там через месяц у тебя должна быть ресерфикация пройти. Соответственно, с этим либо вы получаете пакет, в многих агентствах есть свои работники, которые занимаются этим, но в большинстве случаев вы отправляетесь, мой назидательный такой не требование, а пожелание, что лучше все-таки
пойти в HRA, в Medicaid офис, этот пакет отправить и заполнить. То есть не игнорируйте, не игнорируйте. Получив такой пакет, вы обязаны ответить, если у вас какие-то изменения, если у вас есть то, с чем бы вы на вопросы ответить, которые, какие требования в отношении продления вашего медикейта. На сегодняшний день, вы знаете, что, как я в начале программы сказала о том, что с января 27 года, ну, не грозят, но так планируются большие изменения. Еще что я хочу сказать, что, дорогие слушатели, Medicaid – это не денежная выплата, поэтому не бывает одинаковой прибавки для всех. Но ежегодно меняются права дохода и порядок продления программы. Так что, если у вас есть, например, вы получили на первоначальном этапе, вы обратились в HRA, чтобы оплатить и получить возможность медицинской страховки, это Medicaid, вы всегда получаете письмо, в котором сказано, с какого числа конкретно вы будете получать этот бенефит. Есть очень много случаев, когда они буквально через 3 месяца, они опять вам присылают письмо и спрашивают о том, есть ли у вас какие-то изменения. Я просто хочу вас оповестить в плане того, что может быть ситуация, что вы были наготове, потому что иногда вы прислушиваетесь, а иногда вы даже слышать не хотите. Когда вы получали Medicaid, скажем, у вас был income 1. Случается так, что вы вышли из этого состояния в малого инкома, и вы нашли работу, и ваш инком изменился. Соответственно, с этим вам необходимо сообщить об этом в HRA. Есть такая change report, вы должны сообщить, для того, чтобы, если вы знаете, что кейсы проверяются рандомно, то есть сегодня меня, завтра вас, то есть нет особого такого, что конкретно вас будут проверять. А вдруг вот как раз придет тот день, когда вас будут проверять. И если у вас есть изменения, и вы никогда не сообщили об этом,

0: чекинг-аккаунт и совершенно небольшая сумма. Есть категория людей, которые постоянно проверяют, а есть такие люди, которые, ну вот, на самотек такие вещи отпускают. А вы знаете, вот то, что она мне рассказала, и то, что она мне показала в своих стейтментах, она не приняла это к сведению, и то, что она мне показала, и то, что я раскрыла вот именно в этой ситуации, мне бы очень хотелось с вами поделиться, чтобы вы на всякий случай и знали, что и такое бывает. Так вот, она принесла стейтмент. Я говорю, а где ваш стейтмент с банка? Она показывает мне. Что-то у меня мало, вот мне каждый месяц приходит столько-то, а я не пользовалась, и у меня вот высчеты какие-то вот это, вот это. А я просто вам хочу сказать, когда вы, знаете, надо мне Алекса пригласить для того, чтобы было время. Мы буквально прервемся на рекламу, и я продолжу разговор.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соратники мэра Мамдани требуют от него остановить снос и перестройку жилого комплекса Фултон Эллиот Челси в Манхэттене. Проект стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов. Резолюцию подписали уже 335 человек при необходимых 125. Ее вынесут на съезд организации в ноябре. Авторы обвиняют мэрию в том, что та, вопреки протестам жителей, проталкивает сделку с застройщиком в рамках программы «Радпакт», переводя жильцов из государственного жилья в ваучерную систему. Мэр Зоран Мамдани объявил о расширении городской программы в помощи малообеспеченным семьям с оплатой ухода за детьми. Благодаря дополнительному финансированию более 10 тысяч детей, находившихся в очереди, должны получить места по программе бесплатного ухода. Для Нью-Йорка это особенно чувствительный вопрос. Стоимость детских садов и присмотра за маленькими детьми стала одной из крупнейших статей расходов молодых семей, а очередь на получение городской помощи насчитывала тысячи заявителей. В октябре город значительно расширяет программу «Трико Стритс». Десятки улиц во всех 5 районах будут временно закрываться для автомобильного движения и превращаться в площадки для семейных праздников, детских мероприятий и празднования Хэллоуина. Мэр Мамдани заявил, что программа станет крупнейшей с момента ее появления. Город рассматривает ее одновременно как праздничное мероприятие и как продолжение программы временного освобождения улиц от автомобилей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестные.

0: главное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
2: Итак, продолжаю я свой разговор в плане банков. И человек заметила, что у нее, когда, знаете, когда остаются на аккаунте там считанные деньги, и тогда начинаешь просматривать. Почему я говорю? Потому что вот как раз эта ситуация с этим человеком действительно так и произошла. То есть она увидела, что у нее там был депозит какой-то определенная сумма, и потом буквально через некоторое время, буквально через день и через два, у нее еще меньше сумма стала. И она сидит передо мной и доказывает, что она не пользовалась. Ну, вы знаете, что сейчас очень надо быть внимательно со своими аккаунтами, не рассказывайте свои ПИН-номера вашим кому угодно. Кому угодно, вы не должны делиться с этим номером. И, знаете, она настоятельно мне требовала, чтобы я ей помогла, что, очевидно, в мои полномочия не входит, но, тем не менее, я решила, знаете, есть некоторые вещи, которые мне в жизни очень хорошо помогли, в плане того, что если я что-то не знаю, и если я это делаю для клиента, для меня это большой урок, чтобы последующий человек не оказался в ситуации, как сегодня вот эта вот дама, которая ко мне обратилась. Так что же произошло? У нее в аккаунте оказалось, как выяснила, оказалось, что сегодня 26-й год, с 24-го года у нее снимали с аккаунта две транзакции, в одной было там более $200, и вторая менее чем $100. И она об этом никогда не задумывалась и не смотрела. Когда я позвонила в банк, они, естественно, должны были говорить с этой особой, выяснив всю информацию, и надо сказать, что они не давали мне ей возможность, чтобы я вместо, так сказать, говорила вместо этого человека. Они дали своего переводчика, и переводчик объяснил, что деньги у нее снимались буквально с 24-го года по present time, сегодняшний день. И, как вы понимаете, если это с 24-го года, и каждый месяц получается около $260 в месяц, около $270. Это очень накладная сумма. И как все-таки у нас вопрос, как же вернуть эту сумму? И что вы знаете? Буквально в банке, потом уже я получила урок, что я должна была рассказать этой клиентке. Кстати, был переводчик, еще раз повторяю, и переводчик буквально все рассказал, как это все происходит. И вы думаете, ей с ноября вернут эти денежки, которые у нее высчитывали? Нет. Они ей вернут только за 60 дней. То есть вот этот вот 60-дневный период явится покрытием для того, чтобы ей вернуть какую-то маленькую сумму. А теперь умножьте $270 на весь год 24-й, весь год 25-й, и уже почти конец года до сегодняшнего числа 26-го года. Вы представляете, сколько утеряно денег у этого человека, честно скажу, из-за халатности. А самое главное, когда я разговаривала с представителем, и посоветовали ей прийти в Бренч для того, чтобы сделать ей, если у вас, вы знаете, у нас сейчас такое время, когда мы можем воспользоваться своим телефоном, особенно наш телефон Apple, который надо создать Apple ID, то есть создать это у себя на телефоне. И, знаете, вот она такую фразу сказала, мне очень понравилось. Она говорит, вы ей скажите, что уже я говорила напрямую с представителем банка, с банкиром, и говорит, вы ей скажите, вот она утром пьет кофе, вот перед ней лежит телефон, она знает точно свои данные, там, юзернейм и паспорт, и она каждый день видит, особенно если у человека, там, скажем, приходит небольшая сумма для получателя SSI, вы знаете, на одного человека это... $2000, и вот она каждый день, это, она, пока она пьет кофе, она просматривает свой аккаунт. Поэтому мне бы хотелось вас, ну, не припугать, а все-таки поставить в известность, чтобы с вами такого случая не произошло, если вы сами не можете сделать этот аккаунт. У вас такие умные дети, у вас такие умные внуки, все врачи, все лейера, абсолютно все. А еще лучше, если вы посещаете дневной центр, то вам обязательно помогут. Я просто напоминаю, что если у вас есть такая ситуация, если вы как раз обратитесь вот по этому телефону, не именно решать вопрос с банком, а именно прийти и посмотреть, что происходит в этом центре, и какое там отношение и к людям, и к работающим, к персоналу. Тогда вы убедитесь, и этот вопрос будет решен для вас. И как я в начале программы назвала имя Алла, 917-498-4511. Это не значит, что вы придете в гости, и вам будут решать проблемы. Я это очень хорошо изучила из прошлых лет своей работы. Вы, когда становитесь клиентом центра, тогда можно вам помочь. А не так, чтобы вы пришли, один раз посмотрели, поели, взяли паёк, и, да, решите мне вопрос. О, мне не решили мой вопрос. Но и не собирается вам никто решать его, если вы не являетесь клиентом центра, в который вы пришли. Потому как люди надо в первую очередь оказать... Для вас это, знаете, как визитная карточка. Вы приходите, смотрите, знакомитесь, сравниваете. А потом решайте свои проблемы, если вы даете добро на то, что вы будете посещать центр. Но если вы не будете посещать центр, обращайтесь к тому, кому вы считаете, но опять-таки это должны быть профессионалы. На что я хочу больше внимания обратить, чтобы вы посмотрели свои аккаунты, не снимались ли деньги какие-то, которые вы не можете узнать. Смотрите, еще очень важно, иногда вы забываете, возле этой суммы обычно, если вы сделаете такой клик, стоит сумма и будет стоять номер телефона. Если вы позвоните по номеру телефона, иногда вы забыли, да, кому вы выписали чек. А если вы увидите номер телефона, вы сами себя проверьте, позвоните по этому номеру телефона и постарайтесь в своей памяти осознать, на самом деле ли вы воспользовались этим случаем или дали директ-депозит, что у вас снимали вот такую сумму, и вы предоставили им возможность пользоваться вашим аккаунтом. Мне бы не хотелось вас пугать, запугивать, но я бы хотела, чтобы вы были более внимательные и более такие, ваши действия, чтобы были оправданы тем, что, вы знаете, очень большой фрод сегодня в банках, это просто что-то страшное. А вот то, что я вам сегодня сказала, просто возьмите к себе сведениям. Если вы сделаете это в своем телефоне и каждый день, когда вы пьете кофе или утром вы проснулись, и вы взяли телефон в руки, и вы знаете, что у вас на прошлой неделе или вчера вы определенный депозит приложили в свой аккаунт, а утром посмотрели, уже этого депозита нет, а зная о том, что вы никому ничего не выписывали и никому ничего не должны. Поэтому вы обращаетесь в банк, вы сразу идете в банк и сообщаете это банку. И вот как у этой дамы произошло, когда она только, представляете, с 24-го года у нее происходила эта ситуация, она не замечала, не обращала внимания, а вернут ей только за 60 дней. сделайте соответствующие выводы, и, наверное, вы примете к сведению это и непременно будете делать, что когда вы пьете кофе, когда вы проснулись, когда у вас... Сделайте себе хорошее настроение в плане того с улыбкой, посмотрите, все в порядке и продолжайте свой день. Тогда на самом деле у вас это будет... Ну, такая вот утренняя гимнастика, и это будет уже такое требование, которое будет по отношению к вам, это требование, и вы будете в курсе делать, тем более, что вы выглядите уже профессионально в плане того, что вы можете посмотреть свой аккаунт, вы можете посмотреть все виды изменений в вашем аккаунте и дать согласие, да или нет, но если вы чувствуете нет, пожалуйста, сразу обращайтесь в свой банк, непосредственно в своем банке. Да, еще хочу сказать, что если вы не можете сами сделать, открыть эту страницу на своем телефоне, пройдите в свой банк, и в Customer Service обязательно вам это сделают, только если вы являетесь клиентом этого банка. Я думаю, что эта информация для вас будет полезной. Мне всегда хочется, всегда у меня такое внутреннее мое чувство, надо помочь, надо разобраться. И вот эта вот ситуация, которую я сегодня вам рассказала, она, может быть, коснется нашего слушателя. Поэтому будьте внимательны. Сделайте это так, чтобы вас это не коснулось. То есть все вы должны делать своевременно. Напомню, что с 15 октября начинается open enrollment период для получателей Medicare. Смотрите, я очень и очень, у меня есть тоже случаи, когда люди, которые вышли на early retirement, и люди, которые не зарегистрировались в этот период на open enrollment, они платят, они пострадали сильно. Они платят эти пеналти, то есть если это с 15 октября по 7 декабря 2027 года это будет, свяжитесь с Анной, она обязательно вам все расскажет подробно. Если вы продолжаете работать, то вы должны будете представить, заполнить специальную форму. То есть это детальные вещи, которые необходимы для вас, для того, чтобы вы получали то, что вам необходимо. Если вы можете записать номер телефона, весьма признательна к вам, 917-673-3039. Никаких денег Анна за это не берет. Она является health insurance брокером. Она вам объяснит, разъяснит, и вы получите ту информацию, которая вам необходима. Значит, я сказала о том, что про Medicaid важно, про фудстемпы. И, конечно, многих людей интересует, конечно, узнать точный размер своей выплаты через личный кабинет My Social Security или официального письма. Сотрудники Social Security не требуют оплату, подарочными картами и не угрожают вам немедленно прекратить выплаты по телефону. Вы, если у вас есть какие-то вопросы, вы знаете, что прийти в Social Security, если вам надо получить award letter, то вам не нужно appointment делать. Но если у вас есть какие-то непосредственные вопросы, вам необходимо сделать appointment в Social Security по месту вашего проживания. Значит, в 26-м году повышение колы было на 2,8%, и средняя пенсия приблизительно в месяц составляла $2071 в месяц. А для получателей, людей, которые получают Medicare, SSI, на одного человека это 994, и для пары это $1415, или, по-моему, чуть-чуть больше. Где-то такая приблизительно двоих сумма. В требованиях, я вот в своем центре это рассказывала, что в требованиях важно на сегодняшний день, когда вы заполняете когда вы заполняете Recertification в Housing Authority, вы непременно должны заполнить ваш состав семьи, если у вас новый член семьи появился, какой у него инком. И если вы, у вас этого ничего нету, там есть один листочек такой каверзный, такой, я его ненавижу, этот листочек. Или если у вас zero income, вы должны, если у вас нет дополнительного инкома, вы ничего не должны там заполнять. Но обязательно в первой строчке заполните, если у вас нет дополнительного инкома, вы должны написать no. Так вот, для тех людей, которые являются получателем государственных квартир, менеджмент требует от вас подтверждения вашего инкома. Если вы являетесь получателем SSI, то вы получаете, вы знаете, что большая сумма – это вы получаете федеральная, а меньшая сумма – это state. И многие годы тому назад вы получали и с одной программы, и со State, и с Federal получали ваш award letter, который говорил о сумме, которую вы будете ежемесячно получать. К сожалению, State не присылал такие письма, поэтому если вы позвоните, я не стану называть номер телефона, если вы должны позвонить OTDA, это Office Temporary and Disability Assistant, вы должны позвонить, назвать свою фамилию, имя, адрес и телефон, если у вас какие-то изменения. Да, между прочим, надо здесь отметить такую вещь. Если у вас, скажем, вы давно изменили свой адрес, но вы не сообщили в Social Security, а когда вы заказываете вот это письмо, стейтовское письмо, и вы адрес не поменяли, а когда вы заказываете письмо, вы называете совершенно другой номер телефона. Я просто вам хочу сказать, они вам его не пришлют, поскольку у вас нету федеральной графе нового вашего адреса. Поэтому просмотрите свои документации в плане того, что вы изменили свой адрес, не изменили свой адрес. Обязательно проверьте, чтобы вы могли пользоваться этими письмами, и когда требуют, значит, вы их предоставляете. Надо сказать, сегодня мне одна клиентка сказала, что у меня требует письмо буквально за 3 месяца, когда она представляет письмо с СССР, которое было с 1 января, в этом менеджменте, это особенно в public housing, они требуют письмо, которое за 3 месяца. То есть проверите, ли у вас нет никакой дополнительного, нет ли у вас дополнительного инкома, чтобы они могли убедиться в этом. Но у них является письмо, является подтверждением, и, соответственно, с этим, на основании всего сказанного, вы будете нести оплату ежемесячно за свой рент. То есть, еще раз повторяю, если это федеральные денежки, вы идете в по своему ZIP-коду, идете в свой Social Security, приходите в Social Security, там есть такая машина интересная, вы называете свой, ставите свой Social Security, и там сказано, или там даже есть вопрос, или вы хотите получить ответ на письмо на свой инком. И это вы можете получить. Обязательно надо взять. Ага, пришла. Обязательно нужно взять ваше ID. И, соответственно, с этим вы будете удовлетворены походом в Social Security. Возвращаясь после похода, вы звоните в офис OTDA, Office Temporary Disability Assistant, для того, чтобы получить настоящую форму вашего инкома, дополнение от Social Security. Сейчас пришла ко мне мысль такая, вот то, что касается банка, мне вот так хочется, чтобы вы все-таки просмотрели свой банковский счет. Только давайте не придумывайте ничего. Если вы там у вас нет поступлений, не ищите там того, чего нет, да? И вы знаете, просмотрите свой счет, если там будет, будет подтверждено, что это не вами сделано, вам закрывают этот аккаунт, денежки, которые у вас на аккаунте есть, они элементарно переходят на другой аккаунт, вам открывают новый аккаунт, у вас будет также... В новом аккаунте у вас будет новая карточка, которую вы получите на определенном этапе времени, где-то 5-6 дней. Плюс ко всему, старые чеки ваши уничтожаются. При вас вы можете отдать карточку, при вас они ее, ну, не хочу это слово, они ее, не могу найти русского слова. Они ее уничтожат, и можете взять временные чеки. Кстати, за эти чеки берут оплату определенную, по-моему, $3 с чека. Возьмите определенное количество, сколько вам надо, 5-6 чеков, а потом вам приходит чековая книжка, где вы сможете воспользоваться своим аккаунтом, но с новым аккаунтом, с вашими новыми сбережениями в вашем аккаунте, оставшимися. И ваша новая карточка придет вам на аккаунт. Я очень и очень хочу, что эта беседа для вас будет полезной, и что вы на самом деле примете меры. Напомню, что программу поддерживает замечательный дневной центр. Позвоните по телефону, если вам это интересно. Сравните, поприсутствуйте, доставьте себе удовольствие. 917-498-4511, вам ответит милый, приятный, озабоченный голос в доброте и в пожеланиях каждому человеку, поэтому позвоните, и вы явно получите удовольствие. Я с вами прощаюсь, до следующей программы, всем пока, с вами присутствовала Раиса Рос. Всем пока.

0: Сутки, 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи. Друзья.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке начали действовать новые правила защиты потребителей. Теперь компании обязаны четко раскрывать условия услуг и предоставлять процедуру отмены подписки, аналогичную по простоте процессу регистрации. Эта инициатива позволит горожанам экономить более 160 миллионов долларов ежегодно. В среднем семья теряет около 3000 долларов в год из-за скрытых расходов. Подать жалобу на нарушителей можно по номеру 311. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Цаалю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в Газе в преддверии 7 октября, которое приходится на среду. Решение принято на фоне разведданных о намерении Хамас попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в третью годовщину резни. Военный чиновник подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить угрозу, в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Директор FBI Кэш Пател и кантри-певица Алексис Уилкинс заключили брак, сообщила Уилкинс в соцсети X. «Взяли и узаконили отношения», написала Уилкинс, опубликовав совместную фотографию и сопроводив публикацию эмодзи с кольцом и сердцем. Пара начала встречаться в январе 23 года. Разница в возрасте между ними составляет 18 лет. Уилкинс родилась в Бостоне в 98 году и в детстве снималась в сериалах. Пател родился в 80-м в семье индийских эмигрантов. Главой FBI он стал в феврале прошлого года.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 октября. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 91 пункт, 0,2%. 51 268 была конечная точка. Standard & Poor's 500 прибавил 51 пункт, 0,3%. 7774. Рекорд поставил Nasdaq, прибавив 286 пунктов, больше чем 1%. Новая рекордная точка 27 477. Транспортный индекс упал на 1,1%. И раз в 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,5%. Сегодня нефть минус $2 71 цент, 1 баррель Брента стоит $97 61 цент. Золото, извините, золото 46,90, 4202 доллара 10 центов стоит унция золота, унция серебра плюс 53 цента, 61 доллар 83 цента. 1 евро равен доллар и 13 центов. 5-летние госбумаги дают 5,28% за 10 лет можно получить 5,279%. 30-летние госбумаги дают 5,649%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 0,5%, Швейцария плюс 0,8%, в Азии японский Никей прибавил процент и Гонконг прибавил тоже процент. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Джонса сейчас показывает плюс 273 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 33 и их инвестиционные банки. Advanced Micro Devices будет вести себя хорошо, Toll Brothers надо покупать, SpaceX надо покупать, Prosperity Bank 6 надо покупать, Dollar General надо покупать, Skyward Solutions покупать, AviPoint будет вести себя хорошо, Cleveland Cliffs будет вести себя хорошо, SpaceX Technologies хорошо, и Netflix тоже надо покупать. Также было сказано, что Microsoft надо покупать, а Nike надо продавать. Наконец, кто-то сказал, что Nike надо продавать, они абсолютно правы. Еще одна компания сказала, что SpaceX надо покупать, QuietGen и Fortrea будет вести себя хорошо, Weiler будет вести себя хорошо, NeoGenomics надо покупать, с алфабетом будет все хорошо, Meta надо покупать, они дойдут до $1000, считают один из самых больших банков. Day, Ten Gaming и Boyd Gaming, обе компании можно покупать. Northrop Grumman, Kratos Defense, Lockheed Martin, наши оборонные компании надо покупать. Chain Bridge Bank Corp, можно покупать, Micro Devices и Nvidia нужно покупать. Цены, которые изменились сегодня с утра, Constellation Energy и Alphabet, они делают сделку на $4.3 миллиарда. Alphabet поднялся на 0.5%, Constellation поднялся на 6%. Option Care Health и McKesson. Option Care подскочил на 20% после статьи, которую написал Financial Times о том, что McKesson использует Clayton Dubis и Rice, частную компанию, для того, чтобы приобрести Option Care Health. Lennar поднялся, Berkshire Hathaway купил 1.5%, Lennar поднялся на 1.5%, Berkshire Hathaway купил 2.4 миллиона акций, NeoGenomics сегодня прибавил 5%, AMD поднялся на 2%, Procter & Gamble прибавил 1.2%, и Corteva сегодня поднялась на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту и звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Доброе солнечное утро, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 МДВ радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня на календаре у нас уже 6 октября. Ну, есть пару слов, которые хотелось бы, во-первых, сказать. В первую очередь я хотел бы высказать соболезнования семье, друзьям, знакомым, близким Анатолия Михайловича Кашпировского. Человек, который тоже из, получается, как вроде из той эпохи, на 88-м году жизни, 87 лет ему было, вполне взрослый человек. И более того, пару лет тому назад у него родилась дочь. Я знаю, он был счастлив, мы с ним периодически общались. Однажды, познакомившись здесь, в Нью-Йорке, лично, я вел несколько интервью с ним. И дружил помимо эфирных встреч. Вот. И это, конечно, такое событие, может быть, и не глобального, а мирового масштаба, но, честно говоря, это тоже кусок эпохи, в которой мы с вами жили. К радостной новости хочу поздравить нашу дорогую коллегу Раису Рос с днем рождения. Вчера мы праздновали каждый у себя дома день рождения Раисы. Раечка, поздравляю. Долгие лета, долгие лета, долгие лета. При встрече пропою тебе. Ну и, собственно, это здорово. Тема, которую я сегодня приготовил, мне тоже понравилась еще до того, как я начал готовить сегодняшний эфир. Я буду говорить о человеке, которому не завтра, а послезавтра исполнилось бы 115 лет, но он не из числа долгожителей. Соответственно, век его был коротким, а след его настолько мощный, что до сих пор, услышав первые аккорды песен, которые он исполнял, мы сразу знаем, кто это, что это за голос, уж не знаю, угадали вы уже того, о ком пойдет речь или нет, но об этом чуть позже. В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, тех, кто участвует в жизни нашей радиостанции. Напомню о том, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто в этой работе нуждается, и главное, имеет на нее право здесь, в Америке. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Запишите телефон 718-232-48. 50. Офисы агентства есть во всех районах города. И в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бронксе, и в Стейтен-Айленде, и в округах Нассау и Саффолк, в Лонг-Айленде, вот, ну и в районе Фараковой. Вы звоните, если вам нужна помощь, или вы готовы заняться трудовой деятельностью, позвоните, и вам помогут. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, а с некоторых пор еще и дополнительные ценные подарки. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Программа позволит получить до 24 часов помощи в течение суток. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварии, травмы, перелома, операции, инфаркта или инсульта, когда помощь нужна на ограниченное время, а дети не могут помогать. Есть программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в Nursing Home, но хотел бы оставаться дома. Программа 12 плюс 12. Ну и есть специальные программы для детей. Для деток, у кого есть аутизм, специальная городская программа, помогут оформить в агентство Welcome Care. Телефон 718-232-4850. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, массажисты, физиотерапевты, мануальные терапевты, логопеды помогут с тем, чтобы ребенок быстрее догнал сверстников. Также есть помощь после школы с выполнением домашних заданий и дошкольные программы с изучением различных физических нагрузок, например, таких как плавание. Позвоните в агентство, узнаете, сколько часов можно получить и какие специалисты могут прийти, на какое время, и, соответственно, какие страховки и как это дело оплачивают. Поскольку не родители платят, а родители, наоборот, получают возможности дополнительного отдыха в это, как раз в это время, когда приходят специалисты. Еще раз телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Центр Enriched Adult Daycare открыл еще одну локацию, еще один офис. Ну, не офис, трехэтажное здание, которое принимает тех, кто живет в Бронксе, в Квинсе, вот поблизости в этих районах. Вам нет надобности переезжать куда-то в другие места, например, в Бруклин, если вы живете в Бронксе. У вас там свой роскошный, просто роскошный трехэтажный центр. Enriched Adult Daycare. Центр с расширенными возможностями. Какие это возможности, вы сможете узнать по телефону или просто позвоните и приезжайте, приезжайте посмотреть. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще раз напомню, дорогие друзья, только позвоните, и за вами заедут. За вами заедут, накормят, напоят, потанцуют вас и вернут домой. А вы уже дальше будете решать, насколько это действительно потрясающая возможность. Кстати, Бруклинский центр забирает посетителей еще и с Фараковой. Это очень важно. Квинс и Фараковый, вы можете, вот в частности, Квинс может в данном случае выбирать, в Бруклин ехать или в Бронкс ехать, а вы, кстати, можете попробовать съездить один раз туда, один раз туда и выбрать. Это было бы вполне симпатично. И еще одна тема, которую я предлагаю не пропустить. Не знаю, кто из вас успел посмотреть в воскресенье программу Марины Левинсон. В этой программе мы вместе рассказывали о предстоящем концерте. Концерт Константина Риттель-Кобылянского, который приезжает в наш славный город Нью-Йорк и будет выступать 15 ноября в 3 часа дня в Еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway. Это совершенно потрясающий исполнитель. И этот исполнитель, он, конечно же, может встретиться с вами, и вы получите большое удовольствие от его программы. А сейчас услышим его голос.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Дорогие друзья, я абсолютно уверен, что это мероприятие, оно такого, знаете, общинного характера, потому что сам Константин, он человек, который и Элла, собственно, они израильтяне в настоящий момент и очень сильно поддерживают Израиль. Особенно важно об этом сказать сейчас, потому что завтра трагическая дата, 7 октября, 3 года этой страшной резни в Израиле. И это очень важно, когда все люди, которые истинно и искренне болеют за Израиль и поддерживают мир во всем мире, мир – это очень важная история, вот, они приезжают и будут здесь выступать с концертами. Сам Константин и Элла, они много выступают для израильской армии, они занимаются благотворительностью, жертвуют деньги, собирают деньги своими концертами. И среди наших политиков есть те, кто абсолютно не безразличны к теме Холокоста и к теме Израиля, и к теме нашей с вами общинной жизни. В частности, мой друг Алек Брук-Красный, который переизбирается в этом году, он тоже участвует в поддержке этого концерта, концерта Константина Риттель-Кобылянского и Эллы Пасек, за что ему огромное спасибо, и я тоже изо всех сил его поддерживаю, потому что одно дело, когда человек делает что-то, ну, в буквальном смысле, ради выборов, другое дело, концерт-то будет уже после выборов, и, казалось, можно было бы пройти мимо этой даты, а нет, вот когда истина, она все равно выходит наружу. Спасибо Алеку. Алек, огромное спасибо, мой голос за тебя. Мы, дорогие друзья, начинаем программу, и я бы хотел напомнить о том, что...
2: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский, он эрудит.
3: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Миша! Братславский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-3670.
2: Итак, дорогие друзья, еще раз приветствую всех. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня у нас с вами человек, которого, мне кажется, совершенно невозможно слушать равнодушно. И знаете, что интересно? Он ведь не обладал каким-то огромным оперным голосом, не демонстрировал вокальные трюки, не пытался показать, смотрите, какие у меня высокие ноты. Наоборот, у Марка Бернера

0: Бернесом. Поговорим о любви, о дороге, о море, о работе, о родине, о памяти и даже немного, как мне кажется, повеселимся, потому что сам Бернес умел быть совершенно обаятельным и с мягким юмором. Начать, дорогие друзья, я предлагаю с рекламы и новостей, а сразу после них мы начнем радоваться жизни, потому что жизнь мы любим и надеемся, что это взаимно.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке начали действовать новые правила защиты потребителей. Теперь компании обязаны четко раскрывать условия услуг и предоставлять процедуру отмены подписки, аналогичную по простоте процессу регистрации. Эта инициатива позволит горожанам экономить более 160 миллионов долларов ежегодно. В среднем семья теряет около 3000 долларов в год из-за скрытых расходов. Подать жалобу на нарушителей можно по номеру 311. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на выборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Цаалю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в Газе в преддверии 7 октября, которое приходится на среду. Решение принято на фоне разведданных о намерении Хамас попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в третью годовщину резни. Военный чиновник подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить угрозу в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Директор FBI Кэш Пател и кантри-певица Алексис Уилкинс заключили брак, сообщила Уилкинс в соцсети X. «Взяли и узаконили отношения», — написала Уилкинс, опубликовав совместную фотографию и сопроводив публикацию эмодзи с кольцом и сердцем. Пара начала встречаться в январе 23-го года. Разница в возрасте между ними составляет 18 лет. Уилкинс родилась в Бостоне в 98-м году и в детстве снималась в сериалах. Пател родился в 80-м в семье индийских эмигрантов. Главой FBI он стал в феврале прошлого года.
1: Погода на Дэвидзон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцурау.

Генеральные спонсоры: грузинский ресторан у бани, Advanced Cosmetology Academy, Ашиана Театр, 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дорогие друзья, в студии Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Мы продолжаем нашу утреннюю программу. Марк Наумович Бернес, при рождении Менахем Мен Неухович Нейман. Он советский актер, кино и дубляжа, эстрадный певец, народный артист РСФСР, получил в 1965-м, лауреат Сталинской премии первой степени, 51-й год. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады 50-х, 60-х годов, выдающийся русский шансонье. Во многом благодаря Бернесу сложился золотой фонд советской песенной классики. Умер он рано, в 69-м году, 16 августа, ему было 57 лет. «Я люблю тебя, жизнь». Это песня, музыка Эдуарда Колмановского, слова Константина Ваншенкина. И вот что мне нравится, в ней нет обещания, что жизнь будет легкой. Нет, просто человек говорит: «Я люблю тебя, жизнь». Несмотря на все, несмотря на возраст, несмотря на проблемы, несмотря на то, что иногда утром хочется сказать: не «я люблю тебя, жизнь», а «жизнь, ну дай мне еще 5 минут поспать». Но это мы уже, дорогие друзья, оставим за кадром. Бернес пел эту песню так, будто он действительно разговаривал с жизнью лично. И сегодня утром я предлагаю нашей дружной радиосемье сделать то же самое. Посмотреть на жизнь не через сегодняшние новости и проблемы, а хотя бы на несколько минут через музыку. Марк Бернес, «Я люблю тебя, жизнь».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

корыстная дружба мужская в звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что...

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко и верши в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, это взаимно.
1: Дорогие друзья, ну вот после такой песни даже кофе должен стать вкуснее. И знаете, что удивительно? Бернес вообще очень хорошо понимал одну вещь. Песня должна быть понятной человеку. Он очень тщательно выбирал свой репертуар. По данным культуры, из более чем 80 песен его репертуара, больше половины были созданы по его заказу или при его непосредственном участии. Он работал не только с композиторами, но и с поэтами, мог добиваться изменения текста или аранжировки. То есть он не был человеком, которому дали ноты. Вот Марк Наумович, спойте. Нет, он мог сказать, не верю, вот это слово не подходит, здесь человек должен сказать иначе. И это очень многое объясняет. Он пел не ноты, он пел характер человека. И сейчас характер будет совершенно другой, потому что если есть жизнь, значит, есть дорога. А если есть дорога, обязательно найдется человек, который скажет, ну что, поехали. И есть песни, которые сразу включают двигатель, чтобы ехать. Вот эта песня, которая называется «Песенка фронтового шофера», она именно такая. Здесь интересно посмотреть на Бернеса не как на великого певца, а как на человека, который умел создать образ. Он вообще очень часто пел от имени своего героя. Не я, Марк Бернес, сейчас исполню вам песню, как бывает на сегодняшней эстраде. Я тот самый человек, который сидит за рулем. Дорога, машина, пыль, опасность, товарищи. Впереди неизвестное, это все мое. И ведь сколько таких людей прошло через нашу историю? Водители, механики, летчики, моряки, железнодорожники, люди, которые не любили много говорить, они просто делали свою работу. А Бернес умел дать им свой голос. Вот поэтому, дорогие друзья, давайте заведем мотор утреннего эфира и услышим песенку фронтового шофера.
0: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх,

у нас еще дома дела. Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним дален. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах путь дороги.

0: Есть у нас еще дома дела. Умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Замечательная музыкальная композиция. Я уверен, что многие из вас эту песню очень хорошо знают. «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Ну, а я бы хотел продолжить и напомнить, что папа Бернеса, он был старобыховский мещанин Могилевской губернии. Звали его Неух Шмуйлович, Наум Самойлович, по-нашему Нейман. Он родился в 1877 году, прожил до 1948, был служащим в артели по сбору утиль сырья. А мать Фрума Махля Липовна, а по-нашему Фаня Филипповна Вишневская, родилась в 1886, то есть она была младше папы и дожила до 1962 года. Она была домохозяйкой. Родители заключили брак в Нежине 15 октября 1910 года. Там же, в Нежине, в 1913 году родилась его младшая сестра Либа, а сам наш герой родился в 11 году. Вот в 1917 году, когда Марку было 5 лет, семья переехала в Харьков, где проживала на улице Карповской, 32, неподалеку от железнодорожного вокзала. Относительно недавно, но, правда, еще до войны, в Харькове одну из улиц назвали именем Марка Бернеса. Интересно, да? Ну, вот такой человек, которого считали своим совершенно разные люди и в разных городах. Я сейчас хотел бы вспомнить про море, про Одессу, про порт, про рыбаков, контрабанду, любовь, немного приключений. Песня «Шланды полные кефали». Она появилась в фильме «Два бойца», где Бернес играл Аркадия Дзюбина. Шланды были стилизованы под одесскую песенную традицию, музыку написал Никита Богословский, и именно в исполнении Бернеса песня стала широко известной. И вот это очень бернесовская история. Там целая история была с текстом, с подбором определенных одесских слов и прочее. И я всю историю рассказывать не буду. Опять же скажу, что она действительно реально была интересная. Человек может спеть про кефаль так, что через несколько минут вам уже кажется, почему я вообще живу не в Одессе. Причем я подозреваю, что, возможно, после этой песни некоторые слушатели, например, одесситы, начнут звонить своим друзьям, слушай, а может летом в Одессу? Может летом махнем в Одессу? Ну хорошо, ладно, пусть не в Одессу, но хотя бы на Брайтонский пляж летом, а? И попить пива на Бродвоке. Шаланды полные кефали, песня, которую мы знаем с детства. Ну, в частности, я.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открытка с бекопачки, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся.

со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся

0: веселой свадьбе моряка.
1: День и ночь гуляла вся пересыпь на веселой свадьбе мужика. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что я приготовил 20 песен Марка Бернеса, самых-самых известных, популярных и любимых. Но, к сожалению, в утренний эфир такое количество музыкального материала не может поместиться. И мне бы хотелось, чтобы утро, оно все-таки должно остаться веселым. Впереди еще целый день. На улице вот такая радостная солнечная погода. Меня слушают представители замечательного агентства Welcome Care, которое я очень и очень люблю и желаю, чтобы у них было много-много работы, потому что они занимаются тем, что помогают людям. Вот реально, кому-то с работой, кому-то дома. И у них просто настоящая семья. Внутри большого коллектива настоящая семья. Агентство Welcome Care с вами как в семье. Вспоминая и заканчивая нашу программу, я бы хотел вспомнить о последнем годе Марка Бернеса. В июне 69 года Бернесу стало плохо. Врачи обследовали его, предположили, что у него инфекционный радикулит. Однако в более тщательном обследовании был поставлен страшный диагноз. Неоперабельный рак легких, артрит был обречен. 8 июля, то есть практически месяц, даже меньше месяца, 1969 года, будучи уже тяжело больным, артист одного дубля записал песню «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Недавно я, делая программу о Расуле Гамзатове, эту песню ставил в эфир в исполнении Марка Бернеса. Марк Бернес скончался в субботу 16 августа 1969 года на 58-м году жизни в Москве. Говорят, что если еврей умирает в субботу, то это какое-то особое благословение. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, участок номер 7. Марк Бернес – выдающийся исполнитель песен советских композиторов на эстраде, радио и телевидении. «Я люблю тебя, жизнь», «Просковья», «Журавли» и многие другие известные песни. Обладал запоминающимся особым душевным тембром голоса. В 1978 году советский астроном Черник назвал его именем одной из малых планет Солнечной системы, а в 1996 году в Москве на доме номер 1 по Садовой Сухаревской улице, где последние годы жил Марк Наумович Бернес, установлена мемориальная доска. Как я сказал, в 2016 году в Харькове одна из улиц названа именем Марка Бернеса. Я бы хотел напомнить, что, по сути, и с Америкой тоже его кое-что связывает, поскольку у нас здесь в Америке, я говорю, да, значит, проживает дочь Наташа, она рожденная в 1953 году, закончила Институт восточных языков при МГУ, и она проживает в США. Возможно, даже слышит нашу сегодняшнюю программу. Закончить свой эфир сегодня я бы хотел песней «Я работаю волшебником». Кстати, если подумать, то Марк Бернес действительно работал волшебником.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.

на следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто

0: хотя других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.
1: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь в нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио. Всего вам хорошего. Пока-пока.

0: что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: Дорогие друзья, команда
1: в Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
17: Дэвидзон Радио.
18: Самые горячие новости,
17: радиоигры
18: и конкурсы в прямом эфире.
17: Аналитические программы
18: и радиомосты.
17: События культуры.
18: Интересные люди.
17: С нами вы всегда на гребне волны.
19: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
20: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидзон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: Дэвидзон Радио.
21: Мы любим Нью-Йорк.
22: Смотрите, смотрите, он живой!
9: большой! Он безумец!
10: Он гений!
12: Сева Каплан.
16: Сева Каплан. Толковище.
22: Месяц. Вчера отвез Васю погостить к дочке по ее просьбе. И, в общем, очень странно, когда 20 лет живешь с котом, причем с котом пишется отдельно в данном случае. Хотя людей, которые знают сносную русскую речь, уже становится все меньше и меньше, можно было бы и не говорить. Но странное ощущение, когда ходишь по дому в темноте, ну, как я утром встаю в темноте. И нет опасения, что на кого-то наступишь. Очень странно. Даже где-то одиноко. Переходим к новостям. Я вчера побывал на Кайков ТВ. Это бухарские ребята, братья Кайковы, сделали телевидение. Я о нем узнал только вот несколько дней назад, и они настояли, чтобы я приехал посмотреть, потому что, говорят, это стоит того. И действительно стоило того. То есть все построено, ну, более современно, чем в некоторых американских мейнстримовских телестудиях, у которых сумасшедший бюджет. То есть, включая у них, что меня больше всего впечатлило, ну, студия, там, аппаратура, это, так сказать, я всякое видал, а вот у них грузовик большой, в котором по бортам, ну, совсем большой, по бортам мониторы, и они могут ездить на этом грузовике, что они делают по городу, и, в общем, заявляют о себе. Славные ребята. Очень рад за бухарскую общину, потому что у нас, я так прикинул, единственная часть эмиграции, самая значительная, у которой вообще нет никакой общины, это те, кто приехал из России. Но вот у бухарских есть, у бурятов есть, у узбеков есть, у уйгуров есть, у всех, у прибалтов, у всех есть по общине. У русских, ну, за счет церкви только есть община, у остальных нету. То есть у всех, у кого есть община, есть гордость, чувство национального самосознания, там, память, скажем, даже об собственных поколениях. А у таких, как я, ни хрена. Мы как коты гуляем сами по себе. А теперь новости с картинками. Утром российские военные атаковали город Прилуки в Черниговской области. 9 погибших. Кременчук тоже попала в Полтавской области. Рано утром йеменские хуситы, поддерживающие Иран, нанесли ракетный удар по международному аэропорту Адена с использованием баллистических ракет и дронов со взрывчаткой. Длиннее, чем заголовок, следующая новость, но оно того стоит. Немецкая полиция задержала бывшего главу внешней разведки страны Августа Ханинга, он у вас слева, наверху, по подозрению в шпионаже и попытке государственной измены. Это один из крупнейших скандалов, который охватил немецкое разведывательное агентство с момента его создания в середине 1950-х годов. Несколько сотрудников БНД, так оно называется, включая некоторых очень высокопоставленных, были задержаны в последние годы по подозрению в передаче секретной информации иностранным державам, включая Россию. Прокуроры утверждают, что нашли документы во время расследования наследницы некой гигантской немецкой фирмы стейкхаусов, которая обвиняется в инсценировке похищения одного из своих двух детей в споре об опеке. Ее звать Кристина Блок, маму, и она якобы наняла израильскую разведывательную фирму для осуществления вот этой идеи. Между прочим, тут материал для нескольких сериалов, потому что в немецкой вот этой самой службе внешней разведки остались те, которые работали в Штази. Стази, я не знаю, как по-русски они говорят, Штази, первая буква, скорее Ша. Это Восточная Германия. Ну, профессионалы переходят из одной команды в другую. Министр финансов Франции заявил, что правительство готово обойти парламент и одобрить сокращение расходов на миллиарды, если переговоры по бюджету следующего года застопорятся. Во Франции наблюдался самый масштабный день школьных протестов вчера, поскольку демонстранты по всей стране требовали увеличения финансирования образования на фоне ухудшения условий в старших школах. Бельгийский физик, спец по частицам Фрэнсис Халсон, удостоен Нобелевской премии по физике 26 года за вклад в астрономию и за работу в нейтринной обсерватории Ice Cube на Южном полюсе. Он, кстати, снежный. Заключенная из Теннесси, она у вас, да, Халсон справа в середине, а заключенная из Теннесси Криста Пайк слева в середине, которая выжила после попытки штата казнить ее двумя смертельными инъекциями, пришла в сознание и заговорила в больнице, где ее сейчас лечат. Активисты в Индии оспаривают чистку, проведенную правительством президента Моди, которая исключила в районе 130 миллионов человек из избирательных списков. Мужчина, заболевший Эболой в Демократической Республике Конго, пересек три страны и сел на коммерческий рейс в Найроби, где скончался от этой болезни. И Лайонел Месси провел последнюю игру за национальную команду. Он принял участие во всех трех голах. Сначала Месси отдал две голевые передачи, а в конце реализовал пенальти. Соперником Аргентины был Бенин. Конечно, самый выдающийся футболист всех времен, включая его скромностью, при его сумасшедшем таланте и гениальном искусстве разыгрывания мяча. Вот тот, кто создает организм из команды, это Месси, это не Рональдино. Рональдино – солист, который пасется в штрафной площадке. А Месси еще и при этом в последнем слове сказал, что есть молодые люди, надо им уступить, пусть они себя проявят. Позавчера, между прочим, был отвратительный матч. Даниил Медведев играл с Джоковичем и вел себя совершенно отвратительно. Ходил по корту, изображая мучающегося от физических недомоганий противника, играющего с ним в этот самый момент. И потом, когда пацан подкинул мяч Медведеву, Медведев, не глядя так, отбил его сильно в сторону и попал в голову человеку, который сидел на трибуне, после чего Медведева дисквалифицировали на этой встрече. Это более омерзительно, чем финал US Open, когда Серена Уильямс играла с Осакой несколько лет назад, после чего Осака помешалась, потому что это было совершенно отвратительно. Драма Queens, они бывают мужского пола тоже. Кстати, у Медведева самый высокий IQ, то есть он мог бы быть выдающимся математиком. Нервическая особа. Основные американские фондовые индексы выросли, при этом S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных ростов на 0,6% и 0,5% соответственно. Причем интересно, что большинство акций упали, но движок, так сказать, искусственного интеллекта работает на этом рынке на полную мощь. Отсюда S&P 500. Еще раз, лишний раз напоминаю вам, что существуют такие пакеты, которые привязаны к S&P 500. Вот у меня таких пакетов два. В этом никакого секрета нет. Это не реклама, это еще одна попытка поспособствовать вашему финансовому здоровью. То есть, скажем, я не знаю, наверняка в Fidelity это есть, потому что я там эти два пакета завел. То есть там составляется, скажем, два пакета. Один из них — это там сидят трейдеры, которые ежедневно торгуют той суммы, которую вы выделите на этот пакет, и торгуют в привязке к S&P 500. И есть второй, я специально два завел, чтобы посмотреть, какая разница между управляемым и неуправляемым. Тут статично привязан к S&P 500 второй пакет. И открыл я эти два счета, там максимальная сумма, которая разрешалась, 10 тысяч на управляемый, 8 тысяч на неуправляемый, я открыл в декабре прошлого года. И примерно одинаково рост. Ну, в общем, там через полгода не можешь эти деньги трогать, но через полгода можно добавлять. Хакеры использовали китайский агент искусственной разведки. В принципе, уже можно было бы и склонять, потому что они почти одушевленные, чтобы атаковать крупнейшие банки Южной Кореи и украли в результате информацию, личную информацию 68 тысяч человек. Ожидается, что бонусный фонд для сотрудников ценных бумаг в штате Нью-Йорк увеличится в этом году, поскольку Уолл-стрит похожа на пути к получению прибыли в размере 90 миллиардов долларов. А бонусы, особенно у молодежи, там, которая достаточно талантливая, они превышают и годовую зарплату. Google и Constellation Energy согласились на масштабное 20-летнее соглашение по ядерной энергетике, которое увеличит выпуск на 11 существующих реакторах, то есть мощи будет больше. Prime Video Амазона станет новым домом для церемоний вручения премии Эмми, начиная с 27 года. Это очередной уже голливудский гала-концерт, отказывается от традиционного телевизионного вещания. Производитель медицинских устройств Becton Dickinson подписал соглашение с администрацией Трампа об инвестировании 19 миллиардов долларов в Соединенных Штатах в обмен на облегчение будущих тарифов. Uber расширит свою службу доставки еды за счет приобретения Easy Cater стоимостью 2,3 миллиарда долларов, что даст покупателю, то есть Uber, доступ к сети, используемой преимущественно на рабочих местах. И последнее по финансам, компания облачных вычислений Lambda, почти Лабуда, поддерживаемая NVIDIA, привлекает до 4 миллиардов долларов в финальном раунде перед запланированным IPO. Поглядывайте на это. Я очень рекомендую вот эти вот заголовки по финансам тем, кто хочет зарабатывать, не ходя на работу, потихонечку осваивать это. Я это делаю для вас. А теперь фотки, связанные с кошмарной годовщиной 3 года назад, 7 октября, Хамас штурмовал Израиль. И то, что вы видите сейчас на экране, это туннель, который террористы Хамаса использовали для штурма кибуца Нахан-Оз 7 октября 2023 года. Это один из самых кровопролитных моментов атаки. В результате в одном только кибуце было убито 60 с чем-то солдат и 15 мирных жителей. Туннель сумасшедшей длины, 1,5 мили под землей. Просто это город под городом в секторе Газа. И террористы использовали его, чтобы увезти туда 18 заложников, взятых в этом кибуце. 3 года спустя после резни, в результате которой погибло более 1200 израильтян, Цахал подробно ознакомил сегодня журналистов с внутренностями огромных тоннелей, обнаруженных менее чем в полумиле от этого Нахал-Оз. Кибератака на судебную систему Аризоны украла личные данные более миллиона человек и, как считается, началась после того, как сотрудник суда нажал на вредоносную ссылку в электронном письме. Я понимаю, что у нас хоть в Аризоне и есть какое-то количество подписчиков на телевидении RTN, но их это, наверное, не очень должно волновать, потому что они не понимают, в каком мире они живут. Ну, у нас телезрители в основном такого возраста, что они, скорее всего, что не понимают, что такое, когда украдены их личные данные. Но все должны понимать, что прежде чем что тремоло в руке, когда вы видите ссылку, может привести к тому, что вы потеряете гораздо больше. чем это может вас обеспокоить. А Верховный суд Аризоны заявил, что была скорпирована информация 1,3 миллиона человек с неоплаченными судебными сборами, штрафами и возмещением за нарушение правил дорожного движения и уголовных правонарушений последних 30 лет. Организаторы атаки также собрали записи почти о 30 тысячах действующих и неактивных охранных приказах и 150 тысяч отчетов, датируемых с 2010 года от Совета по приемной опеке, который дает рекомендации в случае, когда родители непригодны для того, чтобы быть родителями или не способны заботиться о ребенке. Министерство образования объявило, забавно вообще, это Министерство образования, которое на грани самоуничтожения, в этом была сверхидея нашего президента, Министерство образования объявило о начале федерального расследования по обвинениям в массовых сексуальных домогательствах сотрудники против учеников в публичных школах Нью-Йорка. Расследование, возглавляемое помощницей министра по гражданским правам Кимберли Ричи, будет направлено на установление, нарушило ли рассмотрение округом жалоб на сексуальные домогательства и нападения против учителей, администраторов и других представителей школьного персонала, в том числе упомянутыми федеральными правилами раздела 9, в том числе тем, что эти самые иски замяли. И последнее, она может покажется кому-то смешной. Фирма по делам о личных травмах годами подавала фальшивые иски и обкрадывала миллионы налогоплательщиков Нью-Йорка. Фирма Asher & Associates полностью выдумывала судебные иски, включая 15 случаев, когда фирма утверждала, что город несет ответственность за 41 миллион долларов суммарно из-за тротуарных и автомобильных травм. И травмы были настоящими, но характер и способ их получения не соответствовал заявке. Один человек, например, утверждал, что он споткнулся о металлическую плиту на тротуаре, за что судить можно было город. А на самом деле его просто избили свинцовой трубой. И это стало известно согласно полученным медицинским записям, включенным в федеральный иск. То есть это было достаточно наивно и на скорую руку. Он, видимо, сначала попал в госпиталь, где рассказал, что его побили, а потом по совету адвоката изменил свои показания. То есть это тот случай, как есть такая формулировка «slip and fall» – поскользнулся, упал, и уже дело. А тут slip and fraud. Поскользнулся и сжульничал. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации собственные, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 и озвучить их вот сразу после этого перерыва.
0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Новости.
12: Аналитические передачи.
2: Репортажи мнения экспертов.
12: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
23: Слышите? Шаги.
24: Этим утром многое может измениться.
25: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
26: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
16: Толковище. Прямо сейчас.

0: Я пытался принять один звонок, но звука не было, поэтому отключил, чтобы лишнего мата не было. В эфире. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, всем доброе утро и всех
0: Саш,
1: вам,
0: здрасте. Ой, Саша, вы пропадаете. Саша. Не, Саша, вы пропадаете. У вас, видимо... А, вот сейчас лучше.
1: Окей, я имею в виду, что Вася тоже может отдыхать и не бояться, что у него отсюда утро,
0: А,
1: потому
0: да.
1: что Вася точно так радуется. Да, я хотел сказать по поводу тенниса. На мой взгляд, я, конечно, дилетант и не профессионал, но на мой взгляд, Медведев ударил снизу под мяч режущим ударом. Он, обычно такие удары не бывают сильными и сбрасывают под сетку. И он, видно было, что он хотел попасть в стенку, но промахнулся и попал в человек. То есть это, конечно, очень плохо и нельзя делать так, но мне не было теншн ударить человека. Так что с этой стороны
0: ну, наверное,
1: я бы не стал так
0: конечно.
1: нагнетать. Спасибо. Согласен.
0: Да, вам спасибо. Но тут дело в том, что он до этого создал такую сцену, когда он Джоковичу 40 лет, он действительно мучается на корте, но это самый выдающийся теннисист всех времен, это бесспорно. И даже не столько по результатам, а ну, по совокупности. То есть его нужно, Джоковичу нужно преподавать в теннисных академиях. И он все еще играет. И в то время, как он мучается, его противник корчит рожи на корте, изображая стоящего на другой стороне корта, мучающего человека, который старше его на 10 лет. А то, что он потом не очень хотел попасть человеку в голову, это не имеет значения. Это все, это части одного образа. Так, теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции достигли новых рекордов, как было сказано выше, поскольку доходность облигаций немного снизилась. Это как качели. Доходность падает, акции побеждают. Доходность растет, акции выигрывают. Индексы завершили работу на новых рекордных уровнях закрытия S&P и NASDAQ. Доходность казначейских облигаций снизилась в сравнении с недавними максимумами. Десятилетние снизились чуть ниже 5,27% к концу сессии, после того, как в понедельник достигли самых высоких уровней с 2002 года. Казначейство Соединенных Штатов проведет тестирование рынка. Сегодня у них будет аукцион десятилетних облигаций. Рост доходности мировых облигаций по-прежнему тревожит инвесторов. В последнее время французские государственные облигации испытывают давление из-за опасений по поводу фискальных перспектив страны. Вот, кстати, слово «фискал» до отъезда в Америку для меня было «ябеда», означало в русском. А сейчас это в русском стало, затмило. Первое значение стало «фискальное». Люди понимают, что это про деньги, а не про ябеду. Ну, как с геями, то же самое. Был веселый, стал, чуть не сказал, педераст. А мог бы. Стоимость заимствований во Франции на 10 лет выросла до 5%, и эти доходности немного снизились вчера, как и облигации казначейства Соединенных Штатов и немецких банков. Цены на нефть подросли, Brent откатилась от порога в $100 до 158 центов за баррель. Поставки набирают обороты, поскольку экспортеры, что интересно, находят новые маршруты, но при этом сохраняются угрозы нападений на танкеры в Ормузском проливе. Акции чипов были смешанными. Seagate Technology упала более чем на 9% после сообщения о том, что компания рискует участвовать в конкурсе на приобретение производителя компонентов. То есть это риск определенный. И Western Digital тоже упал аж почти на 7%. С биржей все. Теперь по поводу чумы. Госсекретарь Марко Рубио призвал Россию раскрыть больше информации о смерти лаборантки. Давление возникло после того, как вчера Всемирная организация здравоохранения заявила, что возможный случай пневмонической чумы в России представляет очень низкий риск для других стран. Российские официальные лица сообщают, что нет доказательств смерти 28-летней технички от пневмонической чумы, а это редкая и тяжелая респираторная инфекция, которая распространяется каплями воздуха. Заболевание это реагирует на антибиотики, но в остальном почти на 100% смертельно. Российские власти поместили под медицинское наблюдение почти 200 человек и ввели карантинные протоколы в местной больнице. Сообщается, что исследовательский институт в Иркутске располагает образцами чумы для исследований по профилактике вспышек. Пневмоническая чума – самая смертоносная форма чумы. То есть одна из разновидностей – это то, что называют в миру черной смертью, которая унесла жизни примерно трети населения Европы, между прочим. Период с 1346 по 1353 год. Треть населения Европы за 7 лет стерли с земли. И смерть лаборантки вновь вызвала, естественно, опасения по поводу безопасности лабораторий. Тут Юхань вспомнился сразу и ковид. И начались дебаты о том, что исследования по усилению функции, а функция, то есть эффективность чумы, усиливается в таких лабораториях для того, чтобы понять, как реагировать в сравнении микро-макро, если будет масштабное заражение. И начались дебаты по этому поводу о том, что придача вирусам новых свойств, которые потенциально делают их более смертоносными или более заразными, чреваты большими неприятностями для человечества, потому что все спецы, которые работают в таких лабораториях, говорят, что гарантировать не утечку никто не может. Причем по этому поводу Госдума, ну там выделяют специально людей, которые в таких случаях проявляют активность. Госдума – это парламент российский, но он... Посольство Соединенных Штатов в России опубликовало рекомендации со стороны Америки, так сказать, дружеские, какие, что нужно делать в случае возможных проявлений чумы, на что зам председателя комитета Госдумы

ситуации с автомобилями ужасно интересная петрушка. На прошлой неделе множество автопроизводителей сообщили о доходах. И мы с Васей, Вася месяц не будет участвовать в шоу, мы с Васей поинтересовались тем, что происходит с автомобильной промышленностью на фоне высоких цен на бензин. И главные выводы оказываются такие, что гибридные и легковые автомобили, которые на бензине, в фаворе сейчас. И это, в свою очередь, в кайф азиатским автопроизводителям в этом квартале, поскольку Ford, General Motors и Stellantis отказались от этих категорий гибридных чисто и электро. На рынке Соединенных Штатов Kia предлагает 7 гибридных моделей, Hyundai 6, Honda 5 и Toyota 18. То есть, если, например, вы задумали то, что подумываю, о чем подумываю я, трейдинг, то есть, если больше спрос, комбинация такая. Вот, скажем, я купил свою Toyota, у меня Honda, спортивный гибрид, за 40 тысяч, 3 года назад. Сейчас, если просто посмотреть тупо, что говорят там, что говорит интернет, в том числе ChatGPT и Microsoft Copilot, у меня было две ситуации, когда машина была поцарапана, две аварии были. Суть даже и не важна. Кстати, блестящий совершенно бодишап, и никто не пожалел, когда послушался моих рекомендаций. Вот сейчас показываю картинку в Бруклине. Это из лучших соображений, никакой коммерции в этом нет, из лучших соображений для тех, кто окажется в подобной ситуации. Я уже знаю несколько лет этот бодишап, и они не становятся хуже. Назад. К электро- и гибридным машинам. То есть, если спрос на них возрастает, то это значит, что будет не хватать подержанных машин, поэтому цена на подержанные машины должна подрасти. Так что я думаю, трейдануть свою, если дадут за нее, ну скажем, не 25 по максимуму, а ну хотя бы 28, и поторговаться насчет Теслы, может быть. Но существуют другие варианты, к которым мы привычно относимся с пренебрежением. Там, скажем, Hyundai, там, Kia. Детройтские автопроизводители предлагают только две гибридные модели. Это среднего размера пикап Ford Maverick и версия Chevy Corvette. И все это влияет на общую долю рынка. То есть азиатские автопроизводители выпустили более половины новых автомобилей, которые американцы купили в третьем квартале, а автомобили американских производителей составили рекордно низкую долю – 36%. То есть получается, что гибридные автомобили корейских автопроизводителей отбирают все больше и большую часть покупательского рынка в Штатах. В частности, продажи гибридных моделей Hyundai выросли на 39%. Это сразу, в третьем квартале. А у Kia ошеломляющих 152% за один квартал. На 152% выросли. А японские автопроизводители сильно-сильно отстают. Продажи гибридов Toyota выросли на 29% за квартал, у Honda на 21%. Корейские автопроизводители, для справки, никогда не обгоняли Ford по продажам машин в Штатах, но спрос на гибриды в прошедшем квартале приблизил их к лидеру. А совокупные продажи Hyundai и Kia выросли до 506 200 автомобилей, в то время как квартальный показатель Форда снизился до 509 764, то есть они почти холка в холку идут. И разработка идет достаточно медленно. Причем это верно не только для производителей, но и для потребителей. Ford и General Motors планируют выпустить больше

0: гибридных моделей, но автопроизводителям нужны годы наращивания темпов, чтобы вывести на рынок новые и разные типы автомобилей. То есть, если ты начинаешь отставать, но ты большой, значит, ты ригидный, то тебя обштопают. А самые большие поклонники больших грузовиков и внедорожников не спешат искать что-то более экономичное по расходу топлива. В этом изумительная особенность, консервативная особенность американского рынка, ну, потребителей, тех, кто покупает машины, потому что американцы интереснейшим образом реагируют на высокие цены на бензин. Они реагируют тем, что меньше ездят, это показали опросы, или сокращают расходы в других категориях, но едят меньше, например, не обязательно меняя автомобили, потому что есть места, в которых ты просто должен на пикап-траке ездить, и все. Так что зависит многие вещи от того, где ты купил, где ты продал. С этой темой все. Если у кого есть что по этому поводу сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Следующая история по поводу запрета на книги. Я вообще, когда еще был советским человеком, ну, не знаю, как в других местах, но на Москве люди читали не только, естественно, сам издат, но привозные книги, которые не попадали в библиотеку. Бывали подозрения, что книга может быть запрещенной, но наказания были очень жестокие. Скажем, если у тебя на руках находили Орвела, 1984 год, ты получал 7 лет тюрьмы. Я знал людей, которые врезали в кошерную книгу, ну, типа «Капитал Маркса». Ну, правда, подозрительно, если человек в метро читает «Капитал Маркса», но в него был врезан какой-нибудь сам издат. Печатали книги под копирку. Причем на обычных печатных машинках, там 10 листов, последняя копия, вообще ничего нельзя было разобрать. Но это был тот самый сладкий запретный плод. И систематического чтения, которое необходимо для развития, поступательного развития ума, хотя это очень надо, это знают все профессиональные филологи, то есть вот как вот скажем, в спорте, ну, не сразу надо поднимать рекордную штангу. А для того, чтобы дорасти до понимания Шопенгауэра, а не только чтобы поболтать о нем в песочнице, для того, чтобы постичь, а как говорил Заратустра, нужно постепенно развиваться, начиная с курочки рябы. Довольно философская история. Но системного чтения быть не могло. И я об этом сожалею задним числом, но зато в последующих поколениях в нашей семье все в этом плане в полном порядке. Так вот, голову бы мне не пришло, что придет время, когда в самой свободной стране мира, куда я мечтал переехать и куда мы с вами переехали, в этом году введены запреты на 12 тысяч книг. Это естественно, в публичных школах, то, что называется государственное образование, 12 тысяч книг – это по всей территории Соединенных Штатов за последний год. Причем запреты, оказывают, охватили 7370 отдельных произведений, и это стало самым высоким показателем с тех пор, как некоммерческая организация PEN America начала отслеживать запреты в 2021 году, всего 5 лет назад. Причем больше всего под запретом оказался писатель, которого многие из вас читали от корки до корки всегда. Стивен Кинг под запретом. Самый забаненный автор, причем второй год подряд. Его новый роман «Другие миры», помимо этих, он вообще вышел вчера только. И более десятка штатов приняли масштабные законы о цензуре и об удалении книг, помеченных как откровенные, слишком или ненормативные, это с 2021 года. более десятка штатов. Книги, посвященные расе, сексуальности, гендерной идентичности, остаются одними из самых часто удаляемых. Общий счет запретов, в частности в Техасе и Флориде, которые наиболее консервативные по этой части, составил порядка 95% от всех зарегистрированных запретов по всей стране. И сторонники утверждают, что родители имеют право контролировать образовательные материалы своих детей, а противники утверждают, что запреты нарушают первую поправку. Все по этой части. Если у вас появились мысли по этому поводу, это славно. Но не все же могут их озвучить. Основная аудитория должна быть за рулем. Тем не менее, возможность предоставляется всем. Телефон студии 718-303-9090. Время на раздумья, пока мы послушаем наших рекламодателей.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
13: Радио-шоу всего Копенгагена.
14: За него стоят громадные масты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Звонков нет, переходим к следующей теме. В чате там совсем про свое. Помните, один из бумов, когда те, кто пошустрее зарабатывали, просто деньги валялись под ногами, буквально булыжники были вымощены из золота, булыжные мостовые, старая легенда. Кстати, по этому поводу у меня есть одна книжка, я собирался ее отдать. Вот я привезу, у меня довольно много хороших книг есть, я их хочу отдать просто людям, которые читают, и привезу в Мосвидеофильм, магазин на Брайтон, наверное, на следующей неделе. И придумаю как-то, чтобы вы доказали, что вы читатель. Если вы захотите почитать хорошую книгу и бесплатно при этом, то в этом магазине вы сможете получить там, может быть, я договорюсь с Вовой, с хозяином, и он какое-нибудь местечко, может быть, там стопочку поставит. И буду туда приносить, потому что у меня уже полная, уверен, что я перечитывать книги не буду. И одна из них у меня полное собрание сочинений Ильфа и Петрова.
17: Вот это.
0: Гляньте, какой толщины. Огромная. И я уже перечитывать это не буду, конечно, но решил посмотреть, а есть ли что-то, что я, может быть, не читал. Начал листать и обнаружил, что я забыл, о чем «Одноэтажная Америка». Это книжка, которую написали два великих юмориста, сатирика советских. Им было разрешено и рекомендовано поехать в Америку и написать эту книжку «Одноэтажная Америка». Причем они выполняли задания, потому что два их самых великих романа про Остапа Бендера лежали на полке много лет. И было сказано, я сейчас уже не помню всех деталей, просто когда-то об этом вычитал, естественно, в сам издате, что если вы напишете то, как надо, про Америку, то тогда Бендера почитают советские читатели. Так что интересно, как они это все описали. Это должно быть пропагандой. Я прочитаю эту вещь и тоже ее отвезу на следующей неделе в магазин. Почему я по этому поводу вспомнил, значит, доменные времена, когда правильно придуманный и зарегистрированный domain name приносил деньги, то есть появлялись большие компании, которые хотели выкупить и монополизировать все-таки рынок в этом плане. Есть один суффикс, который я лично просмотрел, но всем заниматься просто не с руки, хотя это напрашивалось. Это суффикс .si. Если вы не купили этот себе сайт, не зарегистрировали сайт с суффиксом .si, то вы уже опоздали, так как и я, потому что в истекшем месяце, вот неделю назад, уже регистрация закончилась. Почему? Потому что президент Трамп выпустил исполнительный указ на прошлой неделе, который требует от государственных органов называть искусственный интеллект сверхинтеллектом, SI, Superintelligence. И спрос на сайты, немедленно заканчивающиеся на точку SI, стремительно стал расти, хотя это, вообще говоря, домен Словении, у Словении суффикс SI. А покупки доменных имен с суффиксом .si выросли на 2199% в прошлом месяце. То есть таких доменов было зарегистрировано, купленных, то есть люди сочиняли сами эти адреса, 44 тысячи. В сравнении с тем, что в августе их было только 2 тысячи. То есть выросло в 22 раза. И покупки набрали обороты после того, как 19 сентября президент Трамп только намекнул на то, что собирается исполнительным указом переименовать AI на SI, то есть Artificial Intelligence на Super Intelligence. Он об этом намекнул, естественно, в трусах сосал. А затем регистрация сразу после этого намека, регистрация в этих доменах с суффиксом SI выросла до 11 тысяч 30 сентября. Это просто сразу на другой день после сообщения Трампа. И порядка 20 тысяч дополнительных покупок пришлись на первые два дня октября. Теперь все. И многие покупатели .si могут надеяться получить прибыль, когда они покупают эти самые доменные имена, если их можно будет продать попозже. Кстати, регистрация стоит определенных денег. Веб-хостинговая платформа Hostinger сообщила, что SI сейчас является вторым по популярности доменом после .com. Это сразу, фактически. Но только 3% этих самых .si domain names явно связаны с искусственным интеллектом. То есть все это звучит достаточно знакомо. И, вероятно, потому что, скажем, Ангия заработала миллионы долларов на буме доменов .ai. Это было 3 года назад. Под моим радаром пролетело совершенно. Ангия – это какой-то остров, который где-то в наших краях, но он под британским протекторатом, по-моему, находится. Но Словения, которая могла бы претендовать, потому что это фактически их суффикс, они не получат никакой прибыли из-за различий в способах сбора доменных денег за регистрацию доменов. Мне, конечно, сразу пришло в голову то же самое, что могло бы прийти кому-то из вас. Вот скажем, если могу ли я вчинить иск Calvin Klein за то, что они украли мои инициалы. То есть CK это stands for Calvin Klein, а SK, который пишется точно так же, означает Сева Каплан. С этой темой все. Если у кого-то есть что на этот счет сказать, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. В чате это, скорее всего, что исключено, что что-то может быть интересное. Да. Теперь еще один тренд, очень полезный для молодых людей, особенно если у них есть способности к математике. То есть ситуация достаточно двойственная. Мы отдаем себе отчет, должны, по крайней мере, в том, что искусственный интеллект или суперинтеллект, неважно, по результату он отберет работу у всех тех, кто стремится в рынок высоких технологий. И с одной стороны это так, но с другой стороны, если человек будет пытаться обогнать в эффективности и в производительности искусственный интеллект, то он обречен. Это понятно. Но если вместо того, чтобы обгонять, научиться его использовать, именно так, использовать, то тогда все может быть совсем по-другому. И история, которую я вам сейчас расскажу, она как раз иллюстрирует эту возможность. Два бывших математика, совсем еще молодых, им по 20 с небольшим, сейчас управляют одной из крупнейших, а может быть при этом наименее известных торговых компаний на самом горячем рынке Уолл-стрит, это рынок предсказаний. Звать их одного Зак Хроман, другого Таннер Хоук. Они основали в 24-м году Elsidine Technologies. Elsidine – это зимородок, если по-русски, птичка такая. Я поэтому зимородка тут на экран выставил. И они за два года вошли в топ-10 трейдеров на биржах Соединенных Штатов. Причем биржи это включают колши, это рынок прогнозов, чьи ставки на спорт, на выборы и прочие события стремительно набирают популярность. И хотя ведущие маркетмейкеры регулярно вкладывают миллиарды долларов, только прямо в месяц миллиарды долларов в рынке прогнозов, Elsidine практически не имеет никакого публичного профиля, то есть они не спешат зарабатывать на этом. На их сайте написано «check back later», то есть типа «ушла на базу», как на пивных ларьках в Советском Союзе. Их профиль на колши частный, private, то есть войти публика туда не может. Вообще мало кто слышал об этой фирме. Но вы, смотрящие толковище с Севой Капланом, теперь стали исключением, и на этом знании можно заработать. Теперь основатели эти двое, Зак и Таннер, они говорят, что вообще они не секретничают. У них просто другие приоритеты, и никакого заговора здесь нет. А в школе Зак Хроман был членом сборной Соединенных Штатов по Международной математической олимпиаде, а Таннер Хоук участвовал в чемпионатах мира по соревновательному программированию. После колледжа и стажировок в мощной компании Jane Street, где они впервые встретились, этот дуэт начал торговать на рынках прогнозов в 23-м году, и основал Elsidine в следующем году, то есть в 24-м. Смотрите, с какой стремительной скоростью осваивают этот рынок молодые талантливые люди, которые не страшатся вступить в гонку. То есть закончил колледж, поступил на работу, через год, где они познакомились, они уже начинают пробовать рынок прогнозов, еще через год основывают Elsidine, а еще через два года о них говорят уже все. К началу 26-го года, тоже интересный момент очень для тех, кто хотел бы повторить модель, они приобретают Valence, фирму по торговле на рынке прогнозов, которую, кстати, поддерживает Y Combinator. Что здесь интересного? Вместо того, чтобы самим проходить процесс регистрации и оформления, они покупают, что возможно, что легально, фирму, которая уже через это прошла, и таким образом выигрывает во времени и в нервах, потому что не все могут продать это. и обретают права на то, чтобы дальше, значит, уже легально соревноваться как бы в этом супермарафоне. Сейчас компания Y Combinator — это компания, которая вкладывает в всякие интересные стартапы, причем основал ее Сэм Олтман. И я в каких-то проектах с Y Combinator участвовал несколько раз. Получить от них поддержку чрезвычайно непросто. И мой опыт показал, какие проекты нет смысла затевать вообще. Кстати, если у кого-то из вас есть мысли на этот счет, пишите в комментариях к сегодняшнему шоу. Я с удовольствием помогу, чем могу. Сейчас компания LCDine выходит на рынок прогнозных блоков для хедж-фондов, семейных офисов и других учреждений. Она, LCDine или LCDine, как хотите, находится в авангарде нового типа очень продвинутых пользователей. Подчеркиваю, основная мысль, зачем я вам всю эту тему рассказываю, это не соревноваться с искусственным интеллектом, а пользоваться им. А речь сейчас идет о новом типе пользователей на рынках предсказаний. То есть это ребята, которые идут своим путем. И в некоторых случаях успешные индивидуальные трейдеры нанимают небольшие команды для поддержки операций и делают, в принципе, миллионы в неделю на таких платформах, как Polymarket. Многие из них начинающие трейдеры, которые используют даже команды ботов, отслеживающих крошечные движения цен между площадками и даже совершающие сделки. То есть это крошечный рынок, который приносит миллионы в неделю. Такие площадки, как Калши, ищут именно таких трейдеров для увеличения объемов на своих платформах и иногда предлагают индивидуальным трейдерам кредиты для торговли на своих платформах. И с этим надо быть очень осторожным. Я, например, занимаюсь дейтрейдинг, но не каждый день, но очень боюсь своего же азарта, потому что я могу не остановиться. Тем более, что кредиторам в гонке за доминирование на этом новом рынке нужны крупные игроки как никогда. А конкуренция за торговый поток, то есть кто будет торговать на какой платформе, идет очень ожесточенная. Платформы прогнозирования предлагают даже ежемесячные стипендии трейдерам и варианты на покупку долей в их компаниях. Вот, кстати, Y Combinator этим занимается. Калши сообщает, что ее биржевое подразделение не предоставляет кредиты, а Polymarket, это два гиганта, отметил, что более широкое участие на рынках прогнозов углубляет ликвидность, усиливает открытие цен и дает более точные прогнозы, которые, естественно, приносят пользу всем. И теперь новички рассматривают возможность привлечения капитала от друзей, private equity, семейных инвесторов или даже традиционных фирм с Уолл-стрит, чтобы воспользоваться бумом в торговле. Есть один дядя, которого следует слушать, он грамотный очень, Боб Фитцсиммонс, это исполнительный вице-президент Wedbush Securities, который сказал, что ему несколько раз в месяц предлагается регулярно группы, просто буквально трейдеров в возрасте около 20 лет, которые стремятся привлечь деньги в свои проекты. И Фитцсиммонс сказал, что эти ребята сидят просто по подвалам своих родителей, где делают рынки. И отсюда начинается взрывной рост. Так что нынче 20-летние с хорошим образованием, талантливые и энергичные, сбиваются в двойки-тройки и буквально переходят на монашеский режим. То есть какие там девчонки, партии, они не делают ничего, кроме создания торговой инфраструктуры, а миром правят купцы. Зачем создавать новый Amazon, когда на дворе высокая технология? Часть того, что облегчает запуск, это низкие стартовые затраты, особенно с инструментами искусственного интеллекта. И в таких площадках, как Polymarket, трейдеры могут делать микроскопические ставки. То есть сделки стоимостью в 50 центов, и в случае победы получаешь доллар. Но это кажется, что мало, а это 100% навара. Так что идет борьба за кусочек пирога. И не говорите, что Сева Каплан не сообщил вам о новой золотой лихорадке. На этом все на сегодня. До встречи завтра. Где? в толковище с Севой Капланом.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
17: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах продолжается кубок главных бейсбольных лиг. Вчера два полуфинальных матча в Кубке Национальной лиги. В Атланте команда Атланта Брейвс принимала действующих чемпионов Лос-Анджелес Даджерс. Даджерс выиграли со счетом 3-1, лидируют в серии 2-1. Я напомню, для победы в серии необходимо выиграть 3 матча. Также вчера Сан-Диего Падрес принимали дома Милоки Брюерс, и святые отцы выиграли у пивоваров из Милоки со счетом 4-3, но в серии лидирует 2-1 команда Милоки Брюерс. Сегодня в Бронксе, в Нью-Йорке, Нью-Йорк Янкис принимают команду Tampa Bay Rays. Это третий матч полуфинальной серии Кубка Американской лиги. Первые две игры Tampa Bay на своей поляне в Санкт-Петербурге выиграла. Сегодня третий матч. Если Янкис проиграют, они прощаются с реальностью, прощаются с возможностью победить в Кубке. Если победит сегодня команда Tampa, она шагнет в финал Кубка Американской лиги. Теперь мы с вами на хоккейных полянах. Вчера Нью-Йорк Рейнджеры играли дома в Madison Square Garden, принимали соседи Нью-Йорк Айлендерс, победили со счетом 5-2, это четвертая к ряду победа Рейнджеров. После поражения в первом матче в Бостоне они одержали 4 победы и лидируют в группе Метрополитен, у них 8 очков. Дьяволы принимали вчера хоккеистов Юты, Мамонтов из Юты. И Мамонты победили Дьяволов со счетом 5-3. Защитник Юты Михаил Сергачев отличился 3 голевыми передачами. Действующие чемпионы Каролины Харрикейнс играли в Монреале, победили со счетом 6-4. Так, в Метрополитен у Рейнджерс 8 очков после 5 матчей, у Каролины 5 очков после 4 матчей. НБА продолжаются тренировочные матчи команд Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера, в частности, команда Бруклин Нетс играла в Шарлотт, совсем недалеко от меня, в 2,5 часах езды. Меня на этом матче не было. Бруклин победил со счетом 124-40. И мы с вами на футбольных полянах. Вчера в Сент-Пол, это Миннесота, Соединенные Штаты Америки принимали гостей с севера, Канаду, и американцы победили со счетом 1-0. Единственный гол в ворота канадцев забил 19-летний американец Джастин Эллис. Таким образом, в течение 2 недель американская команда сыграла 4 тренировочных матча. Все 4 выиграла у Чили, у Перу, у Мексики и у Канады. Ну и мы с вами в Европе. Там продолжаются игры Лиги наций УЕФА. Вчера в группе A3 Команда Англии выиграла у Чехии со счетом 3-0, причем капитан команды англичан Харри Кейн забил 2 гола. Это был его 125-й матч за национальную сборную. Еще одна игра, и Кейн станет рекордсменом по выступлениям в английской сборной. Также вчера в этой группе Испания играла в Сплите с Хорватией, выиграла со счетом 2-1. Оба гола ворота хорватов забил арсенальский человек Микель Марина. Итак, в этой группе у Испании после 4 матчей 12 очков, у Англии 9 очков, у Хорватии 3 и у Чехии 0. Командам осталось сыграть по 2 матча. Две первые команды выйдут в полуфинал Лиги наций УЕФА. И два слова о теннисе. В Пекине завершился открытый чемпионат Китая по теннису. У мальчиков победил Новак Джокович. Вчера в финале он играл с австралийским теннисистом Алексом де Амура. Джокер выиграл первый сет на тайбрейке 7-6. Во втором сете при счете 1-0 в пользу австралийца. У него была травма, он покинул корт. Таким образом, Новак Джокович стал чемпионом открытого чемпионата Китая. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. Вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
19: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
20: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
23: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
24: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
16: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
16: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас сегодня 7 октября. Этой вот совершенно печальной, трагической даты. И не помнить об этом, не понимать, что происходит, что произошло тогда, что происходит после этого, я считаю, это преступление. Образованный человек, человек, который понимает, вообще живет в этом мире, обязан знать какие-то вещи. В любой стране, в любом народе и так далее. Понимать, для того, чтобы реагировать правильно на и так далее. Ну вот у нас вот, сегодня я вам покажу, я уже говорил про Голливуд, который у нас реагирует, как он хочет, где он хочет, на что он хочет. Причем реагирует абсолютно неверно. И одновременно у нас есть целый ряд товарищей в русскоговорящей среде, которые реагируют тоже, как говорится, совершенно аховым образом. Это вот так называемая вот эта русская оппозиция или хорошие русские, как их кто там называет, я не знаю. В общем, то есть это в принципе одно и то же. Идет спор о названиях. Я, честно говоря, не хочу заниматься вот этой семантикой, а именно объяснить о том, что происходит неправильного. Понимаете, в наше время все очень просто. Тут не надо очень долго думать, гадать и так далее. Даже не нужно сильно, понимаете, быть колоссально образованным. На Израиль напали. Совершенно напали вероломно. Напали не на военный объект, напали прежде всего на мирных жителей, на поселки вокруг. Напали из территории, которая де-факто имела полностью 100% свою территорию для себя, управляла ею независимо, и то, что она превратилась в бардак, это, то есть Хамас, то, что превратил Газу в Хамас, вернее, в бардак, это абсолютно заслуга этого самого Хамаса и всех, понимаешь, его жителей вместе взятых. Каждый год или через год они устраивали обстрелы Израиля, это постоянно продолжалось, они никогда не были довольны тем, что они имели, они всегда хотели больше, они хотели весь Израиль, они продолжают хотеть весь Израиль, они не хотят делиться. У Израиля, в принципе, патовая ситуация с ними, понимаете, то есть Израиль вынужден будет с ним каким-то образом разделяться. Почему? Потому что в Израиле они их принять не могут, не хотят, не могут, ну это понятно почему. И как говорится, продолжать вот такой вот ситуации, понимаете, что они как бы держат их в каком-то виде оккупации, тоже, скорее всего, это нереально. Поэтому какое-то государственное образование, не сейчас, не сегодня, я не знаю когда, но, в принципе, это, наверное, единственный выход. Потому что трансфер, который очень многие обсуждают, в принципе, очередной раз оказался невозможным. Мы это видим по событиям после 7 октября, это много обсуждалось. Никто этих людей нигде не берет, это абсолютно полный нонсенс, понимаете, говорит о том, что возможен трансфер. И вот как пишет сын основателя Хамаса Хасан Юсеф, он приличный парень, он, как говорится, понял всю эту ситуацию, он как раз делает свою карьеру на том, что выступает против Хамаса. И он вот говорит, что палестинская... Вот 7 октября состоялось не потому, что палестинцам не давали государство, а оно состоялось потому, что его дали им. То есть им дали вот эту Газу, где они посредством туннелей из Египта, который тоже знает об этом, но молчит, хотя обнес Газу огромной стеной, намного больше, чем Израиль обнес Газу со своей стороны. Туда поставлялось оружие, туда поставлялась амуниция, туда поставлялись невесты, бараны, машины и так далее. То есть эти туннели служили фактически постоянным хайвеем для поставки всего, что только можно. И вот накопив эти средства, понимаете, сделав вот эти глайдеры, на которых они взлетели, это, конечно, надо отдать должное их смекалке, этих всех инженеров, их бы смекалку, как говорится, в правильное русло. И цены бы этим всем арабам бы не было. Но вся их мысль направлена только как на то, что резать, убивать, захватывать, подчинять и так далее.
Вот и что там творилось, я сегодня рассказывать заново не буду. Мы, любой человек, еще раз повторяю, любой грамотный человек, ударение на грамотный, может открыть интернет и посмотреть совершенно жуткие картинки того, что там происходило. Фильмы, картинки, клипы и так далее. Все это есть. Но вот что меня больше всего вот задевало, задевает и, понимаете, даже уже раздражает, просто раздражает, это вот реакции людей на данное событие. Понимаете, это же, еще раз повторяю, тут не надо быть сильно большим грамотным и так далее. Ну вот, понимаете, вот объявляются люди, которые считались где-то в Советском Союзе, да не в Советском Союзе, а в России, вот до Украины. Украина — это как фильтр вообще сработала, интересный. Считались нормальными. Считались, вот, как говорится, на самом верху. Они там получали зарплаты, они были на хлебных должностях, они были в центре внимания, они критиковали Путина, они критиковали того, другого, десятого. Считались экспертами в тех и иных вопросах. Оказалось, они мыльный пузырь. Если это настолько странно наблюдать, что вот их заслуги все сводились к тому, что они вот как бы критикуют Путина. Ну да, один из них таких был вот Сергей Вакуленко, который оказался простым обычным антисемитом. Когда он посмотрел, ему дали посмотреть фильм «NASA – The Real Story». То есть это исправление вот той НАЗы, которая вот где вот, как говорится, сплошные наговоры, то, что сделали вот эти два израильтянина, что это наговоры на сам Израиль и так далее. Посмотрели «NASA – The Real Story». Ну, окей. Значит, я этот фильм «NASA» пока не смотрел, все собираюсь, еще времени как-то на эту муть нету. Я понимаю, что они сделали. Это очередной пасквиль на Израиль, потому что Израиль во всем виноват. Но вот что пишут по поводу вот этого Вакуленко, пишет Кейт Литвак, вот надо просто прочесть. Еще один хороший русский решил вклиниться в дебаты между пропагандой Хамаса в открытую, финансируемой Катаром, и пропагандой западной цивилизации, финансируемой, вероятно, Израилем. И вот, я иногда думаю, почему такое количество хороших русских, сбежавших от войны на Запад, так поглощены развенчанием, в кавычках, стандартного репертуара западных правых. Правые критикуют образование в собственной стране. Лжецы, кричат они. Все отлично, у них с образованием, не лжецы, все так, как они говорят. Тогда фашисты. Плохо — это хорошо. Правые критикуют собственную прессу. Тоталитаризм. Критика прессы — все свобода слова. Их купил Путин. Правые требуют прекратить цензуру у себя в стране. Лжецы, никакой цензуры там нет. То бишь есть, но цензура — это хорошо и правильно, чтобы плохие люди не обманывали народ. Правые требуют прекратить миграцию из третьего мира. Расисты. Правые отменяют зеленые законы, установленные во время левых администраций. Убийцы. Казалось бы, вы же тут временно, вот эти русские хорошие. Большинство, вы вообще не тут. Вы в Германии, Латвии и Польше, а зеленые законы убирают в Техасе. Образование реформируют во Флориде. Террористов уничтожают в Газе. Вам какое дело? Это не ваша страна, не ваше будущее. Интерес понятен, когда мимо проходила. Я тоже иногда с удовольствием читаю, скажем, об Индии или Бразилии. Но у хороших русских в отношении западных правок не любопытство, а обсессия. Постоянно. Крайне эмоциональная реакция. У них тут армия Акакия Акакиевича, которые обнаружили, что в соседнем подъезде живет супермодель. Завели в WhatsApp группу о деталях ее жизни. Когда она вышла, куда она пошла, кто с ней, с тортиком или с вином, новые сапоги. Она не знает, что они существуют. Но она — это центр их жизни. Сейчас начинаю понимать. Вот эти хорошие русские хотят вернуться в 2013 год. Еще не захвачен Крым. Как похорошела Москва. Жизнь бьет ключом. Хорошо платят в большой компании. На твои лекции в Москве ходит народ. Твои интервью показывают по телевизору. Друзья в театре говорят, есть шанс, что поставить твою пьесу. И вдруг все развалилось. Вместо Москвы теперь сидишь где-то в какой-то Литве. Или, боже упаси, Болгарии. Потеря статуса, потеря качества жизни. И вечное ожидание, когда же наконец все это закончится. Я смогу обратно вернуться в 2013 год. Очевидный ответ – никогда. Слишком трудно принять. Поэтому предпочитаем ответ – вот-вот.
Нужна только, чтобы Украина победила в войне. И тогда Путина уберут, все его служки разбегутся, и все скажут, ну, наконец-то, наступит опять 2013 год. И я вернусь в Москву. И меня снова назначат на хлебную должность большой корпорации. И снова пригласят читать лекции в университете. И зададут роль в театре. И важную газету редактировать. Потому что жить в провинции у моря невыносимо. Провинция у моря — это некоторые живут в Израиле, некоторые живут в Латвии, некоторые живут в Голландии. Но они не находятся в центре вот этого всего водоворота, понимаете, господа? Они стали бывшие. Но мы эту роль приняли добровольно и были, в принципе, и рады стать бывшими. А они ее приняли насильственно. Их выгнали. Они убежали, потому что им грозила просто натуральная смерть в этой стране. Для возвращения необходимо, чтобы, во-первых, американцы и европейцы безостановочно присылали деньги на войну, а во-вторых, чтобы украинцы воевали до полного поражения России. А я буду сидеть в Европе, хлопать в ладоши, наблюдая за этим аттракционом. И потому правые, которые требуют перенаправить деньги с финансирования чужой войны на собственные школы и больницы, не просто живут своей нормальной жизнью, принимают обычные бюджетные решения, в их, собственно, нет. Они создают мне одинокую старость в чертовой дыре и лекции в домах престарелых. Тоже об украинцах, которые призывают к миру, не включающим полный разгром путинского режима. Но их критиковать стрёмно, хорошо сказать не получается. Поэтому мы просто заключим джентльменский договор об украинской политике не говорить. В общем, западные правые стоят на моем пути в Москву 2013 года. За это я их яростно ненавижу. Они не политические оппоненты, с которыми можно говорить отстраненно и цивильно, а после дебатов выпить пиво в местном пабе. Нет, они личные враги, против которых все методы хороши. Бедняги израильтяне попали в обоймы просто потому, что топить западных правых невозможно без того, чтобы топить Израиль. Тут цепочка крайне проста. Западные левые требуют уничтожения Израиля. Для моего возвращения стрелка от этого. Для моего возвращения в Москву 2013 года необходима победа западных левых. Стрелка дальше. Значит, к уничтожению Израиля нужно относиться как к необходимой цене, как к сопутствующему ущербу. Ну, я тему разовью немножко дальше. Понимаете, ситуация такая, что вот когда мы видим от украинской или русскоговорящей публики, которая за Украину, какую-то совершенно необъяснимую ненависть к тому, что делает Трамп или предлагают вообще правые как таковые, знаете, то действительно мы видим, понимаете, фашист, нацист, постоянные вот эти вот эпитеты и так далее. Хотя самое интересное, что режим или правительство Трампа, оно по целому ряду основных своих показателей, вот именно, что оно не правое, оно гибридное. У него полно всяких, как говорится, каких-то движений, которые я много раз об этом на это указывал, чисто демократического характера. Его же, например, заигрывание с профсоюзами или его законы по защите американского рабочего. Вот эти самые тарифы и так далее. Это же фактическое вмешательство государства в свободную экономику. Нарушение вот этих глобальных вот процессов, которые шли свободно до Трампа, а теперь они идут через позицию тарифов и так далее. То есть это фактическое, но одно из регулирований экономики. То есть поэтому, как это может быть чистый вот республиканец? В том-то и дело, что Трамп, он какой-то гибрид. Гибрид, скорее всего, от того, что нужно делать в стране. В стране финансовый кризис, он занимается финансами. В стране абсолютно несправедливая торговля, Китай поглощает все и вся на своем пути, он пытается бороться с Китаем. В стране засилие иммигрантов, которые, понимаете, совершенно выводят страну, понимаете, вот посмотрите на Францию, и все станет ясно мгновенно, что это вызовет какой-то кризис, падение страны. Он борется с иммиграцией и так далее и тому подобное. То есть он делает то, что надо делать. Это не правое и не левое, это необходимость. Но когда такой, как Трамп, понимает, что эта война, которая происходит в Украине, между Украиной и Россией, она как бы отвлекает
ресурсы, деньги, внимание на то, что, в принципе, Америке нужно очень опосредованно, вот тут начинается вот тот самый заскок у всех вот этих товарищей, которые, понимаете, находятся на Западе, которых туда удалили, и которые теперь находятся в состоянии бывшие, причем бывшие, еще раз повторяю, бывшие, которых заставили быть бывшими. И вот и на этом все строится. Из-за этого у них вот эта вот, понимаете, бесконечная истерика, крики, шум и так далее. Здесь нету никакого выхода, никакого сценария, понимаете? В Америке и вот сейчас во Франции, скорее всего, в Испании, в Италии уже наступило, в Нидерландах, скорее всего, тоже будет какой-то, потому что там сейчас очень левое правительство, придут рано или поздно правые. Сейчас начались погромы, из Франции перекинулись на Бельгию. Говорят, что, да, и что что-то уже даже происходит в Монреале, в Канаде. То есть, я вам скажу такую вещь, что вот это вот поведение левых и вот эта политика, которую ведут левые, как говорила Тэтчер, самый главный их враг – это время. То есть рано или поздно левые правительства доказывают свою полную несостоятельность. Вопрос просто, как они это докажут? В виде полного падения, полного коллапса в Европе, в виде гражданской войны в Европе, возможно, и, возможно, даже у нас. Или это будет в виде какого-то перестройки политики, понимаете, что действительно появится очень-очень такой какой-то действенный конгресс в Америке, например, правого направления, которые будут менять в нормальную сторону. Мы называем это правой, но на самом деле это не правое, это в нормальную сторону. Понимаете, когда мы начинаем говорить о том, что туалеты существуют для мужчин и женщин, это есть нормально, это не есть искривление зеркала. А когда начинают там требовать, что есть еще 33 или там 38, или 48, или еще сколько-то там каких-то дополнительных полов, и каждому нужен свой отдельный туалет, вот здесь это называется уже все, заскок. Я считаю, что должен быть еще один туалет, ЮНИСЕФ, который вот для любого. Ты считаешь себя там, я не знаю, кем-то, чем-то, как-то, пожалуйста, вот. Иди отправляй там свои, но ты не имеешь права лезть в женскую уборную, требуя признать тебя женщиной. Мужскую, пожалуйста, правда, мужиков. Самое интересное, что всех этих товарищей, писающие мужики, или, пардон, какающие, не интересуют. Это вообще интересный момент. Их интересуют только женщины. То есть у меня такое большое подозрение, что это вид сексуального удовольствия. Подсматривать за женщинами в раздевалке, в туалете. Потому что никакие они не трансвеститы, они обычные подсматривающие дядечки. Ну, в общем, бог с ними, мы сейчас не об этом говорим. То есть вот о чем я говорю. Не надо путать нормальность и свободу западного общества со вседозволенностью, понимаете? То есть не надо думать, что наша благотворительность это есть от слабости, это есть от нашей благотворительности, а это стало восприниматься как должное. И вот какой-то должен произойти какой-то массовый или серьезный пересмотр вот этих вот всех ценностей. Потому что иначе это ведет к кризису и уничтожению страны вообще как таковой. И вот из-за этого, понимаете, вот эта вся эта публика, русскоговорящая, которая оказалась на Западе, внезапно оказалась не у дела, оказалась никому не нужна. С их мнениями, с их великими задачами и так далее. Понимаете, с их великой Россией тоже никому не нужны, никогда далеко и абсолютно не великой. Вот в этом все дело. Поэтому вот есть то, что есть. И их от этого знобит. И у них истерика. И вот об этом мы и обсуждаем. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
7: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
10: Дэвид Зон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Еще раз. Ну, в общем, вы поймите такую вещь. Это как бы мне это уже давно... Я думаю, что и вы это понимаете. Мы просто суммируем. Израиль назначили виноватым во всем, везде, всегда. Израиль в авангарде фактически считается правой машины, такой наступательной, правого бастиона, против хорошего левого лагеря. Причем в левый лагерь записали вот этих вот всех этих бандитов, натуральных бандитов, которыми являются палестинцы, является Хамас, является... другие террористические организации и так далее. Они сейчас и Аль-Кейду с Осамой бен Ладеном потихонечку попытаются записать в хорошие люди. Потому что если в Америке ранается кандидат на пост сенатора с заявлением, что 9-11 мы заслужили, то, понимаете, то мы в одном шаге от того, что сказать, что знаете, мы абсолютно не поняли такого замечательного человека, как была Осама бен Ладен, а

Айман Аль-Завахири, его второй человек. Мы вообще не понимаем, что такое братья-мусульмане. Это прекрасные люди. Аль-Кейда, братья-мусульмане, ИГИЛ, Талибан и так далее. Это вообще, понимаете, это верующие, праведные люди, которые исповедуют Бога, а мы типа безбожники или вообще что-то такое. Вот я говорю, мы в одном шаге от этого, чтобы нам это сказал кто-то. Просто еще не решились, просто наглости не набрались, но это пройдет. Вот в этом все дело. То есть Израиль назначен виноватым. То есть раньше это были евреи, теперь это Израиль, понимаете, что? Потому что евреев это как бы считается расизмом. Окей, давайте назначим Израиль. Израиль назначен виноватым, это считается нормально. Они не могут смириться с его существованием, они не могут смириться с тем, что... Да, даже те русские, которые не русские, а сами евреи, понимаете? Это очень много среди этих, в кавычках, русских, которые бывшие, чисто еврейского происхождения. Некоторые из них даже осели в Израиле. Но их Израиль при этом раздражает. Знаете, я вам скажу такую вещь. Знаете, если вы не согласны с политикой Израиля, или вас раздражает эта страна, не живите там. Я понимаю, да, Израиль может чем-то раздражать, но, слушайте, как любая другая страна может чем-то раздражать. Кого-то раздражает Америка, я даже таких людей знаю. Ну, раздражает, значит, не живи здесь, живи в Италии, живи в Польше, живи где ты хочешь жить, но или где тебя не раздражает. Видите, мы эту страну выбрали, а они их сюда забросило. Они здесь, понимаете, проходящие гости, и знаете, такие с высокого, понимаете, высокого вот такого вот... порога критикующий, типа, ваша Америчка. Что этот Израиль, какое-то, понимаете, местечковое, какое-то там еврейское, понимаете, поселение. Ну, понимаете, еще раз повторяю, есть критика, а есть озлобленная, такая, знаете, высокопарная дерьмо такое, которое выплескивают. Вот это вот именно второе. Еще раз повторяю, можно критиковать, есть более чем достаточно чего критиковать. А есть... просто вброс дерьма на вентилятор. К сожалению, есть очень известные фамилии вот в этом списке всех этих хороших русских, которые вот этим активно заняты. Причем некоторые обижаются, что их называют оппозицией или там что-то такое. Я не знаю, как их, еще раз повторяю, вот эти названия, как их назвать, конкретно оппозиция или хорошие русские, или плохие русские, или новые русские, или еще что-то такое. Мне, честно говоря, уже надоело выяснять вот это вот. А как их лучше называть, как правильнее? Мне вот это вот весь этот поиск ярлыка уже давно достал. Вы понимаете, о чем идет речь, и я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о вот этих вот товарищах, которые были в свое время на «Эхо Москвы», которые были в целом ряде русских газет, которые критиковали Путина и так далее. Причем они правильно его критиковали. Я тут ни минуты не собираюсь спорить с этим. Неправильно критиковали Путина. Его режим, его вот этот, весь вот этот бардак, который там происходит при нем. Слушайте, у меня даже никаких сомнений. То, что они на украинской стороне, тоже они правы. Мы тоже на украинской стороне. Мы просто понимаем наши limitations в этом отношении. Трамп понимает эти limitations, то есть наши возможности. Господа, вы понимаете, без ядерной войны вы Россию не свалите при Путине. Путин защищает не Россию, защищает самого себя. Поэтому если он будет защищаться, его зажмут в угол, он да, применит ядерное оружие, если кто-то его не пристрелит. Но ведь так как это не происходит все эти годы, то я очень сомневаюсь, что это пристрелит состоится. То есть мы должны ждать, пока он сдохнет. А дальше будет какой-то другой человек, с которым точно начнут переговоры, будет это правильно в сторону Украины или нет. Точно начнут переговоры с Путиным, значит, уже ведут переговоры. Потому что санкции не работают, мы это совершенно четко видим. В условиях развития Китая, в условиях, которые вот есть, это не то же самое, что было во время Холодной войны 1. Холодная война 2 намного более сложна из-за логистики. И Трамп, кстати говоря, делает очень много для того, чтобы эту логистику для России убить. Вот, например, понимаете, вот сейчас вот идут выборы в Бразилии.
к власти там, скорее, я очень надеюсь, придет сын Больсонаро, Флавио Больсонаро, и этого старого маразматика Лулу социалиста выкинут подальше. Все, это тогда завершит, тогда вся Латинская Америка фактически стала правой. То есть она вышла, то есть таким образом она перестает участвовать во всем этом танце с Китаем, она перестает участвовать в этом БРИКС, она участвует, перестает в китайских платежах и так далее и тому подобное. Ну, может быть, что-то там останется, но это уже будет, как говорится, американская вотчина. Все это состоялось почему-то, что Трамп прикрыл момент финансирования из Америки, который шел, мы финансировали. Понимаете, вы просто подумайте, мы из Америки финансировали де-факто коммунистов. Если он еще прикончит Кубу, мирно прикончит. Это будет аховое событие. Понимаете? Я ему желаю это. Я желаю, чтобы он и с Ираном закончил. Все это, в принципе, подрубает вот это вот корни вот этой вот распространяющейся болезни, которая называется четвертый мир. Это Северная Корея, это Китай, Россия, Иран на сегодняшний день, Куба и оставшиеся, понимаете, какие-то людоеды, которые остались. Он этих людоедов, Трамп, в принципе, от Мадуро уже нет. Или те, которые стремились людоеды, тоже перестали туда стремиться. Колумбия, понимаете, из страны левого толка становится страной правого толка. Обратно, потому что, ну, да, вот перестали финансировать всех этих сумасшедших, типа Петро, который там был, и, понимаете, там пришел к власти нормальный президент. Потому что я так понимаю, что в Латинской Америке они уже наелись этим левым режимом, левым социализмом, интернационализмом по полной не хочу. Мы тоже им наелись. И поэтому получается так, что, понимаете, вот казалось бы, эти кто-то какой-то там Рабинович, который, понимаете, в России был большим, понимаете, критиком Путина, теперь критикует фактически Трампа. Ты критиковал фактически посткоммунистический режим Путина, а теперь ты проталкиваешь посткоммунистический режим у нас здесь в Америке? Ну и плюс, понимаете, почему-то считают, это творческая интеллигенция, вот именно русского такого закваса, они почему-то считают себя вот именно прежде всего социал-демократами. Я не совсем понимаю почему, но вот у них вот это вот заложено, вот эта социал-демократическая европейская традиция, что это как бы вот модно, это правильно, это... Тренд такой, ну, я говорю, это фактически как вот стиль моды. В чем, что это под собой несет и подразумевает, они дальше не обсуждают. У нас цензуру вводили не правые, у нас цензуру вводили левые господа. Понимаете? Вот то, что сейчас происходит в Англии, где левое правительство, там существует де-факто цензура. Свобода слова де-факто в Англии отменена. На целый ряд предметов, если ты критикуешь государство, в соцсетях ты ставишь. В общем, я не люблю, чтобы по всему, всей Англии висели палестинские флаги. Тебя могут за это посадить в тюрьму. Вот за это. Придут или нет, это не ясно, но могут. В Америке я могу сказать, вы можете написать что угодно подобного рода. Вас трогать не будет, у нас свобода слова возведена в абсолют. Может быть, кому-то это не нравится. Да, есть какие-то нацики, которые кричат «Хайль Гитлер» где-то, понимаете, на каком-то радио, на каком-то веб-сайте. Да. Есть свои перегибы. Знаете, у нас вот эти вот сумасшедшие пропалестинцы бегают, мы не знаем, что делать с их свободой слова. Мне тут один наш, мой бывший тоже, опять-таки, слушатель, бывший, понимаете, тогда ли он... Мы с ним разошлись в разные стороны, говорит, свободу же тоже надо контролировать. Нет, свободу не надо контролировать. Свободу слова не надо контролировать. Если вы призываете к убийствам, то это призыв к убийству, это уже не свобода слова. То есть надо применять, понимаете, вот есть первая статья, свобода слова, ты в свободе слова призываешь к террору. Вот начинается вторая статья, антитеррористическая деятельность. Почему мы это не применяем, я пока не понял. То есть нужен какой-то аргумент в Верховном суде, что есть свобода и слова, допустим, от тех же
пропалестинцев и что есть пропаганда терроризма, поддержка терроризма. Я думаю, что этот аргумент в Верховном суде уже назрел, чтобы они точно обозначили, что и что. Но еще раз повторяю, вот когда вот эта вся эта орда русских появляется где-то на Западе, и половина или даже две трети из них еврейского происхождения, и они начинают критиковать Израиль за то, что Израиль сделал после 7 октября, ну, это уже из разряда ну, мерзости какой-то. Был один единственный геноцид, который произошел. Он был вот этого самого 7 октября. Когда прилегающие к Газе поселения, там, проходящие там фестиваль молодежный, далее зашли какие-то бородатые бармалеи, и во имя Аллаха начали убивать, резать, насиловать, сжигать всех подряд. Понимаете? Вот это был геноцид. Увели там 250 человек пленных, из которых многие не вернулись. Вот был сейчас вот печальный юбилей, вот эти вот малыши, вот эти бибосы. Каждый раз смотрю эту картинку и так далее, понимаете? Или вот этот вот мужчина, за то, что я сказал эту фразу, меня на Фейсбуке отправили в бан. Вот этот мужчина, который потерял двух дочерей, потерял жену, потерял родного брата. Сам был в плену, был очень таким упитанным, вернулся худым и очень старым, выглядящим, ему что-то 50 с чем-то лет. Ну, например, мой ровесник. И вот он возвращается из плена, худой, страшный, седой. И узнает, когда он пришел домой, что нету ни двух дочек, ни жены любимой, ни брата родного. Вот как жить дальше? Вот это я эту фразу написал на Фейсбуке. Меня обвинили, что я распространяю пропаганду суицида. Идиоты. Вот именно этот идиотизм, вот мы сейчас обсуждаем с этими новыми русскими, вот на том же самом уровне. Потому что если вы не понимаете, что делал Израиль после того, что произошло это дикое событие, значит, вы идиот. И никаких у меня извинений для вас не будет. Израиль, я вот сейчас говорю чисто декларативно, воюет наиболее щадящими методами. Если бы он воевал бы не щадящими методами, во-первых, жертв было бы намного больше. Не 70 тысяч, а было бы 1500. Потому что намного проще воевать с Газой, закидать всю Газу целиком. Очень большими мощными бомбами, что никогда сделано не было. Сравняли целые районы, но вся Газа не полностью легла. Понимаете? Есть бомбы, которые уничтожат так, что даже подвала не останется. Там бы никого бы уже не было. Вот это намного проще. Понимаете, всю Газу просто стереть с лица земли. Тогда было бы количество населения погибшего, было бы вот именно те 2 миллиона 100 тысяч, что там живут. Выжило бы, может быть, 100 тысяч из 2 миллионов. А там выжило 2 миллиона. То есть получается, что Израиль уничтожил примерно плюс-минус 3% вот этого населения. Геноцид, это, например, вот когда был в Литве или в Польше с евреями. В Литве уничтожили 94% литовских евреев. В Латвии уничтожили 98% латышских евреев. В Польше уничтожили 90% евреев, самое большое количество число евреев, которое жило в мире, там уничтожило больше 3 миллионов человек. В одной Польше. Вот это был геноцид. А то, что произошло в Газе, это война. Это война со всеми вытекающими. Особенно война, когда мы понимаем, что война ведется в городских кварталах, которые тесно построены между собой. Когда мы понимаем, что воюющая против тебя армия террористов прячется за гражданскими спинами, специально подставляет гражданских лиц под пули, потому что это их главная амуниция в прессе. Но когда мы знаем, что пресса это абсолютно левое создание, понимаете, это левые паразиты,
которые именно ищут, понимаете, чуть ли не занимаются постановкой прежде всего. Вот всех этих кадров, понимаете, что невероятно мертвый внезапно ожил. Когда мы знаем, что вот эти вот самые, ну, вот эти хорошие русские тоже, понимаете, или хорошие там французы, или еще француз, кто-то хороший, в кавычках, смотрит именно на хороших с точки зрения правой, левой. Если Израиль правый, значит, все остальные левые, они правильные. Даже если это бандиты Хамаса. Вот как это все делается. Я поэтому, вот я знал большое количество вот этих вот русскоговорящих, которые вот именно занималась тем, что выступали против Путина, как говорится, собирались на митинги, поддерживали. Это все очень правильно было сделано, и хоть и бесполезно, но правильно. Путина, конечно, все эти протесты где-то в Нью-Йорке, где собирается 50-100 человек, никогда не свалят. Ему на это плевать. Собиравшиеся полицейские, которые нас там охраняли и так далее, говорили: слушайте, а чего вы не выступаете в России? Чего выступаете здесь? Что это даст? Что вы стоите с плакатом перед посольством или перед консульством? Ничего не даст. Конечно, ничего не даст. Потому что Россия не есть нормальная страна, понимаете? Другая страна бы как-то реагировала на это. А Россия реагировать на это не будет. В этом все дело, понимаете? То есть вот это вот разочарование, вернее, осознание того, что из себя представляет Россия, я думаю, до многих очень долго не доходило. До меня это дошло быстро. Что они реагировать на это не будут, что это, что Россию свалят экономические и военные меры вместе взятые, а не... В чем свалят после смены власти. То есть, еще раз повторяю, вот когда Путина не станет, то есть его следующий человек станет объектом возможных переговоров со стороны Запада. Они ему предложат: давайте закончим эту напряженность, давайте четко разграничим позиции, вы тут, мы там. То есть будет какой-то детант, то что называется. Этот детант, любой человек, который будет в России после Путина, не сможет взять, понимаете, ну, то есть если не начнется коллапс России. Коллапс России я не представляю себе. Экономического. Особенно в наших условиях сегодня. Поэтому, то есть я, даже если Путин исчезнет, другой любой его последователь не будет торговаться по поводу вот этих вот украинских захваченных земель, там, Крыма и так далее. Он не будет это делать, потому что он тогда политический труп внутри России. Для них этот Крым — это как воздух необходим. Я не понимаю, почему, но это чисто вот русский... Далее, пока Россия не потерпит военное поражение потерпеть она не может, имея ядерное оружие. Не может. А мы не будем заниматься повышением этой ставки до такого состояния, что мы можем перейти к ядерной войне. Совершенно не важно. Совершенно мимолетным ходом. Оно не стоит для нас того. Вот именно вот здесь, вот тут, и начинается вот эта вот самая непонятка между украинскими слушателями, патриотами и проталкивателями, и такой позиции, как у Трампа. Трамп хочет закончить войну любой ценой. А украинские товарищи хотят только справедливого мира, который нереален, невозможен. И вот понимаете, и когда ты говоришь обратное, все... Значит, Трамп плохой, значит, правые плохие, значит, все, что связано с Трампом, это плохо. Понимаете, а вот сейчас последние вот несколько дней идут хорошие новости, лично для меня. Вот сейчас, например, в Японии Трамп разворачивает вот эти новые ракеты NMSS Anti-Ship. Ну, то есть антикорабельные ракеты, нового варианта. Там гарпун всегда стоял, но он устарел, слушайте, гарпун уже 50 лет этой ракете. Они размещают новые ракеты. На японских островах всего 70 миль от Тайваня. Вот это хорошая новость. Хорошая новость. Потому что она направлена против Китая. Вот вчера была другая новость, что в Америке начали строить гигантский. На 3,5 миллиарда. 3,5 миллиарда, господа. Новый, фактически, новую верфь. 3,7.
которая будет находиться рядом с Балтимором, огромная верфь, которая будет строить подводные лодки. Потому что там мы не успеваем строить, но нужны нам подводные лодки. Я здесь это рассказывал. Будет называться Sparrow Point, а строит это компания Anduril. Anduril, если вы помните, это знаменитый меч из романа Толкиена, которому убили или должны были быть убиты главные враги. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям
9: хорошее настроение.
8: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Нью-Йорке 8 часов утра.
11: WSNR, Jersey City.
10: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Стране грозит неминуемое банкротство в случае победы Демократической партии на предстоящих выборах, поскольку демократы сразу отменят все торговые пошлины, заявил президент Дональд Трамп. Цитирую, «Если победим мы, республиканцы, эти дивиденды в $5000 будут выплачены. Демократы же этого сделать не смогут», подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами у Белого дома. Выборы состоятся 3 ноября. В настоящее время обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы. США рассматривают возможность отмены безвизового режима с Израилем. Американская делегация, которая сейчас находится в Эмиратах, прибудет в Израиль в ближайшие дни. Проверка проводится на фоне расследования обстоятельств инцидента с рейсом Fly Dubai. Напомню, в 2023 году Кнессет по требованию США принял закон, предусматривающий предварительную передачу израильским властям данных о пассажирах и членах экипажей, прибывающих в страну. Это было одним из условий присоединения Израиля к американской программе безвиза. Теперь американская сторона намерена проверить, выполняются ли эти требования на практике. Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе в Лондоне 3 февраля. Среди лотов топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытается прорубить дверь. На продаже также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек. Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Кубрика «Космическая Одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за 800 тысяч фунтов. Аукциону будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
16: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

0: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. Еще раз. Вторая тема, которая у меня сегодня, это проблема с рентом. Вот я вам сейчас зачту одну часть, которая, что происходит у нас в Испании, но вы можете точно переложить это на Америку, на Мамдане и так далее, что из этого будет происходить, то есть совершенно четко и ясно, понятно. То есть, знаете, если бороться с кризисом нехватки жилья, а это именно нехватка жилья социалистическими методами, то это значит, понимаете, грубо говоря, давайте для того, чтобы всем хватило, организуем коммунальные квартиры. А в нормальном понимании это дерегуляция рынка, где рынок и спрос, и предложение уравновесят друг друга. Но это так боятся сделать наши левые товарищи, что они, понимаете, ждут, пока произойдет полный коллапс вот этого, всей этой надстройки, что называется. Окей, значит, это их, как говорится, попытки. Вот мы видим, что-то подобное сейчас вот вызвало кризис в Испании. Потому что там, вот я рассказывал, там одну бабушку пытались выселить, потому что дом купила другая компания, они пытались ее выселить, ей было 87 лет, она там прожила 77 лет в одной квартире. Ей подняли, то есть, на 100% рент. Конечно, это вопиющий конкретный случай, и что-то, вот понимаете, надо какие-то должны быть определенные ограничения, но не то, что предлагают в Испании. И вот что пишут. Значит, в Испании происходит полная жесть. И со стороны из Андоры, на это все смотреть особенно занимательно. Каталония в сентябре утонула в ливнях, а теперь Барселона опять горит, благо ливни все теперь тушат. Горит она так регулярно, и контейнеры там поджигают с такой любовью, что их, похоже, продают в магазинах пиротехники. На улицах беспорядки. Все это происходит потому, что левак, социалист, премьер Испании Педро Санчес пытается протащить через парламент безумные и вредные для экономики законы. Государство должно еще сильнее контролировать рынок аренды и ограничить цены, а выселение заморозить. Санчес уже второй раз пытается провести через парламент свои ограничения по аренде. И второй раз ему не хватило голосов. Причем это не мелкая поправка, а полный набор. Еще сильнее ограничить рост аренды, автоматически продлевать договоры, то есть, ну, лиз на квартиру, заморозить выселение, сделать то, что называется бессрочный лиз. Заморозить выселение, вообще забрать у рынка возможность самому определять цену. И вот практически одновременно на улице выходят десятки тысяч людей с требованием сделать ровно то же самое. То есть мы берем левые методы, то есть когда они не могут протащить закон, они начинают буянить и хулиганить на улицах. Что как бы заставляет политиков на них реагировать, особенно слабых политиков, особенно левых политиков. Что мы видели с демократической партией на примере Флойда, когда они все встали на колени и стали реагировать на требования какой-то левой толпы укурков. Пример, которому не хватило голосов в парламенте, идет добирать их на улице. В итоге парламент голосов не дает, а в Барселоне горят контейнеры, летят камни в полицию. Проблема с таким регулированием недвижимости в известной экономике уже 100 лет. Ты ставишь потолок цены на аренду. Первое время все счастливы. Люди, которые уже снимают квартиру, платят меньше. Политики рассказывают, как они победили жадных владельцев недвижимости. А дальше доходность недвижимости падает. Инвесторы перестают вкладывать деньги. Те, кто собирался строить жилье для аренды, думают, а нахрена мне вообще сюда инвестировать, если государство долбанутое. В итоге новое жилье строится меньше. Существующее жилье владельцы начинают выводить из долгосрочной аренды, продавать или переводить другие форматы. Предложение уменьшается еще сильнее, и через несколько лет оказывается, что дешевое жилье вроде бы существует, только снять его невозможно. В Испании проблема не в том, что квартир физически дохрена, а мерзкие буржуи-инвесторы специально сидят на них и не дают людям жить. Проблема как раз в том, что жилья в тех местах, где все хотят жить, тупо не хватает. Ну, как и у нас. Не хватает порядка 7 миллионов квартир в Америке. Барселона, Мадрид и другие нормальные города притягивают людей. Туда приезжают иностранцы, специалисты, предприниматели, студенты, люди с деньгами, люди здесь с идеями. Нужно строить больше жилья, быстрее выдавать разрешения, снимать ограничения на строительство, увеличивать предложение. Но вместо этого государство говорит, нет, давайте мы просто запретим цене расти. Гениально. Если у тебя не хватает хлеба, надо просто принять закон, что хлеб не может стоить дороже 1 евро. Хлеб от этого, конечно, станет сильно больше, в кавычках. Причем последствия этим не заканчиваются. Когда в городе становится невозможно снять нормальную квартиру, то она сложнее переехать. Меньше приезжают специалисты, предприниматели, экспатов, людей, которые создают компании, платят налоги, вообще двигают экономику. Капитал тоже начинает смотреть в другую сторону. Потому что капитал, зараза такая, почему-то не любит страны, в которых государство в любой момент может поменять правила игры, сказать тебе, что ты имеешь право зарабатывать на активе, который ты купил за свои деньги. И сколько ты можешь зарабатывать на этом активе? Санчес два раза зашел в парламент с одним и тем же законом. Два раза получил по мордасям. И сделал единственный логичный виноват парламент. В понедельник он его распустил и назначил досрочные выборы на 29 ноября. Ненаучно. Не, ну а что? Обосновал он это тем, что, между прочим, не экономика, а перед тем, что народ возмущен. Потому что парламент попирает интересы простых людей в пользу немногих. То есть улица для него не проблема, а аргумент. А вторник его правительство приняло практически те же 100 декреты, заново понесет их в постоянную депутацию в Конгресс. Это орган, который работает вместо парламента, пока парламент распущен. Парламент сказал, нет, теперь парламента нет, а декреты есть. Вот такая демократия. Парламент проголосовал против, казалось бы, все, не хватило голосов. Убеждай людей, меняй закон, иди на выборы или вообще куда-то. Но нет, параллельно начинается давление улицы, давление охлос. Политики начинают использовать его давление как аргумент, и получается, что если парламент голосует не так, то можно попробовать объяснить парламенту правительственное решение горящими мусорными баками. Ну, то есть это левый популизм, давление на правительство за счет того, что из-за того, что существует проблема с рентом. То же самое примерно, только немножечко с другими сценариями происходит в Нью-Йорке, в Балтиморе, в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Бостоне и так далее. Понимаете, лендлорды объявлены врагами народа. Будет попытка вначале они пытались вот ввести этот бессрочный лист. Я не знаю, насколько это у них прошло через закон. То есть сейчас вторая попытка у них идет, что они жалуются на лендлордов. То есть там телефон просто обрывается. Потому что жалобы просто копируют одну под копирку. С тем, что люди звонят и говорят, что их квартира не отапливается, или текут окна, или неправильный душ, или еще какие-то нарушения. И эти нарушения могут быть исправлены только вот каким-то кардинальным переделом и так далее, и так далее, и тому подобное. И если эти нарушения постоянно там присутствуют, и лендлорд не реагирует, пусть какое-то количество раз, то квартира конфискуется. И вот эти сейчас поэтому жалобы плодятся специально, чтобы перейти к конфискации. Как это будет происходить, я ума не приложу, потому что это, конечно, зависит в судах и так далее. Но попытка будет сделана. Понимаете, и попытка эта очень будет иметь большое количество сторонников. Вот в целом, о чем мы говорим. Это уже Нью-Йорк, это уже не Мадрид. Понимаете, именно попытка конфискации квартир за их неправильное состояние. Давайте так назовем. Окей, наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, все телефоны, все линии свободны. Мы обсуждаем, у нас сегодня годовщина 7 октября. Я так понимаю, что несмотря на всю эту трагедию, люди не стали умнее, стали глупее. Тех, кого нужно было научить, их, в принципе, учить уже бы было не нужно. А тех, кого надо было научить, они научаемые. Ну, вот как-то так. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Что-то телефоны опять у нас все молчат. Такое впечатление, что телефоны звонят для того, чтобы молчать. Знаете, как оно интересно работает. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, вы в эфире. Иди ты нахуй, ёб твою мать.
5: Где сам? Добрый день, вы в эфире.
7: О, это снова лифт, извините.
5: Добрый день, вы в эфире. Да, плохо работают телефоны. Добрый день, вы в эфире.
8: Добрый день. Меня слышно?
5: С перерывами, но пока слышно, да.
8: Я вожу машину, поэтому, может быть, плохо слышно. Я хотел рассказать, как обстоят дела со стороны лендлорда. Потому что я лендлорд, в принципе, я был и снимал квартиры сам, и сейчас имею квартиры. Эти квартиры превращаются просто, я не знаю, в какой мусор. Они специально уничтожают эти квартиры. Я, в принципе, всегда делаю все для своих жильцов. И невозможно не сделать. Меня слышно?
5: Да, слушаю.
8: А невозможно не делать, потому что чуть что сразу все жалуются, приходят в комиссии, проверяют, вода не той температуры, все делается. Но люди научились пользоваться этой ситуацией. Они превращают квартиру в мусор, все ломают. И более того, еще снимают, приводят друзей и на этом зарабатывают деньги.
5: Какой у вас выход? Какой выход? Не сдавать квартиру?
8: Не сдавать. А как не сдавать? Эти деньги вложены. Мы собрали деньги, вложили в эти квартиры. Это как думали, ну, что
5: значит,
8: это
5: вы будет капитал. Значит, вы будете рисковать, я понял. Да.
8: Ну, на сегодняшний день я не могу выгнать этих людей, но при первой же возможности я продам это ниже того, что оно было. Потому что это такая головная боль, что... Я думаю, что вместо того, чтобы прижимать таких людей, как я, они должны создать какую-то программу государства, что вот эта бабушка, о которой вы говорите, доплатить лендлорду, вместо того, чтобы идти в тяжбы все вот эти и строить что-то новое. Не легче просто иметь программу, чтобы доплатить что-то и все. Вот так.
5: Не знаю. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
9: А, добрый день. Я не добрый. Знаю, меня слышно?
5: Да,
9: значит, хочу сказать, что проблема тут, что у людей нет терпения. И если пытаться делать все, запрещать и ограничивать спрос, то, конечно, предложение никогда не догонит. Кроме того, вы знаете, что по законам Нью-Йорка, вот я работал директором нашего кооператива, если человек не платит и даже ведет себя очень плохо, там разрушает собственность, это годы берут и огромные деньги, чтобы его выселить. А как же тогда, если наоборот отбирать у лендлорда квартиры, кто же эти квартиры будет содержать? То есть я считаю, что это путь тупиковый. Но с другой стороны, надо позволить свободное строительство. И надо понимать, что сначала будет насыщаться рынок наиболее прибыльных, дорогих дорогого предложения для более состоятельных людей. И только когда он насытится, тогда будет насыщаться более, значит, рынок более affordable, где margin going to be lower. Но еще я хочу сказать по вашей другой теме. Вы коснулись важную тему странного поведения российских современных иммигрантов. И тут очень важно заметить. Помните, как у нас Хиллари Клинтон говорила, называла людей, которые ее не поддерживают, deplorable и irredeemable. Проблема в том, что вот это вот высокомерие, что люди, хоть есть вот такая самоназначенная элита, которая не хочет представлять интересы выборщиков, интересы населения. Она хочет нам говорить, как нам надо жить и что нам надо делать. И при этом она не хочет к нам прислушиваться. И делает это страшно высокомерно. И, в общем, что же касается российских, таких Хиллари Клинтон, они еще хуже. Они боятся, ненавидят и презирают людей, интересы которых они должны представлять. И они считают, что мы им тут что-то должны. Они считают, что мы должны им там обеспечить власть. А мы так не считаем. Если они хотят бороться с каким-то правительством, пусть борются в свободное от работы время и за свой счет, не за наш счет. А наше правительство должно представлять наши интересы. А наши интересы мы будем торговать с любой Россией, с любым Китаем, если это нам выгодно. И вот в чем дело. И мы не хотим быть империей, а мы хотим быть государством, которое представляет интересы собственного населения. А что касается, кстати, прибалтийских, да, они уничтожили в Литве, они уничтожили евреев в Латвии, они пришли в Белоруссию и стали уничтожать евреев. Тех, которые уничтожали евреев, они там, как и на Украине, сделали своими героями. И они хотят, чтобы мы вот это поддерживали и защищали. Спасибо не надо. И то же самое, если на Украине существует коррумпированный режим, который своими героями объявил тех, кто фактически сражались на стороне нацистов и уничтожали мирное население, еврейское население, русское население, то мы не должны это поддерживать. Мы не должны поддерживать режим, который коррумпированный, отмывает кровью наши такс-доллары. А что касается России или Китая, мы не должны говорить, каким им надо быть. Если нам выгодно, мы будем с ними сотрудничать и торговать. Нравится это кому-то или нет? То есть тут, в общем-то, все просто.
5: Да, я понял. Спасибо. Алло? Спасибо. Да, спасибо. Ну, понимаете, в том-то и дело, что вот если придерживаться вот этой прагматичной позиции, как придерживаться Китай, что они торгуют со всеми, кто торгует с Китаем. В свое время этой же позиции придерживался Израиль. Израиль был в таком бойкоте от целого ряда правильных государств, что он начал торговать с неправильными. Например, Израиль торговал и активно общался с ЮАР, активно общался с Чили, когда там был Пиночет и так далее. То есть это были неправильные режимы, их там все на них фукали и так далее. Израиль с ними общался и делал бизнес и так далее. Почему? Потому что те, которые не фукали, они с Израилем разговаривать не хотели. Понимаешь, поэтому Израиль принял, понимаете, такую формулировку. Мы будем общаться со всеми, кто общается с нами. Все. И, наверное, это правильно. Наверное, это правильно, потому что вот это вот, понимаете, раз где-то идет война, причем война, я так понимаю, абсолютно бесперспективная на сегодняшний день, то мы, понимаете, получается, закрыли сами себя и пытаемся, как говорится, Путина вы таким образом не свалите. Не свалите, это уже давным-давно, понимаете, понятно. Я не думаю, что с ним надо торговать в открытую всем, что только можно. Если, ну, тем, что мы вынуждены делать, там, например, дизелем или титаном, который производится, допустим, только в России, мы, как говорится, не можем или не хотим налаживать это у себя, значит, видимо, мы должны делать какие-то исключения. Потому что для нас это имеет первостепенное значение. Ведь нельзя все интересы Соединенных Штатов поставить в услуги того, что происходит в Украине. Я это много раз говорил. Нельзя это делать. Понимаете? Потому что ни одно население у нас здесь в Америке не оценит вот подобную экономику, не оценит подобные усилия. Ведь они будут сидеть, понимаете, в каких-то бесконечных проблемах, а тут мы будем, понимаете, помогать какой-то стране вести войну, потому что так далее. Мы под эту войну таким образом не подписывались. Это тоже надо, вот понимаете, разграничивать, что есть война, что мать родная. Так, 718-303-90-90. Еще раз повторяю, вот эта вот ситуация, которая идет и по поводу в Украине, и по поводу Израиля очень шумят. Потому что как-то Израиль, понимаете, недостаточно им помогает. Вот сейчас вот скандалы Украины с Южной Кореей, что Южной Корее они пытаются как-то заставить помогать Украине, когда Южная Корея делать этого не хочет. Ну вот, понимаете, да, понимаете, вот не хочет и все. Не помогает, не участвует или не участвует достаточно и так далее. И, понимаете, в Украине начинают их пытаться заставить через газеты, как они это часто делают. То есть создать какое-то, понимаете, давление через газеты. Но на южнокорейцев это не подействует. Южнокорейцы выставили это в обратную сторону, тоже в газеты. Вы хотите через газету, так и будет. Ну что добилась Украина? Ничего. Южная Корея требует извинений. Понимаете, есть какие-то вещи, которые можно делать и которые правильно делать, есть, которые какие-то нет. Ну ладно, бог с Украиной, дело не о них. Ну просто вот, понимаете, когда вот разговор заходит всех этих хороших русских и так далее, которые пытаются и нашим, и вашим, и здесь, и там, и так далее, и пытаются остаться на плаву, когда они явно давным-давно никому черту не нужны. Они бывшие. Они должны принять эту роль, понимать, что все это, понимаете, они обратно, наверное, никогда не вернутся. А если вернутся, то в очень-очень там пожилом возрасте. Россия так никогда не работала. Слушайте, понимаете, когда туда вернулись все эти Солженицыны или вернулся Войнович и так далее, они уже вернулись в очень-очень пожилом возрасте. И тоже, понимаете, не были уверены, что они правильно сделали, что они вернулись. Есть какие-то вещи, которые перманентны. Вот, в частности, отъезд из России. Это перманентное состояние. Другой вопрос, что мы, опять-таки, я тебе говорю, и точно, только с позиции понимания, вот, что происходит, не есть возможно поставить свою жизнь в зависимость от кого-то другого. В общем, так или иначе, у нас эта годовщина, конечно, она себя очередной раз показывает, понимаете, как лакмусовая бумажка, где можно понять, кто есть что, кто за что, кто правильный, а кто нет. Вот мы это совершенно четко и видим с этой вот печальным событием, которое произошло в Израиле. Израиль это как вот лучший тест на нормальность. Так. Перерыв и продолжим.
10: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская

офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Я надеюсь, меня слышно. У нас здесь опять техническая какая-то заклинка. В общем, то, что мы обсуждаем, это совершенно продуманная ситуация, понимаете? Я так и...

0: ожидал. Просто то, что бывшие русские, которые сами являются представителями этой еврейской расы, еврейского народа и так далее, то, что они, вот, как говорится, во всем этом участвуют или, понимаете, или свое фе выражают, или, понимаете, так высокомерно молчат, потому что Израиль поддержать его, понимаете, вот они, наверное, не могут. Не могут. И вот в этом выражается, наверное, вот вся смелость нормального политика от, скажем так, политика вот именно ради политики. Есть люди, которые вот будут то, что называется государственные деятели. Они делают то, что правильно делать. Они не занимаются политикой вот ради самой политики, понимаете, ради собственного места. Они занимаются ради все-таки страны, ради вот чего-то такого, вот что-то более, куда более вечного. А есть те, которые политиканы, вот они вот на сегодня есть и так далее. Вот это, к сожалению, вот эта вся эта, вот эта русскоговорящая публика, которая каким-то образом повернулась. И вот таким образом себя сейчас показывают с Израилем, они, это значит все, это мусор. Мусор. Они даже сами понимают, что они мусор. Из-за этого такая истерика стоит. Вот в чем дело. Они понимают, что они мусор. Нечего тут бояться сказать, что это так и есть. Видите, нечего сказать, нечего бояться. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, у меня небольшая просьба. Пожалуйста, не дайте мне заговорить по двум вопросам очень коротко. По поводу вот этих людей, по поводу тех, кто имеет вас. Я хочу обратиться к нашим маленьким лондонцам, кто сейчас для ассессмента купил квартиру. Бойтесь профессиональных риэлторов. Что это такое? Вы подписываете агримент с человеком, у которого прекрасно финансовые там все документы. Он езжает первые полгода, он прекрасно платит, все нормально. А потом бац, он придирается к какой-то мелочи. И это по цепочке идет, и он года три не платит. Суды стоят в Нью-Йорке на их стороне. Поэтому мой совет. Потребуйте от брокера, или ассет-брокера, или ассет-агента, чтобы он посмотрел его предыдущую историю. Это первое. Теперь второе. Я вам как-то позвонил по поводу того, что эксперты должны участвовать в том, как расходуются все эти огромные деньги. Значит, я тогда не стал вам объяснять, как я это вижу. Это должна быть для начала какая-то пилотная программа. По лотерее там в стране там 3-5 штатов должны быть выбраны. И в этих штатах разрешено создать комиссию из чисто волонтеров, никаких политиков, которые будут участвовать в распределении этих денег. Это вот один из таких путей,
0: каких деньгах, еще раз мы говорим уже? Я что-то
1: потерял. Я говорю о том, который государство собирает огромные тексты, и потом они расходуются на раздутую социалку. Ну, совершенно непонятно, куда вот деньги.
0: Понятно. Спасибо. Вот это нереально. Спасибо. Никаких волонтеров, конечно, не будет. Это должны делать профессиональные органы. Должны быть, понимаете, нормальные профессиональные органы. Что, кто вам даст волонтеров допустить в ВРС куда-то? Ну что, вы смеетесь, что ли? Добрый день, вы в эфире. Что ж с телефонами такое, а? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
2: Как слышим,
0: есть? Да, вот сейчас есть, слышу.
2: Ну, года прошло, это не по это трагично. Вообще виноваты, которые должны уже в тюрьме давно сидеть.
0: Вас прерывает, я слышу куски какие-то. Ладно, бог с ним, телефоны... Не хочу неприличными словами выражаться. Не работают. В общем, так или иначе, мы то, что Израиль делает, это абсолютно правильно он делает. Это он ведет войну наиболее гуманным методом. Ничего лучше другие делать там не будут. Наоборот, если бы это было связано с Америкой, если бы это воевала Франция, воевала бы Англия, воевали бы вообще кто угодно, где угодно, как угодно, они бы воевали бы намного более грязно и с намного большими потерями вот при таком, при таких условиях, чем есть сейчас. Просто, понимаете, у Израиль воюет за выживаемость. Он не воюет за какие-то ништяки, за подарки, за первое место, за золотые буквы, за остаться в истории и так далее и тому подобное. Понимаете, что можно приписать кому угодно на Западе, в частности Трампу. Трамп, может быть, понимаете, очень хочет, понимаете, остаться в истории и так далее. Поэтому он очень многие вещи делает ради этого. Окей, я это купил, я это спокойно к этому отношусь. Это тоже есть причина, тоже есть повод. Но это нельзя сравнить с тем, что делает Израиль. На Израиль напали, устроили то, что устроили. Израиль отвечает. Ответить более гуманным способом на то, что произошло в Газе, вот 7 октября, я считаю, невозможно. И самое главное, а почему? А зачем? Почему те, на кого напали, вырезали, убили, должны быть гуманны? Я пытаюсь понять это дело. Это кто приписал вот эту гуманность? Понимаете, вообще общество создало вот после Первой и Второй мировой войны, вот создала себе целый ряд каких-то вот ограничений, как бы из самых лучших побуждений. Но на самом деле эти ограничения, они глупые. Они создали так называемый вот это, понимаете, вот давайте вот воевать гуманным способом. Или давайте воевать, вот есть какой-то проверенный ответ. Какой-то там, я не знаю, ну как называется, то есть... Как они говорят, адекватный ответ или пропорциональный ответ. Что такое пропорциональный ответ? Я все пытаюсь понять. Как может быть пропорциональный ответ на что-либо? На такую ситуацию, о которой мы говорим. Кто считает, что есть пропорционально, что нет? Мы начнем обменивать одну жизнь на другую? Откуда пришла вот эта, понимаешь, полная ересь с пропорциональным ответом? А вот она пришла именно вот из этих вот самых людей, которые сидят совершенно в полной безопасности. Им ничто не угрожает. Они ни за что воевать не будут, даже за собственную страну не воевать не будут в той же Европе. Им плевать на все это. И они выдумывают правила. Правила поведения тем, кто да, воюет в реальных условиях. Не понимая, насколько, как эти условия складываются. Понимаете? Они придумывают на ходу это. Воюй так, это применяй, то не применяй, сюда стреляй, это нет, ах ты то, ах ты это и так далее и тому подобное. Они придумывают ограничения. Понимаете, у меня такое впечатление, что уже создалась какая-то своего рода бюрократия для войны, которая придумывает, ну, знаете, есть регулирование там, я не знаю, по энергетике, регулирование по здоровью, регулирование по фармацевтике. Регулировать. Вот они пытаются придумать регулирование, а как воевать в войне. Особенно это регулирование очень интересно выглядит, когда у дикарей и людоедов, которые на тебя нападают, никакого регулирования нет, им все можно. А вот когда ты им начинаешь отвечать, то тебе ничего нельзя. А досужая публика, вся вот эти вот, все эти новорусские, понимаете, или кто они там, whatever. Они свято придерживаются этих правил и считают, что именно все должны им подчиняться. Мне тут один звонил товарищ и говорил, понимаете, ну что вы хотите, это же геноцид там, понимаете, или понимаете, бомбежка Дрездена, это геноцид. Нет, это не геноцид, это война называется. Называется война до победы. Любой ценой. Тотальная война, когда нету больше мирных жителей. Мирные жители в тылу строят снаряды, растят урожай, собирают танки, шлепают бомбы и ракеты, пули отливают. Это уже не мирные жители, это участники войны. А еще тем более участники войны были в той Газе, которая ринулись после того, как прорвали вот эти вот заборы. Прорвали бульдозерами. И туда ринулось порядка 7 тысяч мирных, в кавычках, жителей, для того, чтобы грабить, убивать и насиловать. А потом с гордостью показывали эти кадры, как они возят эти голые тела мальчишек и девчонок еврейских, понимаете, сложенных пополам, там одну девочку из Германии, которую там, как ее, Лавку ее звали, по-моему, у нее фамилия была, приехала туда, на этот фестиваль. Ее изнасиловали, убили, потом сломали пополам, положили голую в трак и били палками по дороге, понимаете, все вот этот труп били палками. И нам после этого говорят, что мы должны иметь пропорциональный ответ, мы должны правильно воевать, мы должны то, другое, пятое, 29-е. Да плевать надо на все эти правила, вы понимаете, надо давным-давно плюнуть на все эти правила. Взять всю вот эту охапку венских, женевских протоколов и бросить в туалет. Давным-давно пора. Потому что ничего полезного, никакой полезной нагрузки они не несут, потому что все вот эти дикари этого мира, как только им надо будет, тут же отказываются от всех вот этих вот, понимаете, ограничений. Тут же отказываются. И начинают делать то, что им выгоднее, приятнее, понятнее. А ты, извини меня, будь любезен, как говорится, ограничивай себя, будь цивилизованным, будь правильным. Вот Женевская конвенция, вот там, я не знаю, Ословская конвенция, вот... Нибирианская конвенция. Скоро будет Марсианская конвенция. Вся жизнь, не жизнь, а сплошная конвенция. К черту их конвенции. Вот понимаете, вот вы, когда у вас придут, изнасилуют вашу жену, убьют ваших дочерей, зарежут вашего брата, вот вы будете соблюдать конвенции. Давайте так, а? Вот как вот этот вот мужик вышел, который, я клянусь, я в жизни не забуду его и... его вид. Как человек выходит из вот этого плена в Хамасе, с надеждой хотя бы увидеть этих детей, увидеть жену, увидеть брата. И никого нет в живых. Ради чего? Вот жить дальше. 56 там лет, ну да, понимаете, начинать новую семью создавать. Представляете, после такой травмы. Начать создавать новую семью, понимаете, я не знаю, где-то срочно детей делать. Или остаться одному на старости лет. Это же жуть полная, вы понимаете? Вот так вот человек, который имеет семью, который знает, что это такое, это жуть полная, вот остаться с таким. Вот с таким вот остатком. Никто другой понять этого не может. Они пишут конвенции. Иной раз хочется сказать, что да пошли вы все подальше. Никогда не думал, что скажу это по поводу тех, в кавычках, правозащитников, понимаете, ну такое впечатление, что их таки да, надо послать подальше. Что их таки да, правильно, Путин выгнал оттуда к чертям собачьим. Потому что они не заслуживают ничего. Болтуны, понимаете, бездельники и абсолютно полные неумехи. Понимаете, они ничего не смогли сделать там, не смогут ничего сделать в другом месте. Но они очень стараются, понимаете, кому-то насолить. Кому-то устроить, понимаете, правильную жизнь так, как они считают ее правильной. Вот это они пытаются сделать. Живи по их сумасшедшим правилам. Просто слов нет. Я понимаю, конечно, что у них там есть заслуги против Путина и так далее. Что они смогли сделать с ними? Да ничего. Да ничего. И не сделали бы дальше. Потому что Путин не реагирует на все их, понимаете, всю их иронию, всю их сатиру, понимаете, и так далее. Понимаете, а что, царь реагировал на Гоголя когда-то, который написал гениальные произведения, намного более гениальные, чем все эти новые русские, понимаете? Тот же самый, те же самые «Мертвые души» или Хлестаков, понимаете? Что, кто-то мог написать лучше, что ли, понимаете, чем Салтыков-Щедрин, понимаете, там, «Премудрый Пискарь» знаменитый? Нет, не мог. Что, царь реагировал на это? Нет. И не реагировал бы дальше. Царя свалила революция, понимаете, за внутренних экономических военных причин, национальных причин. И то же самое дальше будет, понимаете, с этого Путина или, понимаете, его режим, или кто там будет после Путина. Понимаете, свалит. Ситуация, скорее всего, с экономикой изнутри. И никакие санкции здесь основной роли играть не будут. Как мы уже это видим. Ой, боже мой. Жалко этих всех мальчиков и девочек погибших. Жалко погибших солдат израильских, которые воюют после всего этого. Понимаете, они вот действительно свой долг выполняют, действительно делают то, что надо делать. А вся эта толпа зевак вокруг, понимаете, только мешается под ногами. Больше ничего. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Израиль отмечает третью годовщину трагедии 7 октября. Президент Ицхак Герцог и его супруга зажгли утром поминальную свечу в резиденции. Генеральный инспектор полиции Дани Леви, высшее командование и десятки полицейских почтили минутой молчания память сотрудников и бойцов, погибших в боях с террористами. На мемориальных площадках были возложены венки. Минута молчания прошла в больницах, школах, университетах и ряде других учреждений. Главное мероприятие начнется вечером в Тель-Авиве. Ожидается около 50 тысяч участников. Вести церемонию будут бывшие заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Церемонию будут транслировать израильские каналы и интернет-платформы. Помимо памятных мероприятий, в течение дня проводятся акции с требованием расследования обстоятельств трагедии. Опросы показали усиление демократов в 5 республиканских штатах перед промежуточными выборами. Аляска, Техас, Огайо, Айова и Канзас традиционно считаются республиканскими. Эксперты связывают рост популярности Демпартии с низким уровнем одобрения Трампа, войной с Ираном, топливным кризисом и ростом цен. Посольство США в России выпустило экстренное сообщение, в котором призывает американских граждан немедленно покинуть страну на фоне информации о возможной вспышке чумы в Иркутской области. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что очень скоро созвонится с Путиным по этому вопросу. Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заверил, что в ВОЗ внимательно следят за развитием ситуации. Лионель Месси отыграл свой последний матч за сборную Аргентины. На этом он завершил международную карьеру. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе против команды Бенина. Встреча окончилась со счетом 3-0 в пользу Аргентины. На 71-й минуте Месси реализовал пенальти, забив свой 126-й гол. Также он отдал 2 результативные передачи. После матча Месси растрогался и заплакал.
0: Погода. На Дэвидсон радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 67 градусов по Фаренгейту, плюс 20 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 69%. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хориев» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 25.08, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хориев» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
9: Среда с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь нам показывает число 27. Луна убывает и находится в знаке Девы. Символ дня – трезубец. Это атрибут Богоморей Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, очень полезные водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильна интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. У Овнов в центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов, предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать и очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите вместе любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствовали недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день, очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светила. Хороший день!

0: Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, а за пультом Акмаль Тахиров. И по средам серьезные у нас ведутся беседы за круглым столом. Мы говорим о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его продлить, как приумножить. Напротив меня доктор, гулотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели.

0: Слушатели, добрый, Наташа, вас, рад вас приветствовать в этот осенний, солнечный, желтый
1: денек. В лучших традициях просто. Да, ну, томика Пушкина не хватает в руках.
0: Листья желтые.
1: Томика Марка Твена, давайте будем Пушкина. Или Гоголя. Центр находится по адресу 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, телефон Центра Восточной Медицины 718-339-6425, 718-339-6425. Также можно написать доктору электронное письмо на, соответственно, электронный адрес tigerdoctor@gmail.com. Ну и сейчас новая мода, да, такая, люди говорят в кулуарах, что нужно дожить, быть здоровым как можно дольше, оставаться здоровым как можно дольше, чтобы увидеть, чем все это закончится. Да. Ну, это мы отвлеклись. А если отбросить хихоньки и хахоньки, то, конечно, будем говорить серьезно о том, какие уникальные методы лечения в вашем арсенале, в арсенале центра.
0: Господа, центр существует много лет. Мы находимся в центре города Бруклина, в Мидвуде. А у нас под одной крышей существует и восточно-западная медицина, которую, я считаю, что нечего делить, но, тем не менее, она была разделена здесь. Не только здесь, давно, кстати. И разница есть, конечно, но у нас под одной крышей есть все лучшее, что есть в Востоке. На Востоке есть все лучшее, что есть на Западе, я считаю. И центр занимается лечением всяких заболеваний, которые обычно не поддаются в западной медицине. В восточной медицине, кстати, хронические заболевания лечатся лучше, с моей точки зрения. А опыт у меня есть западной и восточной медицины. Я закончил Киевский мединститут, закончил здесь институт восточной медицины. И поэтому можно судить о том, что же все-таки лучше работает. Вот лучше работает смесь, которая у нас есть, и мы делаем в нашем центре все виды массажа, в том числе восточного, камнями, банками, руками, все виды процедур, которые называются ингаляцией. Редко уже здесь кто делает ингаляционные процедуры, а у нас они есть. Сейчас наступает период холода, мы об этом поговорим немножко подробнее, но вот у нас есть солевая комната, в которой мы делаем процедуры, которые связаны с заболеванием дыхательных путей, в том числе хронических, которых слабо поддаются лечению, например, такие как эмфизема, например, такие как астма. У нас есть опыт большой в этом отношении. Есть, опять же, ресурсы, которые мы используем. У нас есть большой бакьярд, в котором мы, садик, в котором мы выращиваем травы. Там есть пчелы, которые тоже выращиваются.
1: Наша рубрика «Самосадик», я ходила.
0: Самосад, да. Ну, самолечение тоже, кстати, приветствует в восточной медицине, просто надо знать, что ты делаешь, потому что ваш организм — это ваш организм, не чей-то другой. И в ваших руках находится ваше здоровье, а не в чьих-то руках. Поэтому если вы идете, например, к доктору и хотите, чтобы он вас избавил от всех заболеваний, используя какие-то методы, которые не согласны с вашим организмом, то это неправильный подход с нашей точки зрения. Вы должны сами управлять этим процессом, знать. Просто мы должны быть вам в помощь, скажем так. Поэтому, господа, если хотите посмотреть, центр всегда открыт, вы же можете всегда подойти, поговорить со мной. Вот говоря о продуктах пчелолечения, сейчас как раз самое время их использовать. Например, прополис используется в превентивных случаях, если вы хотите поднять свою иммунную систему. Один из способов – это лечение препаратами прополиса, которые я сам делаю, кстати, из продуктов пчеловодства, которые у нас присутствуют прямо на премисис.
1: Дайте номер телефона и адрес центра напомню нашим слушателям. 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, и телефон центра 718-339-6425. Центр находится в самом сердце Бруклина. Запоминайте или записывайте адрес. 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue. И телефон, пожалуйста, запишите или запомните: 718-339-6425. Напротив меня доктор Михаил Лискер. Говорим о здоровье. И, пожалуйста, звоните в прямой эфир. Мы соскучились. Пожалуйста, не стесняйтесь. Формулируйте свои вопросы касательно здоровья и задавайте их в прямом эфире. Дается на радио по телефону 718-303-90-90, 718-303-90-90. Ждем ваших звонков. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы будем очень вам благодарны, признательны за то, что вот вы звоните в прямой эфир 718-303-90-90. Все меняется, но мой вопрос о специалистах – это константа. Да? Расскажите, пожалуйста.
0: Господа, у нас есть, я считаю, что один из лучших специалистов в области остеопатии, доктор Алексей Мегиров. У нас существует как бы такой большой коллектив, который состоит из обычных докторов МД, и докторов восточной медицины, есть массажисты, которые, опять же, владеют всеми методами. Глубокий шведский массаж, массаж банками, восточный массаж, такой называется, рефлексотерапия. То, что в Союзе называлось шиатсу, это японский массаж, или туина, здесь по-японски, на китайский манер. Есть, опять же, повторюсь, физиотерапевт и физиотерапия, которая существует много лет, и опять же, я, как доктор восточной медицины, все-таки использую иглотерапию, траволечение и лечение пиявками, которое мой конек.
1: Ваш конек, об этом попозже. Мы поговорим подробно, да? А про гирудотерапию обязательно. Ой, пожалуйста, не дождались. Ну, пожалуйста, призвание. Да, наберитесь терпения, мы обязательно будем принимать ваши звонки. Вот буквально уже через 2 минуты 718-303-90-90. Настоятельно просим вас набрать этот номер. Номер прямого эфира Дэвидс на радио 718-303-90-90. Пожалуйста, позвоните нам, и доктор ответит на вопрос касательно здоровья. Что болит? Расскажите, что болит. Вот, спасибо, спасибо. Доброе утро, представители Garden State. Да? Доброе утро. Доброе утро. А что-то... Доброе утро. А мы попросим, наверное, Акмаля, да? Акмаль, да, доброе утро.
2: Доброе утро. Будьте добры, повторите, пожалуйста, телефон офиса.
1: Угу. Слушаюсь и повинуюсь. 718-339-64-25, 718.
2: 339, спасибо большое. Я в машине, поэтому не уловила. Угу. Хорошего дня, очень интересная передача. Благодарю вас, спасибо.
0: И мы вас. Все. Давайте об осени немножечко, о том, что холод у нас. Все-таки я хотел просто сейчас такой плавный переход между теплым и холодным временем года. И с точки зрения восточной медицины это важный переход с точки зрения вашего здоровья. Вам нужно приготовиться к зиме. Организм на это реагирует, если у человека есть хронические заболевания, реагирует не очень хорошо. То есть обостряются всякие воспалительные процессы. И из-за этого как бы и существуют методы, опять же, восточной медицины, которые намного более эффективны, mm-hmm. чем западные. Mm-hmm. Гирудотерапия, например, иголки, травы, и существуют определенные упражнения, которые мы называем цигун. А вот поэтому, господа, если вы хотите узнать, что такое дыхательная гимнастика, вы можете позвонить в наш офис.
1: Позвонить, по телефону 718-339-4-25.
0: Совершенно бесплатно. Вы можете
1: бесплатно.
0: Прийти.
1: Доброе утро, да. Спасибо, что позвонили. Доброе утро. Я сориентируюсь, сама буду брать. Спасибо вам, что позвонили. Доброе утро.
0: Пожалуйста, в эфире.
3: Доброе. Да, спасибо, что взяли мой звонок. Я хотела... вот такой у меня вопрос. Моей маме 78 лет, и под последние пару месяцев у нее давление зашкаливает буквально каждый вечер. 220 и больше, и такая нервозность, и тело... напряжено, как я понимаю, ее начинает трясти. Я хотела спросить, вот до какого возраста можно делать иглоукалывание и можно как-то помочь?
0: А ну, пожалуйста, господи, у нас... Я иглотерапией занимаюсь 40 лет приблизительно, и у меня возраст моих пациентов с 2 лет и нет ограничения с 2 лет. Хотя своих детей я лечил с рождения, на самом деле. Но, тем не менее, пожалуйста, любой возраст. Давление, которое скачет у вашей мамы, к сожалению, это частое явление сейчас, потому что препараты, которые используются в западной медицине, не всегда подходят, поэтому там есть три таких уровня подбора. В конце концов, если не работает, пожалуйста, приходите, я думаю, Гирудотерапия иголки может стабилизировать вместе с лекарством.
1: А сколько сеансов, доктор?
0: Вот в данном случае, я думаю, что где-то 5-6 сеансов станет лучше намного с давлением. И опять же, мы должны посмотреть, но тем не менее, вот это один из
1: действенных
0: препаратов, которые можно использовать. Да, конечно, пожалуйста, Лёва.
1: Спасибо вам за звонок, очень вам признательна.
3: Спасибо. И номер телефона офиса 718-339.
1: 64-25.
0: Да. 64-25.
3: Да.
0: Приходите,
3: пожалуйста. И можно записаться.
0: Да, пожалуйста. Я вам обещаю, что станет спокойнее в любом случае, ваш мам. То есть, опять же, вот смотрите, вот давление, есть такие вещи, я быстренько, есть такой очень странный нерв, который регулирует симпатическую нервную систему, называется вагус или блуждающий нерв. Он ответственен за расширение и сужение сосудов, он ответственен за нервозность тоже. И вот панические состояния, к сожалению, часто проходят мимо. Вот это скачки давления связаны с ним, скорее. А иголки, иглотерапия очень хорошо работают на такие состояния. Поэтому, пожалуйста.
1: У нас практически не остается времени, буквально вот минута, просто нам сообщили. Давайте тогда в экспресс.
0: Да, пожалуйста, давайте о том, что у нас есть и нету в других местах. Это гирудотерапия. И вы можете прийти и получить сеанс лечения пиявками. Также у нас есть новые вещи, которые используются, например, для лечения нейропатии, которые тяжело поддаются лечению. У нас есть Red Light Therapy или лечение низкоэнергетическим лазером красным. Работает это, господа, приходите, я вам думаю, можно помочь.
1: Приходите по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине, телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425, и буквально 30 секунд, и завершим.
0: Господа, я повторюсь, сейчас период холода наступает вам. У людей, у которых есть хронические заболевания, сейчас правильное время лечиться. Приходите, пожалуйста, если у вас болят суставы, например, артриты, это наш конек, физиотерапия и грудотерапия, иголки неплохо работают. Приходите, пожалуйста.
1: Спасибо огромное доктору Лискеру, руководителю Центра восточной медицины. Телефон центра, еще раз повторю, 718-339-6425. До новых встреч.
0: Будьте здоровы.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра Хориев в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания курью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм Цааля о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение и почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», – написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.

0: Миша. Братский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Вот у нашего звукорежиссера Акмаля Тахирова просто великолепная чуйка. Он даже не подозревал, что я сегодняшний удивительный вопрос, я Лена Вишневецкая, начну с лирического отступления, отправимся во Францию, но совсем немножко. Всем привет, салют, хорошего дня, вечера, ночи, настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, но это как водится. Конечно, хотелось бы, чтобы так оно и было. А почему Франция? Потому что я получил колоссальное удовольствие, закончила прослушку очередного чудесного романа Тома Шлессера. Роман легко запомнить по названию, называется «Глаза Моны». Я что-то очень долго откладывала эту книгу, потому что там на обложке Вермеер, девушка с сережкой. И я почему-то подумала, что это будет какой-то культурный лекторий. Это, конечно, интересно, но что-то меня не потягивало в ту сторону в какой-то момент. И я почитала описание, как-то не сильно заинтересовалась, и напрасно. Вот если есть какие-то сомнения, и вы видели обложку этой книги на Литресе, не откладывайте удовольствие, получайте его прямо сейчас. В принципе, роман-то довольно простой, как представляется многим, судя по описанию. На самом деле, совсем непростая проза. Там сюжет, я не буду рассказывать все до конца, просто хотелось бы сомневающихся смотивировать послушать или прочесть эту книгу. Там десятилетняя девочка Мона внезапно потеряла зрение. И, конечно же, это привело в ужас ее родителей, ее дедушку. Зрение вернулось, но врачи ничего не гарантировали. И сказали, что там варианты 50 на 50, что если в следующий раз будет такой же приступ, то девочка может ослепнуть навсегда. Ее отправляют, ребенка отправляют к психиатру, рекомендуют гипноз. И дедушка договаривается с внучкой, они большие друзья, что вместо психиатра он будет ее водить в музей. По музеям, потому что дедушка подумал, что если вдруг когда-то случится это несчастье с его единственной обожаемой внучкой, он хотел бы, чтобы у нее в памяти осталась красота, все лучшее, что когда-либо было создано человеком. И каждую неделю вместо того, значит, родители ничего не подозревают. Они договорились так, что родители не будут спрашивать, что говорил психиатр на сеансе каждую среду. И вот, значит, родители выполняют свои обещания, ничего не спрашивают, а дедушка каждую среду забирает внучку, и они отправляются в музей. Они, конечно же, посещают Лувр, музей Орсе, они ходят в центр Помпиду. И вот проходит 52 недели, 52 произведения искусства. Причем, как мудро-то, как интересно все это описано, значит, они идут в музей каждую среду, чтобы посвятить время, внимание, созерцание только одного предмета искусства. Это или картина, или скульптура. И это не какой-то там вот путеводитель с описанием картин, хотя какая-то популярная лекция. Нет, там есть, конечно, очень интересные фрагменты биографии художников, какие-то интересные факты, и изумительное видение того или иного произведения искусства. Но здесь картины приобретают какой-то совершенно другой смысл. Дедушка с десятилетней внучкой, смотря как она впитывает и вбирает в себя красоту, сколько времени она может удержать внимание, вообще сколько времени ребенок может удержать внимание, глядя на одно произведение живописи. Они говорят о жизни, они говорят о любви, они говорят на вечные темы, о красоте, о смерти, о страхе, об одиночестве, как кого-то близкого потерять, а потом восстановиться, о том, как мы подсматриваем за другими людьми, что мы можем придумать, какую историю, какую биографию. И почему дедушка задается вопросом и озвучивает этот вопрос, почему есть вещи, которые невозможно увидеть глазами, потому что дедушка ни на одну секунду не теряет мысли о том ужасе, который может, значит, наступить с тем, что его внучка потеряет окончательное бесповоротное зрение. И вот слушаешь этот роман и задаешь себе вопрос, а вообще зачем людям современным, да, нам, зачем нам искусство? Ну для чего? Мы с вами живем в такое время, когда все мы оцениваем сознательно или даже подсознательно с точки зрения пользы. Какую пользу это нам принесет, какую выгоду? Нам надо работать, нам надо зарабатывать деньги, нам нужно быт как-то устраивать, и рутинные вопросы решать, новости обязательно читать, следить за ними. И отдых наш, конечно же, тоже превращается в задачу оббежать, успеть, отметить, посмотреть, ну, конечно, сфотографировать. И зачем нам ходить по музеям? Зачем нам, допустим, стоять перед картиной, которую написали там 250 лет тому назад? Зачем нам этот толстый роман Толстого, если мы можем посмотреть, значит, в интернете описание за 5 минут и понять, что там было? И вот мне кажется, что вот этот роман «Глаза Моны», Том Шлессер, повторяю, «Глаза Моны», он очень четко отвечает на вот этот вопрос, что человек, мы не можем состоять из полезных функций, но мы же люди все-таки, не осьминоги какие-то. И там как-то в таком междустрочье очень хорошо доводится до читателя, что если из нашей жизни, там есть сюжет, разумеется, это просто я вам рассказываю основную линию, если из нашей жизни убрать музыку, литературу, театр, живопись, архитектуру, если совсем не интересоваться тем, что создавали и кто создавал что-либо потрясающе красивое до нас, конечно, я думаю, что никакой катастрофы не произойдет. И не в первый день, не во второй, и даже не в первый месяц. Мы будем по-прежнему там бежать, покупать, спорить, пользоваться телефоном, выполнять свои обязанности. Но мне кажется, что если это пустить на самотек и превратиться вот в такую вот в полезную функцию, сам человек, сама структура, сама природа человека может измениться. Мы будем чудесно функционировать вместе со своими нейропомощниками, коих уже развелось немерено, но мы все больше будем утрачивать навык чувствовать. Потому что только культура может создать внутри каждого человека пространство, которое никак никакой пользы не измерить, никакими деньгами не измерить. Вот только культура способна в нас развить способность замечать и подмечать какие-то краски, оттенки, сомневаться, сопереживать другому человеку и рассматривать себя и своего ближнего, и своего близкого как отдельно взятый мир. И в этом романе так проникновенно, так точно описаны переживания этого дедушки любящего, у которого у самого интереснейшая судьба и интереснейшая жизнь. И он вдовец, и его героическая жена, ушедшая с помощью эвтаназии. Там столько поворотов интересных. Дедушка Моны, он пытается сохранить внучке не только зрение как таковое, он ее учит смотреть. И вот видеть и смотреть – это совершенно разные вещи. И какой-то десятилетней девочке за год меняется тональность, меняется видение мира, как у нее меняется язык, как она умеет формулировать свои мысли. И она абсолютно точно в 11 лет уже, там год проходит, она формулирует, что у нее прекрасное зрение, ей врачи говорят, что ей можно быть и пилотом, и нейрохирургом, у нее там какое-то вообще зрение, которое встречается у 16% людей. Но она говорит, можно хорошо видеть и ничего вокруг не замечать. И можно остановиться перед картиной и вдруг обнаружить, что здесь изображена твоя собственная жизнь. Или какое-то давным-давно чувство забытое. Ты думал, ты утратил это чувство. Или какой-то потаенный страх. И я вам, знаете, что хочу сказать? Мне после, вот я как закончила этот роман, обычно я даю себе где-то, если очень хороший роман, вот я пару-тройку дней переживала страхи царя Соломона. Очень классно, мне очень понравилось. После «Завета воды» я вообще неделю, по-моему, ничего не могла слушать. А вот после «Моны» тоже, вот у меня такая пауза, мне захотелось поехать в музей. Ну, конечно, в «Метрополитен». И не для того, чтобы там галочку поставить, что я вот была, видела там и так далее. И не для того, чтобы как-то профессионально на это взглянуть. Нет, совсем нет. Просто мне захотелось выбрать несколько работ, даже из знакомых репродукций, и дать себе время посмотреть. Не фотографировать, не табличку там почитать, ни какого-то там у чата спрашивать объяснений, каких-то профессиональных трактовок. Нет, просто дать себе время сначала посмотреть. И что я чувствую, почему мне хочется именно на эту картину посмотреть, почему вот именно она меня привлекла, почему от нее отойти невозможно, а почему вот, вот от этой картины я шарахаюсь, почему я вот этого не понимаю. Может быть, культура как раз начинается вот с этой внутренней осознанной паузы, не знаю. И книги нам нужны по той же причине. Потому что хороший роман, он на несколько часов тебя выводит из твоей собственной жизни. Вот буквально ты улетаешь куда-то. Ты проживаешь внутри жизни этого дедушки, этой родителей, этой Моны, хозяина этой антикварной лавки. Ты видишь эти маленькие... Мне просто это близко. Я люблю вот такие вещи, все, что связано со стариной. И мне даже вот недавно подружка прислала книжку, она говорит, ой, ты так любишь слушать книги, она мне там что-то, поведение денег, какие-то экономические советы, я отвечаю, слушай, хорошо, что ты у нас есть, это ты у нас про деньги, про экономию, ты молодец, я рада, вот ты у меня есть, я говорю, ну как-то вот это совсем меня не тянет на это. Она говорит, нет, это надо вот для того, чтобы, так сказать, для разнообразия. Я говорю, нет, меня ретро затягивает и скоро совсем затянет. Поэтому понятно, что каждому свое, но мне кажется, что вот этот роман, он даже понравится тем, кто про деньги исключительно, потому что он не столько об искусстве, сколько о сохранении человека в человеке. Мы же боимся потерять работу, профессию, там, положение, здоровье, не дай бог, телефон куда-то упал, все, там облако улетело, доступ к информации перекрыт. Но мне кажется, что есть такая вот незаметная потеря, когда мы раз и вдруг поняли, что мы перестали восхищаться. Или вдруг раз, а я что-то даже забыл, когда мне было вот любопытно. А я что-то вот раз, и а когда это я последний раз читал? Или музыку вот осознанно слушал? Не просто там джаги-ваги какие-то там, три куска колбасы там на столе или под лавкой. Нет, а вот музыку, когда я слушал? Когда я последний раз вообще был в музее? Просто. И когда я себе задавал вопросы, на которые нет вот сиюсекундного ответа? Вот это, вот на это надо, наверное, обратить внимание. Потому что... Понятно, что мы держимся на технологиях, но не только. Понятно, что деньги правят миром, но не только. Понятно, что у нас законы переписываются, но не только. Но вот эта накопленная общечеловеческая память, это не чат-GPT, это книги, это искусство, все в целом, это картины, музыка, архитектура, это когда одно поколение передает другому поколению не только свои навыки и знания, а свои чувства. Вот как мы любили печь картошку, допустим. Вот чувства, чтобы они могли прочувствовать запах испеченной картошки на поляне около дома. И, естественно, вывод простой и незамысловатый, как и наша викторина «Удивительный вопрос». Просто читайте хорошие книги. Просто ходите в музеи, это доступно. Мы в таком городе живем, в такой стране, такие богатства. Мне сегодня, кстати, ночью почему-то приснился Принстон. Ой, как там красиво, захотелось опять посетить Принстон. Музыка, картины. Не потому, что это престижно или это полезно, а потому что вот все вышеперечисленное, которое мы называем словом «культура», расширяет внутренний мир. Даже вот совсем незаметно. Так же незаметно, как мы теряем навык чувствовать, оставаться человеком, вот так незаметно культура расширяет наш внутренний мир. Просто человеку иногда, ну хотя бы иногда, необходимо заниматься такими вещами, которые не приносят выгоды. Просто, не, ну это не выгодно, но это приятно. Потому что если мы оставим человеку только то, что функционально, эффективно и практически необходимо, однажды, наверное, может оказаться, что функция осталась, а человека в ней стало значительно и значительно меньше. Вот такое лирическое вступление к той французской песне, которую в самом начале этой программы нам подарил Акмаль Тахиров, который, к счастью, посещает музеи, выставки. И я очень рада, Акмаль, что твои дети этим тоже заряжены. Это очень хорошо. Это наверняка пригодится. Я не знаю, в чем это проявится. Может быть, в высоченных технологиях каких-то, коими занимается твой сын. Но вот этот культурный пласт, это как раз и есть тот большой фундамент, на котором и держится человечество. Надеюсь, так и будет, и не только у тебя. Мы сейчас прервемся на ньюзы, на рекламу, я так думаю, а потом мы с вами отправимся еще в один музей, но здесь уже поближе к нам, и то, что нам, наверное, более интересно, потому как актуальней будет звучать.
1: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания курью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм Цааля о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение и почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», – написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи

0: нуля.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
2: произвела? Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

салют, уже Акмаль подключил мне вот эту скоростную беговую музыкальную дорожку, следовательно, 718-303-90-90, напоминалка тем, кто возжелает примкнуть к нашему шалашу и ответить на некоторые незамысловатые вопросы, которые мы вам сегодня приготовили. Ну, мы проехались в первой части немножко по музеям Франции, заглянули, так сказать, и в Лувр, и в музей Арсе, и в галерею, и в центр Помпиду. Вот есть у нас Белый дом, да, это вообще-то тоже не музей восковых фигур, нет, отнюдь, как думают многие обитатели этого музея, они тоже, между прочим, люди, они и влюблялись, и ревновали, и тайные письма писали, и попадали в разные ситуации неловкие. Они периодически нарушали и нарушают светские правила. Они, как всегда, становились героями светских и не только светских сплетен. Конечно же, у каждого второго наверняка семейная драма. И вот иногда случайная шутка первого лица нашей страны превращалась в международный скандал.

0: А если дамочки ссорились, то это был политический кризис. А если уж любовная история случалась, и у некоторых на памяти осталась, вот не такая давняя, это вообще государственное дело первой значимости. Короче, президенты, первые леди, министры, их семьи – это люди. Об этом надо помнить, этого не надо забывать. У них есть слабости, у них есть страсти, у них есть тщеславие. У некоторых есть чувство юмора, а у некоторых есть способность все время попадать в какие-то нелепые ситуации. Вот немножко можно поговорить о нашем закулисье, так сказать. Но вне, так сказать, конкурса я вам хочу одну историю напомнить. Узнала о ней совершенно недавно. Это было в 73-м году, в 1973 году. Был у нас такой вождь деятелей, вождь всех времен и народов. Звали его Леонид Ильич Брежнев. Он приехал, значит, в Соединенные Штаты к нам сюда. Приехал не просто так, с государственным визитом, на переговоры с Ричардом Никсоном. И вот, значит, советская делегация привезла в Белый дом офигенный подарок просто, ну, в духе такой русской дипломатии, скажем там. Значит, на кухне Белого дома оказались три огромные рыбы. Там, значит, если мне не подведет память, была белуга, был, по-моему, осетр или семга и форель. Вот, и четыре таких громадных сосуда с черной икрой. Это такой подарок советской делегации американскому президенту. И вот этот вот презент русский был отдельно сфотографирован с официальным фотографом Белого дома Карлом Шумахером. Я почему запомнила? Потому что фамилия Шумахер. И снимки эти есть в президентском архиве Никсона. Они существуют до сих пор, можно взглянуть. И архивисты, предположительно, вот они говорят, что... Нет, там, по-моему, белуга, лосось и форель. Вот так вот было. Вот, и архивисты не уточняют, в каких именно, как назывались вот эти сосуды, в которых, значит, была черная икра. Какого размера, это, значит, они решили лишние подробности не добавлять. И вот представьте себе, значит, эту картину. 73-й год, переговоры, две сверхдержавы, там сложнейшие вопросы мировой политики. И рядом на кухне Белого дома вот эти три огромные рыбины и четыре сосуда с черной икрой. Вот такая вот щедрая гастрономическая дипломатия. Ну, сколько тут лет прошло, да? Больше, чуть больше полувека. И это я к тому, чтобы сегодня устроить себе настоящий такой вот президентский дипломатический визит, совершенно не требуется никаких этих государственных чествований. Хорошая дипломатия с хорошим послевкусием здесь недалеко, поблизости, на Брайтоне, 282 Брайтон-Бич-Эвеню, магазин морских деликатесов Number One Caviar от компании Brooklyn Seafood, компания-дистрибьютор. Им огромное спасибо Насте и Эдику за великолепный выбор черной икры, красной икры, там морепродукты все эти свежайшие, роскошные, оливковое трюфельное масло, блинчики французские и всякие другие изыски изумительные. Так что там сервис безупречный, и высокое качество, и чистота. Но главное – превосходный вкус. Так что я вам очень рекомендую, всегда с большим удовольствием, рекомендую как регулярный потребитель 718-701-0506, еще обязательно комплимент от Ируши и Веруши получите, какой-нибудь презент вкусный. А если много вам нужно для каких-то мероприятий, звоните прямо Насте с паролем «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась», 718-715-09-69, и будет вам вот это вот гастрономическое счастье, и любые дипломатические вопросы будут улажены. без сомнения. А если без шуток, это, конечно же, самая вкусная икра, свежайшая, никогда не замораживающаяся и не замороженная. Приходите, пробуйте и получайте удовольствие, и будьте здоровы. 718-701-0506. Так, на всякий случай называю. Вообще, это между вторым и третьим Брайтоном. 282 Брайтон Бич Эвеню. Значит, вопрос у нас вот какой будет на повестке дня. Я, кстати говоря, этого не знала. А может быть, вы помните или знали. Какой президент Соединенных Штатов Америки стал единственным действующим президентом, который женился прямо в Белом доме? Мне что-то казалось, они там все могут жениться и неоднократно. Как-то так я за этим особо не слежу, что они там делают. Только вот если роскошный карточный домик пересмотреть, так там в Белом доме другие игрища, тоже какие-то свадьбы происходят. Какой президент Соединенных Штатов стал единственным действующим президентом, который женился прямо в Белом доме? Кто знает? Я думаю, да здесь полно знающих. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. А что-то я вас не слышу совсем. Пожалуйста, не получается, я что-то не могу понять. Ладно, если у нас что-то, как я сейчас попробуем вот здесь вот, может, вас услышу. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый день. Это Кливленд, я так думаю.
0: А, вот, сейчас слышу, сейчас слышу. Это Павел Кливленд.
1: Ага, точно.
0: Да, а на ком он женился, вы помните, Павел?
1: Нет, не помню, честно говоря.
0: Да, а я и не знала, а я и не знала. Спасибо вам, Павел, сейчас расскажу. Ой, Павел, я вас еще не отключила. Павел, это вы не тот Павел. А, нет, Павел сам отключился. Я все забываю спросить. По-моему, это не тот Павел, который в нашем эфире выступает еще в других программах. Не, по-моему, это не тот, это тезка. В любом случае, Павел 1-0. Да, Гровер Кливленд, он женился, ему было 49 лет. Женился он в июне 86 года, 1800, понятно, 86 года. Он женился в голубой, нет, не он голубой, в голубой комнате Белого дома на 21-летней Фрэнсис Фолсом. Она стала самой молодой первой леди в истории нашей страны. 21 год было девушке. Любопытно, что папа этой девушки, Фрэнсис, Оскар Фолсом, он был близким другом Кливленда. И тут есть еще одна пикантная подробность. После, значит, смерти Оскара Кливленд остался близок с семьей, вот, с Фолсонами. И годы спустя вот отношения развивались, и он женился на этой Фрэнсис. Предложение руки и сердца, между прочим, сделал ей в письменном виде. Культур-мультур, не халам-балам. Вот так вот. Следующий вопрос. Напоминаю, мы в Белом доме, а это вам не музей Мадам Тюссо. Какой президент из наших, имеется в виду, из местных, оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, ну а из-за кого еще, утверждавшей, что родила от него дочь? Это вам не французский президент какой, про которого кино снимают. Вообще во Франции у них как-то все попроще. В Италии так вообще все чудесно. А во времена Берлускони, ну это просто поэма. Это у нас только все, Эпштейн взял, зараза, и все испортил. Ну, какой президент оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, утверждавшей, что родила от него дочь? Вот, кстати говоря, интересно, если в обозримом будущем народ Соединенных Штатов Америки, народ, я имею в виду избиратели, возьмет, да и проголосует за чувака или чувиху нетрадиционной сексуальной ориентации. Вы вообще можете себе это представить? А что? Было бы очень интересно. Несмотря на то, что у нас разрушается многообразие, в всеядность, терпимость. Ну, когда-то же это должно, история же у нас, как она ж там по спирали. И вдруг, представляете, вот эти плохие были, вот эти плохие. Демократы ужасные, все проворовались. Республиканцы не могут друг с другом договориться. У независимых не хватает денег. И тут вдруг появляется какая-то партия. Ну, пусть не зеленых, пусть каких-то розово-голубых, фиолетовых там. Не знаю, цветов-то много. Просто радуга какая-то появляется. И народ думает, а давайте попробуем радугу, потому что вот эти такие, эти сякие, попробуем радугу. Вот весело будет жить, а? Представляете? А там 7 цветов, кажись, в радуге. И вот там будет у нас такая Емеля-мели-неделя. Я люблю пофантазировать на эту тему. Может, и народ как-то поугомонится, и музеи бесплатные будут. А кто-то из власть имущих будут нас туда вениками загонять. Вернут все метла, на которых эмигранты свалили отсюда. Нас же должны вениками отсюда или метлами, поганой метлой выгонять понаехавших немедля. Ну, вы вопрос-то помните, что-то я разрассуждалась. Какой президент оказался героем многолетнего скандала из-за женщины, утверждавшей, что она родила от него дочь? Доченьку родила от него. Как звали президента? Кроме Павла вообще, кто-то знает историю нашей страны? А вы вот звонили и опять куда-то делись. Говорите, пожалуйста. Ну, я вас слушаю. Вы говорите. Не могу понять. Не подключается кнопка у меня, честно говорю. Кнопка не подключается. Вот Павла вижу, нажимаю и не гугу. Это, наверное, из-за того, что я предложила прорадужного лидера.
1: Наконец-то подключилась кнопка.
0: А, во, включилась. Павел, давайте.
1: Это я включился опять, да. Это Гардинг, насколько я помню.
0: Гардинг. Да. Уоррен. А как вот если сказать Уоррен, кто следующий будет у нас по ассоциации? Уоррен, если первое имя. Какое будет?
1: Это Уоррен, 29-й, который.
0: Не-не-не, я Уоррен Гардинг. А кто у нас еще знаменитый самый Уоррен? Забыли, ой, Павел?
1: Ай, дай бог памяти, голова уже не та, что
0: Баффет, раньше. Баффет, у меня у самой голова уже никуда, ни туда и ни сюда. Уоррен Баффет, нет, это был Уоррен Гардинг. Там была некая, значит, дамочка по имени Нэн Бриттон. Она утверждала, что была любовницей Гардинга. И что он отец ее доченьки любимой Элизабет Энн. После смерти президента Бриттон рассказала об этом в книге. Ну а где еще? Ей никто не верил десятилетиями. Но, представляете, в 2015 году исследование ДНК потомков подтвердило отцовство Гардинга. Господи, это же сколько лет надо, чтобы прошло, чтобы народ очевидное признал. Вот было у него очевидное у народа перед носом. Вот ему тыкали прямо в глаза, а народ не хотел верить вообще. Говорили, нет, неправда, не может быть, врут, оболгали, есть план. Не наговаривайте, не наезжайте, за что не любите. И пройдет какое-то время, ну прям совсем обозримое будущее. Раз, и ДНК говорит. Натуре изменял жене, и дочку родил. Вот так. Павел, отключайтесь сами, потому что отключить тоже не могу. Спасибо. 2-0. Вот какой-то у нас тут замедленный кнопочный режим. Ну и президенты тоже у нас не сильно быстрые. Так, едем дальше. Вот у нас еще есть один деятель, тоже президент, будущий, правда. К Какой будущий президент, ну это на тот момент будущий, попал в предвыборный скандал? А кто в эти скандалы не попадает, вы мне расскажите. Из-за истории о внебрачном ребенке. Какой будущий президент попал в предвыборный скандал из-за истории о внебрачном ребенке? А в ответ тишина. Я вам сейчас расскажу, потому что кнопки заедают, я ничего не вижу. Счет надо размочить, причин много. В общем, это Гровер Кливленд. Во время кампании 1884 года всплыла история Марии Халпин и ее сына, за которого Кливленд ранее принял материальную ответственность. Противники издевательски скандировали: «Мама, где мой папа?» Скандал не помешал Кливленду выиграть выборы. А я всегда говорю, что американцы – народ терпеливый и очень сентиментальный. Такие скандалы легко прощаются. Почему? Потому что, ну, у кого не бывает. Ну, любовь возникла, но не знал, что вот молния, стрела Амура пронзит. Если ты мужик, если ты мачо, если ты высокий, если ты крутой, если ты двигаешься, если ты там, я не знаю, футбол играешь, машешь клюшкой, играешь в хоккей, я имею в виду, не то, о чем вы подумали там, играешь в баскетбол, ну, конечно, у тебя может случиться такое. И американцы простят, какое-то отношение имеет к политике. Ну, какое это имеет отношение к политике? Кого вообще волнует, с кем ты спишь, с кем ты там, я не знаю, с кем ты просыпаешься? Это никого не должно волновать. Главное что? Главное — поддержка народа. Главное — выполнять обещания. Главное — понимать нужды избирателей. Но еще главнее — понимать эти нужды прямо вот накануне выборов. Это намного важнее. Намного важнее. Вот, значит... А вот еще у меня есть вопрос. Я не знаю, вы успеете или нет. Я сейчас посмотрю, сколько времени у меня тут осталось. Сейчас я выясню это быстренько. Так. Не, у нас уже практически никакого времени не осталось. Я единственное, что вам могу сказать. Если нам с вами повезет, то следующую викторину мы будем уже играть не в таком замедленном режиме. Потому что придет Акмалюшка, и все эти кнопочки будут опять как новые. Я надеюсь, вас это не сильно огорчило сегодня. Про музеи запомнили, про икру, надеюсь, тоже не забудете. Про президентов можно легко почитать. Не сильно зацикливайтесь на новостях. Они меняются, и... В принципе, знаете что, если открыть повестку пятилетней давности, в принципе, плюс-минус одно и то же. Так что думайте о себе, любимых. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Чао-какао, Акмалюшка, отдельное спасибо за кефир. Пока.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
4: По пятницам с 7 до 8 вечера.
5: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: В Нью-Йорке 11 часов утра.
7: WSNR, Jersey City.
8: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
9: Истории. Открытия. Жизнь.
10: Новости вне политики.
9: В студии Наталья Быстрицкая.
11: Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах с июня или к июне. Инициатива является развитием программы «Реконнект». Расширение призвано помочь желающим переучиться. Рэп-исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что переезжает жить в Израиль. Об этом она написала в соцсети X. Цитирую, «Если бы несколько лет назад мне сказали, что я перееду в Тель-Авив, и мне это понравится, я бы сказала, что вы сумасшедшие», написала Бэнкс. Последнее время артистка работает над новым альбомом вместе с израильским продюсером Иноном Йехелем. Последние годы отношения Бэнкс к Израилю неоднократно менялись. В 2018 году после выступления в Тель-Авиве она заявила, что больше никогда не вернется. Тогда она обвинила израильтян в грубости. Но в октябре прошлого года Бэнкс вновь приехала в Израиль. Во время этого визита она публично выражала поддержку Израилю и Цаалю. Бэнкс должна была выступить в Тель-Авиве 8 октября, но концерт был перенесен. Организаторы объяснили это близостью даты к годовщине нападения 7 октября. Все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи. Премьера состоится 12 февраля 1927 года. Действие разворачивается летом 1963-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Hungry Eyes», «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая «Оскар» «Time of My Life». Автором мюзикла стала Элеонор Бергстин, которая написала сценарий оригинального фильма. Режиссером выступил Лони Прайс, который в «Грязных танцах» сыграл Нила Келлермана. Хореографию поставил Даррел Грант Молтри. Главные роли на Бродвее исполнят Аннализ Старзек и Блейк Зелесникар. Билеты поступят в продажу 9 октября.
9: Служба информации Дэвидсон Радио.
10: Точность в деталях.
12: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
25: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
26: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
27: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
26: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
27: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
26: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
27: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, правящая партия «Грузинская мечта» требует от Конституционного суда Грузии запрета 5 оппозиционных партий. 4 из них преодолели 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах 2024 года. Вообще, это верный путь демократии – запретить конкурентов, устранить конкурентов. Как вы считаете?
1: Да. Ну, собственно говоря, нет в партии оппозиционной, нет проблемы. А создать свои оппозиционные партии, системные, например, как это сделано в России, в Северной Корее есть несколько партий, в Туркмении несколько партий. То есть это, ну, абсолютно как бы нормально, да? А вот согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, эти данные не признаются оппозицией. За эти 4 партии в общей сложности проголосовало почти 800 тысяч избирателей. Это примерно 38% от числа всех участвовавших в выборах. Но я просто напомню, что эти выборы не признаны никем из ни Евросоюзом, ни Соединенными Штатами, потому что абсолютно доказано, что они были сфальсифицированы. А новейший иск «Грузинской мечте» был зарегистрирован 24 марта этого года под номером 1979. И вот в список подлежащих запрету партии входят «Единство национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия Лелу», «Гахария за Грузию» и «Федералисты». Вот по состоянию на 5 октября 2026 года суд пока не опубликовал решение о принятии иска к рассмотрению по существу, и дата заседания пока еще не
0: назначена. Там вы ошиблись немножко, там не в марте это было, а в сентябре, 24 сентября. Этот иск был подан грузинской мечте. Вы в марте сказали, да. Поэтому именно октябрь существует, и марта там нет в этих, во всех документах.
1: Да, 24 сентября, значит, я оговорилась. И вот это будет дело рассматривать первая коллегия. И по закону окончательное решение должно быть опубликовано, объявлено, да, в течение 9 месяцев со дня подачи иска, это то есть не позднее 24 июня 2027 года. Если и суд удовлетворит этот иск, то тогда вообще из политической системы страны могут исчезнуть все оппозиционные силы, которые преодолели вот этот проходной барьер на последних парламентских выборах. Кстати, действующее законодательство дает властям возможность требовать от суда запрета также иной политической организации, которая является, ну, как они говорят, преемницей уже запрещенной партии. Скажем, запретили Единое национальное движение, эти люди создали новую партию, власть может опять потребовать ее запретить, потому что будет считать ее преемницей. Или, например, коалиция за перемены, да, они создают новые партии, опять появляется коалиция, ее тоже будут запрещать, и так со всеми абсолютно партиями, которые они могут запретить. Вот, и собственно говоря, знаете, вот запрет этих партий – это, в общем-то, не спонтанно возникшая идея грузинской мечты. Ее основатель и почетный председатель Бедина Иванишвили еще до парламентских выборов 2024 года публично заявил, что после выборов власть вынесет коллективному национальному движению строгий политический и правовой приговор. То есть фактически эта идея запрета оппозиции, она возникла не после выборов. Она была частью вот этой предвыборной программы «Грузинской мечты». И, кстати, тот же Иванишвили разъяснил, почему, по его мнению, этого не произошло в 2012 году. Ну или вот после 2012 года он говорит, что у правительства на тот момент еще не было достаточных ресурсов, чтобы, как он сказал, начать полное укрепление суверенитета. Ну и, кроме того, правящая партия, которая является истцом в этом иске, она связывает действия оппозиционных партий с саботажем, как они говорят, требованием от Запада санкций против властей Грузии, попыткой наказать страну. Ну, например, в качестве саботажа расценивается тот факт, что оппозиция не признает результата выбора 2024 года и считает грузинскую мечту нелегитимной властью. Ну, вот такая вот у нас ситуация на сегодняшний день возникла с запретом оппозиционных партий. Я не сомневаюсь, что некоторые оппозиционные партии, которые будут созданы, да, одна у них уже есть, это отколовшаяся от грузинской мечты «Сила народа». Ну, вот она будет представлена однозначно в качестве оппозиции. Может быть, протащит несколько... Ну, про российские партии им сложно будет в парламент ввести, даже при очень больших фальсификациях. Но они что-нибудь придумают. Ну, будет там 2-3 партии, которые формально будут называться оппозицией, а фактически будут являться сателлитами грузинской мечты.
0: Вообще, то, о чем вы говорите, мне это напоминает, с одной стороны, был такой термин «суверенная демократия», которую глава администрации президента Российской Федерации в то время Владислав Сурков придумал. То есть это демократия, которая не зависит вообще ни от чего внешнего. Вот у нас своя демократия, своя правда и так далее. А то, о чем мы говорим, это вообще управляемая, еще иначе ее называют декоративная демократия. Это управляемая демократия, которая к демократии, собственно, отношений не имеет. Это вот то, к чему идет, собственно говоря, грузинская мечта, в этом иске в частности.
1: Вы знаете, да, управляемая, я бы ее даже назвала фасадной.
0: Но это декоративная, так он, этот термин существует, да.
1: Да, потому что грузинской мечте оппозиция не нужна. Грузинская мечта ведет страну к абсолютно полной изоляции от западного мира, от евроатлантического пространства.
0: Это и есть суверенная демократия, то, о чем говорил Сурков.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Ну, вот поэтому им просто жизненно необходимо это сделать. Мы посмотрим, что... Вы знаете, они что захотят, то они и сделают. И Конституционный суд, ровно как и другие все институции, практически в кармане у Бединейвенишвили. Боятся ли они какого-то резонанса? Наверное, нет. Потому что, когда их критикует Европа, они говорят о том, что если бы мы бы следовали указаниям Европы, мы были бы суверенным государством только на бумажке. Вот об этом заявил, например, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ну и вот, собственно, все. Мы подходим к финальному акту той политической трагедии, которая разыгрывается сегодня в Грузии. Вы знаете, было обсуждение сегодня в Евросоюзе грузинского вопроса по Грузии. Обсуждение продолжится, насколько я знаю, еще и на следующей неделе. Должны будут вынести резолюцию. И было сказано... Было сказано так, что вот те меры, которые были приняты Евросоюзом в отношении Грузии, отмена безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов, не имела никакого значения, то есть очень маленький был эффект от этого. И был задан вопрос, собирается ли Евросоюз ужесточить вообще безвизовый режим. Вопрос, я думаю, в другом. Когда вводили этот безвизовый режим для владельцев служебных и дипломатических паспортов, было совершенно понятно, что никакого... То есть эффект будет мизерный, практически никакого эффекта не будет. И грузинская оппозиция, она требует ввести персональные санкции в отношении... членов правительства в отношении Бедзина Иванишвили и его семьи, потому что единственное, чего они боятся санкций. Но вот здесь вот Евросоюз, ну тогда была Венгрия, которая все это блокировала, сейчас вопрос Венгрии снят. Вучич, Словакия, да, подал... Словакия, Вучич, нет, я не ошибаюсь?
0: Да.
1: Подал в отставку Вполне возможно, что Словакия тоже не будет особо сопротивляться этому. И поэтому сейчас все зависит от желания и воли стран Евросоюза, что они сделают. Если кто-то будет блокировать этот вопрос, у стран Евросоюза есть очень простой механизм. Каждая страна, объединившись и договорившись, но по отдельности вводят санкции против определенного круга людей. А вот это вот, ну хорошо, лишат нас безвизового режима в страны Евросоюза. Неужели кто-то там думает, что очень переживать будет Бидзина Иванишвили? Наоборот, для него это будет большой подарок, потому что всегда можно будет сказать, что занавес опустила Европа, а не правительство Грузии ведет страну к самоизоляции. И если европейцы решат сделать такой подарок Бидзине Иванишвили, ну, тогда можно сказать, что они вообще не разбираются в внутренних делах Грузии и в том, что у нас сегодня происходит. Или оппозиция им не может это доходчиво объяснить.
0: Ну да. Вучич – это президент Сербии, он ушел в отставку в 26-м году.
1: Сербии, да.
0: Посол Германии в Грузии Барбара Фосс сообщила, что из-за ограничений, введенных новыми законодательными регуляциями, в том числе законом о грантах, в стране были вынуждены прекратить работу все 4 действовавшие здесь много лет немецких фонда. Но посол говорит о том, что ухудшение отношений между Грузией и Германией поставило под угрозу многолетнее сотрудничество, ну и в том числе в связи в сфере образования. Но это не только Германии касается, ведь Грузия рвет отношения с большим успехом со многими странами Европы.
1: Безусловно, но вот Германия – это для них просто как красная тряпка для быка. Несмотря на то, что Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии, много лет работал в немецкой неправительственной организации, премьер-министр Грузии Иракли Кубахидзе заканчивал университет в Германии, там делал докторантуру. И вот у них Германия просто, они ее, ну, знаете, это какая-то иррациональная ненависть, совершенно непонятно. Может быть, потому что на сегодняшний день Германия занимает очень четкую позицию и по отношению к России, и по отношению к войне в Украине. Вот. И, кстати, надо сказать, что вот в связи с этим закрытием этих 4 фондов, которые работали в Грузии более 20 лет, Европейская партия либералов и демократов за Европу, так называемая АЛДЕ, направила письмо Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. И в этом письме призвала Европейский Союз отреагировать на ситуацию практическими действиями. Значит, какие организации были закрыты? Это фонд Конрада Аденауэра, это фонд Фридриха Наумана.
0: Причем я просто вас прерву, простите. Это все происходит вот в эти дни. Фонд Конрада Аденауэра был закрыт 30 сентября. Все это вот в это время происходит сейчас.
1: Да, это все происходит вот буквально... Два фонда были закрыты в один день.
0: Причем Наумана, фонд Наумана работал 20 лет. Ну, для Грузии это ничего не значит.
1: Да, ну мы же тысячелетиями мыслим.
0: Да.
1: Вот. Были закрыты также представительства фондов Генриха Бёле и Фридриха Эберта. Надо сказать, что вот эта Барбара Фосс, она сменила в августе 2026 года Петера Фишера на посту посла Германии в Грузии, отметила, что сотрудничество между двумя странами, развивавшееся много лет, вот этому сотрудничеству нанесен значительный ущерб. И она говорит о том, что Государственный университет Ильи, она к этому привлекла особое внимание, Государственному университету Ильи, который имеет традиционные тесные академические связи с Германией, по словам посла, она является одним из наиболее признанных на международном уровне грузинских университетов. Вот по ее словам, университет в настоящее время находится под угрозой закрытия. И она сказала, что эти события также обостряют отношения между Грузии и Евросоюза. И она обещает, что вот в ближайшие годы она лично, как посол, будет прилагать усилия для сохранения того, что можно сохранить. И по ее словам, Германия продолжит выполнять свои обязательства в определенных областях. Это поддержка гражданского общества, защита окружающей среды, сохранение природных ресурсов. Ну и, кроме того, она говорит о сотрудничестве между Грузией и Германией в сфере безопасности и говорит о том, что у Берлина и Тбилиси есть общие интересы и проблемы в этой сфере.
0: Ну, она говорит о том, что общие интересы – это Россия, поскольку она пытается дестабилизировать Европу, разделить людей, там она говорит посредством дезинформации, угроз, саботажа и агрессии. Так сказала ФОС, но согласны ли с ней в грузинском руководстве? Вот в чем все дело.
1: Ну, нет, конечно. Да, кстати, я хочу добавить, что...
0: 20% территории Грузии оккупировано Россией. Это нужно не забывать. Цель Москвы, как она говорит, не установление баланса сил, а доминирование. Опять-таки, такое впечатление, что она это говорит как стенку.
1: Ну, абсолютно, потому что на сегодняшний день грузинская власть является, так сказать, ну, это наместники России в Грузии, поэтому по-другому ее воспринимать совершенно нельзя. Кстати, ФОС сказала, что Германия продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также право страны самостоятельно определять свою политику безопасности. Но я хочу сказать, что МИД Германии сделал заявление в лице одного из своих чиновников. И он сделал заявление от МИД до Германии. И там было сказано, было заявлено грузинским властям о полном непонимании причин, лежащих в основе принятия решений. А вот этот представитель ведомства, он указал на затянувшийся тяжелый внутриполитический кризис в Грузии, который привел к приостановке переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз. И без всякого сомнения, продолжение правительством Грузии нынешнего курса рано или поздно станет несовместимым с сохранением ее статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вы знаете, это в достаточной степени жесткое заявление. И да, в Евросоюзе уже говорят о том, что если Грузия продолжит идти таким путем, то она лишится статуса кандидата в члены Евросоюза. И на сегодняшний день, когда идут переговоры между Украиной, Молдовой и Евросоюзом, Грузия уже вот в этом пакете не рассматривается. Опять-таки, Бедзина Иванишвили шантажирует Евросоюз этим. Он пытается сказать, что вот если вы нас заберете статус кандидата, то пропаганда работает так. Европа не хочет нас видеть, почему же мы должны идти в Европу? Они не разделяют наши ценности, они не хотят, чтобы мы были бы суверенными. Если мы войдем в Евросоюз, мы должны будем делегировать наш суверенитет, ну и так далее. Знаете, обычно такой вот стандартный набор демагогических аргументов, которые периодически озвучивает российский МИД. Грузинское правительство говорит то же самое.
0: Вы упомянули партию АЛДЕ, ALDE. Так вот, ее президент Свенья Хан и президент Европейского либерального форума Ян-Кристоф Атьен, они призывают Евросоюз к действиям. То есть речь идет о том, что давайте уже от слов переходить к действиям. Нужны целенаправленные санкции, как и было сказано, против тех, кто несет ответственность за репрессии и систематический подрыв демократии. Ну вот так, такие слова.
1: Да, в публикации АЛДЕ в соцсетях сказано так: мы не можем больше закрывать на это глаза. Наше совместное письмо направлено Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и комиссару Европейского союза по переговорам о расширении Марте Кулс. И в этом письме говорится, что Фонд свободы имени Фридриха Наумана был вынужден закрыть свой офис в Тбилиси, который функционировал в стране более 2 десятилетий после того, как грузинские власти отклонили его заявку на получение гранта из-за рубежа. То есть фактически фонд решил, так сказать, согласиться с этим абсолютно абсурдным грузинским законодательством, подал заявку, попросил разрешения профинансировать какую-то программу, и правительство Грузии отказалось финансировать эту программу. письме говорится, что власти Грузии ясно дали понять, что деятельность фонда будет разрешена только в том случае, если она будет соответствовать приоритетам правительства. В этих обстоятельствах фонд пришел к выводу, что больше не может выполнять свою миссию как независимая политическая организация. Конец цитаты. Ну и в письме также заявлено, что это еще один яркий пример растущих ограничений на независимое гражданское общество и более широкого подавления демонстрантов, оппозиционных деятелей, журналистов и в целых независимых голосов. Эти события, я цитирую, демонстрируют, насколько режим грузинской мечты не соответствует стандартам, ожидаемым от страны кандидата в Евросоюз, и посылают тревожный сигнал всем, кто стремится к европейской независимости. Происходящее в Грузии важно не только для ее граждан, но и для доверия к политике расширения Евросоюза и его приверженности демократии и основным прав человека. Конец цитаты.
0: Тамар, но вот то, что мы сейчас с вами цитируем, то, о чем говорим, для меня, например, свидетельство того, что, может быть, грузинская мечта и не хочет в Евросоюз. Все, что она делает, противоречит вот этой установке. Мы хотим быть в единой семье европейских народов. По-моему, то, что сейчас происходит, это движение в противоположную сторону.
1: Естественно, вы знаете, пока не... Россия не напала на Украину, да, все как бы было ни шатко, ни валко. Они тихо-тихо ужесточали какие-то законы, но говорили о своей приверженности европейской ориентации, говорили о том, что Грузия идет в Евросоюз, в меньшей степени говорили о НАТО, но Евросоюз не исчезал из повестки дня, потому что было понятно, что ни Евросоюз не собирался расширяться в ближайшее время, ни Грузии не нужно было, так сказать, тревожить своих граждан, поэтому, ну, шли в противоположном направлении, но... В руках держали плакат «Мы идем в Евросоюз». Война смешала все карты. Вот это вот поле деятельности их резко вдруг ограничилось, и они должны были остаться либо по одну сторону вот этой границы, либо по другую. Либо они должны были вместе с Евросоюзом поддержать Украину. А в самом начале вы помните, что поддержка Украины Евросоюзом была не настолько сильной. В основном как бы Евросоюз надеялся на Америку, и Украина в большей степени надеялась на Америку. Если вы помните, в самом начале Шольц был, да, по-моему, тогда канцлером Германии, когда он совершенно позорно послал в Украину какие-то эти каски для пехотинцев. Да? И вот маразм полный происходил, когда надо было закрывать небо и посылать вооружение, но тогда никто не верил в то, что Украина может столько сопротивляться. И тем не менее у Грузии была возможность либо присоединиться к санкциям, встать рядом с Украиной и Евросоюзом, либо однозначно уже встать рядом с Россией, не присоединившись к санкциям и не поддержав Украину реально. Поэтому это был очень такой... безусловный и необходимый для грузинской мечты выбор, иначе она бы уже на двух стульях сидеть бы не смогла. Да, грузинская мечта поддерживает Украину резолюциями, но не присоединяется к санкциям. И вот, как вы знаете, да, были несколько человек отправлены Соединенными Штатами под санкции за отмывание денег, еще при Байдене. Бедзина Иванишвили был отправлен под санкции за то, что он проводит политику России на территории Грузии, ну и так далее. Мы об этом очень много говорили. Вот, поэтому на сегодняшний день грузинской мечте уже стесняться, в общем-то, не надо. И скрывать свои намерения не надо. Поэтому пластинка перевернулась, и не мы не идем в Евросоюз, а Евросоюз не хочет нас видеть. Хотя я просто напомню, что после выборов 2024 года, с чего начались вот эти вот все выступления, волнения, вот эти страшные разгоны, демонстрации, да, когда Иракли Кобахидзе, премьер-министр, заявил о том, что Грузия замораживает переговоры с Евросоюзом о вступлении в эту организацию.
0: вы говорите, стесняться не нужно. Они не стесняются. Но, к примеру, на вот это заявление Алда, вот такой ответ. Нас мало интересует их, то есть Евросоюза. Некомпетентные, совершенно безосновательные пакеты санкций, принимаемые из года в год или из месяца в месяц. Вот так лидер парламентского большинства Иракли Кардсхалия ответил на призыв Алда. Нас не должны удивлять подобные заявления Алда и политической элиты Европейского Союза, ну и так далее. Наша страна подвергается с их стороны прямым и несправедливым атакам. Вот такие заявления. Все это вообще очень известной стилистики. Мы окружены врагами, но мы имели их в виду. Будем защищаться и идти своим путем в светлое будущее. Вот такие ответы на претензии той или иной стороны в Евросоюзе.
1: Вы знаете, вот Алды, они же призвали, опять призвали

0: слова, потому что, ну, что такое мирное развитие? Ну, да, у нас нет войны, но, собственно говоря, в Молдове тоже нет войны, и в Европе нет войны, да. Прогресс, ну, прогресс это для них, потому что, когда, скажем, на 10 долларов, даже меньше, чем на 10 долларов, прибавляют пенсию и где-то на 500 долларов, прибавляют, ну, эквивалент лари, прибавляют зарплату депутатам, то, конечно, прогресс и процветание не касается пенсионеров, а касается депутатов, членов правительства, которые действительно являются нашими согражданами. И поэтому в Грузии воспринимают, когда вот они говорят о процветании каждого из наших сограждан, ну, понятно, что они имеют в виду себя, потому что каждый из них процветает, а все остальные должны их обслуживать, и, в общем-то, они в меньшей степени являются их согражданами. Ну и мирное объединение нашей страны, но вы же понимаете, что это разговоры в пользу бедных.
1: А положа руку на сердце, процветают граждане Грузии? Ну, за последние 10 лет стремительно растет доход, благосостояние, как-то так это можно определить двумя словами, что происходит?
0: Да, невероятно, как это было, семимильными шагами растет благосостояние трудящихся Советского Союза.
1: Было такое.
0: Да. Вот у нас примерно то же самое. Конечно, нет, потому что в основном народ не живет, а выживает. Я не помню, кажется, это у Макиавелли в «Государстве», да, вот было сказано, что народ, в общем-то, надо держать вот на грани выживания, чтобы он ни о чем другом бы не думал, как бы найти себе пропитание, потому что сытый человек, он уже начинает думать, он уже начинает размышлять, у него уже появляются вопросы. Когда у народа появляются вопросы, это всегда очень опасно для власти. И Бедзина Иванишвили идет вот по этому пути. Основная масса народа, конечно, выживает. Ну, пенсия – это где-то примерно 110-120 долларов, да, в месяц. Эта пенсия несовместима просто с жизнью. И поэтому пенсионеров в Грузии более 700 тысяч. И поэтому, конечно, ни о каком
1: процветании. А всего сколько жителей всего?
0: Вы знаете, у нас вдруг появилось жить. Они говорят, что сейчас где-то 3 700 000. 700 или 800 000.
1: Иными словами, 700 000 пенсионеров – это, ну, примерно, приблизительно 1/5 населения.
0: Да, вот они просто выживают. То есть если у пенсионера нет близких, которые могут ему помогать, то это за гранью нищеты.
1: 20% за гранью нищеты в Грузии.
0: Более 60 000 детей, которые находятся за гранью нищеты, они не доедают. Около 700 000 социально необеспеченных, которые получают социальную помощь. То есть это по их данным. То есть если их, может быть, я к следующей среде я как раз вот эти цифры и наберу. То есть даже если смотреть по их статистике, да, вы же понимаете, что как в Советском Союзе есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Вот даже по их статистике огромное количество людей находится на грани, либо за гранью, либо на грани выживания. А очень малое количество, ну, в парламенте Грузии из 150 человек 30 официальных миллионеров.
1: Ну, то, о чем мы с вами сейчас говорим, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это немногим меньше 20%. Это пенсионеры, которые на грани выживания. 600 000 детей от 3 700 000 – это примерно 15% еще населения. Дети, которые тоже на грани нищеты. Иными словами, даже сейчас бегло там около 35% населения Грузии, мы говорим о пенсионерах и о детях, они в неблагополучном состоянии находится. Давайте, действительно, давайте в следующую программу я вас попрошу тогда подготовить вот эту статистику, потому что мы довольно редко к ней обращаемся. В основном мы говорим о том, что грузинская мечта, она деструктивна в том, другом, третьем, четвертом направлениях. А как это все потом в результате оказывается, отражается на людях? Вот это очень интересный момент. Давайте это и сделаем.

0: Сейчас время-то подошло к концу в нашей первой части программы. Давайте мы попрощаемся и перенесем эту тему на следующую среду. Благодарю вас за информацию и комментарий. До следующего эфира.
1: Удачи!
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Добрый день. С возвращением вас из отпуска.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну что, с начала года в Израиль въехали более 1200 членов экипажей из недружественных стран. Что это значит? В Израиль запрещено въезжать членам экипажей, которые представляют те или иные страны. Ну, к примеру, как вот в последнем случае, из Омана. Не должен быть член экипажа из недружественной страны, который летит рейсом из какой-либо другой страны в Израиль. Иными словами, 1200 членов, вот таких вот членов экипажей из недружественных стран, они все-таки въехали в Израиль, тем самым противореча закону.
1: Вы знаете, Геннадий, у нас сейчас начинается разбор полетов. В прямом и в переносном смысле этого слова. И чем дальше происходит этот разбор полетов, тем больше мы видим, опять-таки, тот какой-то невыносимый уровень халатности, разболтанности, беспредельной какой-то безответственности, вообще чего-то непостижимого. Ну, например, прежде чем вот мы коснемся о том, что то, что вы упомянули, что въехало более 1200 членов экипажа из недружественных стран. Информация появилась недавно о том, что министерство, директор по авиационной безопасности, есть у нас такое министерство транспорта, Двир Рубинштейн, он должен надзирать и вести надзор за иностранными авиакомпаниями. Так вот, этот доблестный мужчина, он предположительно, не знаю, но по всей видимости все это действительно соответствует истине, он получал деньги от Fly Dubai за консультации и обучение о том, как можно обойти разные стандартные процедуры. Вот как можно обойти всевозможные нормы и критерии, установленные для полетов. Вот он этим он занимался, причем у него даже была своя компания, компашка такая организовал частная, в которой он учил представителей западных и незападных, и арабских, и неарабских, каких угодно авиакомпаний обходить установленные нормы. Вот вы знаете, это все совершенно непостижимо. То есть чиновник, который отвечает за требования безопасности на самолетах к иностранным авиакомпаниям, он на коммерческое условие обучал тех же компаний процедурам, позволяющим получить освобождение от стандартных проверок. И даже награды какие-то получал, какие-то грамоты. Ну, вообще, совершенно вещи непостижимые. Потом, то, что вот вы упомянули. Въехало действительно более, как указывается, 1200 членов экипажа иностранных авиакомпаний. Геннадий, среди них было не только там тот же Оман, который еще, ну ничего себе так, скажем, ну не самое страшное государство в регионе. Там были граждане Сирии и Ливана, то есть Ливан, где властвует Хизбалла, по сути дела. И, не знаю, какие-то члены экипажей, кто они там были, пилоты, помощники пилотов, я не знаю, это не указывается. Они въезжали сюда совершенно свободно. То есть, представляете, если вот такой вот пилот, который выполнял бы задачи, пилот-смертник даже, выполнял бы задачи Хизбаллы, или пилот-джихадист, скажем, который был связан с Аль-Каидой, он летал в Израиль, и то же самое, как вот этот тот пилот, который пытался осуществить теракт, он вполне мог бы попытаться это сделать и даже вполне возможно сделал, ведь то, что произошло тогда с вот тем полетом, о котором мы говорим, это просто чудо.
0: Мы говорим Fly Dubai, вот этот полет.
1: Fly Dubai, да-да-да, это чудо, то есть такое стечение обстоятельств, такое сочетание чудес, которое привело к тому, что но это действительно какая-то божественная воля провидения. Я не знаю, как это назвать. Но по всему там должно было все закончиться очень и очень печально. И никто на это не обращал внимания. Никто не обращал внимания, что сирийцы, ливанцы, не знаю кто там, суданцы, неважно. Я суданцы говорю просто, в общем, у нас очень отношения с Суданом проблемные. Не в этом дело. Они летали сюда. То есть это могло произойти уже давно, это могло произойти в любой момент. И вы знаете, опять-таки, вот возвращаясь к тому же, например, 7 октября, годовщину мы сегодня отмечаем, траурное мероприятие и так далее. Опять-таки, Геннадий, мы живем в стране, которая, ну, которая держится за счет героев. Вот помните Бертольда Брехта? Несчастна та страна, которой нужны герои. Вот это именно так. И именно и об Израиле это абсолютно. Потому что на фоне такого всеобщего разгильдяйства, безответственности, беспринципности, герои должны спасать. Масса героев должны жертвовать собой, рисковать собой, спасать страну. Это то, с чем мы, к сожалению, имеем дело. Если, вот как я уже сказал, один из высокопоставленных сотрудников авиакомпании от Министерства транспорта, он учил иностранные авиакомпании обходить какие-то стандарты установленные, стандартные проверки. Ну, о чем можно говорить?
0: Я помню, Владимир Фромин, по-моему, Фромер, он был здесь у нас в Соединенных Штатах и подарил мне свой двухтомник. У него книга так и называлась «Кому нужны герои». Это вот об Израиле и о том, что...
1: Об Израиле,
0: да. Да. Вы не знаете его, Фромер? Он в Иерусалиме живет.
1: Я знал, когда... По-моему, он сейчас умер уже, да?
0: Или мне кажется, да. Я с ним встречался в 90-е.
1: По-моему, он умер. Да.
0: Угу. Да, здесь он приезжал в Нью-Йорк. Его книга называлась, она у меня дома есть. Это два тома таких, в мягкой обложке он мне подарил. А, называется «Кому нужны герои». Вот там эта тема рассматривается.
1: Я помню, мне кажется, вот в самом начале своей репатриации сюда в Израиль, и где-то вот тоже в начале 90-х годов, были знакомы с его семьей, как-то общались, в чем-то они помогали. Я помню его, прекрасный писатель. И это совершенно справедливо. Без героев я не представляю себе. Вот если бы не эти герои, то что было бы с нашей страной? Ну, лучше об этом не думать, честно.
0: Нет, вообще это в голове не укладывается. Человек, который поставлен на должность охранять Израиль, он все делает для того, чтобы дать возможность врагам Израиля эту охрану каким-то образом преодолеть.
1: Да, заработать на этом денежки, свою фирму создал, приглашал сюда, ездил туда.
0: Срубить бабла, да?
1: Обходить вот эти... Да, срубить бабла. Вот именно так, очень просто все. Обходить вот эти стандартные проверки. Ну вот мы получаем результат. И один ли он такой, опять-таки, мы еще не знаем. Это только в начале большого пути.
0: Но, в принципе, его должны как-то наказать за это. Я не знаю, там пойдет он в тюрьму.
1: Наверное. Но смотрите, Геннадий, опять-таки, вот посмотрите, что творится в нашей стране. 7 октября. Мы до сих пор не знаем. Ведутся споры, такая комиссия, сякая. Тут есть причины понятные, для почему должна быть такая или такая комиссия. Но мы не знаем до сих пор главных виновных, которые, на мой взгляд, фактически осуществили предательство по отношению к своей стране. А другие просто спали. То есть это все было. А, например, вспомните, когда здесь был страшный, для нас страшный в пропагандистском плане инцидент, агент, прокурор армии, она слила фактически данные о том, что палестинцев Нухбы, вот той самой Нухбы, которая осуществляла бойню, что их насилуют в камерах наши солдаты. И это разошлось. С ее согласия, это было все слито в СМИ и оттуда пошло гулять по миру. Это получило более 100 миллионов просмотра. И она ее сняли сейчас с работы. Она там, если помните, были, мы обсуждали это, пыталась что-то якобы покончить с собой, потеряла телефон нашли, мобильный. В общем, какая-то темная история. Но ничего, она не получила никакого наказания. Но это был страшный удар по Израилю. Теперь все говорят о том, что мы насилуем бедных несчастных арабов. То есть не они насиловали всех, кого там могли насиловать вот 7 октября, а мы, Израиль, насиловали.
0: Это там, где собаки насилуют несчастных палестинцев?
1: Да.
0: Это ужас.
1: Там солдаты насиловали с собаками. Там насиловали солдаты, охранники с собаками. Собаки были при них. Там якобы показывали какие-то непонятные. Я смотрел это не один раз. Смутные кадры. Ну, возможно, ему немножко наваляли. Но они придумали сюжет, что его там насилуют, и ничего, никакого наказания, никакой ответственности. Сняли с должности. Что сняли с должности? Пойдет какой-то директорион там работать с кем-то тоже, непонятно кем. То есть вот такая вот ситуация. У нас государство, у нас оно просто, вы знаете, но оно само себе стреляет в ногу и спасают опять-таки те же герои своими жизнями.
0: Это мы говорим об израильтянах, которые, может быть, и врагов не надо, когда есть такие патриоты Израиля. Есть еще, естественно, огромное количество тех, кто Израиль ненавидит за пределами страны. И вот в данном случае известнейшая история последних дней. Депутат Европарламента растоптала флаг Израиля на выставке в Страсбурге. Выставка была посвящена памяти погибших 7 октября. Депутат Европарламента. Это французская партия называется «Непокоренная Франция», ее зовут Рима, ну и фамилия говорящая – Хасан. Вот она сбросила на пол флаги Израиля и Евросоюза и по ним прошла.
1: Прошлась по ним, потоптала. Вы знаете, тоже парадокс. Вообще все наши… Вот вы смотришь, мир – это полное состояние абсурда. То есть они продолжают. Это непокоренная Франция. Сегодня Геннадий одна из ведущих французских партий. Крайне левая, возглавляемая Жан-Люком Меланшоном. Но он ненавидит Израиль, он ненавидит и Америку, он ненавидит Трампа, он ненавидит, собственно, французскую культуру. Говорит, что Франция должна превратиться в такое общество креолов, должна приглашать больше мигрантов, он поддерживает ислам. И Франция горит ведь сегодня. Франция горит, то есть вот эти все банды мигрантов, мусульман, кланы, какие-то там кланы, картели, кто там только не участвует во всех этих жутких погромах. И Франция сегодня, по крайней мере, ведущая партия Франции, непокоренная Франция, она занята тем, что она борется с Израилем. То есть вот тоже совершенно сюрреалистическая ситуация. То есть они же уже, по сути дела, не над гранью пропасти, они в пропасти уже. И все равно, вы знаете, вот не изменишь свою вот эту вот ДНК, не изменишь. Вот лишь бы продолжать бороться с Израилем. Вот нету у них большего смысла в жизни, нету больше цели, нету больше никаких задач. Будем бороться, потому что тот же Жан-Люк Меланшон, он поддерживает, он говорит, что да, мы должны бороться за палестинский народ. А как же без палестинского народа? Этот палестинский народ, ну, их родственные души, так скажем, громит Францию, и они его поддерживают.
0: Сегодня можно посмотреть. Я вчера долго смотрел, Fox News показывал, ну, наверное, полчаса был репортаж из Парижа, что там делается. Там коммунистические флаги, красные, и палестинские флаги. Я только один раз увидел флаг Франции. Все остальное это палестинские флаги и вот эти вот коммунистические.
1: Именно. То есть они разрушают Францию, даже если вы посмотрите, показывают лица этих участников. Ну, они говорят, вообще наш мир, он, конечно, ну совершенно больной. Говорят о том, что там дети какие-то там старшеклассники, не знаю.
0: Учителя.
1: Дети.
0: Учителя и старшеклассники.
1: Да, учителя. То если это дети, то я Папа Римский, конечно, вы знаете. Мы тогда с вами просто представители иных галактик.
0: Нет, туда там съехалась, вот туда вот здесь... вся эта леворадикальная шушера съехалась. И зеленые, и глобалисты, леваки разные. Да, мы вспоминали с нашим корреспондентом из Лондона в понедельник, да. Как раз и коснулись событий 68 года. Вот, и Робера Мейрля был такой роман, очень популярный, я его читал еще в школе, назывался «За стеклом». Как раз вот события 68 года, студенческие восстания там и так далее. Но тогда хотя бы была какая-то идеология. А сегодня то, о чем говорит Трамп, это коммунисты и исламисты. Какие там школьники?
1: Исламисты, конечно, исламисты и коммунисты, вот тот самый красно-зеленый альянс, который ненавидит свою страну, который хочет ее уничтожить, который натравливает на нее весь этот сброд, который же они приглашают. И, судя по всему, я не знаю, если у Франции...
0: Ну, так же, как мне понравилось, там один из обозревателей говорит, если это школьники, вот, то это те, которые плохо учились, то есть, которые никак так школу не могут закончить. Как это называлось там, когда остается второгодник, там на третий год остается, ну, и так далее. Он говорит, судя по возрасту, им там старше всем 20-25 лет, говорит. Но если это школьники, то это какие-то недоучившиеся, которых никак не могут...
1: Я думаю, там и 30 лет есть.
0: Которые никак школу закончить не могут.
1: Да-да, по тем лицам, которые там фигурируют, я думаю, что эти люди в школу-то вообще никогда не ходили. А зачем им школа? Они занимаются наркобизнесом. У них хорошо, все в жизни хорошо. Зачем им?
0: Александр, время в нашей программе подошло к концу. К этой теме мы еще будем возвращаться. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
4: вас произвела? Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
7: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Горсовет Нью-Йорка рассмотрел пакет из 10 законопроектов о регулировании искусственного интеллекта. Председатель Джули Мэйнин заявила о недопустимости саморегулирования отрасли, сравнив необходимость контроля с надзором FAA над авиацией и SEC над финансами. Член городского совета Фрэнк Морана также призвал утвердить правила до того, как технология нанесет вред горожанам. Совет заслушал представителей технологических гигантов Google, OpenAI, Meta и Anthropic. Мэр Заран Мамдани поддержал ограничения на использование AI в public schools и подчеркнул необходимость срочных мер на национальном уровне. Журналист Эван Гершкович, которого в России приговорили к 16 годам по делу о шпионаже и затем освободили в рамках обмена, дал Юрию Дудю большое интервью. Оно начинается на Брайтон-Бич. По словам Гершковича, здесь жили его дедушка и бабушка. Сюда он приезжал ребенком. Комик Илья Соболев сообщил о планах снять биографический фильм об Анатолии Кашпировском. Он объяснил, что не собирался говорить об этом раньше, но последние события подтолкнули к анонсу. Он хочет представить Кашпировского не как часть 90-х, а как человека, который искренне верил в свою миссию. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. В 89 году он приобрел популярность благодаря телепередачам «Сеансы здоровья», где проводил дистанционные сеансы лечения, обещал зрителям исцеление через телеэфир. Научное сообщество критиковало его методы за псевдонаучность. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым штатом, закрепившим такое определение в законодательстве. Закон был принят практически единогласно. Он обязывает госучреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно. Персональные сведения должны оставаться конфиденциальными. Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новая категория должна использоваться в частности при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают более 1 000 000 евреев. Это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка. Закон вступает в силу 1 января 2027 года.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
11: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
10: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите. Вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
16: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон и Александр Мастровой, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт и помогает нам существовать своими донатами. И прошу, если у вас есть такая возможность, зайти в сайт davidsonradio.com, и на нем есть кнопка, которая называется «Donate». Ну, в общем, вот так. Хочу передать микрофон Александру и спросить его, что же нового произошло за последнюю неделю, есть ли что-то из того, что мы предсказывали, что сбылось. Мы говорили о том, что ничего не будет. Ну вот, примерно так. Микрофон ваш.
18: Добрый день, Грегори, и добрый день нашим всем радиослушателям. Давайте я начну с того, что происходит в Израиле, потом мы перейдем на более общую тему. Это ситуация в Ормузском проливе, вокруг него Соединенные Штаты и так далее. Итак, что происходит на сегодняшний день у нас в Израиле? Сегодня у нас отмечают третью годовщину вот того кошмара, который произошел в 23-м году. И это совпало, ну, церемонии, понятно, памятные мероприятия, как полагается, говорят речи, выступают участники, пострадавшие, представители правительства, все, кому надо, те и выступают. А все это совпало интересным образом вот с той попыткой теракта на борту Fly Dubai, о которой мы говорили на прошлой неделе. И здесь, вы знаете, находятся, обнаруживаются совершенно уникальные, даже, я бы сказал, вот какие-то непостижимые аналогии. Я сейчас объясню, что я имею в виду. И там мы видели примеры совершенно немыслимого героизма. Действительно, я не представляю, чтобы вот в другой стране, в какой-то стране вот так вот люди могли, и парни, и девушки, и мужчины, женщины, с оружием броситься на перерез головорезом с намного превосходящих их по численности, противостоять им, рискуя жизни, отбиваться от них, погибать, получать ранения своими, действительно, с собой заслонив всю страну. Это звучит пафосно, но именно это произошло, потому что если бы не эти ребята, то мы не знаем, что бы произошло. Возможно бы значительные подразделения вот этих вот боевиков Нухбы, они добрались бы до Тель-Авива, чего, собственно говоря, они и планировали. Они планировали это, чтобы осуществить резню на Тель-Авивской известной набережной. Ну и в других городах, естественно, то же самое сделать. Они планировали, даже был у них план, в частности, дойти до ядерного реактора, до Бершевы. Ну, то есть планов у них было громадье. Если им что-то помешало, то вот эти вот люди, эти герои. Как мы знаем, армия, спецслужбы, все силовые структуры были парализованы. Долгое время были парализованы. 6, 8, 10 часов, даже больше в некоторых местах. Никто ничего не делал. Все находились в каком-то состоянии, были оглушенными такими. И вообще, может быть, даже и не знали, как, например, там глава военной разведки Аарон Халиб, который просто спал в Эйлате, он был в отпуске в Эйлате, не отвечал на звонки. Так что, собственно говоря, ну, как говорится, человек на отдыхе, вот в отпуске, ну, отдыхает, имеет право, что называется. Это глава военной разведки Оман. Очень похожая ситуация, Грегори, с тем, что произошло на этом рейсе Fly Dubai. Я объясню, почему. С одной стороны, действительно, тот же самый невиданный героизм. То есть группа молодых мужчин врываются вот в эту рубку. Пилот, слава богу, находит в себе силы открыть двери, впустить их. Они связывают террориста, они выволакивают его, они умудряются как-то поддержать борт в состоянии, когда он уже находится, по сути дела, входит в пике. То есть еще бы там 10, 20, 30 секунд, и изменить ситуацию было бы невозможно. Это было бы уже неконтролируемое падение. Так вот, они умудряются это сделать, они оказывают помощь пилоту, они выравнивают штурвал. В общем, они спасают людей. И насколько можно представить, они спасают не только людей, они спасают и всю страну, потому что тот самый террорист из Омана Мы не знаем пока точных данных, это все расследуется, но одна из ведущих версий заключается в том, что он собирался обрушить весь самолет на аэропорт Бен-Гурион. А в аэропорте Бен-Гуриона стоят на минуточку американские дозаправщики. 14 дозаправщиков, если я не ошибаюсь. Стоят они очень плотно, бок о бок. Так вот, если бы этот товарищ умудрился взорвать свой самолет или посреди этих бензозаправщиков, или даже рядом с ними, то взрывная волна была бы такой силы, что это, ну, я даже не знаю, с чем сравнить. То есть Хиросима, Нагасаки, ну там аэропорт бы просто сгорел, наверное. И трудно сказать, что произошло, потому что гигантские хранилища бензина, гигантский взрыв в это сочетание, которое, ну, сочетание катастрофы. И при этом мы сегодня осуществляем, Израиль, осуществляя разбор полетов, обнаруживаем совершенно жуткую, опять же, ту же картину, абсолютного, ну, легкомыслия, разболтанности невероятной, даже продажности, что-то непостижимое. Например, в главу авиационной есть такой, центр авиационной безопасности Министерства транспорта. Есть такой, он ответственен вот как раз за безопасность полетов. Они должны, естественно, отслеживать, кто летит, как летит, обеспечивать. Ну, такая у них работа — обеспечивать безопасность полета. Зовут этого товарища Двир Рубинштейн. Вот он отвечал за безопасность иностранных рейсов в Израиль. Так вот, этот Двир Рубинштейн, он решил подзаработать одновременно. И он через свою собственную частную компанию, создал частную компанию, проводил платные тренинги для зарубежных авиакомпаний, включая тот же вот Fly Dubai и компанию Emirates. Как можно, дальше вот только послушайте, как можно обойти процедуры, которые необходимы для осуществления стандартных проверок. Есть эти процедуры, вот это все знают, ну, наш товарищ это тоже знал, вот он помогал вот этим вот летчикам обойти эти процедуры за деньги, естественно, частная компания, причем легально работала. То есть, я еще раз повторю, чиновник, отвечавший за государственную безопасность в отношении иностранных авиакомпаний, одновременно на коммерческой основе обучал эти же компании процедурам, позволяющим получить освобождение от части стандартных проверок. Как можно вообще все это не укладывается в голове? Это же государственный чиновник высшего уровня, высшего звена, ответственный за безопасность. Но и это еще не все. Оказывается, что до этого уже сюда не раз, много раз въезжали представители экипажей из недружественных стран. Где-то с начала года, только с начала вот этого вот года, в Израиль въехали более 1200 членов экипажей из недружественных стран. Что значит недружественные страны? Ну, Оман считается даже не то, что недружественная страна. Эта страна, ну, достаточно умеренно. Они себя позиционируют как ближневосточная Швейцария, что-то такое. То есть это еще не такая уж недружественная страна, и при этом они запретили вот данному пилоту, который пытался совершить теракт, работать на своих авиалиниях, то есть они запретили, Марокко запретило ему, а он сел за штурвал самолета, и до этого он садился, причем, как известно, садился неоднократно, и летал в Израиль, обследовал территорию, то, что называется, примеривался, приценивался, где лучше как, и вот решил нанести этот удар. Но среди них, этих недружественных стран, были, в частности, упоминаются две страны. Это Сирия и Ливан. Но Сирия и Ливан – это не просто какие-то дружественные и недружественные. Это террористические, по сути дела, образования. Ливан является, как мы знаем, заложником Хизбаллы. То есть Хизбалла там правитель. Эта страна сама стала жертвой террористов. Но от этого не легче, если сюда мог бы прилететь, например, ливанский пилот, который был бы одновременно боевиком Хизбаллы, который бы решил совершить джихад. Джихад одиночки, самоубийство, направить свой самолет туда, куда бы он хотел направить. Вполне, абсолютно, потому что потому что Ливан – это вотчина Хизбаллы Сирии. На территории Сирии действует множество, ну, хотя там признанный режим Эль-Джулани, но там действует множество организаций, которые связаны с Аль-Каидой. Да и сам прекрасно мы знаем, Джулани связан с той же Аль-Каидой, и он возглавлял, собственно говоря, это отделение в Сирии. То есть это джихадисты, шиитские джихадисты, суннитские джихадисты. По большому счету, разницы между никакой, как между нильским крокодилом и гребенчатым крокодилом. И они, вот люди из этих стран, экипажи, пилоты, помощники пилотов, я не знаю кто, об этом не указывается, они влетали, Грегори, в Израиль, прилетали сюда, обживались, устраивались. То есть все, что не произошло, к счастью, вот во время недавней всей этой истории, оно могло произойти раньше, и оно могло произойти, иметь катастрофические последствия, и никто этим не занимался. Вот такое вот разгильдяйство на таком уровне, не спецслужбы, не правительственные чиновники, а правительственные чиновники еще свой маленький бизнес они еще и делали на этом деле. Чего же человеку-то не подработать? Халтурка-то хорошая. То есть там прослеживаются такие возможные цепочки, такие картины, ну, которые просто, надо сказать, дух захватывает. То есть, а если, например, мы знаем даже из того, что называется относительно дружественных стран, вот, например, и сегодня этот вопрос задается, из Франции, из Англии, из Бельгии, из Испании, неважно, европейская какая-то, западноевропейская страна, или Австралия, например, или Канада, скажем, где нанимают на пилоту массы мусульман, работают там, их никто не проверяет, по сути дела. Но это же политкорректность, это же как же можно? Ну, мусульманин, разве можно как-то его обидеть, как-то можно его спросить о чем-то? Ну, хочет человек летать, хочет людей переводить? Нельзя. Так вот, если этот товарищ прилетает сюда из Лондона или откуда-нибудь из Мельбурна или из Брюсселя, то тоже вполне мог осуществить абсолютно то же самое, и тоже этим никто не занимался. Вот, вы знаете, это такое сочетание полного, полнейшего разгильдяйства, полного какого-то невероятного легкомыслия и пренебрежения своими базисными обязанностями со стороны силовых структур, со стороны всех остальных, и героизм одиночек, коих много, к счастью, много их таких одиночек, вот это и представляет собой какую-то совершенно непостижимую картину. Я очень люблю, я повторяю все время вот эту фразу Бертольда Брехта о том, что несчастна та страна, которой нужны герои. Но Израилю нужно очень много героев. Невероятное количество героев, они, к счастью, есть, но это очень нехорошая все как инсталляция для страны.
17: Понятно. Скажите, есть уже какая-то информация, какие меры начали принимать для того, чтобы предотвратить повторение подобного, или пока еще ничего не понятно?
18: Вы знаете, уже пытаются вводить какие-то меры, пока это еще на начальном стадии. В общем, вводят новый порядок проверки пассажиров и экипажей. Да, это начинается. Министр транспорта Мири Регефов, она вот, например, пару дней назад предлагает обязать авиакомпании передавать данные обо всех пассажирах и членах экипажа за 48 часов до вылета в Израиль. Вполне логично, ну так что, по крайней мере, смогли отследить, кто летит. Если летит Махмуд, который писал в соцсетях, что он хочет уничтожить сионистское образование и отомстить за Газу, то, возможно, тогда его удастся задержать. Кстати, наш товарищ, которого связали, скрутили, он таки, да, писал вот такие вот посты, он даже не скрывал, он совершенно ничего не скрывал, все было на виду. При этом для рейсов из стран и городов, которые относятся к категории повышенного риска, списка планируется дополнительно направлять на проверку Моссада, Шабака и так далее. Вот с таким предложением Мири Регев выходит. Но пока это еще находится все в разработке. Я думаю, честно говоря, что там работы непочатый край. Просто называется это новый визовый порядок или что-то вроде того. Но учитывая ту ситуацию, вот, которую мы с вами видели, и которая гипотетически могла бы сложилась, я думаю, что там должно быть пересмотрено просто буквально все.
17: А вы считаете, что это реально может помочь, или это просто заставит тех, кто собирается что-то принимать, я имею в виду террористов, просто быть более внимательными и осторожными? Или вы думаете, реально, так сказать, вероятность подобного стечения обстоятельств уменьшится?
18: Вы знаете, Грегори, то, что оно заставит их быть более осторожными, может быть, они не будут писать в Фейсбуке и в других социальных сетях о том, что они намерены уничтожить там сионистское образование. Но я все-таки надеюсь, что будут представляться какие-то данные по конкретным экипажам. Вот летит, например, там, неважно, из Абу-Даби или из Лондона, вот летит такой-то экипаж, кто находится за рулем. Но если за рулем находится некий проверенный пилот Джон Смит, условно говоря, ну, тогда, на которого нету никакого компромата, нет у него никаких проблем, и он уже давно находится на своей работе, ну, тогда, вероятно, нету опасности. Если же там находится некий Махмуд Хатаб, то вот тогда, вероятно, должны сразу возникнуть вопросы, а кто этот Хатаб, а какие его взгляды, и вообще может ли Хатаб, например, Махмуд, он может ли он вообще участвовать в полетах, при том, что, конечно, я повторяю, вся эта политкорректная обстановка, атмосфера, не дай бог не задеть, не обидеть, но тут человеческие жизни, и поэтому я думаю, что если наши, опять-таки, ответственные службы, ответственные, безответственные, это уж как их лучше назвать, они все-таки будут этим заниматься, то шансы, конечно, как-то уменьшить вот такое вот проникновение, они возрастут.
17: Ну и, наверное, это заставит те компании, которые нанимают пилотов, зная, что Израиль проверяет, быть более внимательным, кого они сажают за штурвал самолета, я так понимаю, да?
18: Должны, Грегори. Я думаю, что те же Арабские Эмираты, наверное, сделают такой вывод. Я почти уверен. Что касается европейцев, например, там канадцев, австралийцев, то там дело сложнее, потому что они помешаны на своей политкорректности, буквально помешаны. И они могут начать, вот мы не будем принимать ваши требования. Вот кого хотим, того сажаем за штурвал. Вот если
17: Израиль не будет принимать. Израиль просто не будет принимать эти самолеты.
18: Израиль должен уже. То есть выхода нет, вариантов здесь нету. Конечно. Но к этому бизнесу примешивают, конечно, к этому бизнесу их примешивается вот вся эта безумная культура толерантности, псевдотолерантности, я бы сказал, попустительства, которое существует. Израиль должен очень внимательно следить за этим, потому что сегодня, как мы знаем, сегодня весь западный мир наводнен вот этими вот товарищами, которые очень хотят полетать. Мы знаем, как 11 сентября они полетали, и им понравилось.
17: Вы знаете, что я хочу сказать, что если вот этот инцидент стимулирует то, о чем вы сейчас обсуждали, то, получается, обошлись, что называется, малой кровью, да?
18: Малой кровью, Грегори, однозначно, малой кровью. То есть это чудо, опять-таки, это просто цепочка чудес, даже не одно чудо, а цепочка чудес. Там же произошла неслыханная вещь, как потом выяснилось. Там сначала девочка услышала, когда она пошла в туалет, что там какие-то крики, призывы о помощи. Девочка сказала маме, мама могла сказать, нет, сиди, кушай какой-нибудь там крипси, что-нибудь такое, и вообще не обращай внимания. Мама заволновалась, и потом уже тогда туда побежали мужчины, пилота успел открыть дверь, успел, несмотря на тяжелые ранения, он почти потерял зрение, индусский пилот, это вообще тоже героизм. То есть выровняли штурвал, когда там оставалось буквально 20-30 секунд до полного падения в пике. То есть это произошло чудо. Но
17: и что, до штурвала добрались люди, которые знали, что делать? Это же тоже...
18: Там один, Да-да-да, нет, там один из наших парней. Он не знал, он абсолютно не был спецом в авиатике, вообще в авиаторстве, ни в чем. Он сказал, что он очень любил смотреть вот тот самый, который скрутил вот этого вот товарища. Он сказал, что он смотрел фильмы об авиакатастрофах, и он видел, как в случае резкого падения, значит, куда выправляют, как выправляют, поднимают или опускают.
19: Штурвал, я,
18: специалист,
19: да.
18: В этом штурвал.
19: Невероятно.
18: Таким образом, он его поднял и спас. А потом уже там еще одно чудо. Там на борту находились два пилота, которые летели просто по своим делам. Это тоже чудо. Все чудо из чудес.
19: Я если говорю, потому что не посадить бы самолет, а может быть, он бы и он выровнял, так сказать, потянув или наоборот. Да, потянуть, он бы не посадил самолет.
18: Не посадить, а пилоты... это надо искусство определенное. Конечно, профессионализм. Конечно, Грегори, и то, что оказались пилоты, которые знали, как это делать, летели на этом борту, они подошли.
19: Невероятно.
18: Все, это невероятная совершенно история, то есть вообще непостижимо совершенно. Но это действительно малой кровью, очень малой кровью отделались. Трудно представить сценарий, при котором они бы действительно взорвались в аэропорту, он взорвался бы, бросил самолет на аэропорт Бен-Гуриона и на вот эти вот бензозаправщики американские, это была бы просто Хиросима.
19: Ну, на самом деле, это очень серьезный звонок, и, честно говоря, люди, которые находились в этом самолете, считайте, родились заново. Это просто для них это точно дата второго рождения, этот день.
18: Безуспешно, безусловно, Грегори, но вы знаете, что выясняется, насколько, и не только в Израиле, опять-таки, есть еще один момент интересный, что вот сейчас расследование этой всей истории, оно расширилось уже на Новую Зеландию и Австралию. Почему? Потому что власти Новой Зеландии, они проверяют, что вот этот вот пилот, вот этот Хамам Аль-Хамами его зовут, он провел в стране какое-то время по прохождению курса летной подготовки. Он прибыл там сюда по студенческой визе, он учился, проходил часть подготовки для британской компании, потом куда-то компания-то исчезла, не совсем понятно. А потом и австралийские службы также проверяют связь вот этого вот товарища тоже с тем, что он находился, он учился там в Мельбурне. В общем, по сути дела, были на поверхности все данные, вся фактура о том, что это что-то такое может быть опасное, и он, возможно, подвергся там радикализации. Как, тем не менее, он летал, как он благополучен, то есть вообще совершенно непостижимо. Мы даже не знаем иногда, вы знаете, вот эта мысль приходит в голову, насколько мы уязвимы. То есть нам кажется, мы садимся на самолет, мы летим, все должно быть нормально, если не произойдет, что-то совсем, не знаю что. Должно быть все благополучно. Нет, оказывается, тут столько опасностей, столько ловушек, что система-то не работает, по большому счету, как показалось, система не работает. И это является, пожалуй, самым страшным выводом.
19: И, наверное, это затронет не только самолеты, которые летят в Израиль. Я думаю, что этот инцидент затронет всю индустрию во всем мире, потому что, получается, практически все страны находятся в таком,
18: конечно,
19: состоянии, и причем, зная, как Израиль относится к тем людям, которые летят, вы знаете, да, что обязательно проходит израильский служащий, когда вы летите в Израиль, и спрашиваете, зачем летите, куда летите. То есть полеты в Израиль сопряжены все-таки с некоторым более тщательным, так сказать, обследованием, или как слово подобрать.
18: Да.
19: А все другие страны еще хуже. Там вообще получается полная зависимость от того, кто там сидит за штурвалом. Это катастрофа, конечно.
18: Конечно, конечно. Да. Это может такой же, например, вот Хамами. Он вполне мог сделать это направив на Лондон, на Париж, на куда угодно, куда захочет, туда и направит, потому что они же борются с империализмом, с колониализмом за установление всемирного халифата. Поэтому тут не важно. Я надеюсь, что все это будет пересмотрено и ужесточено, конечно.
19: Давайте уйдем на рекламную паузу и начнем с середины часа уже о том, что происходит в Израиле.
20: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
21: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
22: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели еврейского

0: Взять деньги, чтобы продержаться. Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хориев» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 25.08, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
4: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
5: Добрый день. Я снова приветствую нашу аудиторию. Среда в Нью-Йорке, полдень. Началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Ее ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Мостровой у микрофонов. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. И, как вы знаете, это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связана с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Я по мере возможности буду брать звонки. Всю первую половину передачи мы посвятили тому, что произошло на борту самолета. Наверное, все уже знают. Террорист пытался завладеть самолетом и взорвать его в Тель-Авиве. Но вот действия пассажиров были такие, что сумели обезвредить террориста и сохранить самолет и жизни тех, кто находился на борту. Передаю микрофон Александру, и мы продолжим уже о том, что произошло в Израиле.
6: Вы знаете, Грегори, давайте немножко я расскажу о том, что происходит сейчас не столько в Израиле, потому что у нас, ну, опять-таки, вот эти все наши еврейские войны, иудейские войны, к выборы, там партии, кто-то обвиняет. Ну, во всей этой таракане и возне вряд ли это настолько кому-то интересно, кто может с кем пойти и так далее. У нас будет время еще обсудить это. И лучше давайте немножко поговорим об Ормузском проливе, потому что там тоже и вокруг него, там тоже интересные достаточно вещи. Значит, на этой неделе Трамп и Марко Рубио заявили, что Соединенные Штаты, они обеспечивают сегодня уже полностью блокаду и полностью контролируют пролив. По их словам, объемы проходящей нефти полностью вернулись к довоенным показателям. КСИР в свое время говорит об обратном, что Иран использует

0: территорию, намерен перекрывать все маршруты, которые идут, и будет продолжать атаки на все суда, ну, кроме самого Ирана, естественно, его там каких-то союзников, Китая и так далее, будет продолжать их атаковать.
1: Кому верить? Кому верить?
0: Вот это вот вопрос. Сейчас я попытаюсь проанализировать как бы этот момент. Пока предположительно экспорт нефти, он восстановился где-то, ну, так оценивают, во всяком случае, до 80-100% от довоенного уровня. Нефть где-то сегодня 100 плюс где-то долларов за баррель. Что происходит на самом деле? Что за всем этим стоит? За всем этим стоит, Грегори, следующее. Сегодня большинство государств Персидского залива, они сумели переориентироваться в этой ситуации. Они уже, большинство из них, они не пускают свои танкеры через вот тот самый Ормузский пролив. Слишком опасно, слишком дорого, слишком проблемно, гигантские страховки. Они переориентировались, они перекачивают нефть через свои порты, чтобы напрямую выйти в Индийский океан, ну а дальше уже это идет своим ходом. Где-то 40% вот экспорта сентябрьского, оно уже сегодня шло не через Ормуз, а сухопутными путями. Например, саудовцы, они перекачивают сырье по трубопроводу East-West. Там шиитские боевики подрывали этот, мы с вами это обсуждали, этот трубопровод. Потом его восстановили, ну и сейчас его вроде бы снова началась перекачка нефти к Красному морю. А вот Эмираты, они даже пошли дальше, они задействовали нефти. Провод до города Фуджера, порт Фуджера в Оманском заливе. Оманский залив, он уже выходит в открытое море, там вообще нету проблем. По сути дела, там идет беспрепятственная туда перекачка нефти. То есть в обход Ормузского залива уже Ормузский залив потерял свое, по сути, значение. И это колоссальный удар для Ирана, потому что раньше это было их главное оружие. Они говорят, перекроем Ормузский пролив, не будет нефти, ни у кого не будет газа, все задохнутся, все будут ездить на ослах, на лошадях, на повозке, как было из добрые времена. Сейчас обошли, человеческий ум изобретательно, обошли этот Ормузский пролив, и сегодня непосредственно по Ормузскому проливу тоже идет нефть, но нефть, газ и так далее, но намного меньше, чем это было раньше. Да, идут какие-то там танкеры, идут сюда с газом, но их намного-намного меньше. Они идут под прикрытием ночных конвоев Соединенных Штатов, военно-морских сил Соединенных Штатов, но их не так много. Они все-таки боятся, все-таки компании, которые занимаются перевозками вот этих всех энергоносителей, они боятся туда пускать сюда, потому что очень опасно, очень убыточно, и поэтому вот так вот интересно развиваются на сегодняшний день события. Таким образом, Ормузский пролив перестает быть таким центром силы, такой перестают свою значимость, идут в обход него, и это уже, видимо, к Арабским Эмиратам уже присоединятся, вполне возможно, какие-то другие страны. То есть ситуация, это позволяет намного легче справляться с иранской блокадой. И это бьет, как я уже сказал, очень здорово, собственно, по Ирану, потому что собственный экспорт нефти морем из-за жесткой американской блокады полностью упал, а воздействовать на те страны, которые поставляют, экспортируют нефть, как те же Эмираты там и другие княжества, они уже в полной мере не в состоянии. И в Иране сегодня ситуация, она ухудшается, надо сказать, очень здорово. Вот интересно, что глава Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Розаи, он заявил, что да, мы переживаем колоссальный экономический кризис. Вот он так и сказал, ну не колоссальный, а сказал слово глубокий, но суть это не меняет. Заявил он это на заседании высшего руководства правительства. Причем, если раньше они все говорили о том, что мы полностью контролируем ситуацию, что никто, ни один танкер, ни одна бочка с нефтью не проскочит мимо нас, то сегодня уже все выглядит совсем по-другому. Ушел в отставку министр нефти, который еще раньше заявлял, что Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции, что не пропустит никаких вот этих вот контейнеров, танкеров и так далее. И ситуация резко ухудшается. Мы уже много раз обсуждали, что там невероятная инфляция, там где-то доллар стоит уже не 2 миллиона, уже больше, чем 2 миллиона реалов. То есть совершенно потеряла эта валюта какую-то покупательную способность, и можно обклеивать там стены, рисовать на ней картинки в детских садах и так далее. Указывается, что работники государственного и частного сектора, в том числе там медсестры, учителя, ну, социальные всякие службы, они заявляют в всех сетях о том, что они прекращают работать, что они увольняются, поскольку зарплаты у них не хватает на жизнь. Ну, что работай, что не работай, а толку от этого мало. Пенсионеры выходят на какие-то демонстрации, там все больше и больше нарастает недовольство. И это недовольство, если так будет продолжаться, то есть если жесткая блокада, она сохранится, то это чревато несомненным взрывом внутри самого Ирана, потому что как бы люди не боялись, но когда стоит выбор или умереть от там пули, или умереть от голода, и чтобы наблюдать, как твоя вся семья умирает от голода, то тогда уже приходится, наверное, рискнуть и как-то идти под пулю, но вот только не жить в таком состоянии, чтобы просто, не знаю, там штукатурку варить. Так что вот так, например, сейчас раскладывается ситуация в самом Иране, и все обозреватели говорят, что очень многое решится после ноябрьских выборов, считают. Мне очень трудно сказать, но считают, что после ноябрьских выборов Трамп может сильно ужесточить свою политику и уже перейти к более конкретным военным операциям, действиям. Ну, если это произойдет, то это будет действительно прекрасно.
1: Что происходит на других фронтах?
0: Вы знаете, на других фронтах тоже весьма и весьма интересно, Грегори. Мы с вами обсуждали, у нас же еще одна горячая точка. Где-то недели две, три, не помню сколько, горячая точка образовалась у нас. Повсюду горячие точки. Это точка Баб-эль-Мандебский пролив, конфликт вокруг Йемена с хуситами. Так вот, здесь идут просто бои, ну, не детского значения, что ли, я бы сказал. То есть, с одной стороны, хуситы, которые ранее они осуществили стремительное продвижение, захватили ключевой портовый город Моха или Муха, не знаю точно, как его называют, стратегически важные острова, и заблокировали прорыв. После чего Саудовская Аравия и правительство Йемена, там есть хуситы, они контролируют вот эту вот часть, прилегающую где-то к Красному морю и Баб-эль-Мандебскому заливу, а есть правительство Йемена, которое никакое, но тем не менее существует, у него есть своя армия. Так вот, вместе при поддержке Саудовской Аравии они возобновили массовое наступление на позиции хуситов. И если верить обозревателям, то они отбили тот упомянутый мой город Муха, аэродром, который те захватили, и продолжают наступление. С другой стороны, хуситы, в свою очередь, они атакуют какие-то другие области внутри своего Йемена, и там они заблокировали вот эти вот правительственные войска, и все это сопровождается ударами. То есть Саудовская Аравия несет большие потери, бьют по всему, чему там можно, бьют по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде, по нефтеперерабатывающим комплексам, Арамка, Сауди-Арамка, это ведущий нефтеперерабатывающий комплекс, там аэропорт, военным базам, ПВО, сообщаются, работают с предельной нагрузкой, пытаются они, часто не получается перехватывать баллистические ракеты, дроны на подлете к Эр-Рияду. В общем, тут идут бои не на шутку. Судоходство здесь практически приостановлено, потому что никто не рискует, и коммерческие компании они сегодня направляют сюда в обход Африки, а это колоссальные убытки, потому что надо гнать через мыс Доброй Надежды по всему африканскому периметру. Это колоссальные дополнительные расходы, убытки и так далее. Так что, опять-таки, мы сталкиваемся с ситуациями, что неизвестно, с одной стороны, как будут разворачиваться события, и кто выйдет победителем, пока совершенно это не ясно. А с другой стороны, цены на нефть продолжают оставаться на очень высоком уровне, выше $100 за баррель, потому что, ну, как вот с Ормузским проливом еще как-то вроде удалось что-то наладить, а вот через, ну, и то частично, конечно, а вот через Красное море этот Баб-эль-Мандебский залив, а это все идет уже дальше через Суэцкий залив и в Средиземное море, вот тут дело совсем кисло. Здесь непонятно, как это все будет. Это все очень бьет по международному судоходству, перевозкам и так далее. И еще один момент. Ситуация, судя по всему, для саудовцев стала настолько скверной, что они уже просят, и очень даже просят, просто почти умоляют и Пакистан, и Турцию, ведь они заключили соглашение о взаимопомощи, это то, что называется исламская НАТО, в Мекке было писано, что они приходят на помощь друг другу, но ни турки, ни пакистанцы пока особенно не стараются вмешиваться, то есть да, посылают там какие-то свои дроны, да, как-то они участвуют в каких-то действиях, ну, с точки зрения разведки, там, кибербезопасности, поставляют противовоздушные силы обороны и так далее для саудовцев, защиты ряда. Но свои войска-то они не отправляют. Это вот не хотят они втягиваться, ввязываться в эту войну. Так что нас ожидают интересные события здесь.
1: Понятно. Хизбалла, Хамас, что там происходит?
0: Вы знаете, Газа... с Хизбаллой, да-да, Хизбаллой пока как-то, пока относительное затишье, пока все может взорваться в любую минуту. Что касается Хамаса, то здесь ситуация достаточно стабильная, несмотря на все там попытки Совета мира, посредников, Младенова и прочих, как-то что-то сдвинуть, несмотря на вот эти вот планы о том, чтобы превратить Газу в город-сад. Ну, естественно, это все маниловщина, ничего не меняется. Израиль занимается отстрелом вот этих всех боевиков, их командиров, и службистов и так далее. Все кто каким-то образом причастен к деятельности Хамаса, включая и тех ростовщиков, там, которые занимались как-то ввозом денег, распространением денег, в общем, занимаются их уничтожением. Но, как вот я уже говорил, последние две недели существует высокая опасность, что перед выборами Хамас попытается организовать какую-то диверсию, чтобы повлиять на ход выборов. Они очень не хотят, чтобы правое правительство осталось у власти, а они хотят намного более компромиссного левого правительства. И, кроме того, они хотят изменить игру в свою пользу, захватив заложника, а то если получится и несколько заложников, что позволит им диктовать Израилю условия, позволит им как-то контролировать израильское общественное мнение, которое очень уязвимо вот к таким вещам, то есть начнут сразу демонстрации, освободите там наших детей и так далее, и будет огромное давление на правительство. Вот этого Хамас хочет, это известно. Насколько удастся противостоять этим планам, ну, видимо, пока удается, но у нас еще впереди месяц до выборов, Грегори, так что и здесь все возможно.
1: Понятно. Какие прогнозы на следующую неделю?
0: Вы знаете, я не думаю, что что-то принципиально изменится. Не думаю, если только, не дай бог, Хамасу удастся вот что-то осуществить, то это будет очень, конечно, плохо для Израиля. Могут быть серьезные подвижки на вот том самом фронте между саудовцами и хуситами. Там действительно очень идут интенсивные бои, и все возможно. Насчет Ирана и Ормузского залива я не вижу, чтобы до выборов там что-то такое произошло, хотя в нашем регионе, опять-таки, ничего невозможно предполагать. Здесь совершенно это палата номер 6, все возможно в этом плане.
1: Осталось буквально несколько минут, минутки две. Расскажите все-таки, что происходит внутри Израиля, связанное с выборами предстоящими.
0: Вы знаете, внутри Израиля, по сути дела, сформировались уже более или менее блоки, все уже сформировалось. Я просто расскажу приблизительно расклад сил на сегодняшний момент в двух словах. Значит, ведущей партией сегодня является Яшар. Это партия генерала Айзенкот, она левая партия, умеренно левая партия. Значит, она получает там где-то 22-23 мандата, а за ней идет Ликуд. После вот этой вот всей истории популярность Ликуда несколько увеличилась. Нетаньяху поздравлял вот тех героев, действительно, которые спасли. Ну, как-то это все, в общем-то, чуть-чуть прибавило ему популярности. Рейтинга на третьем месте идет партия Бейяхад, которую возглавляет бывший премьер-министр Беннет. Ну, он был полтора года у нас премьер-министром, ничем не отличился. Кроме того, что сменивший его на три месяца Лапид сумел отдать просто так бесплатно газовые месторождения Ливану, то бишь Хизбалле. Потом идет крайне левая партия «Демократы». НДИ занимает пятое место, где-то у нее приблизительно 8-9 мандатов. Очень ориентировочно, но они не поднимаются, но и не падают особенно. Дальше идут религиозные партии. Достаточно, судя по всему, хорошо стоит партия «Ацма Игудит». Это партия нынешнего главы, министра безопасности Бен-Гвира. Неплохо они стоят, они растут, потому что правое настроение усиливается в обществе. Арабы получают, объединенный арабский список где-то получает 8-9 мандатов. Ну и дальше уже идут все остальные партии. Некоторые из них, две у нас есть партии, которые находятся на грани, то что называется. Одна возглавляет Залиха, это экономист. Известный израильский экономист, который давно уже создал свою партию, у него своя есть экономическая программа, он ее всячески проталкивает. Вроде бы как он проходит электоральный барьер. И вторая партия – это генерал Винтер с партии Амха Израиль, народ Израиля, который тоже может пройти, может не пройти. Не очень понятно, чью сторону он займет, потому что он требует немедленного призыва всех ультраортодоксов, немедленно, безотлагательно и так далее. А естественно, что Нетаньяху, который тоже опирается на этих ультраортодоксов, сделать это не может, это его союзники по коалиции, и таким образом ситуация с ним не ясна на какой он стороне. Понятно. Окончательно, ни на пройдет ли он вообще, Грегори.
1: Все, на сегодня это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Это были в эфире Александр Быстровой и Грегори Дэвидсон. И мы прощаемся до следующей среды. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: русскоязычной прессе, журнал «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. «ЗОЖ» – не просто академический журнал, а уникальный ежемесячный вестник, который создаете вы, наши читатели, и одновременно корреспонденты. Ваши письма, полные советов, личных историй, даже стихов – главное богатство и эксклюзив журнала «ЗОЖ». В самых разных ситуациях «ЗОЖ» придет к вам на помощь. Читайте и создавайте свой любимый журнал «Здоровый образ жизни». Спасибо за то, что долгие годы вы с нами. Телефон для подписки 718-616-1681.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Спонсор часа.
4: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Ночью Россия нанесла крупный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву и другим регионам Украины. Погибли не менее 15 человек, более 40 получили ранения. Киев заявлял накануне, что располагает развединформацией о подготовке масштабной российской атаки. В Израиле проходят памятные мероприятия в третью годовщину атаки Хамас 7 октября 2023 года. Годовщина проходит и на фоне острой политической дискуссии о том, кто должен нести ответственность за провал системы безопасности в 2023 году. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили сегодня о новых ударах по Саудовской Аравии. Целями, по их утверждению, стали военные объекты и аэропорты. Саудовские власти сообщили о перехвате баллистической ракеты к северу от Эр-Рияда. Воздушное сообщение в регионе оказалось частично нарушено. Одновременно Саудовская Аравия усиливает военную операцию против хуситов, и конфликт приобретает все более опасный региональный характер. Цена североморской нефти сегодня утром вновь превысила $100 за баррель. Американская нефть поднялась примерно до $90. Теперь рынок опасается не только перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке. В Мексиканском заливе формируется сильный шторм, который может стать первым атлантическим ураганом этого года и затронуть американские нефтяные и газовые объекты. Дополнительное давление создают атаки на энергетическую инфраструктуру России и новые действия хуситов. Международное энергетическое агентство обсуждает возможность использования стратегических запасов нефти и дизельного топлива. сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Журнал The Atlantic сообщил, что Трамп поддержал идею своего спецпосланника Джона Коула. Россия освобождает политзаключенных, а Вашингтон в ответ смягчает санкции и восстанавливает часть экономических связей. Эту модель Коул уже обкатал в Беларуси. Там после освобождения сотен заключенных США сняли санкции с калийной отрасли и начали переговоры о закупках. А 16 сентября Минск выпустил еще 25 человек. По данным издания, идею применить ту же схему к России подсказал Коулу нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Но Кремль уже ответил, что политзаключенных в России нет, и такая постановка вопроса совершенно неуместна. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую. Приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Ну вот, в Беларуси такая схема сработала. Можно ли ее применить, по-твоему, в России?
1: Ну, ее, конечно, можно применить, но вопрос, нужно ли. То есть то, что Россия отвергает ее, это только свидетельствует о том, что она хочет получить больше. И зная, с кем она имеет дело, с этой администрацией, которая, в принципе, с которой все очень просто договариваются на самом деле и в конце концов получают это, что они хотят. Посмотрим, например, как с Китаем. Китай имеет дело с Соединенными Штатами, куда какие тарифы против Китая были применены. То есть насколько президент давит на Китай. Что и в России, в принципе. То есть он, видимо, это поездка к шести странам. То есть если страна, в его понимании, сильная, а таких только две, это Россия и Китай. Почему-то он включил это в Россию. Не будем вдаваться сейчас в подробности, почему, хотя это, конечно, не соответствует действительности. То, соответственно, им можно идти на уступки, и с ними надо, несмотря на то, что это есть Соединенные Штаты, как бы вести себя, как будто ты на вторых ролях. И так он себя и ведет. Вот. А с другими странами на них можно давить. И вот то, что он и делает, это тоже не особо успешно. Даже в случае Украины, если мы посмотрим. Поэтому, конечно, это может быть применено, и, скорее всего, и будет, потому что Трамп ищет возможности бизнес-сделок с Россией. Но есть ограничения, санкции, наложенные Конгрессом, и сейчас по закону Грэма уже некоторые санкции сделаны постоянными. То есть неизвестно, какое на самом деле у него есть юридическая широта, так сказать, действий, что он может снять, а что не может. Но, наверное, конечно, все-таки кто-то найдется, и он это предложит. Россия, как я уже сказал, хочет получить больше, поэтому пока открыто это не принимает. Но этот подход весь, конечно же, порочный. То есть подход, когда на Россию не оказывается давление, а наоборот, едут на уступки. Мы уже видим, к чему он привел. То есть надо задать вопрос, как вот любят перед выборами задавать американцам вопрос, вы живете лучше вот за эти два года или там четыре года. Также надо задать, что стало безопаснее с момента того, как Трамп сломал блокаду вокруг Путина, которую начал Байден, и начал с ним договариваться. И все говорили, вот надо договариваться, предыдущий подход ничего не дал. Но мы видим только ухудшение.
0: Так сказать, теперь по-твоему... Есть какая-то выгода, ну, от этой схемы? Потому что вот я слышал сегодня утром буквально разные точки зрения об этом. Кто-то говорит, это Путина подтолкнет брать больше заложников, чтобы торговать таким образом людьми, да, политзаключенными, в обмен на какие-то еще большие уступки, еще большие. А с другой стороны, Путин, если получит такую схему, и это улучшит его экономику, это, опять же, экономика войны, и деньги, которые получит Россия, пойдут на войну в Украине, как минимум.
1: Нет вопросов, что это делать не нужно. Как я сказал, это совершенно порочная практика, она только лишь подогревает российское желание вести войну дальше. И, естественно, и Беларусь, и Россия арестовывают иностранных граждан исключительно для того, чтобы потом их обменять. И мы уже видели успешный обмен с Соединенными Штатами, когда, если я не ошибаюсь, было несколько россиян обменено на одного американца, как-то было так в пользу россиян тоже этот обмен был. Но это бы, конечно, Россия на это будет идти и будет захватывать все новых видов, если предыдущие кончатся. Но в данном случае они уже не будут менять американских граждан, а тут будут граждане российские. Так что, конечно, этого делать не нужно, но, к сожалению, такая вот парадигма отношений между Белым домом и Кремлем, что Белый дом хочет экономического сотрудничества, и он вот таким образом только может получить.
0: На полях Генассамблеи ООН Трамп и Зеленский провели встречу, которую украинская сторона назвала продуктивной, обсуждали деэскалацию, производство ракет для систем Патриот и то самое энергетическое перемирие. Перед этим Трамп настойчиво требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что именно они разгоняют мировые цены на топливо. Зеленский ответил, что готов остановиться только при встречных гарантиях со стороны Москвы. Но удары по энергетике с обеих сторон продолжаются, никакого перемирия на деле не вышло. Можно ли сказать, что слова Трампа в данном случае не имеют никакого смысла, стороны продолжают обстреливать друг друга, и вообще это все со стороны Трампа, ну, если раньше хоть какой-то смысл имело там эти встречи, сейчас это вообще, вот кажется, ноль за этим стоит.
1: Ну, как мне кажется, вообще никогда ничего не стояло, но дело в том, что эти конкретные заявления, они делаются во внутриполитических целях. Грядут выборы, до них остается меньше месяца. Очень поднялись цены на дизель, на бензин в целом. Естественно, это нужно как-то объяснить. Объяснить это войной с Ираном, что является самым правильным объяснением. Конечно же, администрация Трампа не может, только тогда она признает свою ошибку в этом направлении. Значит, надо найти виноватых. И виноваты, конечно, как я сказал ранее, всегда легче обвинить слабого. И вот Украина была избрана очень, так сказать, подходящим способом. Как мы видим, никакого реального давления администрации Трампа на Украину не оказывает, потому что, в принципе, если вдруг Украина бы согласилась на это и стала, и российский дизель вдруг просто там тоннами или там, не знаю, в чем это измеряется, поплыл на мировые рынки, то это бы не изменило бы ситуацию значительно, потому что российский дизель является очень незначительный процент мирового экспорта, и все равно бы цены на бензин были выше, тогда чем бы он объяснял эти цены. Поэтому ему это не особо нужно, ему нужно это говорить. Вот. И он это будет говорить, пока выбор не закончится. Как только закончится, он об этом...
0: А ты считаешь, есть еще люди, избиратели, да, поддержка Трампа, которые верят в эти заявления, что из-за Украины сейчас такая цена на топливо?
1: К сожалению, думаю, да, потому что, к сожалению, феномен Трампа, он мне до конца непонятен. Это какой-то такой сеанс массового гипноза, продолжающийся уже 12 лет. Ну вот, он немного не удался, как победил Байден, но, да, но он продолжился. И действительно, Трамп, он однажды заявил и говорил это, в принципе, много раз, что если он даже убьет кого-то на Пятой Авеню, это ничего не изменит. И я готов это поверить, потому что все его угодные, несуразные заявления, они просто игнорируются. В лучшем случае там это воспринимается как шутки. Все, что он делает, во всяком случае, определенной группой избирателей, поддерживается в любом случае. И, конечно же, это не значит, что он выиграет эти выборы, то есть по всем вроде бы опросам он их должен проиграть. И, в принципе, сама логика промежуточных выборов об этом говорит, потому что крайне редко правящая партия, то есть партия, президент которой власти, выигрывает промежуточные выборы. Мы помним оглушительное поражение, например, при Клинтона в промежуточных выборах. То есть и так оно было все время, ну, также поражение Байдена совсем недавно. Вот. Поэтому, конечно, он проиграет, но в принципе у него остается значительная поддержка.
0: Что касается производства ракет для Патриот в Украине, об этом уже несколько месяцев говорят, и Трамп, ты помнишь, заявил сначала, потом администрация сказала, что это вроде как невозможно, это там частный проект, и перенести его сложно. Насколько, по-твоему, это реалистичный проект? Потому что вновь на Генассамблее его этот вопрос поднимали, но, я так понимаю, не продвинулись.
1: Видимо, он все менее реалистичен, в частности, в связи с войной с Ираном, где Соединенные Штаты истратили очень много своих запасов ракет Patriot, и их возобновление занимает долгое время, поэтому, прежде всего, ракеты понадобятся для них. Потом, при постоянных угрозах России и странам Европы, это понадобится странам Европы. Япония является большим производителем этих ракет, относительно большим. То есть, но и ей в нынешнем климате тоже они понадобятся. Поэтому, как бы, мне кажется, что не очень хорошие шансы. Конечно, какие-то Patriot будут, наверное, даны. И даже если они будут получены в каком-то количестве, то в том количестве, в котором Россия обстреливает Украину, они, конечно же, помогут в чем-то, но, наверное, незначительно. Поэтому, к сожалению, Украину ждут непростые времена.
0: Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила документы о новой доктрине Путина, расширении списка гражданских целей перед зимой, чтобы вынудить людей покидать дома. Поэтому, по его словам, Украина продолжит бить по российским НПЗ. В Москве в ответ пообещали усилить удары по Киеву и другим районам страны, и за последние дни под ударами были Харьков, портовая инфраструктура Одесской области, мосты через Днепр в столице. Что, по-твоему, означает новая доктрина на практике?
1: Ну, я думаю, она будет приведена в жизнь, и она уже приводится. Как мы видим, она не помогла в прошлом. И говорить о том, что вот Россия сейчас начинает бить по гражданским целям, это, конечно же, не будет не точным и верным, поскольку она всегда била по гражданским целям, по всякого рода торговым центрам. Только тогда она объясняла это какими-то военными причинами, то есть что якобы там рядом или прямо там находится какой-то склад, какие-то военные там собираются и так далее. Но они даже это уже не будут приводить, поскольку у них теперь уже официальная доктрина это делать. Ну, возникает вопрос, как долго Украина сможет это выдерживать. Мы видим, какие зеленые трещины там уже в общественном мнении украинском, с заявлениями там депутата Верховной Рады Гончаренко и других по поводу переговоров с Россией. Но мы должны понимать, что то, что хочет Россия, вот такой капитуляции, которую она хочет, Украина просто не может себе ее позволить. Это просто будет означать уничтожение Украины. Поэтому она не добьется этим. Люди будут страдать. Больше руин. Но именно вот своей окончательной цели Россия не добилась за 4,5 года, и за следующую зиму тоже, мне кажется, не добьет.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейр.
1: Большое спасибо тебе.
0: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен на топливо Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановить федеральный налог на бензин. Вопрос приобретает политическое значение. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, а стоимость бензина и дизельного топлива все сильнее беспокоит американских избирателей. Высокие энергетические цены одновременно поддерживают инфляцию и увеличивают расходы семей на транспорт. В Мэриленде построят крупное производство для атомных подводных лодок. Планируется создать более 3000 прямых рабочих мест, а также 1000 дополнительных рабочих мест у поставщиков и подрядчиков. Федеральное правительство намерено закупить произведенную там продукцию примерно на 3 миллиарда долларов. Городской совет сегодня рассматривает новые правила для велорикш, особенно тех, которые работают возле Центрального парка, Таймс-сквер и основных туристических достопримечательностей. Поводом стали многочисленные жалобы на завышенные цены и скрытые тарифы. Проверки обнаружили водителей без необходимых разрешений и случаи, когда таблички с ценами были намеренно закрыты. Городские власти хотят сделать стоимость поездки понятной пассажиру еще до ее начала и усилить наказание за работу без лицензии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordiction Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя?

0: радио 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Демократы в Конгрессе разрабатывают комплекс мер, направленных на институциональное ограничение полномочий президента. Соединенные Штаты вывели все размещавшиеся на британской авиабазе Фэрфорд бомбардировщики B-1 после инцидента, который расследуется как возможная подготовка теракта. Соединенные Штаты не увидели признаков того, что Иран причастен к инциденту на рейсе Fly Dubai. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит присоединится к телеканалу Fox News 1 ноября в качестве комментатора. Апелляционный суд Аризоны отменил приговор по делу о непредумышленном убийстве после того, как в суде первой инстанции показали сгенерированное искусственным интеллектом видео с изображением убитого. В суде показали сгенерированное искусственным интеллектом видео. В штате Нью-Йорк школьная команда по бегу обнаружила человеческие останки во время тренировки в парке. Состояние Илона Маска вновь преодолело отметку в 1 триллион долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
3: Демократы в Конгрессе разрабатывают комплекс мер, направленных на институциональное ограничение полномочий президента. Так сообщает сегодня Washington Post. Цитирую, перед нами стоит масштабная задача реконструкции. К счастью, реконструкция в нашей стране имеет богатую историю, и она оказывалась гораздо более успешной, чем авторитаризм или революция. Вот в таком тоне высказался член Палаты представителей Джейми Раскин, штат Мэриленд, ведущий демократ в юридическом комитете. Раскин предупредил, что конгрессменам предстоит, как он сказал, изучать департамент за департаментом, тему за темой и общественную цель за общественной целью, чтобы определить, что мы спасаем, а что воссоздаем. Конец цитаты. Но главное для демократов все-таки это не перепутать. В частности, демократы рассматривают возможность ограничить права президента объявлять чрезвычайные ситуации. Трамп объявил около 10 чрезвычайных ситуаций в разных целях, например, при введении пошлин, ускорении депортации и развертывании Национальной гвардии. Разработаны законопроекты, запрещающие президенту США принимать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса и требующие проведения публичного обсуждения при проведении реконструкции Белого дома. 3 ноября в США, напомню, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут весь состав Палаты представителей, это 435 мест, и треть Сената. Голосование пройдет в середине президентского срока президента Трампа и определит, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом страны. В конце сентября опрос Quinnipiac University показал, что республиканцы отстают от демократов на 12% пунктов по предпочтениям избирателей в вопросе контроля над Палатой представителей. По данным The Economist YouGov, демократы также лидируют с результатом 53%. Согласно опросам, демократы также превосходят исторические средние показатели в традиционно республиканских штатах. При этом демократы продвигают нормы, вводящие обязательные слепые, так называемые, то есть дискреционные трасты для лиц с капиталом более 1 миллиона долларов, запрет на торговлю акциями и получение подарков от иностранных государств. Рассматривается запрет и на односторонние финансовые соглашения президента с государственными структурами. Кроме того,

0: Пишет «Вашингтон-Пост», конгрессмены-демократы предлагают усложнить процедуру массовых увольнений госслужащих по политическим мотивам. Сенатор Крис Мёрфи представил законопроект о запрете преследования политических оппонентов «No Political Enemies Act», который запрещает чиновникам исполнительной власти использовать правоохранительную систему для наказания лиц за их политические высказывания. Ну и в то же время консервативные группы критикуют эти данные инициативы демократов. Они утверждают, что расширение полномочий исполнительной власти является исторической нормой для всех президентов США и обвиняют демократов в попытках ограничить возможности будущих лидеров, собственно, и их демократической партии. Соединенные Штаты вывели все размещавшиеся на британской авиабазе «Фэрфорд» бомбардировщики «Би-1» после инцидента, который расследуется как возможная подготовка терактов. На базе находилось около 12 самолетов, использовавшихся Пентагоном для ударов по Ирану. Британские власти заявили о признаках возможной причастности Тегерана к подготовке теракта на базе. Решение о выводе американских бомбардировщиков было принято из-за опасений на фоне расследования предполагаемой подготовки нападения на базу. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Фэрфорд использовался как один из ключевых пунктов для нанесения тяжелыми бомбардировщиками США ударов по Ирану. Ранее Соединенные Штаты задействовали авиабазу во время операций в Персидском заливе, Югославии и Ираке. Позднее передислокацию подтвердил Пентагон. Его представитель сообщил Reuters, что Соединенные Штаты ранее не раскрывали перемещение самолетов из соображений оперативной безопасности. Однако теперь могут подтвердить, что, как было сказано, все американские бомбардировщики, развернутые на RAF Fairford, передислоцированы на свои постоянные базы в США. Конец цитаты. По данным агентства, на Фэрфорде находилось около 12 Би-1. Вывод самолетов не означает прекращение использования американской стратегической авиации против Ирана. Би-1 относится к тяжелым дальним сверхзвуковым бомбардировщикам и способны выполнять боевые задачи с баз США. Пентагон подчеркивает, что вернувшиеся самолеты сохраняют боеготовность. Поводом для усиления мер безопасности, напомню, стал инцидент, мы о нем говорили в нашей программе, 27 октября возле Фэрфорда. Британская полиция получила сообщение о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники задержали 5 граждан Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет. Их заподозрили в нарушении закона о взрывчатых веществах и подготовке террористического акта. Вокруг места происшествия установили оцепление, жителей примерно 85 домохозяйств временно эвакуировали. В автомобилях задержанных обнаружили бензин, однако пригодных к использованию взрывных устройств полиция не нашла. 5 подозреваемых впоследствии отпустили под залог. Расследование в отношении них продолжается. 1 октября в Лондоне был задержан еще один фигурант, гражданин Великобритании и Ирана. Его также подозревали в подготовке террористических действий, но позднее освободили под залог. Контртеррористическое подразделение британской полиции заявило, что проверяет несколько версий, в том числе возможное участие иностранного государства. Ну и президент Дональд Трамп после первых задержаний заявил, что подозреваемые намеревались причинить базе, как он отметил, большой ущерб. По его словам, они уже некоторое время находились в поле зрения американских и британских властей. Трамп заявил: «Мы следили за ними долгое время и задержали их». При этом Трамп высоко оценил взаимодействие двух стран. А госсекретарь Марко Рубио позднее также говорил о возможном участии иностранного игрока. Премьер Великобритании Энди Бёрнам 30 сентября заявил, что у властей имеются серьезные признаки, как он отметил, причастности Ирана, то есть вот этого иностранного игрока, к произошедшему. Подробности Бёрнам не раскрыл, сославшись на продолжающееся расследование. Тегеран при этом отверг обвинения как безосновательные и вызвал британского посла. При этом еще летом корпус стражи исламской революции предупреждал, что британские базы, используемые американской авиацией для ударов по Ирану, могут рассматриваться как законные цели. RAF Fairford в графстве Глостершир является основной площадкой тяжелой бомбардировочной авиации США в Европе. Она приспособлена для размещения B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress и на протяжении многих лет используется для переброски американской стратегической авиации в Европу и для операций на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты задействовали Fairford во время войны в Персидском заливе в 1991 году, операции НАТО против Югославии в 1999 и вторжение в Ирак в 2003. Значение Fairford'а выросло после начала американских ударов по Ирану. Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать размещенные там самолеты для атак на иранские ракетные объекты, связанные, по утверждению Лондона и Вашингтона, с ударами по судам в Ормузском проливе. Пока полиция Великобритании ведет расследование обстоятельств того, что некоторые называют предполагаемым заговором с целью теракта против этой базы. В Вашингтоне в это же время, вероятно, опасаются, что США не могут позволить себе риск катастрофического ущерба для еще одного дорогостоящего военного самолета. В марте в результате иранского удара по саудовской авиабазе был уничтожен американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью около полумиллиарда долларов. Стоимость каждого из бомбардировщиков B-1 Lancer, которые в этом году использовали Fairford для ударов по целям, связанным с иранскими ракетными комплексами, каждый бомбардировщик, стоимость его превышает 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты заявляют, что их бомбардировщики по-прежнему могут действовать с территории континентальной части Великобритании, но опасения же по поводу возможной атаки Ирана на Fairford или другие базы, используемые Соединенными Штатами, означают, что эти самолеты могут не вернуться туда в ближайшее время. Соединенные Штаты не увидели признаков того, что Иран причастен к инциденту на рейсе Fly Dubai. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс и сообщает агентство Reuters. Цитирую, вице-президент Джей Ди Венс заявил в понедельник, что пока не видит аргументов в пользу роли Ирана в инциденте с Fly Dubai, сказано в материале. При этом второй пилот рейса Fly Dubai FZ-1073 Хамам Аль-Хамами признался следователям Объединенных Арабских Эмиратов. Замысел теракта возник у него еще до поступления на работу в авиакомпанию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с расследованием. По словам источников, Аль-Хамами специально искал перевозчика, выполняющего рейсы в Тель-Авив, после чего подал заявление в Fly Dubai. Третий источник Reuters, ознакомленный с ходом эмиратского расследования, утверждает, что целью Аль-Хамами был аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее в 2026 году Хамами уже выполнял рейс в Тель-Авив и намеревался захватить и разбить самолет, однако отказался от плана. Почему он изменил решение, точно не установлено. Предполагается, что на борту находился знакомый ему человек. Израиль, по данным Reuters, постоянно получает от Объединенных Арабских Эмиратов информацию о ходе расследования. Новые подробности о провале проверки Аль-Хамами публикуют Wall Street Journal. Авторы материала пишут, что власти Омана ранее изучили активность Хамама Аль-Хамами в интернете и сочли его интерес к радикальной идеологии несовместимым с работой пилотом Oman Air. Его отстранили от полетов, перевели на административную должность и направили на программу дерадикализации. Однако эта информация не была широко передана другим структурам. Когда в феврале 2026 года Аль-Хамами поступал на работу в Fly Dubai, авиакомпания, по данным Wall Street Journal, не связалась с Oman Air для проверки его профессионального прошлого. Была проведена проверка на наличие судимостей, после чего его приняли на работу и впоследствии неоднократно ставили на рейсы в Тель-Авив. Сейчас власти Объединенных Арабских Эмиратов проверяют действия сотрудников Fly Dubai, участвовавших в найме Аль-Хамами. Сама авиакомпания заявляет, что не комментирует детали до завершения расследования. Таким образом, постепенно вырисовывается цепочка провалов в системе безопасности ряда стран и компаний. Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Объединенных Арабских Эмиратов еще до вылета передали Израилю список пассажиров и экипажа рейса FZ-1073 с именами и гражданством. Однако ни один человек в списке не вызвал у израильской стороны тревоги. При этом, по словам премьер-министра Бенямина Нетаньяху, действующие договоренности запрещают гражданам стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, в том числе Омана, выполнять рейсы в Израиль. После инцидента Шабак заявил, что проверка списков иностранных рейсов относится к компетенции Министерства транспорта. Министр транспорта Мири Рейев со своей стороны заявила, что за авиационную безопасность отвечают службы безопасности и что ее ведомство не получало ни списка пассажиров, ни предупреждений. Премьер-министр поручил провести отдельную проверку всей системы безопасности иностранных гражданских авиарейсов. Еще в 2024 году государственный контролер рекомендовал правительству четче распределить ответственность между ведомствами в этой сфере. Рекомендации не были учтены в достаточной мере. Рейс FZ-1073 следовал 30 сентября из Дубая в Тель-Авив. По данным прокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, Аль-Хамами напал на командира самолета Смита Мачхара с аварийным топориком, находившимся в кабине, и попытался взять управление Boeing 737 MAX 8. Самолет начал резко терять высоту. В Объединенных Арабских Эмиратах официально назвали произошедшее террористической атакой. Мачхар позднее рассказал, что перед нападением второй пилот попросил разрешения помолиться. Командир отвернулся, а через несколько минут получил сильный удар по затылку, после чего удары продолжились. Несмотря на тяжелые ранения, Мачхар сумел открыть дверь кабины, что позволило пассажирам и находившимся на борту членам сменного экипажа вмешаться. Ключевую роль в обезвреживании нападавшего сыграли израильские пассажиры Яниф Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Доктор Шата Мусаев после этого оказывал помощь тяжело раненому Мачхару. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что рекомендует представить всех четверых к знаку президента за гражданское мужество. После нейтрализации Аль-Хамами управление самолетом приняли находившиеся, к счастью, среди пассажиров сменные пилоты Fly Dubai. Один из них посадил лайнер в саудовском Табуке. Fly Dubai до сих пор не раскрывает их имена. Противоречивые сообщения о гражданстве этих пилотов официального подтверждения не получили. Хамам Аль-Хамами, гражданин Омана. По данным Associated Press, он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Его мать – сирийка. В 2025 году он прошел трехмесячную теоретическую подготовку в Royal Air Maroc. Однако на работу в марокканскую авиакомпанию принят не был. Он также учился в Австралии. Австралийские и новозеландские правоохранительные органы в настоящее время проверяют его связи и период пребывания в этих странах. Аль-Хамами находится под стражей в Объединенных Арабских Эмиратах, и на данный момент власти Эмиратов публично не сообщали о предъявлении ему официального обвинения. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит присоединится к телеканалу Fox News 1 ноября в качестве комментатора. Об этом сообщила генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт. Цитирую, Кэролайн прекрасно понимает современную политическую обстановку. Мы с нетерпением ждем, когда она предоставит нашей аудитории достоверные и острые аналитические материалы на всех платформах Fox News Media, сказала Сюзанна Скотт. Левит отметила, что с нетерпением ждет возможности поделиться с миллионами зрителей Fox на различных платформах своим уникальным взглядом, основанным на опыте работы пресс-секретарем Белого дома, а также энергией и откровенностью, которые отличали ее работу на этом посту, пишет Fox News. 29-летняя Левит занимала должность пресс-секретаря Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа по август этого 2026 года. Прежде чем присоединиться к президентской кампании Трампа, она работала пресс-секретарем MAGA Inc. В качестве главного представителя администрации она регулярно выступала перед пресс-корпусом Белого дома и представляла администрацию по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики. Левит стала пресс-секретарем Белого дома в январе 2025 года и была самой молодой в истории на этой должности. Свое решение она объяснила желанием проводить больше времени с семьей и двумя детьми. Ну и, по словам Кэролайн, она продолжит работать с Трампом в качестве его внештатного советника. Апелляционный суд Аризоны отменил приговор по делу о непредумышленном убийстве после того, как в суде первой инстанции показали, обратите внимание, сгенерированное искусственным интеллектом видео с изображением убитого. коллегия из трех судей подтвердила, что 55-летний Габриэль Арказитас виновен, но постановила, что дело необходимо вернуть в Верховный суд округа Марикопа и вынести приговор заново. В мае 2025 года Арказитаса приговорили к 10,5 годам тюрьмы по делу об убийстве 37-летнего Кристофера Пелки в 2021 году. Арказитас несколько раз выстрелил в Пелки во время ссоры на дороге. Пострадавший умер в больнице. И вот видео с изображением Пелки сгенерировала его сестра. Этого видео в реальности не было. Это все искусственный интеллект. В ролике, выдуманном искусственным интеллектом, Пелки, среди прочего, что называется, прощает в кавычках, Арказитаса. И вот это видео показали вместе с заявлениями членов семьи и друзей убитого о том, как они переживают убийство. Судья Тодд Лэнг, рассматривавший дело в Верховном суде округа Марикопа, тогда сказал, что ролик искусственного интеллекта ему понравился, назвал его искренним. Еще раз говорю, этот ролик никакого отношения к реальности не имеет. И следом судья назначил Арказитасу максимальное наказание, даже выше 9 лет, которые для обвиняемого просила прокуратура. Апелляционный суд решил, что Лэнг допустил фундаментальную ошибку, позволив показать видео искусственного интеллекта во время процесса. Сам ролик, по мнению судей, не отражал реальные события, естественно, он выдуман. А высказывания сгенерированного героя подавались так, будто исходили непосредственно от убитого. Суд постановил, что права потерпевших на высказывание не может попирать права обвиняемого на приговор, основанный на достоверной информации. И коллегия судей также заключила, что использование ролика сделало процедуру вынесения приговора несправедливой. В штате Нью-Йорк школьная команда по бегу обнаружила человеческие останки во время тренировки в парке, сообщает People. Один из подростков заметил кости в кустах и вместе с другими учениками сразу вызвал полицию. По данным правоохранителей, останки принадлежат женщине, однако ее личность пока официально не установлена. Следователи предполагают, что погибшей может быть 79-летняя Ши Хуа Сюй, страдавшая деменцией и пропавшая из дома в декабре 2025 года. Последний раз ее видели примерно в 6 километрах от места обнаружения останков. Полиция показала родственникам найденный рядом предмет одежды. Семья заявила, что он принадлежал пропавшей женщине. Окончательную идентификацию должен провести судмедэксперт. Правоохранители пока не видят признаков криминального характера смерти. Еще одно сообщение. Состояние Илона Маска вновь преодолело отметку в 1 триллион долларов. Взлет котировок акций его компаний SpaceX и Tesla сразу после открытия фондового рынка вернул технологическому магнату статус триллионера, который Маск впервые обрел в июне этого года, пишет Forbes. В понедельник состояние Маска составило 1 триллион долларов, и это на 30 миллиардов 600 миллионов долларов больше, чем на закрытии торгов прошлую пятницу. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет 371,5 миллиардов долларов. Маск – крупнейший акционер SpaceX. Он занимает должности председателя совета директоров, генерального директора и главного технического директора компании. В феврале он объединил компании XAI и SpaceX. И, как писали Bloomberg и Wall Street Journal со ссылкой на источники, совокупная капитализация объединенных компаний составила 1 триллион 250 миллиардов долларов. Маск стал первым триллионером в истории еще 12 июня после IPO SpaceX и пробыл им почти 2 недели. Теперь он вновь преодолел отметку его состояния в 1 триллион долларов.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа направляет около 2 миллиардов 350 миллионов долларов на прямые выплаты американцам. В частности, более 20 миллионов участников программы Medicare Part B должны получить по 90 долларов для компенсации растущих расходов на медобслуживание. Однако выплата предназначена далеко не всем получателям Medicare. Всего программы охвачено более 70 миллионов человек. Новое расследование Рейтер показывает, что Федеральное бюро финансовой защиты потребителей в этом году стало значительно мягче проводить проверки банков и других финансовых организаций. Из примерно 70 проверенных компаний более половины прошли ускоренную процедуру, которая обычно заканчивается без серьезных санкций. Одновременно федеральное ведомство сократило внимание к студенческим займам, медицинским долгам и некоторым небанковским кредитным организациям. Критики опасаются, что нарушения, связанные с кредитами, комиссиями и долгами потребителей, теперь могут значительно реже выявляться федеральными проверяющими. Администрация Трампа считает прежнюю систему контроля чрезмерно обременительной для финансовой отрасли. Федеральный апелляционный суд рассматривает требования администрации восстановить назначенных министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим членов важнейшей консультативной комиссии по вакцинации. Ранее федеральный судья заблокировал работу 13 назначенцев Кеннеди, усомнившись в их квалификации. После этого комиссия была вынуждена отменить 2 заседания. Именно рекомендации этой комиссии используются центрами по контролю и профилактике заболеваний при формировании политики вакцинации. Поэтому решение суда может непосредственно повлиять на будущие рекомендации по прививкам в стране. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 66% по Фаренгейту, плюс 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: На
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвизен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа как она называется? Радио Ринг, подсказывает мне Павел. Действительно, сегодня у нас программа Радио Ринг. А значит, темы домашних заданий, которые я давал ранее, могут быть представлены в нашем сегодняшнем эфире. Но тема конкретно сегодняшней среды как раз и есть наша среда. То есть, либо это среда нашего с вами обитания, в которой мы живем, либо это среда, которая день недели, ну, либо это вообще в целом среда, допустим, человеческая среда, или природа, или город, страна и прочее остальное. Все, что вы смогли по этому поводу сочинить, я представлю в нашем сегодняшнем эфире. Работы очень хорошие, мне очень понравились, и прям очень понравилось, что вы делаете уже на протяжении многих лет. Сегодня я часть этих работ представлю, не все, конечно, не все до меня доходят, вот так скажем, потому что кто-то присылает, кто-то успевает это сделать, кто-то не присылает свои работы, дозванивается и читает, поэтому в данном случае некоторая ответственность лежит на вас, вы уж сами дозвонились и сами прочли. Но если я рекомендую всем дозвониться и прочесть, потому что так, мне кажется, получается авторское прочтение, ваш голос звучит в эфире, и я вам за это очень и очень благодарен. Есть и те, кто поддерживает мои эфиры на протяжении многих лет, за что им огромное спасибо. В частности, я хотел бы напомнить о том, что замечательный центр для людей пожилого возраста, который называется Центром расширенных возможностей, Enriched Adult Daycare, приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. С недавнего времени центр представляет 2 трехэтажных здания, одно из которых находится в Бруклине, вот второе находится в Бронксе. Так что из Бронкса теперь в Бруклин или в Квинс ездить не надо. У вас есть свой замечательный центр, в котором есть практически, наверное, почти все то же, что есть в центре, расположенном в Бруклине. Однако в бронкском центре, который в Бронксе, в отличие от центров, которые в Бруклине, пищу, питание, обеды, завтраки, ужины привозят из ресторана, заказывают в ресторане. Каждый знает, что он любит, что он хочет, и вот может заказать, и из ресторана все это привезут. А в центре, который расположен в Бруклине, тоже ресторанная еда, но готовит повар уже на месте. Повар, который был шеф-поваром в ресторане «Астория» долгие-долгие годы. Там очень вкусно. Поэтому, дорогие друзья, вы запишите номер 718-928-7373 и на слово мне не верьте. Просто возьмите, позвоните, и что будет дальше? Вас привозят. Вас увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните, друзья, 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Приходите, звоните, записывайтесь. Поедьте, посмотрите своими глазами. Потом будете решать. Это первое, о чем бы мне хотелось сегодня вам, как говорил в свое время Марк, помните, у нас давал военные комментарии, он говорил, разрешите доложить. Первое, что я хочу вам доложить, вот о центре Enriched Adult Daycare. Также хочу сказать спасибо замечательному агентству Welcome Care, агентству, которое предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это в Квинсе, в Бруклине, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, в Лонг-Айленде, а также район Фараковый. Это очень важно. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, позвоните в агентство. Бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Поэтому, друзья,
обращайтесь в агентство Welcome Care. 718-232-4850. Ну, с некоторых пор еще вручают и ценные подарки. Это значит, что относятся ко всем относятся как к семье, как к работникам, так и к тем, кто является клиентами или пациентами этого агентства. Предлагается ряд программ для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, можно оформить до 24 часов. Есть программа краткосрочной помощи, если вы перенесли инфаркт, инсульт, операцию, аварию, не дай бог, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа. И есть программа, которая касается тех людей, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, им нужна помощь, уход в течение суток. Программа 12+12, и вы остаетесь дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программы для детей, у деток, у которых есть аутизм, специальная городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care, и для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. С этим легко справиться. Ну уж легко, нелегко вам скажут специалисты, но имейте в виду помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, хиропрактора, возможно, помощь специальных представителей, обученных определенным образом, чтобы помочь деткам в послешкольной программе, в приготовлении домашних заданий, или же в дошкольной программе, в бассейне, научат плавать, ну и прочее. Позвоните и узнайте, как это оплачивается страховками, сколько часов выделяется, а родители получат свободное дополнительное время для отдыха. Агентство Welcome Care с нами, как в семье. 718-232-4850. Ну и пока последнее сообщение, которое касается тех замечательных друзей, по-другому я не скажу, кто собирается прийти на концерт 15 ноября в 3 часа дня. Напомню, друзья, это потрясающий концерт. Мне кажется, что это будет одно из лучших, во всяком случае, точно незабываемых событий этой осени. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева и Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Повороти», Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущая этого концерта, этой программы, ведущий Михаил Братславский. То есть я. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, а билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Также на сайте театр.com. Еще раз телефон 646-734-3339. Я не знаю, какие билеты точно еще остались, но если вы хотели бы посетить данное мероприятие, а я очень рекомендую, из первых моих уст, я вам рекомендую посетить это мероприятие 15 ноября в 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Ну, я бы хотел сегодня в качестве иллюстрации поставить одну из моих любимых песен. Она на украинском языке, в исполнении Константина. И это очень интересно. Кстати, те, у кого есть телевидение RTN, а это наше американское телевидение на русском языке, в отличие от других каналов, контент производится непосредственно в Америке, а не в другой стране. Сейчас вы понимаете, о чем я говорю, да? И каналы, которые я не называю, тоже понимаете, о ком я говорю. Так вот, RTN – это наше американское телевидение на русском языке, его имеет смысл смотреть. Сегодня будет повтор программы в 5 часов вечера, во всяком случае, раньше было так, программа повторялась в 5 часов вечера. Не пропустите, посмотрите. Очень-очень интересная программа на канале RTN.

0: потрясающе. Потрясающе. Замечательный голос. А вы бы слышали, как Константин поет «Синюю вещь». Это просто что-то, что-то невероятное. Ну, хорошо. Давайте об этом, возможно, чуть позже. Пока мы вернемся на территорию программы «Радио Ринг». Напомню, тема была «Среда. Моя среда». И кто и как по-разному это дело, значит, нам с вами открыл. Первое, чего я хотел бы начать тему домашнего задания, это, во-первых, высказать слова поздравления дорогому Григорию Абрамовичу, с кем мы дружим на протяжении многих-многих-многих лет. И он совершенно потрясающий человек, с удивительным чувством юмора. Ну, наверное, может быть, потому, что родился и вырос в Одессе, да? Кто-то считает, что вот место, где рождается юмор, во всяком случае, пусть не весь юмор, но особый колоритный одесский юмор, это, конечно, город Одесса. Одесса – это тоже своего рода морская столица, куда в свое время приезжали, приплывали корабли из разных стран, и, соответственно, там собрался определенный и колорит, и жаргон, и, может быть, говор, да, я специально так как-то по-харьковски сказал, говор. Вот, собрался там для того, чтобы этот город сделать таким, какой он есть, каким мы знаем. И дай бог, чтобы этот город не был разрушен, чтобы он не пострадал, чтобы он жил и был таким же красивым, как и обычно. Я по папе одессит. Папа у меня родился в Одессе до 8 лет, по-моему, до начала войны там жил. С днем рождения, дорогой Григорий Абрамович! Мы все уйдем, таков закон природы. Но кто живет и дарит людям свет, благословенны будут его годы. И в этот день от нас большой привет. И искренние наши пожелания. Здоровья, счастья, солнечной любви. Пусть старость наградит, а не обманет, беря тебя под крылышки свои. Григорий Абрамович просто гений. Жаль, наши рамки для него узки. Его талант уйдет на поколения, а мы кайфуем у его реки, у его жизненной реки. Спасибо, дорогой наш Давид Шмелькин, что вы умеете так лаконично и четко высказать любовь к членам нашей радиосемейки, от всей нашей радиосемейки. Ну и дальше вот Давид Шмелькин – это наша среда. Когда-то, что кто и не слышал, талантом Братславского и Миши, в эфире канал был открыт поэзии легкой орбиты. Для тех, кто скучает, не спит, канал превратился в семейку. Увы, но с короткой скамейкой не каждый тупой неумека верность ему сохранит. Кто знал, что он нас породнит и души объединит? Ринг стал прибежищем гениев. Жаль, что в таком поколении, но в правильном направлении. И это пришло навсегда, во всяком ключе на года. И это есть наша среда. Наша дружная радиосемейная среда, она вот сейчас как раз по средам и встречается. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. И еще раз с днем рождения, Григорий Абрамович. Вот письмо, прилетевшее, значит, с другой стороны Америки, вот, со стороны Лос-Анджелеса, возможно, Сиэтл, по-моему, там живет дорогой нашему сердцу Саша, вот, и Галя, конечно же, там живут Александр Штейн и Галя Штейн. Спасибо за тему об окружающей среде. Пытаюсь определить радиус моей окружающей среды. Помогите, обнимаем вас как большую часть этой среды, Галя и Саша. Ну, это относится к нам, ко всей радиосемейке. Первая работа называется «Ностальгия». Аллергия у меня, аллергия на нормальное течение времен. Кто торопит вас, мои дорогие? Годы катятся гурьбою под уклон. Были мускулы рельефные и тугие, были девушки блондинистей тогда. Ностальгия ты моя, ностальгия по безвременно скатившимся годам. Ценности и моды вовсе не такие. Бег трусой меняет жесткий марафон. И ступенька, по которой вверх, другие подниматься будут до других времен. Вспоминаются события благие. Соло партию с подъемом вел фагот. Мне б услышать по себе ту литургию, когда скатится мой 120-й год. Ну, я желаю всем нам до 120, как говорится по еврейской традиции. Ну, а вас, друзья, приглашаю звонить в эфир и читать свои стихи, если вы знаете и умеете это делать. Итак, двигаемся дальше. Называется «Личная среда». Я вижу, что, возможно, линии телефонные наши не работают. Во всяком случае, я не вижу ни одного звонка. И сам вот сейчас набрал номер, тоже не могу дозвониться. Не вижу линий в эфире. По всей видимости, есть у нас с этим делом некая техническая задержка. Извините за слово, но, возможно, мы это переживем. Значит, сегодня я буду читать ваши работы и добавлять свои комментарии. «Личная моя среда» называется. Александр Штейн. «Формируется среда из деталей, как всегда, из эмпатий и симпатий, из родительских объятий, из прививок внутривенных, из игрушек довоенных, из друзей и птичек трелей, семи пятниц на неделе. На Киев, на Подол сюда, без обвинения и суда, с нечеловеческой гримасой пришла коричневая масса. В тот день весна встречалась с летом, покрытым яблоневым цветом. Пришел солдатский 41-й, страдания, слезы, кровь и нервы. Я с мамой чемодан, вокзал и поезд, мчавший за Урал. Там в течение 3 лет был детский университет. Сибирский, ледяной, холодный, жестокий, мрачный, голодный, но горький плод военный выев, мы возвратились снова в Киев. Программы школьные отметки, 4 года пятилетки, но вновь в газетах всех пестрит проснувшийся антисемит. На главной телеграфной ленте евреи, воюющие в Ташкенте. А также аутодафе по 5-й паспортной графе. Еврейские враги-врачи, на самом деле палачи. В конце годов 70-х 2 сенатора из Штатов, сегодняшних 2 Моисея, обменяли всех евреев из голодной мать России, чтоб предотвратить беду, на нормальную еду. Проживаю нынче в Штатах. Нет здесь сокращения Штатов. Даже если по суду, никуда я не уеду. Строю снова здесь среду и хочу закончить в среду. Спасибо, дорогой наш Александр Штейн. Я вижу, линии проверили, и они заработали. Давайте-ка начнем брать и звонки тоже. Здравствуйте.
1: Мишенька, добрый день. Это Иосиф звонит.
0: Да, Иосиф?
1: Я написал тоже. Вот много ты говоришь таких фраз, что у меня, оказывается, они в стихах. Моя среда. Вопросов нет. Живу в ней много-много лет. На сей багаж я не ропщу. И потому его тащу. Судьба распорядилась жить в среде, принять невзгоды в той войне, страх чернобыльский в ней пережить, в себе терпение сохранить. К тому, что помню, к тем печалям, к различным козням, что не ждали, был терпелив в своей среде, не дав ней быть лихой беде. Я защищал свой дом, как мог. К своим поступкам был я строг. Старался к людям быть лояльным, чтоб в спорах не быть крайним. Чтоб правду отстоять в среде, что предназначено и мне на долгом жизненном пути, дает достоинством пройти. Среда — людская чародейка. Подобно звучанию жалейки, пришлось мне жить как чародей в своей среде людей.
0: Спасибо, Иосиф, спасибо, дорогой. Очень здорово, что у вас есть темы наших домашних заданий уже заранее приготовлены. Такое ощущение, что вы достали где-то эти самые контрольные вопросы или вопросы контрольные заранее успели подготовиться. Но мы тоже с Павлом Куклиным успели подготовиться, или либо у нас реклама, или как у нас называется, короткие новости середины часа. Оставайтесь с нами.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Администрация Трампа создает в Министерстве здравоохранения специальное подразделение юристов, которые должны представлять несовершеннолетних мигрантов, прибывших в США без родителей, в иммиграционных разбирательствах. Правительство утверждает, что новая служба поможет детям получить юридическую помощь и безопасно воссоединиться с родственниками. Правозащитники видят возможный конфликт интересов. Адвокаты будут государственными служащими, в то время как само государство ведет иммиграционное дело. Ранее независимая система юридической помощи одновременно обслуживала десятки тысяч таких детей. Тропический шторм Исаис сформировался в теплых водах возле Мексики и, по прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, способен превратиться в первый атлантический ураган этого года. Предварительная траектория показывает возможный выход на американское побережье поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу, где-то между восточной Луизианой и западной частью Флориды. Во Флориде уже объявлено чрезвычайное положение в 25 округах. Основные угрозы – сильный ветер, ливни и подъем морской воды. Корнельский университет поручил бывшему заместителю генерального

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
5: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
6: Какую промывку мозга?
5: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Друзья, приветствую вас на волне 620 AM, Дэвид Зин Радио, в студию микрофона Михаил Братславский. Мы продолжаем тему, которая называется «Моя среда». Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Шурик, приветствую.
2: Привет, Миша.

0: Бог жизнь и землю людям дал. На славу потрудился. Я в эту жизнь не опоздал и вовремя явился. Судьба забросила меня в толпу людского братства, где создалась моя семья. Она — мое богатство. Затем Господь мне жизнь продлил, чтобы ею наслаждаться. Меня во внуках отразил, и нет ценей богатства. Остались в прошлом города и дальняя дорога. Это все моя среда, подаренная Богом. Все, спасибо.
1: Здорово, Шурик, здорово. Спасибо, мой дорогой. Прозвучало просто потрясающе. И я бы к этому хотел добавить одну работу нашего общего друга и коллеги Ти-Джи. Помните? Вот написал ее память Юрия Висбора и нашей юности, но она, мне кажется, подходит и к сегодняшней нашей теме. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Всю жизнь спешим, пора остановиться. Здесь пункт прибытия измученных сердец, где можно на часок другой забыться. Охотный ряд без нас теперь не тот. Мы без него другими тоже стали. И не найти знакомый старый вход, а выход мы искать уже устали. Твердим себе, все будет хорошо. Кому, когда и с кем, пока не ясно. Но оптимизм от этого большой, ничего и нечего нас вешать понапрасну. Трясет трамвай по лабиринту нас. Он в юность не найдет уже возврата. Скажи, кондуктор, а который час? Ты 3 копеечки, прости нам до зарплаты. Все как всегда. Трамвайный наш маршрут. Кондуктор, друг, уж вечер лег на плечи. И едем мы туда, где нас так ждут. Только держись на поворотах крепче. Спасибо, Ти-Джи. Мы помним и любим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька, друзья. Это Ирина Шахмурова. Конечно, да, Ирочка, хочу поздравить Григория с днем рождения. Я посвятила ему однажды стихотворение, и в моем понятии это стихотворение полностью его раскрывает. Посвящение другу. Среди большого круга радиосемейки есть множество талантливых людей. И с ними вместе на одной скамейке поэт Григорий, лиры соловей. Когда читает он стихи для друга, дышать стараешься с ним в унисон. И, несомненно, в том его заслуга. Мелодия строки, как ласково он. Талант его, как драгоценный камень, огранку четкую имеет красоту. Стихами стужу он разводит пламень. Весной влюбленным осуществит мечту. У вас, Григорий, сегодня праздник, день рождения. Пусть ваше сердце чувства сохраняет, и пусть все ваши новые творения вам путь к открытиям в радость открывает. И теперь домашнее задание. Делись по-братски. Я все-таки в школе работала, поэтому и тема
1: знаете,
2: такая.
1: Ирочка, секунд, знаете, да, что такое делить по-братски? Есть разница по-братски или поровну?
2: Расскажите.
1: Нас папа когда-то в детстве всегда учил, что это большая разница делить по-братски и поровну. Поровну – это поровну. По-братски – отдать брату большую часть.
2: А, верно, правильно.
1: Хорошо, вам слово.
2: Делить по-братски нас учили с детства, а дружба проверялась по делам. И делать это мы могли от всего сердца. И горе, радость мы делили пополам. Нам жизнь сама указывала путь. Порой сбивались мы с проторенной дорожки. Мы не искали, кого бы упрекнуть. Судьба, приветствуя, нам хлопала в ладошки. Как много времени прошло с тех пор. Теперь и внуков я учу делись по-братски. Наш не прошел впустую разговор, а отражение добрых дел в их глазках. И в этом отражении моей жизни и я живу всегда в такой среде. Для воспитания не будет это лишним. Всегда, везде, конечно, и в моей семье. Спасибо большое и поздравляю еще раз Григория.
1: Спасибо, Ирочка, спасибо. Он нас слышит, Гриша нас слышит. Спасибо. Ну, хорошо, вот как бы совсем незаметно подобрались стихи Гриши. Значит так, здравствуй, Михаил. Признателен всем, поздравившим меня с днем моего рождения. Спасибо, и эти строчки посвящаю семейке. Это напрямую от Гриши. Строка ушла из-под руки и оказалась среди лучших, читаемых людьми в пути, на море, в воздухе и суше. Она услышала себя, так продолжалась год от года, и все же долго не жила, пришла на то другая мода. Среда была уже не той, а интеллекты с атрибутами, и кто-то, жертвуя собой, пошлет привет большими буквами. Семейка, верь! Придет тот час, когда искусственные люди собрать из строчек смогут нас, и мы опять семейкой будем. Замечательно, Гришенька, спасибо огромное за то, что мы опять семейкой будем. Я в этом абсолютно уверен. 52 среды помножить на 86 лет равняется 4472 среды у Григория. В наличии в данном случае. 4470. Вторая среда. Стоит погода дивная. Сойти с ума. Мне бы одному родиться в среду. Нет моря детей. Треть миллиона лиц к обеду и всех мастей. Различных вероисповеданий. Других кровей. Возможно, даже мирозданий. А я еврей. Господь старался сделать много. Когорте всей. У всех... Нас личная дорога, я на своей. И в том, что я сегодня с вами, ошибки нет. Мне к вам дорогу показали, пошел во след. И здесь на всех одна скамейка и длинный стол. И у меня своя индейка, бодейка и свой прикол. Спасибо тем, кто меня знает, кто узнает. Спасибо вам, друзья, спасибо всем наперед. Дорогие друзья, это работа Григория Абрамовича. И я прочту сейчас еще несколько, на мой взгляд, весьма симпатичных и приятных его работ, как раз написанных в нашей сегодняшней передаче. Я сам среда, и пусть немного, но паразиты есть во мне. И ты спроси, когда другого, что он расскажет о себе. Чем он поделится? Ведь каждый из тех, кто... Малый и большой способен занести заразу, что может статься роковой. Мы вышли из страны Советов, и кто родился до войны, расскажет вам, как жарким летом в товарняке и без воды среди заросших, бородатых, больных, с израненной душой, кричащих, плачущих, потлатых из дома, выгнанных войной, мы вышли из страны Советов, где была пятая графа, и ты мог хвастаться предметом, не раздеваясь догола. Я выстрадал. Эта среда обитания давала так много для непонимания. За что тебя дразнят, при случае бьют? За что вам прохода без стой не дают? И даже сегодня я слышу, поверь, он парень хороший, хотя и... Еврей. Еще одна работа. Среда формирует, диктует условия. Соизмерима людей категория. И не удивляясь, что в каждом районе есть те, кто уже побывали на зоне. А там, где на карту поставлено многое, навряд ли появится что-то подобное. Ты ждешь от меня настоящего чуда. А где его взять? Я приехал оттуда, а ты... День при день его ждешь с постоянством. Среда обитания стала гарантом. Тебе та, твоя, где ты раньше жила, где с первого дня верят все в чудеса. Ну, вот такие работы. Есть у меня еще звоночек. Давайте-ка возьмем, пожалуйста, вам слово. Нет, что-то у нас сорвалось. Так, так, так. Отто Заславский. Проходная, цех, шасси. Литейка, конвейер, рема, двигатель, кузов, колеса, кардан. Класс рабочий, КБ, инженеры, евреи. 5%, не больше. Такая среда. Нынче все как один, будь четверг или вторник. Предписание дано, кровь в анализы сдать. Пролетели года, унесенные штормом ждать приема врача. Старикова среда. Две среды отличаются тем, что повыше. У последней намного тот самый процент. Не сказать, что из идыша голос айтишный, но ответ ху из ху, так печать на лице. Я сидел у врача, дожидаясь приема. Счет потерян, в который сподобилось раз. Время таяло снегу весеннему вровень, словно знало, и его не пополнит запас. Я сидел у врача, дожидаясь приема, и картинками молча бродил по стране, посещая ее захолустье, укромье, мест, которым пока еще в памяти нет. Я сидел у врача, дожидаясь приема. Я сидел у врача, прилетела случайно. Скоро-скоро appointment, контрольный процесс, есть в архиве по этой тематике цепь, сумма всяческих строк, от веселых к печальным. Уши с шеи помыл, делать нечего, готовлюсь. Даже морду, как водится, чисто побрил. Но нутро втихаря мне свое говорит. Непонятное что-то с анализом крови. Дружище доктор, сколько можно кровь свою в пробирке на анализ тратить? Зря-зря кормлю я мужа. Паре хватит, пусть он считает это за любовь. В том теле больше крови, чем в моем. Вот и втыкай туда свои иголки. Качай ведро, там все равно без толку громадин по сосудам водоем. Ты это знаешь, дал не зря добро на стопку водки и закуску салом. Он ест подряд, как лыжник трассу с лалом, одолевая летом через брод. Решайся смело сделать этот финт, мы все равно к тебе приходим парой. За 20 лет в родстве, считай, недаром за почку мужа не пропили литр. И на прощание с пробой запиши мою фамилию и имя тоже, тем паче первые у нас похожи, но каждый шов по-разному зашит. И сразу все получится окей. Анализы один в один сойдутся. Аптечке не придется фраернуться, давая ежемесячный пакет. Выходит, уши я не зря помыл. И даже морду выбрил очень чисто. Анализ крови наиглавнейший признак, когда резерв у бабы крепкий тыл. Надел соколку, голая рука. По венам просто движется искатель. Игла любая пригодится кстати. Пробирка хоть с огранями стакан. Дружище доктор, сколько можно кровь свою через анализы мне тратить? Зазря кормлю я мужа, паре хватит, хоть он считает это за любовь. Это был Отто Заславский. Ну и еще я вижу, что времени у меня остается немного, но из Санта-Моники, из Калифорнии, тема «Моя среда» прилетела от Павла Рахшмира. В октябрьский вечер, в час заката, сойдя с аллеи в парке, вышел вдруг я на поляну, где ее богато, красиво обрамлял деревья в круг. На западе, уж не слепя, садилось солнце, совсем не яркий, а багровый шар, и полная луна на северо-востоке над кронами сходила не спеша. И солнце, и луна так были низко, что показалось мне тогда, они плывут к земле безмерно близко, студенный спутник и горячая звезда. И я один на той большой поляне, смотря на дивные небесные тела, почувствовал себя песчинкой в океане, вселенной, что вокруг меня была. Почувствовал, как велика планета, на краешке которой я стою, один, как Робинзон на целом свете, и ощутил беспомощность свою. Но одиночество прервала белка, на задних лапках хвост и распушив, она предстала перед человеком, прося орешки в парковой тиши. А следом многокрасочный колибри вдоль всей поляны пролетел, птах минимального калибра, тут я эмоции свои преодолел. Ведь эти звери, эти птицы, деревья и небесные тела, в соседнем роднике водится моя среда, ее судьба дала. И значит, от рождения до ухода мне суждено в ней жить. Могущественная вечная природа, не враждовать не надо, а дружить. Я вспомнил изречение Эпиктета из греческих прочитанных бесед на давнем философском факультете, что в память врезали глубокий след. Коль человек возможности имеет толково мыслить, здраво рассуждать, усладу от природы получать умеет, луну и солнце может созерцать, он не беспомощен на этом свете. В своей среде, и он не одинок, на сей космогонической планете весь отведенный жизни срок. Ну и последнее, чем бы я хотел закончить, она, в общем-то, вот в заглавии все сказано. Моя семья – это главнейшая среда. Проходит жизнь моя в различных средах, в природной, существующей веками, технически полезной, но и вредной, построенной людским умом руками. Живу в среде я также в социальной, где главное звено – моя семья. Она этический учитель и моральный в ней, теплоту и нежность ощущаю я. Семья, любовь, защита и опора, источник нравственности, доброты, она, как утверждает Тора, хранитель отношений чистоты. Семья – это поддержка и надежда. Она не несет мне никакого вреда. В сегодняшнем и в будущем, и в прежнем моя семья – главнейшая среда. Что ж, замечательно и очень хорошо, что финальная работа, она была посвящена семье. И сделано это было очень и очень здорово. Еще раз хочу пригласить вас на концерт, который пройдет 15 ноября в 3 часа дня. На концерт Константина Риттель-Кобылянского. Хочу сказать, что спонсором этого концерта выступает наш замечательный Алик Брук Красный, человек, который уже очень много лет своим трудом доказал, что он заботится об интересах общины, нуждах общины, помогает, участвует, и мой голос, Алик, за тебя. А тема домашнего задания к следующей нашей программе звучит так: чтобы тело и душа были молодость, вам молоды, вам необходимо придумать рецепт вечной молодости и души, и тела. И где там вместе они как-то могут пересекаться, правда, Паш? И душа, и тело. Чтобы тело и душа были молоды, а ваш рецепт к следующей программе. С вами был Михаил Брославский. Всем спасибо и до встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Осень на Дэвидсон Радио.

0: Пятерки, три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Регулярное употребление молока увеличивает число полезных бактерий в кишечнике и способствует разнообразию микрофлоры органа. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра ветеранов в Хьюстоне. Особое внимание ученые уделили количеству и типу употребляемых молочных продуктов. Исследователи установили, что увеличение доли молока в рационе было связано с увеличением разнообразия микробиоты и ростом числа определенных бактерий. Эти микроорганизмы укрепляют слизистый барьер кишечника и обладают противовоспалительными свойствами. В то же время активное потребление сыра коррелировало с уменьшением числа бактерий, влияние которых на здоровье пока остается предметом научных дискуссий. Авторы работы отмечают, что состав микробиоты напрямую связан с иммунной системой, обменом веществ и риском развития хронических заболеваний. Поэтому при составлении рациона важно учитывать не только объем потребления молочных продуктов, но и их разнообразие. Молоко, сыр и йогурт могут по-разному влиять на баланс бактерий. Ученые подчеркивают, что исследования носят предварительный характер и требуют подтверждения на более широких выборках, однако полученные данные указывают на потенциальную роль молочных продуктов в поддержании здоровья кишечника. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
19: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Нас долго учили, пока ничего не болит, к врачу можно не идти. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатный медицинский семинар с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра Хориев в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе, попытаться опередить ее. 21 октября, 6 часов вечера, 2508, Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход свободный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 1-646-979-0044. 1-646-979-0044.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
12: В эфире RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте. О главных событиях расскажем прямо сейчас. Дональд Трамп создает в своей администрации новое ведомство по искусственному интеллекту. Оно получило название «Силы суперинтеллекта». Новая структура будет координировать работу правительства в этой сфере, а также отношения властей с крупнейшими технологическими компаниями и с потребителями. Возглавит ее директор национальной разведки Джей Клейтон. В интервью газете The Wall Street Journal он рассказал, что первая задача группы – за 20 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта и дать рекомендации, какую роль в этой сфере должно играть государство. Название выбрано не случайно. На прошлой неделе Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства в официальных документах заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Указ появился по итогам встречи в Белом доме с руководителями крупнейших технологических компаний. Ее участники подписали документ, в котором обязались уделять больше внимания безопасности и контролю над искусственным интеллектом. Дональд Трамп выдвинул 79-летнего юриста Джона Коула на пост специального посланника президента по делам заложников. Сейчас Коул отвечает в администрации за отношения с Белоруссией. Именно он вел переговоры с Александром Лукашенко, после которых из белорусских тюрем вышли десятки заключенных, а Вашингтон в ответ снял с Минска часть санкций. Сам Коул рассказывал, что договаривался с Лукашенко за водкой и разговорами о похудении. В отличие от нынешней должности, новый пост требует утверждения в Сенате, и здесь, как пишет издание The Hill, у Коула могут возникнуть проблемы. Он хочет применить белорусскую схему и в отношениях с Россией. По данным журнала The Atlantic, Трамп эту идею поддерживает, и она может открыть путь к сделкам с Москвой по нефти, дизельному топливу и редкоземельным металлам. В Сенатском комитете по международным отношениям к этому плану относятся настороженно. Демократ Джин Шахин заявила, что Коулу придется ответить на непростые вопросы, а смягчение санкций против России назвала недопустимым. С ней согласен и республиканец Пит Рикетс. Если Коула утвердят, в его ведение могут попасть переговоры о судьбе американцев, которые сидят в тюрьмах Китая, Ирана, Афганистана и других стран. Нынешний посланник по делам заложников Адам Беллер останется в команде в качестве старшего советника. Дональд Трамп продолжает предвыборное турне в поддержку республиканцев. В конце прошлой недели он выступил на митинге в Огайо, одном из ключевых штатов на предстоящих промежуточных выборах. Президент пообещал сторонникам большой сюрприз в ноябре и заявил, что демократы просто не понимают, что происходит. «Приходите и голосуйте, и мы победим с большим отрывом», — сказал Трамп. Опросы при этом складываются не в пользу республиканцев. В Огайо Трамп агитировал за сенатора Джона Хастеда, который сражается за свое место с бывшим сенатором-демократом Шерродом Брауном. Сами республиканцы признают, что сейчас кандидаты идут вровень, а без победы в Огайо у демократов почти нет шансов получить большинство в Сенате. Главной темой выступления стали центры обработки данных для искусственного интеллекта. По всей стране их все чаще критикуют. Избиратели жалуются, что из-за них растут цены на электричество. Трамп же их защищает. По его словам, они приносят штату большие деньги. А если их запретить, они просто уйдут в Китай. Настроение избирателей в Огайо тоже непростое. Бензин в штате за год подорожал больше, чем на треть. Во многом из-за войны с Ираном. А за несколько дней до митинга почти 1400 человек потеряли работу на заводе грузовиков в соседнем городе. До выборов остается меньше месяца. Пенсионеры в США получат от государства разовую выплату в $90. Об этом объявил Трамп. Деньги придут более чем 20 миллионам участников программы Medicare часть B. Это та часть страховки, которая покрывает визиты к врачу и амбулаторное лечение, и за которую пенсионеры платят ежемесячный взнос. Для сравнения, стандартный взнос сейчас составляет почти $203 в месяц, так что выплата покроет меньше половины одного месячного взноса. Выплату получат большинство участников части B, ее не получат те, за кого взносы оплачивает Medicaid, программа помощи малоимущим, а также пенсионеры с высоким доходом, которые платят повышенный взнос. Деньги поступят на банковские счета в начале октября, а тем, у кого нет прямого зачисления, в те же сроки пришлют чек по почте. Подавать заявление не нужно, деньги возьмут из специального фонда Medicare, на который Конгресс когда-то выделил $2 миллиарда. Трамп назвал его фондом-пустышкой, которым, по его словам, демократы покрывали растраты. Газета USA Today при этом пишет, что не ясно, есть ли у Белого дома полномочия тратить эти деньги таким образом. Выплаты придут незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Трамп также напомнил о своем обещании выплатить каждому взрослому американцу по $5000, если республиканцы победят. Для этого понадобится одобрение Конгресса, а обойдется такая мера более чем в $1 триллион. Похожие обещания выплат за счет пошлин и экономии Департамента эффективности правительства Трамп давал и раньше, но они так и не были выполнены. Минфин США автоматически открыл так называемые счета Трампа для всех детей, у которых их еще не было. Это более 60 миллионов детей. Счет теперь есть у каждого ребенка младше 18 лет с номером социального страхования. Раньше родителям нужно было оформлять счет самим, и за первые месяцы на это решились около 10% семей всего лишь. Среди малообеспеченных их было и того меньше. На автоматически открытые счета сразу пойдут деньги от благотворителей и властей штатов. Так миллиардер Майкл Делл с женой обещали перечислить по $250 25 миллионам детей, родившихся с 2016 по 2024 год. Первыми эти деньги получат дети из районов с самыми низкими доходами, но кое-что родителям все же придется и сделать. Чтобы получить государственную $1000 для детей 2025-2028 годов рождения, а также самим пополнять счет, его нужно оформить на себя. Это делается в официальном мобильном приложении Trump Accounts. Нужно подтвердить свою личность и родство с ребенком. По сути, это пенсионный счет. Деньги вкладываются в американские акции, а снять их ребенок сможет только с 18 лет. Отказаться от счета пока нельзя. Новый президентский самолет, который Дональду Трампу подарил Катар, снова отправили на доработку. Речь идет о косметическом ремонте, в основном салона. Когда Трамп снова сможет летать на этом борту, пока не ясно. Сам президент раньше говорил, что вторая модернизация займет 1-2 месяца. Роскошный Boeing 747, который прозвали летающим дворцом, Катар подарил США в прошлом году. Демократы тогда резко раскритиковали решение принять подарок стоимостью в сотни миллионов долларов. Трамп объяснял, что ждать новых самолетов по государственной программе слишком долго, а нынешний борт устарел. Пентагон переоборудовал лайнер, и в июле Трамп начал на нем летать, но с самолетом сразу начались проблемы. саммита НАТО в Анкаре президенту пришлось лететь на другом борту. Охрана опасалась ракетной атаки на фоне конфликта с Ираном, а новый самолет не соответствовал требованиям защиты. Как писала газета The New York Times, на нем до сих пор нет всех систем старого президентского борта, в том числе средств защиты от зенитных ракет и возможности дозаправки в воздухе. А недавно на нем по ошибке раскрылся надувной аварийный трап, и Трампу пришлось ждать вылета лишние 20 минут. Последний раз президент летал на катарском самолете в середине сентября. С тех пор он снова пользуется старым бортом номер один, в том числе летал на нем на Генассамблею ООН в Нью-Йорке и на предвыборные митинги в Техасе и Оклахоме. В Вашингтоне ветераны и демократы вышли на протест против триумфальной арки, которую Дональд Трамп хочет построить у входа на Арлингтонское национальное кладбище. Высота арки около 76 метров. Это в полтора раза выше триумфальной арки в Париже. Стоять она будет на кольцевой развязке между мемориалом Линкольна и кладбищем, где похоронены американские военные. Противники проекта говорят, что арка нарушит облик одного из самых значимых мемориальных мест страны, а Конгресс ее не одобрял. Ветеран Вьетнама Джон Гундерсон, который подал на администрацию в суд, назвал арку неправильным памятником в неправильном месте, посвященным не тому человеку. Демократы считают, что Трамп фактически ставит памятник самому себе. В Белом доме, напротив, говорят, что арка будет напоминать о подвиге американских героев и станет одной из главных достопримечательностей столицы. Вокруг проекта возникают и другие вопросы. Арка будет стоять прямо на пути самолетов, заходящих на посадку в Вашингтонский аэропорт. А недавно Трамп заявил, что в ней разместят военные дроны и снайперов. И зачем, администрация пока не объясняет. Несмотря на протесты и судебный иск, проект движется к окончательному одобрению, которое ожидается в начале ноября. Демократы надеются остановить арку, если получат большинство в Конгрессе на выборах в том же месяце. Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану сильный удар, если выяснится, что Тегеран стоит за попыткой разбить пассажирский самолет, летевший в Израиль. Речь идет об инциденте, который произошел в середине прошлой недели на рейсе эмиратской авиакомпании Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. На борту Боинга 737 было около 180 человек, в основном израильтяне. Во время полета второй пилот напал с ножом на командира экипажа. Самолет начал стремительно снижаться и меньше чем за минуту потерял около 5 километров высоты. Израиль поднял в воздух истребители, так как связь с лайнером пропала. Нападавшего скрутили, по словам Нетаньяху, в кабину ворвались пассажир, израильтянин и член экипажа. Управление взяли летевшие на этом рейсе пилоты авиакомпании, и самолет совершил вынужденную посадку в саудовском городе Табук. Командир экипажа ранен и находится в больнице. Пассажиров позже доставили в Израиль другим рейсом, а Fly Dubai приостановила все рейсы в Израиль. Отвечая на вопрос журналистов, причастен ли к нападению Иран, Трамп сказал, что, судя по тому, что он слышит, ответ «да», но расследование еще идет. По его словам, если причастность Тегерана подтвердится, Ирану сильно достанется. Никаких доказательств связи Ирана с инцидентом пока публично не предъявлено. Расследование ведут власти Объединенных Арабских Эмиратов. К допросу нападавшего подключатся израильские следователи. Его имя официально не называется, но по данным израильских чиновников, это гражданин Омана. Нетаньяху заявил, что второй пилот прошел радикальную исламистскую обработку. Угрозы Трампа звучат на фоне наращивания американских военных сил на Ближнем Востоке. Армузский пролив по-прежнему закрыт, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а сам Трамп не исключает, что после ноябрьских выборов удары по Ирану могут возобновиться. В штате Теннесси не смогли казнить осужденную за убийство Кристу Пайк. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она выжила. Сейчас 50-летняя Пайк находится в больнице под Нэшвиллом. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Пайк приговорили к смертной казни в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Колин Слэммер. Верховный суд США разрешил ее в последний момент, но после 2 доз пентобарбитала сердце Пайк не остановилось, а свидетели слышали, как она храпит. Как сообщает агентство Associated Press, в правилах штата четко не прописано, что делать, если заключенный остается жив после второй дозы. Адвокаты Пайк утверждают, что препарат мог быть просроченным и утратил свои свойства. Тюремное ведомство Теннесси на это прямо не ответило и настаивает, что препарат всегда действовал надежно. Власти пока не объяснили, что пошло не так, и не сказали, будут ли пытаться казнить Пайк снова. Губернатор Билл Ли назначил независимую проверку и приостановил все казни в штате до конца года. А в конце прошлой недели в отставку подал глава Департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнк Страда. Юристы напоминают, что Верховный суд США раньше разрешал повторные казни. В 2024 году штат Алабама казнил с помощью азота Кеннета Смита, которого не смогли казнить смертельной инъекцией 2 годами ранее. Противники смертной казни говорят, что история Пайк в очередной раз показывает, что проблематична сама процедура. По данным информационного центра по смертной казни, в 2022 году больше трети казней в США прошли с серьезными нарушениями. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в городе Газа. По данным палестинских медиков, погибли 5 человек, в том числе 4 женщины. Еще несколько человек ранены. Ракеты попали в квартиру в многоэтажном доме. В здании начался пожар. Спасатели продолжают разбирать завалы. По словам врачей, среди погибших мать и дочь из небольшой христианской общины Газы. Израильская армия заявила, что целью удара был высокопоставленный командир Хамас Али Аль-Амуди. По данным израильских СМИ, его считают фактическим руководителем Хамас в секторе и главным кандидатом в новые лидеры группировки. Выжил ли он, пока неизвестно. Перемирие в Газе при посредничестве США действует уже почти год, но в последние недели Израиль усилил удары. Там утверждают, что Хамас перевооружается и готовит нападение. В Хамас это отрицают. По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала перемирия погибли больше 1400 жителей сектора. Израиль за то же время потерял в Газе 5 военных. Власти Йемена начинают масштабное наступление на хуситов. Об этом объявил глава президентского совета страны Рашад Аль-Алими. По его словам, цель операции – вернуть под контроль законного правительства всю территорию Йемена, включая столицу Сану. Наступление поддержит Саудовская Аравия, саудовская авиация будет наносить удары с воздуха, а йеменская армия занимать позиции на земле. Еще неделю назад Аль-Алими объявил в стране всеобщую мобилизацию и пообещал амнистию всем, кто сложит оружие и выйдет из ряда хуситов. Хуситы, которых поддерживает Иран, удерживают Сану и большую часть запада страны с 2014 года. Война фактически затихла в 2022, но этим летом хуситы возобновили атаки на Саудовскую Аравию, а в сентябре стремительным броском захватили западное побережье Йемена и вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу. Это ставит под угрозу один из ключевых морских маршрутов для ближневосточной нефти, который стал особенно важен после блокады Ормузского пролива. Йемен просил о помощи и Вашингтон, однако, по данным агентства France Press, Дональд Трамп военной поддержки не пообещал. Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters. По его словам, это ответ на новую тактику Москвы. Украинская разведка добыла документы, согласно которым Путин утвердил так называемую новую доктрину ударов перед зимой. Зеленский утверждает, что Россия теперь будет бить не только по энергетике, но и по дорогам, школам и больницам, чтобы вынудить людей уехать из Киева и других городов. На удары по нашей энергетике мы будем отвечать ударами по их энергетике, прежде всего по нефтезаводам, которые дают им деньги на войну, сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что Украина не будет, как Россия, бить по гражданским объектам. Удары по Киеву в последние дни действительно усилились. Россия впервые атаковала мосты через Днепр, связывающие 2 берега столицы. Один из ударов пришелся на день, когда в Киев приехал канцлер Германии Фридрих Мерц. В Москве обвинения отрицают. МИД России призвал иностранцев покинуть Киев и заявил, что удары будут продолжаться, по версии Москвы, в ответ на атаки Украины по российской территории. Обе стороны отрицают, что целенаправленно бьют по мирным жителям. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Массовая стрельба в штате Джорджия, в городке Авиена. Огонь открыли по толпе на уличном празднике выпускников. Двое погибли, еще 35 человек пострадали, из них 25 госпитализированы. Около половины второго ночи в воскресенье на улицах собрались более 1000 человек. Праздник был частью традиции Homecoming, когда выпускники осенью приезжают в родную школу. По словам шерифа округа Дули Крейга Пиви, прозвучало не менее 50 выстрелов в двух местах примерно в квартале друг от друга. Вторая стрельба началась, когда полицейские уже были на месте. Часть пострадавших сбили машины, люди в панике пытались уехать. Возраст раненых от 14 до 51 года, состояние некоторых критическое. Погибшие 21-летний Джеквион Джексон и 23-летний Макалеб Джексон, оба из соседних городов. Кто стрелял, пока неизвестно, об арестах не сообщается. Расследование ведет полиция округа вместе с бюро расследования Джорджии. Трагедия в нью-йоркском метро. В Бруклине поезд протащил по платформе пассажира, сумка которого застряла в дверях вагона. Мужчина погиб на месте. Это произошло в час пик на станции Ютика-Авеню линии A в районе Бедфорд-Стайвесант. 57-летний Яо Баахене выходил из вагона, и в этот момент двери закрылись на его пакете. Поезд тронулся. По словам очевидцев, мужчина, который ходил с тростью, пытался стучать по дверям, но его протащило по платформе, а затем затянуло между вагонами на пути. Кондуктора поезда, который должен следить за платформой при закрытии дверей, отстранили от работы до конца расследования. Полиция криминала не подозревает. Подобные случаи в метро редки, но не единичны. В 2022 году также погиб 20-летний пассажир на станции Columbus Circle в Манхэттене. В Нью-Йорке с октября вступили в силу сразу несколько новых правил. Главное из них касается квартир с регулируемой оплатой – rent stabilization. Для них действует заморозка, если ваш договор начинается с 1 октября этого года по 30 сентября следующего, хозяин не может поднять арендную плату ни по годовому, ни по двухлетнему договору. Это касается примерно 1 000 000 квартир. Такую двухлетнюю заморозку в городе вводят впервые, и это было одним из главных предвыборных обещаний мэра Зорана Мамдани. При этом на квартиры с обычной рыночной арендой заморозка не распространяется. Владельцы домов с решением не согласны, они говорят, что не смогут покрывать рост налогов, коммунальных платежей и расходов на ремонт, и пытаются отменить заморозку в суде. Пока суд не вынес решение, она действует. Еще одно новое правило защищает от навязанных подписок. Теперь компании обязаны четко объяснять их условия и давать простой способ отказаться. Как говорят в мэрии, если вы подписались в один клик, то и отменить подписку должны в один клик. Нарушителям грозят штрафы от $525, пожаловаться можно по телефону 311. Есть и неприятная новость. С 19 октября поездка на городском пароме подорожает с $4.50 до $5. А с 1 октября начался отопительный сезон, так что владельцы домов снова обязаны отапливать квартиры. Популярные препараты для похудения меняют американские рестораны. Как пишет газета The New York Times, лекарства на основе GLP-1, такие как Оземпик и Вегови, сегодня принимают около 11% взрослых американцев. Это примерно 30 миллионов человек, и их число продолжает расти. Такие клиенты реже ходят в рестораны, тратят меньше и часто не доедают свои порции. Шеф-повар из Атланты Дебора Вантрес рассказывает, что посетители охотно объясняют недоеденное блюдо одним словом – уколы. Теперь заведения от сетей фастфуда до дорогих ресторанов подстраиваются под новых клиентов. Люди на этих препаратах стараются есть больше белка, поэтому рестораны уменьшают порции и добавляют в блюдо белковые продукты. Но лишняя порция курицы или говядины может сделать блюдо дороже на $5-7. Специалисты по разработке меню из Сиско, крупнейшего в США поставщика продуктов для ресторанов, советуют использовать более дешевые чечевицу, яйца и творог. А в стейкхаусах вместо большого стейка весом около 225 граммов можно подать стейк вдвое меньше, дополнив его креветками. По Посетителям при этом не стоит ждать большой экономии. Чикагские консультанты ресторанного бизнеса прогнозируют, что даже порция вдвое меньше будет стоить около 3/4 прежней цены. Ведь ресторанам все равно нужно платить за аренду, зарплаты и продукты. Власти Стейтен-Айленда запустили кампанию по защите пожилых жителей от мошенников. За последний год аферисты выманили у пожилых людей в районе около 5 миллионов долларов, а только за последнюю неделю поступили жалобы на ущерб в 400 тысяч. Одна из самых распространенных схем – людей убеждают перевести сбережения в золотые слитки, после чего деньги пропадают. Новая программа называется «Scambassador» – игра слов, которую можно перевести как «посол против мошенников». Листовки и плакаты с предупреждениями появятся на улицах, в банках, закусочных и, прежде всего, в центрах для пожилых. Окружной прокурор Майкл Макмахан назвал мошенничество настоящей эпидемией. По его словам, на уловки попадаются не только пенсионеры, но и люди 20, 30 и 40 лет. Президент Стейтен-Айленда Вита Фаселла напомнил, что большинство таких преступлений так и остаются нераскрытыми, поэтому главная защита – знать о схемах заранее. На этом у меня все. До свидания.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Лена Вишневецкая.
15: Ученые из Браунского университета обнаружили, что расширение зрачков после неожиданного события связано с переходом мозга в режим обновления. Организм на короткое время повышает уровень возбуждения, чтобы избавиться от прежних ожиданий и быстрее адаптироваться к новой информации. Зрачки расширяются не только в темноте. Такая реакция возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении и когнитивном напряжении. Теперь исследователи выяснили, что она также может быть частью механизма, который помогает мозгу учиться на неожиданностях. Исследователи считают, что эта реакция выполняет полезную функцию. Когда происходящее перестает соответствовать ожиданиям, мозг временно ослабевает влияние прежнего опыта и переключается на новый контекст. Благодаря этому человеку проще воспринимать неожиданную информацию и корректировать свои прогнозы.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
16: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
20: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
16: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
21: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Новости,
23: аналитические передачи,
22: репортажи, мнения экспертов
23: и прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучшее.
24: А
0: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Брацлавский об эрудите.
3: Программа «Эрудит» с Михаилом Брацлавским каждую пятницу с 4 до 5.
4: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 AM.

Starbucks Coffee House в Нью-Йорке 10 и 11 июля 2002 года. Место, выбранное руководителями Telarc для записи нового концерта, было, может быть, не самое удачное по разного рода причинам, но это был, пожалуй, весьма серьезный вызов звукоинженерам фирмы и другим техническим работникам. Да и самому Дэйву, по свидетельству которого он сидел так близко к своим слушателям, посетителям кафе, что мог различить цвет их глаз и слышать их перешептывание. Но все это, конечно, было не столь уж важно, и выступление пианиста и его ансамбля прошло, как всегда, с огромным успехом. Впрочем, реакцию слушателей вы и сами услышите в процессе нашей передачи. Сейчас я назову вам состав квартета Дэйва Брубака, и мы перейдем к музыкальной части программы. Итак, Дэйв Брубак – фортепиано, Бобби Милителло – альт-саксофон, Майкл Мур – контрабас и Рэнди Джонс – барабаны. Квартет начал свое выступление исполнением новой версии популярного стандарта Джимми Макхью, который называется «On the Sunny Side of the Street».

Композиторское творчество Дэви Брубака богато и разнообразно. За годы музыкальной деятельности им созданы сотни произведений, от оратории и концертов до миниатюр и баллад. Каждое из его произведений несет на себе неизгладимый след не только его мелодического дара, но и раскрывает внутренний мир Брубака, его мысли и чувства. Я думаю, что об этом мы еще не раз поговорим в наших будущих программах, посвященных Дэйву. А сейчас послушайте его изумительную по красоте мелодию, которая может украсить репертуар любого камерного ансамбля. Она называется «Элегия», и автор посвятил ее своей жене и верному другу Иоле.

Великолепно, не правда ли, друзья? Немного грустно, но ведь жизнь проходит не только на солнечной стороне улицы. Однако будем оптимистами и верить только в хорошее. К этому призывают нас музыканты квартета Дэйва Брубака и сам пианист, герой нашей передачи. Сейчас в их исполнении прозвучит новая версия хита 20-х годов прошлого столетия, которая называется «Slow Boat in China».

подходит к концу наша сегодняшняя встреча с маэстро Дэйвом Брубаком и его квартетом. Наверное, многие из вас разочарованно вздохнули, не услышав любимый Take Five. Но программа еще не закончена, и я рад объявить, что сейчас на прощание прозвучит бессмертная, можно сказать, тема Пола Дезмонда, ставшая музыкальным автографом ансамбля Брубака, которая называется «Да-да, Take Five». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Знаменитую водонапорную башню Warner Brothers обновили. Теперь под фирменным логотипом появилась надпись «Skydance Corporation». На 103-м году жизни скончалась американская актриса Ева Мэри Сейнт. Ева Мэри Сейнт родилась 4 июля 24 года в Нью-Джерси. В 55-м актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «В порту». Она стала самой возрастной обладательницей награды из ныне живущих. Одной из самых запоминающихся ролей стала роль в фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад». Она сыграла Еву Кендалл. В Китае 71-летний уборщик мусора внезапно обнаружил на счету 63 тысячи долларов. Он проработал в сфере сбора вторсырья 21 год. Завтра в Стокгольме большой литературный день. Шведская академия объявит лауреата Нобелевской премии по литературе. Денежная часть – 12 миллионов шведских крон. Немногим больше 1 200 000 долларов. Имена номинантов держатся в секрете 50 лет, так что гадать приходится букмекерам и критикам. Фаворитка ставок – китайская писательница Кан Сюэ, которую называют ведущим экспериментатором современной китайской прозы.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио».
3: Точность в деталях.

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
12: Дэвидсон Радио.
13: Слушать подано.
14: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио. И, как всегда, каждую среду в это время с вами я, гипнотерапевт Николай Федоров, и моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе». И сегодня мне будет помогать очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог. Вера.
15: Добрый день, Николай. Добрый день, дорогие радиослушатели. И прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить номер, по которому вы можете позвонить после программы напрямую Николаю и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. Николай, прежде чем я начну задавать тебе вопросы, касающиеся гипнотерапии, я хотела бы начать по поводу обучения, которое состоится 8, 9, 10, 15, 16 и 17 ноября. Расскажите, пожалуйста, поподробнее по поводу этого обучения и на что в основном будет нацелен курс.
14: Этот курс будет в основном нацелен, я считаю, что и это, я считаю, что очень правильно, он будет нацелен на практическую работу. Может быть, мы за эти 6 дней и за эти 9 часов каждый день, которые мы будем проводить вместе с теми, кто уже записался и с теми, кто еще запишется, мы будем овладевать практическими навыками погружение в гипноз, проведение регрессий. Вначале я познакомлю всех, кто придет, с моделью сознания, с той моделью сознания, которая максимально помогает нам избавляться от, во-первых, не допускать проблем психологического характера и избавляться от них, когда уже они проникли в наше сознание. Но, к сожалению, как мы говорили, у нас эти проблемы начинают проникать с момента зачатия, не с момента, когда мы родились, а с момента, когда нас зачали, потому что даже то, как это происходило, влияет на темперамент, на характер, на всякие другие вещи, там даже на функционирование организма, в общем, человека. А уж и тем более, как мама его выносила, потому что каждый стресс мамы, каждое происшествие, которое ее каким-либо образом огорчило, это все переносится на тот плод, который она вынашивает. И если даже мне скажут, что «а как же, у него нет ни глазок, ни ушек, еще ничего не сформировалось», это все остается в клетках, потому что те звуковые вибрации, которые проходят, они как будто как на чистую кальку это все переносят, все эмоции мамы переносятся в плод, и когда человек взрослеет, непонятно откуда, нервозность, раздражительность, он сангвиник или он холерик, и все в таком роде. Поэтому это очень важно. И вы будете понимать, как не допускать этого у близких, как не допускать этого у своих клиентов, если вы вдруг надумаете продолжать специализироваться в области гипнотерапии. Ну, естественно, кроме этого, это все, что будет по теории, все остальное, это будет практика, практика, практика. Это займет там буквально 15-20 минут, модель сознания, там какие-то еще мелкие вещи, которые там, может, я пару диаграмм нарисую, как работает шоковая индукция, чтобы вы лучше понимали, как это все практически применить, на что надо смотреть. Я покажу и объясню такие вещи, которые я ни в одном курсе не видел, когда я проходил их очно, потому что мне всегда очень любопытно, и когда есть возможность где-то пройти какой-либо курс по гипнозу, я всегда это делаю, даже несмотря на то, что это не всегда очень дешево, а часто это достаточно дорого. Мне просто интересно, какие новые веяния есть сегодня в гипнозе, в эстрадных техниках, в гипнотерапии. Но поверьте, все, что я видел до последнего времени, я буквально там недавно брал один курс. Я даже онлайн-курсы некоторые беру тех людей, кто меня заинтересовал. Не кого я заинтересовал, а кто меня заинтересовал. И, в принципе, у меня всегда есть вопросы. Я с ними потом созваниваюсь, очень часто это обсуждаю. И то, что я буду делать, это все с учетом того, тех недостатков, тех недочетов, которые я вижу и видел, и вижу в их курсах. Потому что есть, я не буду называть имена, не буду называть города, но есть регулярно один человек проводит месяц-полтора, он проводит курс по гипнотерапии, по гипноанализу, но даже погружение в гипноз у него считается это второстепенным. Хотя я так не считаю. Да, это может быть не самая главная часть, но если нет глубокого гипноза, или вы не понимаете, как человека завести в этот гипноз, даже не воспользовавшись индукцией, иногда бывает просто человек пришел, разрыдался в кресле, и можно этим воспользоваться, когда вы видите, что его начинает потряхивать, и можно очень хорошо и глубоко его увести и начать работу, которая в этом состоянии, только в этом состоянии она эффективна. Кроме этого, как индукции, ну вот в основном я когда принимаю в США или принимаю в таких там европейских каких-то странах, не всегда мы можем воспользоваться техниками шоковой индукции, техниками мгновенной индукции. То есть когда человека просто вы ошеломляете, и буквально он там за долю секунды оказывается на такой глубине, иногда просто ноги подкашиваются, и приходится его ловить, укладывать и прямо на полу работать. Поэтому всегда я где работаю, если я пользуюсь этими индукциями, всегда у меня там ковер, он всегда чистый, и всегда он толстый и мягкий, потому что иногда человеку всегда подушечка наготове, потому что реально бывает, что шлёп, человек погрузился, и как будто его косой по ногам, просто как травку скосили. Эти индукции мы пройдем, обязательно их все равно надо знать. И самая главная индукция, как я считаю, это индукция Элмана. Ничего лучше не придумали пока на сегодняшний день. Элементы из этой индукции, их можно использовать везде. Я их даже в шоковых индукциях, если я вижу, по какой-то причине человек там выкарабкивается или все-таки как-то он не так погрузился, как не надо. Она как конвинсер, такой тест, конвинсер – это такой скрытый тест, когда человек не понимает, что мы его тестируем, а я смотрю, на какой он глубине, и в зависимости от прохождения этого теста, я понимаю, он уже там, где надо, и мы можем работать, или еще надо что-то сделать, и потом еще раз я могу его проверить. Так вот, эта индукция Элмана, которая, ну я не знаю, ей, наверное, на сегодняшний день, я думаю, 90% людей пользуются. И вернулась еще индукция, я думал, ее уже нет, но недавно смотрел там несколько видео. И видео, которые буквально год-два назад сняты, сняты BBC, там у них есть несколько фильмов о гипнозе. И человек, буквально там 21 или 22 год, и он работает индукцией прогрессивного расслабления, то есть закройте глаза, ваши плечи теплые, это тепло пошло вниз или наоборот от пальчиков ног оно пошло вверх. Я думал, уже этого лет 50 нет. Нет, есть, мы с ней тоже ознакомимся, но это, конечно, не та индукция, с которой надо работать. Но с ней прекрасно, безопасно работать, и никто вас не упрекнет. И даже если человек недостаточно погрузился, я знаю людей, которые прекрасно десятилетиями работают, тут же ему там зачитали скрипт, там, я не знаю, от головной боли, от высокого давления. И человек сделал свою работу, да, он просто берет меньше денег, но с него и спроса никакого нет. Но если мы хотим разобраться по-настоящему с какой-то проблемой, я покажу, как разбираться по-настоящему. Есть спектр проблем, которые можно, ну, не скажу исцелять, но очень эффективно, которые можно устранять. Ну да, можно сказать, исцелять. Да, я вижу, вы улыбаетесь. Эти проблемы можно просто зачитыванием скрипта, но это такой узкий пласт. Вот с этими проблемами можно онлайн работать. Потому что я онлайн работу гипнотическую не приветствую и считаю, что это не очень хорошо. Но это мое личное мнение. Те, кто это делает, пусть покажут мне результаты. Если результаты будут обнадеживающие, я скажу, да, наверное, просто я не умею так работать. Но, тем не менее, есть, я говорю, узкий такой спектр проблем, которые мы можем просто человека погрузить в индукции, зачитать ему скрипт, и он себя великолепно чувствует. И редко-редко я там это делаю. И да, получается, но я говорю, мне это не нравится. Что еще мы будем делать? Мы пройдемся по регрессии, по столь любимой всеми регрессии. Я вижу, Ира, у вас есть какой-то вопрос, да,
15: по регрессии? Да. По поводу регрессии все-таки будет, я так понимаю, что упор на регрессию.
14: Обязательно.
15: По поводу регрессии. Будет исследование прошлых жизней, как я понимаю, как сейчас это модно говорить. Просто я знаю, что очень многие люди собираются прям в определенные дни, там в группы, и погружают друг друга в регрессии. Я, кстати, в регрессию не уходила, и хотела бы у вас все-таки спросить, как вы планируете это сделать. То есть у вас соберут люди, группа людей будет, и эти люди потом будут друг друга уводить в регрессию, правильно понимаю?
14: Они будут друг друга и индукции Элмана уводить, погружать, и будут зачитывать скрипты, потому что человек должен понимать, как это работает. И каждый с каждым у нас поработает. Поверьте, скучно никому не будет, потому что в ходе работы возникает масса вопросов, на которые я буду отвечать. По регрессиям. Да, я знаю, что есть такие, я смеясь их называю в шутку, шайки регрессологов. Но что такое регрессия? Это я говорю о тех, кто любит уходить в регрессии прошлой жизни. 98% регрессии прошлой жизни – это фантазия нашего мозга. Даже когда человек спонтанно уходит в эти регрессии прошлой жизни, вот он раз ни с того ни с сего, и я вижу, что что-то уже не то, что человек куда-то далеко-далеко улетел, там 100, 200, 500 лет назад, 1000 лет назад, всякое бывало. И чаще всего это мозг хочет избегнуть, хочет соскочить, как сейчас говорят, от решения насущной проблемы, когда человека били, насиловали, когда он горел, тонул, попадал в аварию и прочее, прочее, прочее. Вот чтобы эти болезненные проблемы, там, дедушка бьет бабушку кочергой, там, кому-то котятам выпускает папа кишки, есть такие папы, я сталкивался, очень плохо заканчивается для детей, и у него два сына было, я с обоими работал, и у них в самом раннем возрасте самое безобидное, что у них было, это сахарный диабет первого типа. И жили они не очень хорошо. Но вот это спасибо папе. Да, бывает, человека вытянуло в прошлую жизнь, и бывает, что та выдуманная проблема, которая там явилась, она не существовала. Мы даже с этим не будем разбираться. Вытянуло туда человека, я научу, что с этим делать. И бывает, что очень часто, что мы решаем ту выдуманную проблему, у человека проходят реальные вещи в этой жизни. И я скажу, что говорить, как делать. Да, естественно, мы все это сделаем. Регрессия – один из очень важных. Я не скажу, что он основной инструмент, но он очень важный инструмент. Я знаю, как можно и без регрессии работать. У нас там есть еще всякие специфические техники, о которых тоже мы очень много будем говорить. Я научу, как чистить, как убирать эмоции, как создавать хорошие эмоции. Это все мы будем делать. Но я люблю работать с регрессиями, я считаю их очень важными. В прошлой жизни, да, если я знаю людей, которые на этом зарабатывают, я в этом плохого ничего не вижу. Я сам так не делаю, но если человек просит, ну, в принципе, я не отказываю. Хотя мои учителя очень это не любили, говорили, вы не в цирке. Я это делаю, я говорю, если это будут делать те люди, кто придет на семинар и кто научится этому, это, ну, достаточно несложно. И достаточно, недостаточно, очень интересно, достаточно несложно и очень интересно.
15: То есть я правильно понимаю, человек после вашего обучения, он будет по факту гипнотерапевт, регрессолог?
14: Ну, если он хочет, ну, регрессолог, да, он может только делать регрессии прошлой жизни, назвать себя регрессологом, сказать, мы найдем там все проблемы, от почему вы такой бедный, почему вы такой толстый, почему вы такой уродливый. И мы, решив те проблемы, сразу изменим вашу жизнь здесь. Если люди так хотят делать, я им запретить этого не могу. Но я уже говорил, что есть группы по интересам, кстати, вот, я говорил или в прошлой, или в позапрошлой передаче. И люди, они объединяются. Во-первых, они друг другу помогают. Mm-hmm. Те, кто прошел курс, вот я работал там в Германии, я работал в Англии, у меня было там такие небольшие группы по 10-12 человек. Очень удобно, очень хорошо работать. Каждому можно уделить внимание. Мы решили не по одной, а по две, по три проблемы людей, кто пришел на семинар, мы их разобрали, но там совсем, которые были интимные, мы их не трогали. Но я знаю, что все потом, там, наверное, 80% этих групп, они жили недалеко, и они как-то объединялись, они помогали друг другу, помогали родственникам друг друга, потому что мы для родственников не авторитет, очень часто бывает. Я работал с родственниками, и с близкими, и с дальними, я знаю, что это такое. Да, я работаю, но я просто так давно в этой теме, что я для них авторитет. А когда человек был рядом и был такой же, как они, вдруг раз он гипнотизер. Нет, я тебе докажу, что ты не гипнотизер, я не буду погружаться. Но он так впрямую не говорит, но он начинает саботировать, чтобы доказать, что ты никто. И это очень иногда бьет по самолюбию, и у человека просто пропадает желание заниматься дальше не просто гипнотерапией, а даже гипнозом. У меня иногда бывало подряд, ну, к счастью, крайне редко, но если два человека подряд не погрузились, и вот такие вот были, которые хотели доказать, что я не погружаюсь в гипноз, я такой гордый. Человек не погружается в гипноз, две вещи. Или он супер перегружен, и ему не просто моя помощь нужна, или там другого специалиста, а она просто необходима. Или человек психически немножко он больной. Вот когда он психически больной, у него нет концентрации, они выдают это за силу воли, не понимая, что в гипноз, чем у человека выше интеллект, чем он более социально адаптирован в жизни, тем он лучше погружается. Талантливый человек, он просто ему сказал, что надо сделать, шлёп, он уже там. Если есть страх, есть недоверие или есть вот такое, ну просто есть люди с таким с тяжелым очень характером, есть, которые просто ничего не понимают, это тоже не к нам. Это значит, человек уже должен идти к психиатру или, может быть, к психологу, и 5-8 лет он будет ходить и там, я не знаю, какие-то рассказывать истории. Я раньше переживал, сейчас я, конечно, успокоился. Я, ну, вспоминаю, опять же, слова своего одного из учителей, который говорил, не каждому человеку пришло время исцелиться. Если время исцелиться пришло, даже со страшными проблемами, я просто не могу похвастаться, похвалиться по американскому радио, с чем я работал вот в свой приезд, и какие были результаты, мне очень хочется. Я на мастер-классе я расскажу, и я даже, может быть, там приглашу этих людей, чтобы просто на них посмотрели, не подумали, что я болтун. Ну, очень впечатляющие есть результаты, очень. Мне это очень приятно. Хотя у нас, когда люди пришли первый раз, там у нас работа, честно скажу, не получилась. Я сказал, уходите, мне даже денег ваших не надо просто. Но потом они пересмотрели, я пересмотрел, у нас все получилось, и получилось вау, просто великолепно. И я очень этим доволен и очень рад. Вот.
15: То есть по поводу мастер-класса, так это будет мастер-класс или ретрит? Это то, что вы планировали?
14: Нет, это будет мастер-класс. Эти 6 дней, это будет мастер-класс.
15: Ага, эти 6 дней.
14: Класс, да. По поводу ретрита. По поводу ретрита, мы переиграли, и мне уже звонило несколько человек с просьбой дать цену. Но когда тут те люди, кто занимался арендой там гостиницы, питанием и прочим, просто они дали такую цену, что я подумал, что может быть мой ретрит как-нибудь это вот, ну, люди, не знаю, ну, мне показалось, что это очень дорого, мы переиграли, и вместо ретрита мы решили, что у нас будет выступление 3 ноября в 3 часа дня в гостиной «Дэвидсон Радио». И там я покажу, как гипнотизировать спящих, как работать с детьми, как работать со спящими детьми. Это две разные вещи. Мы там сделаем, я думаю, это будет длиться, ну, 2 часа где-то. И я очень хотел бы показать, и я уверен, что я покажу, что я успею это сделать. Я хочу показать, как раз есть регрессия, вот мы сейчас говорили, а есть прогрессия. Прогрессия. И 1-2 человека, те, кто там сделают упражнения, которые я покажу, то есть я выберу там пару человек, и я закину их в будущее. Еще не пройдут выборы. Вот мы посмотрим, мы этих космонавтов в будущее запустим, мы посмотрим, что они скажут по поводу выборов, которые должны будут у нас состояться в Америке, и прочее, прочее, прочее. А, да, у нас реклама, я извиняюсь, оставайтесь с нами.
10: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
10: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
10: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
10: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
10: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
10: Дэвидсон Радио. 620 AM.
4: Слушать подано.
12: Факты, события, лица,
13: новости.
12: Все, о чем важно знать.
13: В студии Лена Вишневецкая.
16: Дон Фриман из Пенсильвании обвиняется в убийстве после того, как застрелила своего 40-летнего мужа Брэдли Фримана в их гостиной. Женщина сама описала случившееся как попытку преподать мужу урок о безопасном обращении с оружием. Во время допроса Фриман призналась, что нажала на спусковой крючок его пистолета калибра 9 мм. Между супругами произошла словесная ссора из-за привычки мужа оставлять оружие заряженным и на виду. Женщина утверждала, что неоднократно умоляла его хранить пистолет в безопасном месте, беспокоясь о двоих детях. Фриман предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время она содержится в тюрьме без права на залог. Французские археологи из университета Лотарингии раскопали более 1000 древних костяных игральных кубиков в деревне Грант на северо-востоке Франции. Масштабная находка заставило исследователей заговорить о существовании римского аналога современного Лас-Вегаса. Помимо самих кубиков, специалисты извлекли из земли фрагменты керамики, бронзовые монеты, гвозди от обуви и металлические иголки. На поверхности находок вырезаны концентрические круги, а расположение цифр на гранях соответствует принципу семерок. Сумма противоположных сторон всегда равна 7, как и на современных кубиках. Три предмета лежали прямо в фундаменте здания, что исключает версию их случайной потери прохожими. Министерство сельского хозяйства Франции официально предупредило о грядущем падении производства вина до исторического минимума почти за 70 лет. Катастрофический спад вызвала аномальная жара и сильная засуха, которые повредили виноградники на фоне продолжающегося снижения мирового спроса на алкогольную продукцию.
17: Служба информации Дэвидсон Радио.
13: Точность в деталях.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин, выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: «Дэвидсон Радио».
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: И мы продолжаем нашу передачу. И с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт и психолог. И мне помогает очаровательная Вера Аврамова. Она же клинический психолог и психосоматолог. И еще раз, телефон, по которому вы можете позвонить мне, задать интересующие вас вопросы, как по гипнотерапии, так и по тому мастер-классу, который нас скоро ожидает. Этот телефон 718-303-75.

0: вы и я, мы даем людям советы, чтобы они меньше обращались к докторам. Можете ли вы сейчас дать еще какой-то совет, чтобы люди как можно меньше обращались к докторам, к гипнотерапевтам, к нам, психологам, и чтобы они вообще обходили нас стороной?
1: И шаманов, колдунов.
0: Ну, шаманов, колдунов в первую очередь.
1: Я скажу, не все шаманы и не все колдуны шарлатаны, но крайне редко встречаются те люди, которых мы рассчитывали найти. Да, конечно, мы сегодня тоже дадим несколько советов. Я дам несколько советов. И я бы хотел, если это возможно, чтобы вы рассказали ту историю потрясающую, которая очень мне понравилась и которая меня очень удивила. Она очень, я уверен, помогла бы многим нашим слушателям. Вы не против, Вера?
0: Нет, конечно, да. Давайте я расскажу
1: пожалуйста,
0: историю.
1: Пожалуйста, расскажите ее, и потом, если что, мы ее прокомментируем.
0: Да, хорошо. Потому что я сегодня Николаю рассказывала эту историю, она ему понравилась.
1: Очень.
0: Да, и это была еще история, но если я буду вам рассказывать историю, это будет очень долго.
1: Как Шахерезада, один вечер, одна история.
0: Короче, буду рассказывать о имени девушки, которая как-то утром зашла в магазин. Забежала она в супермаркет, чтобы купить минеральную воду, и подходит уже к кассе, и в очереди перед кассой, перед ней стоял на кассе мужчина лет 35. Хорошо сложено, отлично выглядит, хорошо одет, но состояние у него какое-то было разобранное. Он заплатил за бутылку дорогого коньяка и вышел на улицу. Тогда кассирша сказала, что он крутой бизнесмен, который разорился во время карантина. Девушка ничего не сказала, так как утро она тоже была на своей волне. И на что кассирша подумала, разумеется, продавщица, что девушка не поверила и такая честно, да, он реально обанкротился. И теперь каждый вторник и пятницу приходит и покупает на оставшиеся деньги самый дорогой коньяк. Девушка вышла на улицу, мужчина стоял недалеко от входа и поставил бутылку на скамейку. На что девушка сказала, коньяк-то дорогой, но он некачественный. Мужчина взглянул на нее и спросил, почему некачественный, учитывая, что он дорогой. На что девушка взяла бутылку и показала три отличительных признака. Он с любопытством посмотрел на нее и спросил, откуда такие знания. На что девушка ответила, что работала по пиару данной продукции, и она родилась в Армении. Разумеется, она о хорошем коньяке знает все, ну или очень многое. Мужчина спросил, это ваша работа? На что девушка ответила, что это ее хобби, и спросила, почему именно по вторникам, по пятницам мужчина покупает самый дорогой алкоголь. На что он ответил, что он любит системность. Они, разумеется, оба улыбнулись, закрутился разговор. Девушка потом вздохнула, посмотрела на бутылку и посмотрела на мужчину. И мужчина понял, что она ожидает от него какого-то ответа. Но что он сказал, что его предал друг, партнер по группному подставил, жена ушла, а девушка на днях разбила машину. На что девушка спросила, и это все? Он не понимал, что она хочет этим вопросом узнать, и спросил, а разве этого мало? На что девушка ответила, вы избавились от человека, который не был вашим другом. От вас ушла женщина, которая вас не любила, и девушка разбила машину, но осталась цела. А партнер цела, а партнер подставил по-крупному, и тем самым вы заплатили десятину на много лет вперед. На что мужчина широко улыбнулся и спросил, вы постоянно отчисляете десятину? Девушка сказала, обязательно, поэтому, когда она попала в тяжелую ситуацию, Бог дал ей другое решение. Он начал, к примеру, мужчина начал покупать этот дорогой коньяк, а девушка начала рекламировать этот алкоголь. И она спросила, вы заметили разницу? Мужчина расправил крылья свои, разумеется, и сказал, если вы свободны и у вас есть время, то мы можем с вами посидеть где-нибудь, выпить кофе. И в результате завязался разговор, и они пошли посидеть в кафе. И мужчина спросил, почему девушка заговорила с ним. Девушка ответила, что это профдеформация, и что она всегда выводит людей на разговор. Мужчина не поверил, и девушка ответила, она не верит в то, что он скатится на дно. Мужчина замер и через несколько секунд спросил, почему не поверил. И на что девушка ответила, что сильные люди умеют вовремя остановиться. То есть она, понятное дело,

0: на то, что он сильный человек. Мужчина поставил чашку и затем медленно приложил ладони к глазам, как будто пытался их давить. И девушка понимала, что он сдерживает слезы и дала ему возможность успокоиться. Когда он убрал руки с лица, то мужчина помолчал и затем произнес, что его отец всегда тоже говорил, что сильные люди умеют вовремя остановиться. Девушка спокойно добавила, что он сын своего отца, и, разумеется, этот мужчина, его звали Игорь, он посмотрел на нее и улыбнулся. И ответил, что она вовремя спустилась на землю, богиня пиара. Девушка рассмеялась, потому что много лет назад ее так называла ее коллега. Невероятно талантливый дизайнер. И
1: мы можем на любую ситуацию посмотреть под другим углом и удивиться, насколько по-другому это выглядит. Не падать в пропасть, когда кажется, что уже все, уже нет выхода, а просто взять и посмотреть с другой стороны на отношения с близкими, на отношения на работе, на любую ситуацию. Мы не сдаемся, не сдаемся, не сдаемся, мы идем вперед, и у нас все получается. Сдаться легче всего.
0: И, возможно, та проблема, которая для вас кажется, что в этот момент хуже не бывает, что хуже, вот хуже этой проблемы нет. Возможно, для кого-то эта проблема была бы, я не знаю, каплей в море, что это песчинка, это самое минимальное, что могло бы произойти. Помните, Николай, я вам еще рассказывала историю, когда для кого какая
1: печенька. Мы ее прибережем на следующий
0: раз. Эта история тоже очень похожа с этой, но вот то, что вы сказали, что это какая-то песчинка буквально. Хорошо. Николай, вам понравилась история, да?
1: Хорошо.
0: Да, хорошо. Николай, все-таки я хочу спросить то, что каждый раз звонят и каждый раз у вас спрашивают, почему нельзя близким людям присутствовать при работе? Почему нет? Почему, когда, я не знаю, например, вы работаете с моей мамой, я не могу присутствовать на этой сессии?
1: Ни с мамой, ни тем более с детьми крайне нежелательно. Не потому, что я боюсь какие-то выдать секреты или там какие-то тайны. Когда наши близкие рядом, во-первых, человек закрывается. Он не хочет, чтобы близкие знали о том, что у него внутри. Это раз. Второе, то, что чаще всего, особенно с детьми, проблема как раз в тех близких людях, которые хотят поприсутствовать. И я рассказывал, что у меня был очень серьезный один клиент такой, очень состоятельный, который звонил о своем сыне и тоже спросил, я могу быть рядом? Я сказал, нет. Почему? Потому что, может быть, из-за вас это проблема. И человек обиделся, и просто все, он ушел со связи, хотя мы могли прекрасно помочь ему, и его сыну, и его там еще каким-то знакомым. Но на этом все закончилось. Хотя бывает, я понимаю, почему он обиделся, что он хотел этим показать, что он все делал для своего ребенка, и кроме добра и блага ничего не было. Но могла быть какая-нибудь ерунда, которая казалась ему ерундой, а для ребенка это было как раз то событие, из-за которого начались его вот эти проблемы накапливаться одна на другую, и которые в конце концов приводят к срыву, к нежеланию жить какой-то мужчины, который это вовремя. Это такая история, но мне хотелось бы, чтобы она была правдой, которую вы рассказали. Потому что очень часто вот в такой момент человеку просто надо дать понять, особенно мне, кстати, зацепило меня вот это вот слова этой девушки о десятине. Мы забыли о том, что очень во многих религиях всегда носили в церковь десятину. И не так, или в церковь, или в мечеть, или там куда-то еще. Как бы считалось, что это десятина, это положено давать ее Богу. Неважно, как ей распорядятся священнослужители на их совести, но вот это сегодня можно это перефразировать. Да, те люди, которые воцерковлены или там ходят в какое-нибудь там место культовое, они что-то там носят туда. Но в эту десятину бы входило еще то, что мы говорили, что каждый год человек проходит чекап, свое здоровье проверяет, сдает кровь, там с удовольствием узнает, что у него все более-менее в порядке или просто все великолепно. Но на психологическое здоровье все как-то плюют и, ну, хочется сказать, слава богу, что сейчас такая мода из-за фильмов, из-за книг появилась ходить к психологам, иметь своего психоаналитика, хотя это, я не скажу, что конкуренты, но какие-то смежные специальности. Правильно, правильно, потому что просто человек с другого ракурса посмотрит на вашу проблему и расскажет вам о том, что вы, находясь в нормальном состоянии сознания, и сами бы посоветовали какому-нибудь своему другу. Но когда вы находитесь на рельсах проблемы, вы ни влево, ни вправо не можете свернуть. И это подрывает, и не хватает сил у нас, не хватает тех эмоций, которые могли бы в этой ситуации вытащить. А человек посмотрел, да, ну, разбил машину, ну, это десятину, ну, там, друг обманул. Ну, слава богу, что в этой ситуации, потому что могло быть гораздо больше потерь, он мог еще там, не знаю, под какие-нибудь там проверяющие органы подставить, все что угодно. Счастье, что он там обманул, но не в том масштабе, когда просто он бы его уничтожил. Поэтому, ну, мы начали немножко с близких и закончили чуть-чуть другим, но вы понимаете, о чем я хочу сказать, да. Вера.
2: Николай, по поводу очень интересного вопроса. Это уже мне интересен сам вопрос. Бывают ли у вас какие-то интересные, нестандартные запросы? Я сейчас не про РДС. Я понимаю, что есть люди, рассказывали мне даже и на программе, что люди хотят уйти в регрессию, узнать, что она там была Клеопатрой, Юлием Цезарем. И я знаю, что фактически вы говорили, дай бог, чтобы он, я не знаю, там был прислугой у Клеопатры, это ему еще повезло. Расскажите, пожалуйста.
1: Самая высокая должность.
2: Да, самая высокая должность. А расскажите, пожалуйста, интересные, нестандартные запросы. Вот что, вот приходил человек к вам, я не знаю зачем. Что было самое
1: нестандартные
2: интересное?
1: Запросы, ну, не совсем это был запрос, но очень меня удивило, и больше всего удивило, как надолго это растянулось. Я, наверное, лет 8, может быть, 10 назад меня пригласили, такая, там их было немного, человек 5, такая группа друзей, там пара женщин было и 3 мужчины. И я им даже не скажу, что это мастер-класс, очень ограниченно они попросили. Вот они попросили регрессию и еще несколько вещей, но в основном их интересовали техники гипнотизации. Именно погружение в гипноз, потому что, как ни странно, вещи по работе они какие-то знали. И когда я спросил, я говорю, давайте я вам объясню там технику информированного ребенка, как делать проверку, специфические техники гипноза там, для очищения эмоций, для создания новых. Они сказали, не-не-не-не-не, у нас вот есть то, что мы знаем. Максимум 80% это было вот погрузить. У нас есть сверхглубокие состояния сознания. Есть сомнамбулизм, есть гипнотическая кома. Не надо пугаться и путать ее с медицинской комой. Я много раз об этом говорил. Это не медицинская кома. Это такое, это уже даже не гипноз, это скорее трансовое состояние. И есть состояние, их два, сверхглубина и сверхвысота, которые гораздо глубже комы, и там всякие происходят очень интересные вещи. И у меня даже были клиенты, которые приходили после работы, причем через год, через два я с ними встречался, если они узнавали, что я в этом городе приехал по работе. Они приходили, говорили, ничего не надо, на час, на два меня вот в это состояние, и просто не трогайте, и через два часа меня выведите. Потому что в этом состоянии, ну, вот я ухожу от мистики, но там прям такие всякие очень интересные вещи происходят. Ответы на вопросы, которые, на которые просто в этой жизни невозможно человеку получить ответ. Он там тоже, наверное, просто под другим углом смотрит на свою проблему. И эти люди, я их погрузил, и я потом говорю, ну все-таки по секрету скажите, что они говорят, нам, мы зарабатывать этим мы не собираемся, но нам эти техники нужны, потому что мы занимаемся, ну, я интеллигентно скажу, контролем старения. То есть они занимаются, вы понимаете, проблемой возвращения молодости или торможения, резкого торможения взросления, дряхления. Их это очень интересовало. И я буквально как-то, наверное, прошло, я говорю, очень много лет, ну, наверное, вот буквально это, наверное, полгода, 8 месяцев назад. И я там разговаривал с одним человеком, который с ними, я говорю, и как? И он говорит, вы знаете, у них там даже какие-то результаты есть. Может, им кажется. Я говорю, им кажется это? Или мне, потому что... И мне так стало интересно. Я вот проведу мастер-класс. Просто я думаю, я в эту страну даже съезжу. Потому что мне очень интересно с ними поговорить. И есть такие группы. Вот они занимались, у них своя тема. Им никто не хотел из них близко там быть гипнотерапевтом. Есть люди... Но там я не могу сказать, которых тоже я обучал, это было там года 3 назад. У них там совсем другая тема, и там им гипноз очень тоже нужен. Но просто я дал слово, что я не буду говорить. Достаточно часто бывает, люди просят какие-то сверхспособности, там, от видения ауры до бог знает до чего. И я давал такие возможности, там видение ауры буквально там занимало полчаса, и человек начинал видеть ауру, он начинал видеть состояние человека, у него развивалась интуиция, но это все происходило, если человек практиковал это, не просто он получил инструмент, положил, и он заржавел, и он забыл, и все, его можно выбросить потом. И все сначала надо делать. Даже когда я ставил самогипноз, это надо делать. Хотя я и говорю, что если вы 2 недели попрактикуете, с вами останется это навсегда, но вы понимаете, даже навык езды на велосипеде теряется, навык плавания теряется. Любой навык лучше, когда вы всегда его делаете. И вот мне всегда интересно, для чего люди, которые не собираются быть гипнотерапевтами, вот после этих случаев, для чего они используют гипноз? Мне реально, мне любопытно, потому что когда-то был такой Мюнхенский институт парапсихологии, и очень много споров есть в интернете до сих пор, был такой институт, не было такого института. Я могу сказать то, что я знаю. Была группа людей, финансировал все один очень богатый на то время человек, это был конец 80-х. И они очень много интересных вещей сделали. У них была там сверхзадача одна, был заказ, они этот заказ сделали, они издали 3 книги, они издали парапсихологию, книгу о гипнозе и, по-моему, книгу о хиромантии. Вот эти 3 книги, они там фантастическими тиражами разошлись, такие толстенные, большие книги, 2 книги у меня даже были. И я знал человека, я не знаю, учился он, нет, но я думаю, что он не обманывал и что он был там, потому что то, что он показывал, даже сегодня выглядело бы очень фантастически. И просто меня это так потрясло, что я к тому времени отходил от этого, и я опять вернулся в тему гипноза. И если бы не формат передачи, тоже мог бы рассказать вещи, но просто скажет, это точно шарлатан, тем более я стараюсь от мистики уходить. Вера?
2: Благодарю, Николай. Николай, а вот все-таки чаще с каким запросом люди приходят? Что они хотят? Я не знаю. Ну, опять пропускаем регрессию, потому что я понимаю, что регрессия – это одно. С какой проблемой люди в основном приходят? Лишний вес, я не знаю, эмоциональная какая-то нестабильность. Вот с каким запросом к вам люди приходят?
1: Ну, лишний вес – это в том числе эмоциональная нестабильность, потому что он дает, и иногда очень жестко я подхожу, ну, жестко подхожу, когда я работаю с этими людьми, я не подхожу жестко, но бывает человек, пришел, чуть-чуть я в сторону уйду. И не как человек, мне нужна всегда эмоция, чтобы добраться до того события, которое подтолкнуло человека к набору этого веса. А человек живет благополучно, он нормально себя в этом весе чувствует, он работает, зарабатывает. Да, бывают люди, кто страдает реально, а есть люди, ну просто им не нравится быть, особенно когда 50, 60, 70 килограмм лишнего веса, это очень много. И у меня был такой клиент, клиентка, и я работал, и никак мы не могли поймать, потому что ее ничего не раздражало, ничего не волновало. Она такая благополучная женщина была. И я ее погружал, и говорю, а сейчас я хочу, чтобы вы вернулись туда, где вы первый раз почувствовали, что вы становитесь такой толстый и уродливый. И вот здесь, а она уже была, может, не в сомнамбулизме, но уже достаточно глубоко погрузилась. И тут слезы у нее рванули, и я поймал этот момент, я коварно воспользовался, как всегда. Я говорю, а теперь вернитесь туда, где первый раз, и та-та-та-та-та, день, ночь, и мы все пошли, пошли, пошли. И мы нашли, мы разобрались, и такая была проблема, я не знаю, насколько интересно, но дело было в том, что ее несколько раз лупили, и это, кстати, не один раз у меня такие причины были, того, что люди, особенно девочки, набирали вес, что ее ревновали другие девочки, и лупили, там 3-4 раза отлупили, она поняла, что лучше стать толстой, зато бить ее не будут, потому что возраст, когда ее там, по-моему, лет с 9 ее начали лупить, и закончилось, по-моему, в 13 лет, она поняла, не-не-не-не, и вот она начала набирать этот вес. А с чем приходит чаще всего? Мне очень нравятся конкретные проблемы. Паническая атака, фобия. Очень легко проверяется, нормально работать. Но, к сожалению, чаще всего люди приходят, они даже внятно не могут сформулировать вопрос. Они говорят, столько всего у меня произошло. И мы тогда начинаем разбивать это, сколько всего произошло. Ну и та же, как вы говорите, эмоциональная нестабильность. То, что человек теряет... Даже вот бывает человек и состоятельный, и симпатичный, и без лишнего веса, а у него просто потерян интерес к жизни. А что произошло? Да ничего не произошло. Вот я живу один, я просыпаюсь, и я понимаю, что мне не для чего жить. Очень сложно. Люди непростые, люди закрытые. С панической атакой или там, не дай бог, с какой-нибудь опухолью, там не забалуешь, там человек сразу вываливает, потому что его эта атака разрушает так, что... Он понимает, что уже все. К чему приводят панические атаки? Это гастрит, язва желудка, импотенция, если это мужчина, аритмия, и пошло, пошло, пошло,
2: и сахар. Вес,
1: и лишний вес, и да, и все. И там человек, с ним приятно работать, потому что мы понимаем, я четко говорю, он четко все делает. Вот, но, к сожалению, вот вы говорите, с какой чаще всего проблемой? Вот такая вот непроблемная проблема. И там приходится разбивать, и очень много занимает сил и времени.
2: Николай, благодарю вас за сегодняшнюю программу.
1: А, мы заканчиваем. Да. Я желаю всем слушателям Дэвидсон Радио с вами. Я скажу, был Николай Федоров и Вера Аврамова. До следующей среды. Всего вам наилучшего. She's a girl from New York.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Павел Куклин. Здравствуйте. Трамп в третий раз за месяц едет в Техас. Он выступит вместе с кандидатом в Сенат Кеном Пэкстоном. По опросу Сиенского колледжа 3 октября демократ Джеймс Таларико опережает Пэкстона. 51% против 45%. Аналитики перевели гонку в разряд равных. Средняя ставка по 30-летней ипотеке в Америке за неделю поднялась на 0,19% до 7,49%. Данные Ассоциации ипотечных банкиров, опубликованные сегодня, фиксируют максимум с ноября 2023 года, почти за 3 года. Дороговизна жизни остается главной заботой избирателей. Напомню, по опросу Рейтер, работу Трампа одобряют лишь 32% американцев. Это рекордно низкий показатель. И еще об экономике домохозяйств. С 1 октября штаты начали оплачивать 75% административных расходов программы продовольственной помощи СНАП. Раньше расходы делились с федеральным бюджетом поровну. С принятия соответствующего закона в июле прошлого года программу покинули более 5 миллионов человек, включая около 2 миллионов детей. Демократы требуют полного пересмотра сокращений.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
5: Добрый вечер всем слушателям Дэвидсон Радио, всем работникам Дэвидсон Радио. Рад пригласить всех встретить новый 2027 год, год огненной козы в замечательном месте в резорте Вилла Рома, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка. А там, несмотря на то, что Вилла Рома сделан под Рим, под Италию, там, как в Греции, все есть. И замечательные залы, где будут и концерты, и викторины, и конкурсы, и, конечно же, банкетный зал, где мы встретим Новый год. Но, кроме этого всего, вас ждет и катание на лыжах и тюбах, ведь горы находятся прямо на территории резорта. Вас ждет горячие бани, бассейн с утепленной водой, джакузи и много-многое другое, где можно отдохнуть телом. А вот для души команда New Year's Spectacular Celebration подготовит мероприятие буквально на каждую час вашего пребывания в резорте Вилла Рома на любой вкус, на любой темперамент. А вы можете приехать с 31 декабря по 2 или по 3 января и за эти дни и за эти ночи не просто встретить Новый год, а его гулять. 718-866-8826, 718-866-8826. Именно по этому телефону вы можете позвонить, и вам расскажут и про комнаты, и про питание, и про все мероприятия, которые будут. И то, что Новый год не только для взрослых, но и для детей. Большая праздничная программа с аниматорами, с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками, с утренником ждет и детей. 718-866-8826, 718-866-8826. Если вы хотите весело встретить Новый год, я вас всех увижу в замечательном резорте Вилла Рома.

0: все еще будет.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Говорим о том, что действительно важно. Davidson Radio, 620 AM.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: День или у кого-то уже наступил вечер, я понятия не имею. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. И я начну очередную передачу «Моя Америка». Как вы, конечно, знаете, спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем пойдет речь? Речь пойдет о следующем. Промежуточные выборы безжалостны к правящей партии. Предсказать результаты промежуточных выборов, которые у нас состоятся меньше, чем через месяц, 3 ноября, представлять результаты не представляло труда сразу же после президентских выборов, которые были 5 ноября 2024 года. Победа республиканца Дональда Трампа однозначно означала, через 2 года демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс. Такой прогноз позволяла сделать история. Выборы, промежуточные выборы между президентскими, выигрывает, как правило, оппозиционная партия. Из этого правила случались исключения, но они были столь редки, что было трудно ошибиться в предсказании победы демократов в 1926 году. И поэтому, как всегда, давайте вспомним историю. Предстоящие промежуточные выборы, 28-е по счету с 1910 по 1926 год, с 1910 по 1926 год, 28-е промежуточные выборы. И в 26 из них партия президента терпела поражение на выборах в Палату представителей, и в 23 терпела поражение на выборах в Сенат. Рекордное поражение партии президента было в 1938 году, когда в Белом доме был демократ Франклин Делано Рузвельт. Его однопартийцы-демократы потеряли в Палате представителей 71 место. 63 места потеряли демократы в Нижней Палате в 2010 году, когда пост президента занимал демократ Барак Обама. С 60 местами расстались демократы в 1914 году при президенте демократии Вудро Вилсоне. 54 места демократы потеряли в 1946 году при президенте демократии Гарри Трумэне и в 1994 при президенте демократии Билли Клинтоне. В 1930 президентом был республиканец Герберт Гувер. Его однопартийцы потеряли 52 места. В последних 24 промежуточных выборах с 2020 по 2022 год партия президента теряла в каждых выборах в среднем в палате представителей 30 мест. В среднем, повторю еще раз, партия президента теряла в палате представителей 30 мест. Сегодня республиканцам принадлежит 219 мест в палате представителей, демократам 214, 2 места вакантны. Чтобы получить большинство, демократам достаточно отыграть всего-навсего 4 мандата. Я напомню еще раз, в среднем партия президента теряет 30 мандатов. В Сенате сегодня, повторю еще раз, для того, чтобы демократам победить, нужно отыграть 4 мандата. Преимущество республиканцев в Сенате ныне 53 на 47, 53 республиканца, 47 демократов. Республиканцы могут потерять 3 мандата, поскольку при 50-50, 50 на 50 сохранят преимущество. Мы знаем почему. Потому что при счете голосов в Сенате 50-50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Ну, а вице-президент у нас сегодня республиканец. И закономерен, естественно, вопрос. Почему партия президента проигрывает промежуточные выборы? Есть две веские причины. Одну я бы назвал так. Апатия избирателей. Вторую я назвал бы так. Наказание президента. Давайте обратимся к первой причине. Апатия избирателей. 2 годами ранее активность избирателей была высокой. Благодаря их активности победил не только президент, будь то демократ или республиканец, но и победили его однопартийцы и в Палате представителей, и в Сенате. Но вот в день промежуточных выборов многие из числа тех, кто голосовал за президента и его однопартийцев, на избирательные участки просто-напросто не приходят. Однако их примеру не следуют противники президента. Сместить президента они не могут, но они получают возможность победить его однопартийцев. Это апатия президента. Сказывается и наказание президенту. Это еще одна причина. Существует мнение, что результаты промежуточных выборов на результаты оказывает влияние популярность президента. Дескать, если большинство избирателей недовольны работой президента, это сказывается на промежуточных выборах. Сторонники такого мнения приведут не один пример, когда партия президента терпела поражение из-за непопулярности президента. Ну, например, в 1946 году 45 мест в Палате представителей и 12 мест в Сенате потеряла партия президента Трумэна, потому что только 27% американцев одобряли его деятельность. В 2006 году, когда рейтинг президента-республиканца Джорджа Буша сына опустился до 37, его однопартийцы потеряли 30 мест в Нижней Палате и 6 мест в Верхней, в Сенате. Но как мы объясним разгром, учиненный республиканцами-демократов в 1938 году, когда деятельность Рузвельта одобряли 60% американцев. 60%. И в этом году, я напомню, демократы потеряли 71 место в Палате представителей и 6 мест в Сенате. В 1962 году работу президента-демократа Джона Кеннеди одобрял 61% избирателей. А в этот год его однопартийцы проиграли 4 места в Палате представителей. Популярность Джорджа Буша, отца папы Буша, в 1990 году достигла 57%. Но в промежуточные выборы в 90 году республиканцы потеряли 8 мест в Палате представителей. Обратимся к Бараку Обаме. В 2010 году его рейтинг был достаточно высоким. 45% американцев одобряли. Но в этом году демократы были разгромлены на промежуточных выборах. Потеряли 63 места в Нижней Палате и 6 мест в Сенате, Верхней Палате. Высоким был рейтинг президента Билла Клинтона в 1994 году. 65% американцев одобряли работу президента. Но на промежуточных выборах республиканцы отвоевали 52 места в Палате представителей. 52. И впервые за 40 лет, с 1954 года, получили большинство мест в Палате, в обоих палатах Конгресса. Легко убедиться, причина популярности президента вряд ли оказывает влияние на избирателей, которые считают нужным участвовать в промежуточных выборах. Объясняя разгром, учиненный республиканцами демократам в 1994 году, Билл Клинтон сказал, я цитирую Клинтона, «Американский народ во всяком случае, его большинство считает, что двухпартийное правительство работает лучше однопартийного. То есть, если президент демократ, пускай Конгресс будет под контролем республиканцев. Если президент республиканец, пускай контроль над Конгрессом будет у демократов. Но, тем не менее, Клинтон при этом добавил, лично я с этим не согласен. Ну, окей. Однако успех сопутствовал президенту Клинтону как раз в тот год, когда большинство в Палате представителей и в Сенате принадлежало республиканцам. Так вот, дамы и господа, мы с вами познакомились с историей. Обратимся к предстоящим промежуточным выборам. Напомню еще раз. Ныне, сегодня республиканцам принадлежит микроскопическое преимущество в Палате представителей. 219 на 214, два места вакантны. Так, повторю еще раз. Демократам нужно отыграть только 4 места в Палате представителей, чтобы возглавить эту палату. В Сенате, опять-таки, у республиканцев 53 мандата, у демократов 47. Чтобы получить большинство в Верхней Палате, демократам следует отыграть 4 мандата, как и в нижней, 4 мандата в верхней, 4 мандата в правой. На выборах в Сенат демократы имеют в этом году, 3 ноября, существенное преимущество. И вот почему. Им следует защищать только 13 мандатов, республиканцам 22. Ну, мы с вами знаем, согласно Конституции, в выборах в Палате представителей всегда, каждые 2 года, обладатели мандатов защищают свои места каждые 2 года. В Сенате, Сенат защищает каждый год треть сенаторов, потому что срок действия сенатского мандата 6 лет. Так вот, в этом году демократы защищают 13 мандатов, республиканцы 22. Положение республиканцев в Сенате усугубляется еще и тем, что в двух ключевых штатах, это Северная Каролина, это Техас, действующие сенаторы в выборах не участвуют. Северокаролинец, это мой сенат, Северная Каролина, мой сенатор, республиканец Тим Талес, он добровольно покидает верхнюю палату, сам уходит. А вот техасец Джон Корнин, он потерпел поражение в праймерис. Победить действующего законодателя труднее, чем победить кандидата, претендующего на депутатский мандат. Сегодня я готов предсказать с абсолютной уверенностью, что выборы в Северной Каролине в моем штате выиграет демократ Рой Купер. Я, признаюсь, этому не рад, но что есть, то есть. В недавнем прошлом он был губернатором нашего штата. А в кандидатура кандидата республиканцев в Техасе Кена Парсона висит на волоске. Сенат долгие годы всегда выбирал. Техас долгие годы выбирал в Сенат республиканцев, но в этом году вполне может быть, что республиканец Паксон выборы проиграет. Обратимся к двум причинам поражения правящей партии. Повторю еще раз, две причины: апатия избирателей и наказание президента. Итак, апатия. Недавний опрос провела интересная фирма Argument Talk. Он показал, слушайте внимательно, среди зарегистрированных избирателей активность демократов превышает на 5,6% активность республиканцев, которых постигла апатия. Ну, это обычное явление в промежуточных выборах, когда избиратели оппозиционной партии, они настроены на выборы, ну, а те, кто голосовал за президента, они считают нужным сидеть дома, а не голосовать. Итак, апатия. Теперь остановимся на причине, которая называется наказание президента. Я думаю, что нет смысла в очередной раз повторять, за что считают нужным наказать президента демократы. Их не устраивает абсолютно все, что он делает. Демократы видят, точнее сказать, не хотят видеть вообще ничего положительного в работе Трампа. Окей. Однако и у многих избирателей, которые поддержали кандидатуру Трампа в 2024 году, есть основания для недовольства. И это не только республиканцы, но и независимые избиратели, а от голосов независимых избирателей, как правило, зависят результаты выборов. Причем, когда я говорю о недовольстве, я имею в виду не высокие цены на бензин, хотя, конечно, это тоже не лучшая реклама республиканской партии. Теперь обратимся, какие у меня конкретно есть претензии к президенту Трампу. Я назову только две. Каждый, я подчеркиваю, каждый, кто голосовал за Трампа в 2024 году, каждый полагал, каждый верил, что вскоре после победы Трамп выполнит свое обещание, привлечет к ответственности высокопоставленных чиновников, ну, которых изобрели Russian Gate, вы знаете Russia Gate, и использовали судебную систему для охоты на республиканцев, на сторонников Трампа. Но обещание Трампа оказалось невыполненным. К глубокому разочарованию избирателей, в том числе к моему глубокому разочарованию. До сих пор бывший директор FBI, Федерального бюро расследований, Джим Коми, ходит на свободе. Да, он оказался на прицеле Министерства юстиции. В октябре 2025 года ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве под присягой в Конгрессе. Но вот что оказалось. Оказалось, что Министерство юстиции ошиблось с назначением прокурора, и федеральный судья закрыл дело. В начале апреля нынешнего года Трамп посчитал нужным расстаться с министром юстиции госпожой Бонди. Ее место занял Тодд Бленш. Он сначала был временно исполняющим обязанности министра юстиции, но потом он стал уже министром юстиции. И вскоре против Коми было выдвинуто обвинение в угрозе на жизнь президента. Что дальше? А дальше пока что ничего не произошло. Коми по-прежнему ходит на свободе. Все обвинения Другие обвинения, все обвинения бывшего директора ФБР куда-то делись. И избиратели все еще ждут от Министерства юстиции решения в отношении доктора Энтони Фаучи. Я напомню, доктор Фаучи заслужил неприятие всей страны, вне зависимости от партийности граждан. Он не пользовался популярностью во время эпидемии китайской заразы. А 26 июля нынешнего года он вызвал всеобщее возмущение, когда более 100 раз прибег к 5-й поправке Конституции, отказываясь отвечать на вопросы сенатора в ходе слушаний в Комитете по внутренней безопасности. Глава Комитета республиканцев Рэнд Пол поставил на голосование вопрос о привлечении Фаучи к судебной ответственности за неуважение Конгресса. Решение было принято большинством голосов членов комитета. 2 августа сенатор Пол отправил необходимые бумаги в Министерство юстиции, которому следует решить вопрос, возбуждать ли дело против Фаучи. С тех пор прошло больше 2 месяцев, весь август, сентябрь и уже начало октября. Но Министерство юстиции до сих пор никак не реагировало на решение Сенатского комитета. Я делаю небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Израиль отметил 3-ю годовщину нападения Хамас 7 октября 2023 года, самого смертоносного дня в истории страны. Боевики убили около 1200 человек и захватили 251 заложника. Это первая годовщина, в которой в Газе не осталось ни одного заложника. Последние останки были возвращены в январе. Часть семей погибших вступила в предвыборную гонку. Они требуют ответов о провалах 7 октября. Израильский премьер Нетаньяху отвергает вину за провал служб безопасности и противится созданию независимой комиссии по расследованию. По данным органов здравоохранения Газа, израильские бомбардировки и наземные операции убили более 74 тысяч человек. Несмотря на год перемирия, положение в секторе остается тяжелым. Министерство образования объявило о начале федерального расследования предполагаемых массовых случаев домогательств сотрудников к ученикам в государственных школах Нью-Йорка. Расследованием руководит помощник министра по гражданским правам Кимберли Ричи. Речь идет о примерно 2000 жалоб. Проверяется, соблюдал ли школьный округ нормы федерального закона Title IX. В частности, не замалчивал ли жалобы на учителей и администраторов. Ричи назвала обвинения системными и тревожными и предупредила, округ рискует потерять федеральное финансирование. Расследование также охватило школьный округ Джеффко в Колорадо. Других округов в пресс-релизе министерства не названо. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп заявил, что если Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего, это будет небольшой ценой. Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций во время казни, пришла в сознание. В Нью-Йорке зафиксировали крупнейшую вспышку кори за 35 лет. В штате объявили режим ЧС. Нью-Йорк расширил программу бесплатного обучения в колледжах для взрослых.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбросим!
5: бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-00.

Обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громаднейший выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может в этом сам убедиться, если вы там побываете. Напомню адрес: 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, возвращаясь к нашему разговору. Случаи Джеймса Коми, бывшего директора FBI, и Энтони Фаучи – это только два примера юридической бездеятельности администрации Трампа. Эти случаи перечеркивают в глазах многих избирателей успехи этого министерства. Но не только апатия и недовольство президентом ведут к поражению республиканцев. У демократической партии есть совершенно четкая предвыборная программа. Программа простая. Все, что делает Трамп, это плохо. А каждый республиканец в Конгрессе поддерживает Трампа, и поэтому не нужно голосовать за республиканцев. Ну а теперь вопрос. А есть ли какая-либо предвыборная программа у республиканской партии? Недавно прекрасную статью на этот счет, отвечая на этот вопрос, написала Кимберли Страссел. Это моя любимая политическая комментаторша в газете Wall Street Journal. Она свою колонку назвала так. У республиканской партии нет своей индейки. Я прочитаю начало этой колонки. Прекрасно. Многое непрерывно связано одно с другим. Не бывает Ромео без Джульетты, грома без молнии, дня благодарения без индейки. А еще не бывает избирательной кампании без программы действий. Почему избиратели не проявляют особого интереса к возвращению республиканцам контроля над Палатой представителей и Сенатом? Потому что у республиканской партии нет своей индейки. И госпожа Страссел, увы, с моей точки зрения, я республиканец, увы, права. Итак. У нас есть Джеймс Блэр. Он был, этот господин, был назначен президентом Трампом главным стратегом избирательной кампании. Он должно быть знаком с программой демократов. А какая программа у республиканцев? Блэр мог не сомневаться. 90% средств массовой информации будут поддерживать кандидатов демократической партии, не обращать никакого внимания на успехи администрации Трампа, а успехов предостаточно, и они будут делать акцент на недостатках, как на очевидных, так на вымышленных недостатках. Прогнозы прогнозами. Теперь обратимся к предсказаниям.
Прогноз прогноза.

0: Но ставить крест на всех кандидатов республиканской партии все же довольно рано. Лучше других это сознает президент Дональд Трамп. В этом месяце он колесит по стране, убеждая потенциальных избирателей поднять свой тохас со стульев, кресел и диванов и отправиться 3 ноября на избирательные участки. История истории. Но партия президента побеждала и в промежуточных выборах. Я напомню, в 1998 году при президенте Клинтоне демократы добавили 5 мест в Палате представителей и защитили свою позицию в Сенате. Это 1998 год. В 2002 году промежуточные выборы при президенте Буш и сыне. Республиканцы завоевали 8 мест в Палате представителей и 2 места в Сенате. Промежуточные выборы в 2018 году при президенте Трампе были отмечены не только потерей республиканцами 41 мандата в Палате представителей, но и приобретением 2 мандатов в Сенате. Поэтому, несмотря на свой прогноз, что республиканцы проиграют промежуточные выборы, я сделаю свой предварительный прогноз. На мой взгляд, у республиканцев есть 10% шансов остаться партией большинства в Палате представителей. Что касается большинства в Сенате, то я предпочитаю республиканцев 55 к 45. Да, но, дамы и господа, тот из вас, кто болеет за республиканцев, вне зависимости от того, что цены на бензин так или не так, нужно 3 ноября, пойти на избирательные участки. Теперь у меня есть еще время. И я сегодня сейчас просто-напросто прочитаю вам прекрасную статью, которая была опубликована сегодня в газете Wall Street Journal. Ее написал Овер Фалк. Он советник премьер-министра Нетаньяху по вопросам внешней политики. Статья называется так: «Что я видел 7 октября? Лидерство и в Израиле. Мы имеем карту Ближнего Востока, заявил Нетаньяху. Изменим карту Ближнего Востока, заявил Нетаньяху через 2 дня после резни». Я читаю эту статью. Статья очень интересная. Каждый еврей и каждый израильтянин помнит, где находился 7 октября 2023 года. Мой день начался вскоре с 6:30 утра, когда мне позвонил глава канцелярии премьер-министра Сфиги Берехват и сказал: «Вставай немедленно и приезжай в Кроу», так называется военный штаб. Я собрался за считанные минуты и бросился будить сыновей. Им было 19 и 21. Я сказал им: «Мы в состоянии войны, отправляйтесь в свои части». Старший спросил: «Хизбалла или Хамас?» «Хамас», — ответил я. «Ясно», — сказал он, и в его голосе послышалось облегчение. Выйдя из дома, я прошел мимо младшего сына, который сидел в гостиной в ожидании призыва. «Не волнуйся, война будет долгой. Твой час тоже наступит», — сказал я ему. И его час наступил, причем с лихвой. Я сел в машину около 7 часов утра, проезжая мимо соседа, командира эскадрильи ВВС, который тоже садился в свой автомобиль. Я спросил: «Ашер, твои пилоты будут?» «Они прибудут, все прибудут», — ответил он. «Это просто очередной виток конфликта. Это не просто очередной виток конфликта. На этот раз мы должны идти до конца», — предупредил я. «Безусловно», — ответил он, выражая свое согласие. Я прибыл в штаб вскоре после 8 утра. В это время премьер-министр Бенджамин Нетаньяху подводил сводки о разворачивающемся нападении. Мессенджер WhatsApp был полон жуткими фотографиями и видеозаписями, запечатлевшими раненых и убитых израильтян. На некоторых кадрах было видно, как мирных жителей Израиля убивают прямо в их домах, в кибуцах и на улицах. Сразу после 9:30 утра господин Нетаньяху вошел в ситуационный центр, чтобы заслушать доклад военного командования. «Это будет долгая война», — сказал премьер-министр на пути на совещание. Господин Нетаньяху, начальник генерального штаба армии обороны Израиля, несколько других официальных лиц и я собрались вокруг небольшого стола. В комнате стояла полная тишина. Премьер-министру доложили, что командование, в кавычках, несколько удивлено тем, что еще проходят многочисленные столкновения. Есть большие потери. Ему сообщили, цитирую, ситуацию удается взять под контроль до наступления темноты. Конец цитаты. Но при этом, цитирую, необходимо призвать 100 тысяч резервистов. Конец цитаты. Господин Нетаньяху вмешался. Немедленно призвать 300 тысяч военнослужащих. После серии уточняющих вопросов он подвел итог. Я цитирую. Убедитесь, что, как я и распорядился сегодня утром, на север была направлена дивизия и прочно удерживает оборону. Сделайте все возможное, чтобы никто из тех, кто оказался на нашей территории, не вернулся в сектор Газа. Это не очередной раунд боевых действий. Это война. Конец цитаты. Около 11:30 утра, 11:30, премьер-министр обратился к общественности. Я цитирую. «Мы в состоянии войны. Это не простая операция, не очередной раунд. Это война». Конец цитаты. Вскоре он официально оформил объявление войны и определил цели на заседании военно-политического кабинета. Первым из иностранных лидеров позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал к дипломатическому решению и предложил выступить посредником. Нетаньяху сказал, Хамас – это не ИГИЛ. Если не уничтожить их в Газе, вы столкнетесь с ними в Париже. Премьер-министр также подчеркнул, что не хочет, чтобы господин Макрон получал от него какие-либо послания. Он сказал Макрону, Хамас хорошо, скоро получит этот сигнал сам, сказал Нетаньяху. Следующий звонок поступил от тогдашнего президента Джо Байдена. Чем я могу помочь, Биби? Спросил Байден. Господин Нетаньяху ответил, Хамас хуже, чем ИГИЛ. Их нужно уничтожить. Конец цитаты. Он попросил господина Байдена направить 2 американских авианосца к берегам Ливана и предостеречь Иран и прокси Ирана Хизбаллу от вступления в войну. Господин Байден пообещал это сделать. Спустя несколько дней он выступил с обращением, содержавшим четкий сигнал. не делайте этого, то есть не сражайтесь, предостерегая Иран и его союзников от эскалации конфликта. Когда этот роковой день подошел к концу, враги Израиля полагали, что еврейское государство рухнет. Соперники господина Нетаньяху считали, что его политическая карьера закончена. Те и другие ошиблись. 9 октября премьер-министр встретился с лидерами общин на юге Израиля. Он сказал собравшимся, я цитирую, «Я прошу вас твердо стоять на своем, потому что мы собираемся изменить карту Ближнего Востока». Конец цитаты. 3 года спустя правота господина Нетаньяху подтвердилась. Хамас в секторе Газа разгромлен. Палестинская террористическая инфраструктура в Иудее и Самарии уничтожена. Хезболла поставлена на колени. А йеменскими хуситы получили беспрецедентный удар. Армия Башара Асада в Сирии перестала существовать как сила. И то, и что самое важное, ослабленный иракский режим уже никогда не сможет демонстрировать прежнюю мощь. После 1096 дней войны за возрождение, которая велась на всех фронтах, Израиль и его американский союзник стали сильнее, чем когда-либо. Господин Нетаньяху проявил себя как выдающийся лидер военного времени, а молодые солдаты, сражавшиеся с 7 октября, доказали, что они величайшее поколение Израиля. Это написал мистер Фольк, он советник премьер-министра Нетаньяху по вопросам внешней политики. Естественно, мы скажем, что это субъективное мнение. Безусловно, мнение субъективное. Тем не менее, с моей точки зрения, мнение совершенно справедливое. Сегодня 3-я годовщина того, что произошло, к сожалению, в нашей стране, не только в нашей стране, есть отморозки, которые обвиняют Израиль в геноциде. То есть не Хамас обвиняют в геноциде, не арабов, которых называют палестинцами, обвиняют в геноциде, а обвиняют Израиль. Причем изо дня в день нам сообщают о том, сколько погибло несчастных жителей сектора Газа и какой нехороший Израиль. Эти жители Газы гибнут по одной простой причине. Потому что Хамас развязал войну против Израиля. Мы все прекрасно знаем. Эти жители Газы, многие жители Газы, по-прежнему, видимо, поддерживают террористическую организацию. По-прежнему поддерживают. В нашей стране так сторонники, люди, которые обвиняют Израиль в геноциде, это откровенные, ну, во-первых, то, что они антиизраильтяне, это естественно, это откровенные антисемиты. И мы с вами знаем, что среди кандидатов демократической партии, я подчеркиваю, кандидатов демократической партии, есть люди, которые считают Нетаньяху военным преступником. Обратимся к мэру Нью-Йорка мистера Мамдани. Абсолютный исламист, ненавистник Израиля, ненавистник Америки, совершенно естественно, за которого голосовали демократы на выборах мэра. Ну и у нас есть кандидат демократической партии на выборах в Сенат от штата Мичиган, арабский исламист, абсолютный, ну, родившийся в Соединенных Штатах, исламист, ненавистник Израиля. Вся семья такая. И это, дамы и господа, мы должны с вами прекрасно знать в 3-ю годовщину того, что произошло в Газе. С моей точки зрения, я не сторонник, я сразу же повторяю, не сторонник так называемого решения 2 государств на этой территории. Я считаю, что никакого палестинского государства, арабского государства, никаких палестинцев вообще не существует. Это придуманная совершенно нация арабского государства не должно быть, потому что эта территория исторически, это еврейская территория. Ну и на этом, дамы и господа, я ставлю точку в своем первом часе. Будет второй час моей передачи «Моя Америка». Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам через какое-то число минут. Я думаю, через 15-16. Продолжайте слушать Дэвисон Радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя».

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Павел Куклин. Здравствуйте. Американские избиратели все тревожнее смотрят на искусственный интеллект. Таков итог нового опроса Рейтера, опубликованного сегодня. 84% опрошенных назвали развитие искусственного интеллекта угрозой для американских рабочих, больше, чем нелегальную миграцию. 60% – конкуренцию со стороны иностранных работников, 74% и даже крупные корпорации, 73%. В Конгрессе закон о рамках для технологий так и не принят, а законодатели разъехались по округам до промежуточных выборов. Второй окружной апелляционный суд в Манхэттене слушает доводы сторон по делу, в котором семьи жертв терактов 11 сентября пытаются привлечь к ответственности Саудовскую Аравию. Более четверти века спустя после атак коллегия из трех судей решает, может ли королевство уклониться от гражданского процесса. В августе прошлого года федеральный судья Джордж Дэниелс постановил, что у семей есть разумные доказательства того, что саудовское государство помогало угонщикам, и оставил Эр-Рияд потенциально ответственным за возмещение ущерба в давно тянущемся деле. Эр-Рияд продолжает отрицать любую причастность и ссылается на суверенный иммунитет. Семьи погибших призывают власти нашей страны надавить на королевство. Решение суда может открыть дорогу к первому в истории процессу против иностранного государства по делу 11 сентября. В Бронксском зоопарке впервые за 122 года снова высаживают американские каштаны. Дерево, которое когда-то было одним из символов лесов восточной части нашей страны. В начале прошлого века грибковое заболевание практически уничтожило взрослые американские каштаны. Теперь ученые и специалисты по охране природы пытаются восстановить этот вид. Высадка деревьев в Бронксе становится частью более широкой программы возвращения американского каштана в природную среду.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Thank you. Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорк.
1: Дэвид Зон Радио.
2: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
3: Ну, а теперь добрый-предобрый вечер, естественно, дамы и господа. С вами Алексей Орлов. Я второй час передачи «Моя Америка», и, видимо, сегодня я начну общаться с вами раньше, чем обычно. Ну, наверное, минут через 15 я начну с вами общаться. Телефон для связи обычно, я напомню, 718-303-90-90-303-9090. Я напомню свой интернетский адрес. Тот, кто хочет мне что-то написать, адрес такой. Цифра 1, number 1. Ставить обязательно. Маша Орлов, MASHSORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов, @gmail.com. Я напомню, что спонсором программы «Моя Америка», спонсор программы, это магазин «Дворец зрения» Vision, магазин Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть отличная возможность приобрести очки еще по хорошим, старым, прежним, добрым ценам. Где это сделать? Ну, вы знаете, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может в этом сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, у нас как бы образовалась традиция, что во втором часе, в начале второго часа, я рассказываю что-то о спорте, о связанности с политикой, но сегодня я хотел бы рассказать о другом, поскольку, я думаю, все из вас прекрасно знают о чрезвычайной ситуации, которая в лаборатории по изучению чумы. Я должен сразу же сказать, что у меня нет никаких инсайдерской информации. Все, о чем я вам сейчас расскажу, вы либо знаете, либо слышали, кто-то знает больше, кто-то меньше, но я посчитал нужным поделиться тем, что произошло. Значит, в среду, уже сегодня, российские власти предоставили, так сказать, дополнительную информацию о загадочной ситуации смерти, загадочной смерти сотрудницы Сибирского института, которая занимается изучением чумы. Сообщается российскими войсками, что она была привита от этого заболевания, а в самой лаборатории не было выявлено никаких, я цитирую, цели российской власти, никаких чрезвычайных ситуаций. Российское ведомство, отвечающее за санитарно-надзор, Ростребнадзор, Ростребнадзор. Это государственная организация выступила с заявлением после того, как Соединенные Штаты Америки призвали Москву, Россию, более открыто информировать о возможном инциденте затрагивающим общественное здравоохранение. Дефицит подробностей, вот так как раз и наше информационное агентство говорит, дефицит подробностей официальных российских сообщений не оставил беспокойства, не остался без внимания международных экспертов в области здравоохранения и вызвал ряд вопросов относительно утверждения правительства Российской Федерации о том, что ситуация находится под контролем. Это такое заявление Российской Федерации. Весь мир сохраняет повышенную бдительность в отношении угроз здоровью населения, особенно с тем, что произошло с ковидом. Итак, что произошло? 2 октября 28-летняя Дарья Шапилова, она научный сотрудник противочумного института Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Итак, 2 октября, неделю назад, 28-летняя Шапилова скончалась от пневмонии. Пневмонии неясного происхождения, как мы отвечаем, в больнице города Шелихово. Этот город находится в нескольких десятках километров от Иркутска. Это вызвало опасения по поводу возможной вспышки легочной чумы. Госпожа Шапилова была вакцинирована от чумы, и, следовательно, я цитирую то, что сегодня заявило российское ведомство. И, следовательно, цитата, обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми работала. Из этого заявления следовало, что риск заражения чумой у госпожи Шапиловой был ниже, хотя вакцинизация не исключает полностью возможность заболевания. Итак, этот Ростребнадзор сообщил, что институт был проверен 2 комиссиями по контролю за биологической безопасностью. Ведомство сообщает, я цитирую этот надзор, в ходе работы с микроорганизмами никаких чрезвычайных ситуаций выявлено не было. Это официальное заявление этого Ростнадзора. Ранее эта же организация сообщила, что анализы, проведенные после смерти госпожи Шапиловой, не выявили наличие в организме ни одного из тех микроорганизмов, с которыми она работала в институте. Это все официальные сообщения. Российское это агентство, организация сообщила, что медицинское наблюдение за более чем 90% лиц, которые контактировали с госпожой Шапиловой, их наблюдение за ними завершено, и, цитирую, нарушений состояния здоровья, связанных с инфекцией, патологией, не выявлено. Конец цитаты. В заявлении этой организации также отмечается почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных микроорганизмов. Итак, я еще раз процитирую другое сообщение. Это все сегодняшнее сообщение этого Роснадзора, который хочет успокоить, ну, во-первых, наверное, жители своей страны и мировое сообщество. Я цитирую. Профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в полном объеме. Эпидемиологических рисков для населения Иркутска и Иркутской области нет. Конец цитаты. Так вот, российские власти, российское правительство обнародовала эту дополнительную информацию после того, как Государственный департамент Соединенных Штатов направил России официальную дипломатическую ноту с запросом сведений о возможной вспышке заболевания. Государственный секретарь Марко Рубио также публично озвучил, скажем так, этот вопрос вчера во вторник во время визита в Индию, отметив, что Соединенные Штаты следят за развитием ситуации. Кстати, Госдепартамент предложил всем американцам, американским гражданам, которые находятся в России, не только в Иркутской области, а в России, покинуть Россию, и предупредил американцев, которые собираются в Россию, чтобы они в Россию не ехали. Рубио, в частности, вчера сказал, я цитирую государственного секретаря: «Я считаю, что Россия, безусловно, обязана поделиться с миром дополнительной информацией. Мы очень внимательно следим за ситуацией буквально каждый час». Конец цитаты. Необъяснимая смерть госпожи Шипиловой побудила российские власти ввести карантин в той части больницы, куда ее доставили, а также в отношении сотрудников института и других лиц, с которыми она общалась в последние дни жизни. Ограничительные меры, если верить сообщениям, были приняты и в других учреждениях Иркутска и окрестностей этого города. В некоторых случаях в качестве меры предосторожности. Теперь, после смерти госпожи Шипиловой, российские власти ограничились лишь скупыми комментариями. Не уточняя, где находилась исследовательница перед смертью. И они не отвечают на вопросы о том, не произошел ли в институте этот случай, не произошел ли в институте, где она работала. Теперь с Иркутской областью граничит Бурятия, она называется Республикой Бурятия. Значит, руководитель этой республики, зовут его Алексей Цыденов. Сначала он заявил, что госпожа Шипилова умерла от чумы. Это сначала он заявил. Однако позже скорректировал свое высказывание, отметив, что возможно, скончалась от этого заболевания. Я так полагаю, что большие российские власти напомнили руководителю Республики Бурятия, что нужно сказать. Теперь российский надзорный орган в сфере здравоохранения также выжидал пять дней после смерти госпожи Шипиловой, прежде чем раскрыть информацию о том, была ли она вакцинирована. То есть вначале об этом вообще ничего не говорилось. Только на пятый день было сказано, что она вакцинирована. Теперь обратимся к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Ну, это моя личная информация. Такого лжеца, наверное, на белом свете еще сыскать. Так вот, обратимся, это моя информация. А вот информация американских СМИ. Значит, мистер Дмитрий Песков немедленно переадресовал, когда ему задали просьбу прокомментировать, он немедленно переадресовал все вопросы вот этому Роснадзору, который до сих пор не провел ни одной конференции по этому делу. Вот такое дело. Президент России, как его зовут, Владимир Путин, оказывается, у него сегодня день рождения. Это я, рыская по интернету, я обнаружил, что сегодня этому фашисту сегодня день рождения. Так вот, президент, диктатор России Путин отказался комментировать эту ситуацию. Ну, понятно, неприятную ситуацию Путин комментировать не желает. Итак, американские информационные агентства говорят, что это скудная информация, которая поступает от российских властей. Ну, естественно, эта скудная информация вызывает обеспокоенность у официальных лиц, у американского правительства, ну и в других странах мира. Потому что мы как бы еще достаточно хорошо помним пандемию COVID-19, то, что было, и последствия. И более того, мы помним, как власти Китая, где возник вот этот китайский вирус, они просто-напросто скрывали о нем информацию. Теперь, что происходит сейчас? Китайское правительство пока что весьма сдержанно реагирует на сообщения из России. Теперь, что заявил, есть цитата, это официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, зовут его Го Цзюань. Прошу прощения, если я искажаю его имя. Цитирую. «Китай и Россия поддерживают тесные контакты и сотрудничество в сфере профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, включая чуму». Прекрасно. Это так он ответил на вопрос, уведомила ли Москва Пекин о возможном случае заболевания чумой. В отличие от COVID-19, это заболевание чумы. Это то, что пишется. Это оно поддается эффективному лечению антибиотиками. Однако терапию необходимо начать как можно скорее. Так считают американские медики, дающие интервью средствам массовой информации. По мнению американских медиков, даже если был диагноз чума в данном российском случае, если это подтвердится, риск массового распространения инфекции невелик, если сразу же принять меры. Вот это важно. В понедельник, это уже позавчера, выступило заявление Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, она объявила, по имеющейся информации, цитирую, риск для здоровья населения оценивается как весьма и весьма низкий. Во главе этой организации ВОЗ стоит господин, которого зовут Теодорос Адханом Гейемус. Он сообщил, значит, в понедельник, сегодня у нас среда, российские органы здравоохранения уведомили ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, об отсутствии подтверждения случаев заболевания чумой в Иркутской области. Российская сторона проинформировала это агентство ВОЗ о проведении исследования, в ходе которого были выявлены конкретные лица, которые общались с умершей. Это так, теперь, значит, ссылка теперь, что пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что пока что не удалось обнаружить достоверных, это интересно, не удалось обнаружить достоверных сообщений средств массовой информации о том, что пневмонией будто бы заболел еще один сотрудник Иркутского института. То есть такие сообщения уже появились, но «Нью-Йорк Таймс» пишет, что не удалось обнаружить, действительно ли кто-то и уже сообщил. Теперь президент Трамп. Тоже интересно. Он, во-первых, он вчера по этому поводу во вторник выступал, он предложил России помощь в связи с ситуацией. Но это он сказал, российские официальные лица ответили, что держит ситуацию под контролем. Теперь, во вторник, вчера Трамп сообщил журналистам, я цитирую Трампа, в самое ближайшее время, это цитата, в самое ближайшее время, закрываются кавычки, он проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения этого вопроса. Окей, опять-таки, Путин будет вешать ему лапшу на уши, так же, как он вешает лапшу на уши, когда дело касается Украины. Теперь, заместитель мэра Шелихова, это город Шелихов, в котором скончалась эта дама. Заместитель это мэра города по социальным вопросам, есть такая, зовут ее Елена Софина. Елена Софина во вторник, вчера заявила, что российские власти способны справиться с ситуацией самостоятельно. Она характеризовала положение дел, как, цитирую эту госпожу, полностью контролируемая ситуация. Полностью контролируемая ситуация. Она сказала, цитирую дальше. Опасный диагноз не подтвердился, но мы по-прежнему соблюдаем все протокольные меры. Мы продолжаем работать. Окей, дамы и господа, какой мой комментарий? Мой комментарий обычный. Когда начался ковид, тот же самый господин Путин сообщил россиянам и всему миру, что ситуация под контролем, ничего страшного не происходит, поэтому волноваться не надо. Сколько людей, российских граждан, умерло от ковида, у меня точной цифры нету, но, видимо, речь должна идти на сотни тысяч, потому что ситуация там была под контролем. Вообще, поскольку российской власти вообще ни в чем абсолютно нельзя верить, когда-нибудь кто-то об этом скажет господину Трампу, что российской власти вообще ни во чем не верит. Поэтому меня лично, ну окей, я и мы с вами, мы живем в Соединенных Штатах, мы далеко живем от того места. Если они говорят под контролем, пускай они говорят под контролем. Но что касается российских граждан, которые там живут, то, на мой взгляд, им следует волноваться, потому что когда что-то находится под контролем российского правительства, то это уже давно вышло из-под контроля, как, например, то, что происходит сегодня в Украине, где от Путина, кстати, от Путина, видимо, скрывается то, что происходит на линии фронта. И я совершенно не исключаю, что от Путина вообще скрывается то, что произошло на самом деле в Иркутске, потому что если власти Иркутска вдруг скажут, что на самом деле произошло, допустим, то сразу же слетит и губернатор этого штата, города, и мэр города все. Вот такие дела, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, после этого я вернусь, я начну встречу с вами, не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
0: новости,
1: все, о чем важно знать.
0: В студии Лена Вишневецкая.
4: Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустили временные рекомендации. Прививку советуют делать всем с 6 месяцев, лучше всего в сентябре или октябре, а людям старше 65 – усиленной вакцины. Новинка сезона – первая мРНК-вакцина от гриппа, разрешенная для людей старше 50. Советники управления по санитарному надзору узким большинством поддержали анализ крови Гэллери, призванный выявлять более 50 видов рака до появления симптомов. Тест ищет в крови фрагменты ДНК, которые могут указывать на опухоль, от рака желудка и мочевого пузыря до рака кожи и груди. Нобелевскую премию по химии получили Анри Каган и Кенса Саи за разгадку так называемых зеркальных молекул. Сеть Starbucks закрывает 17 кофеен в штате Нью-Йорк. Это часть волны из 250 закрытий по Северной Америке, объявленной в сентябре. В Манхэттене закрыты точки на Уолл-стрит, Чемберс-стрит, Лексингтон-авеню и Сент-Марк-Плейс. В Бруклине на 4-й авеню есть закрытые кофейни в Йонкерсе, Нью-Рошелле и в Лонг-Айленде. Компания объясняет закрытие желанием сделать каждую кофейню местом, которое любят клиенты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
0: Точность в деталях.
5: При При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Окей, дамы и господа, перед тем, как принимать звонки, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, повторю, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете, поспешите в Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible Prop, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите аж на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы там побываете. 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол из 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998.

0: фильме «Коми» и «Ильхон Омар». И еще вот 6 января 2021 году вот ни за что посадили 2000 человек, и до сих пор не раскрыты почему, тайны того, что почему бедных людей без суда и следствия посадили. Вот, и вот еще задолго до этого момента, помните, Хиллари Клинтон 30 000 эмейлов куда-то послала и с концом. И вот тоже не раскрыто до сих пор. И то, что Обама и Хиллари Клинтон там устроили бойню в Ливане, убили, ну не они сами, я имею в виду посол и четверо наших спецназовцев просили помощь. Такие, не дождавшись, они, бедные, погибли. Но таких разоблачений, разочарований со стороны избирателей, республиканцев, очень-очень немало, к сожалению. А у меня вот другой вопрос. Помните, вот 11 сентября, когда это случилось, и как-то старались умолчать как бы участие среди, ну, как бы вдохновителями этих терактов были все же Саудовская Аравия. И Буш и его команда как-то умолчали об этом. И вот на днях террорист пытался как бы повторить успех 2001 года, 11 сентября. Сожалеем, что...
1: Ваш вопрос.
0: Я хочу сказать, что почему сейчас также скрывают, что кто-то его направлял. Потому что это же нам...
1: Окей, значит, да, значит, дело Саудовской Аравии прекрасно мы знаем, так сказать, кто финансировал вообще 11 сентября. Это было скрыто при Джорджи Буше сыне, было скрыто при Обаме, было скрыто при Трампе, ничего не делалось, первом Трампе, при Байдене ничего не делалось. Сейчас снова об этом заговорили. Я сомневаюсь, что что-то будет сделано. Я просто сомневаюсь. 2001 год. Сколько уже прошло? 25 лет. Недавно отметили годовщину. Ничего не сделано. И вряд ли что-то сделано будет. Ну, вот такие дела. Причем это и республиканцы, и демократы. Саудовская Аравия как бы союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но ничего не делается. Окей, спасибо за вопрос. Алекс, я вас слушаю. Добрый день.
2: Да, здравствуйте. Одну секунду, дядь Леша, одну секунду. Алекс. Да, дядь Леша, три вещи. Во-первых, на секунду хочу вернуться на неделю назад, вот когда мы... говорили про отношение президента Трампа к Украине, мне просто кажется, что невозможно полностью развести его внешнюю и внутреннюю политику, потому что он исходит как бы из одной философии, что вот есть мы, Америка, а до остальных нам особо дела нет. Но это так, ремарка. Я хочу вас спросить вот о чем. Во-первых, я, к сожалению, не всегда ловлю все ваши выпуски, я просто не знаю, комментировали ли вы историю с Манчестер-Сити, поэтому хочу знать ваше мнение, тем более, что у нее есть политический аспект. Эмирации уже угрожают забрать свои инвестиции из английской экономики, если будут какие-то серьезные наказания. Они, видимо, считают, что они такие богатые, что они выше британских законов. И вторая история, которую хочу про нее у вас спросить. В Японии не в первый, к сожалению, раз произошла неприятная история, погибла местная жительница от рук американского, ну, так сказать, солдата, который опорочил, видимо, честь своей страны и армии. Насколько я понимаю, такие случаи всегда расследуются и наказываются в рамках американской военной системы, там, трибунальной. Может быть, стоит выдавать таких людей местному суду, потому что американская армия – это армия-освободитель. Она приходит освобождать эти страны, даже те, с которыми она воевала. Она не приходит убивать людей, она приходит защищать тамошнее население. Все, спасибо, я слушаю ваш ответ.
1: Окей, я отвечаю на второй вопрос. Я абсолютно убежден, что заниматься этими вопросами должна не сторона, где произошло, а человек, член американской армии. Значит, американская армия обязана в этом разбираться. И ничего хорошего, кстати, его не ждет. Я не знаю законы.

0: Японии, но по законам, военным законам Соединенных Штатов, его абсолютно ничего хорошего не ждет. И я в данной ситуации полностью на стороне американского военного правосудия. Полностью на стороне. Что касается Манчестер Сити, мы об этом говорили. Говорили в спортивной передаче, причем, по-моему, даже в прошлое воскресенье говорили. Я повторю, дамы и господа, тот из вас, кто не знает, это и спортивные, это и политические дела. Значит, команда Манчестер Сити, она принадлежит Эмиратам. Она принадлежит, по-моему, она принадлежит Эмиратам. И эта организация, она нарушила, как установила независимая комиссия, 110 или 115 всяких финансовых правил. Нарушение финансовых правил премьер-лиги. Премьер-лига – это главная футбольная лига в Британии. В Англии премьер-лига. Нарушение правил влечет за собой всевозможные последствия. В частности, эта команда, ну, о том, что она может быть подвергнута многосотмиллионным штрафам, это само собой разумеется. Но она может быть исключена из премьер-лиги. Это вообще, так сказать, полный завал для этой организации. И уже эти Эмираты говорят, что если будет принято это правило, они подали апелляцию, рассматривается апелляция. И они считают, что если их действительно признают виновными, то они могут снять всякое финансирование. Окей, мы будем следить за развитием событий. Это самый крупный скандал в истории английского футбола, я думаю, не только английского футбола, крупнейший скандал с историей. Я этот скандал, если говорить об английском футболе, сравниваю со скандалом Лэнса Армстронга. Это американский велосипедист, который выиграл бесчетное количество Тур де Франс, а потом был увлечен в употреблении стероидов. Это громаднейший скандал был в американском спорте, а скандал с премьер-лигой – это крупнейший скандал в английском спорте. И, конечно же, он имеет и политические дела. Это абсолютно точно. Добрый вечер, я вас слушаю.
1: Алло, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Дело в том, что то, что Россия не действительно лжет по всем этим, как особенно по этой чуме, да, это точно. Я хочу сказать, что эпид-процесс состоит из трех звеньев. Они тут же начали говорить, что карантин наложили, то-то, то-то. Это третье звено. Эпид-процесс состоит источник инфекции, откуда она заразилась, пути передачи, как она заразилась, а потом уже профилактика. А профилактика, вот действительно, как вы сейчас сказали, карантин, да, чтобы люди туда уже прививки делали, это уже третье звено. Поэтому Россия лжет, Россия не говорит. Это особо опасная инфекция, чума. Оспа и холера относятся к особо опасной инфекции. Очень жалко, что мы не знаем, и что я очень боюсь, чтобы этот процесс не пошел дальше. А в отношении Израиля, то, что 7 октября, это, конечно, это ужасная история в истории еврейского народа. Нетаньяху – настоящий патриот этой страны. Настоящий. Вы знаете, 30% только осталось, чтобы территорию Газа, чтобы они взяли, понимаете, от этих хамасников. Хизбалла, действительно, эти пейджеры, это было все в его то, что он управлял. Я хочу сказать, что действительно без Нетаньяху, вот сейчас как раз идут выборы, Израиль ничего не сможет делать. Эти все, вот это Азенкоты, всякие Либерманы, это все, они не стоят его совершенно даже на 10%. Поэтому только Нетаньяху должен довести эти войны до конца. И народ Израиля, такого патриота, такого человека, как Нетаньяху, умного, руководители не найдут. А инфекцию надо особо быть осторожным.
0: Спасибо большое за информацию и за выступление. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Хочу поправить вас в первую очередь. Манчестер Сити принадлежит Катару, а не Эмиратам. Потом хочу поправить одного молодого человека, звонил, передали, он сказал, что Обама и Клинтон устроили бойню в Ливане. Это было в Ливии, когда погиб посол. А теперь насчет 7 октября. Вы знаете, Алексей, это, конечно, трагедия, которая будет помниться. Я сегодня проезжал мимо одного Jewish-центра, и там на траве перед входом, там большой газон впереди, и там 1200 маленьких флагов тихнут в газон, воткнуты. Вы знаете, я просто задушен, и слезы с глаз идут. То, что вы сказали, что постоянно сообщают, что израильтяне убили 70 тысяч человек, вы знаете, Лена Вишневецкая это говорит почти каждый день, что израильтяне убили 70 тысяч человек. Знаете, с такой, не то что ненавистью в голосе, но она, по-моему, еще ни разу не упомянула, что погибли в этот день 1200 израильтян. Я не знаю, как к этому относиться. Спасибо.
0: Окей. Я должен сразу сказать. Пускай меня обвиняют в чем угодно и как угодно. То, что гибнут какие-то жители Газы, в этом виновата сами эти жители, которые привели к власти этот Хамас. Поэтому они должны пенять на самих себя. И то, что всякая там мировая общественность осуждает Израиль, потому что это в известной степени абсолютные антисемиты. Они у нас уже есть в Норвегии, они у нас есть в правительстве Испании, Ирландии, абсолютно антисемитское правительство. Естественно, в Соединенных Штатах мы тоже находимся на глобусе, у нас тоже есть антисемиты. Что делать? Спасибо большое, Наум, за участие. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
3: Что происходит сейчас в Европе, Франция, Германия, восстание, сжигание, и вы знаете, что происходит. Приходом демократов-социалистов, вы считаете, это нас ждет здесь, правильно?
0: Вы знаете, я следующее хочу сказать. Все-таки демократы, социалисты придут в власти. Опять, во-первых, давайте не забывать, мы об этом с вами будем говорить. Исполнительная власть принадлежит республиканцам, принадлежит Трампу. Значит, если хотя бы одну палату Конгресса отвоюют демократы, что вполне возможно, то будет заторможен законодательный процесс. Но у исполнительной власти есть возможность проводить внешнюю политику такую, какую она желает проводить. Поэтому ничего, по большому счету, страшного не произойдет. Вот если после 28-го года и Конгресс, и Белый дом, исполнительная власть окажутся под контролем социалистов, демократов, исламистов, вот тогда нужно бить тревогу. Но пока в Белом доме находятся республиканец, тревоги быть не нужно. Это мое мнение. Мы об этом будем миллион раз говорить и до выборов, и особенно после выборов. Если после выборов демократы получат большинство в Палате представителей, тем более, если они получат большинство в Палате представителей в Сенате. У нас на эту тему возможности говорить будет очень-очень-очень много. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Спасибо Науму, он правильно заметил про... выспал из головы. Вишневецкую. Вы знаете, она принадлежит к левому лагерю, и как все левые, они ненавидят Израиль. И однако, одна, наверное, считает себя еврейкой. Это уж вообще непорядочно. Спасибо.
0: Знаете, у меня просьба, дамы и господа, вообще всегдашняя просьба. Я отвечаю за свои программы. Если, так сказать, вы недовольны, вам не нравятся какие-то ведущие, в той или иной причине, звоните на радио в их передачи и рассказывайте им, чем вы недовольны. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Алло.
5: Из Бруклина. Добрый вечер. Я хотел еще добавить после печальной годовщины 7 октября еще один комментарий, что вот эти так называемые мирные жители, газы в кавычках мирные жители, именно в кавычках, они радовались, когда не только радовались, они участвовали. Когда была моторизованная Самазовская колонна, пробила эти три заграждения, они следом за ними ворвались туда. И многие из них, так называемых мирных жителей, в кавычках, похищали этих, значит, евреев, ну, всех, кто участвовал в этом фестивале. И потом они их прятали у себя, и потом многие выкупали именно у них, а не у Хамаса, забирали этих самых заложников. Это один момент. То есть они такие, они не только они выбрали Хамас и голосовали, и все, поддерживали Хамас, они сами участвовали в этом. И это есть видео, которое показывает именно, что они в этом участвовали. Это вот такой небольшой комментарий. Теперь у меня есть вопрос по вашему штату, по Северной Каролине. Сестра Грэма, она тоже ведь участвует, Лиззи Грэма, она же тоже участвует сейчас в выборах. Какие
0: она
5: ваши,
0: южная.
5: Какой у вас...
0: Она,
5: какой ваш,
0: она из Южной Каролины, а я живу в Северной Каролине. Она участвует в выборах в Южной Каролине. В Северной Каролине у нас будет, я уже сказал, к сожалению, кандидат Демократической партии Рой Купер. Это у нас губернатор, два срока был губернатором. Ну, нормальный совершенно, как говорится, демократ. Такой, какой все демократы есть. Помните, девочку убили, украинку в Шарлотт? Ну, он же распустил всех этих преступников, так сказать. Этот негодяй, который убил эту девочку, он был судим и был отпущен просто на волю, поскольку был приказ этого губернатора Купера соответствующим образом относиться к тем, кто задержан. Вот он у нас будет победить на выборах в Сенат, к сожалению. Ну что делать? Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Алексей Георгиевич, а вы знаете, я что хотела сказать? А вы помните, когда был Чернобыль, эти подлючие тоже скрывали, и люди пошли на парад 1 мая там в Киеве, на Крещатике. А это такая подлючая страна, они все скрывают. А Науму хочу сказать, не надо обращать внимание, она ультралевая, Лена Вишневецкая, так что не обращайте на нее внимания, как и Сева Каплан.
0: Окей. Okay. То, что путинская Россия – это преемник Советского Союза. Более того, этот фашистский диктатор, он никогда не скрывал, он прямо назвал самой большой трагедией 20 века – это крушение Советского Союза. И потом, ну, дамы и господа, но человек, который работал в КГБ, так сказать, стал президентом страны. Вы можете себе представить, что человек, который был в гестапо, стал президентом Германии? Ну, то же самое. Ну, о чем вообще можно говорить? Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Алексей, добрый вечер. А ну, я вот с женщиной, во-первых, согласен, что, ну, кто левая, кто их Сева Каплан тоже. А что я еще хочу сказать, что в 2020 году, вот вы сказали, что пока республиканец у власти, вы имеете в виду Трамп, в 2020 году, к сожалению, летом, когда были погромы, вот это BLM, рассвет творился, когда жгли, грабили магазины, в Нью-Йорке в том числе, то Трамп тоже ведь все-таки был у власти. Так что я очень хотел бы с вами разделить ваш оптимизм, но боюсь, чтобы, надеюсь, что так это не повторится. Но вот это не гарантия того, что если Трамп у власти, то местные тут леваки, соросовцы, эти все они по поддержке Сороса заплатят денег и поднимут эту всю шпану. И боюсь, чтобы этого не повторилось. Но так я с вами согласен. И, конечно, путинская Россия и власть, ей нельзя верить. Песков – это мерзавец, редкий лжец, как и его босс. Спасибо, что выслушали.
0: Окей, Россия – преемница Советского Союза. Ну, история с Украиной, о чем можно вообще, так сказать, говорить? Когда гибнут тысячи, что Путину какие-то люди там умирают в Иркутске? У него тысячи гибнут в Украине, россиян. Он их бросает в пекло. Окей, дамы и господа, мое время истекло. Большое спасибо всем, кто принимал участие. Мне помогал мой друг Паша. Паша, большое спасибо за помощь в этой передаче. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
8: Моя Америка.
9: Дэвид Зенрадио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения». Редактор

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Месяц. Вчера отвез Васю погостить к дочке по ее просьбе. И, в общем, очень странно, когда 20 лет живешь с котом, причем с котом пишется отдельно в данном случае. Хотя людей, которые знают сносную русскую речь, уже становится все меньше и меньше, можно было бы и не говорить. Но странное ощущение, когда ходишь по дому в темноте, ну, как я утром встаю в темноте. И нет опасения, что на кого-то наступишь. Очень странно. Даже где-то одиноко. Переходим к новостям. Я вчера побывал на Кайков ТВ. Это бухарские ребята, братья Кайковы, сделали телевидение. Я о нем узнал только вот несколько дней назад. И они настояли, чтобы я приехал посмотреть, потому что, говорят, это стоит того. И действительно стоило того. То есть все построено, ну, более современно, чем в некоторых американских мейнстримовских телестудиях, у которых сумасшедший бюджет. То есть включая у них, что меня больше всего впечатлило, ну, студия, там, аппаратура, это, так сказать, я всякое видал. А вот у них грузовик большой, в котором по бортам, ну совсем большой, по бортам мониторы. И они могут ездить на этом грузовике, что они делают по городу, и, в общем, заявляют о себе. Славные ребята. Очень рад за бухарскую общину, потому что у нас, я так прикинул, единственная часть эмиграции, самая значительная, у которой вообще нет никакой общины, это те, кто приехал из России. Но вот у бухарских есть, у бурятов есть, у узбеков есть, у уйгуров есть. У всех, у прибалтов, у всех есть по общине. У русских, русских, ну, за счет церкви только есть община, у остальных нету. То есть у всех, у кого есть община, есть гордость, чувство национального самосознания, там, память, скажем, даже об собственных поколениях. А у таких, как я, ни хрена. Мы как коты гуляем сами по себе. А теперь новости с картинками. Утром российские военные атаковали город Прилуки в Черниговской области. 9 погибших. Кременчук тоже попала в Полтавской области. Рано утром йеменские хуситы, поддерживающие Иран, нанесли ракетный удар по международному аэропорту Адена с использованием баллистических ракет и дронов со взрывчаткой. Длиннее, чем заголовок, следующая новость, но оно того стоит. Немецкая полиция задержала бывшего главу внешней разведки страны Августа Ханинга, он у вас слева, наверху, по подозрению в шпионаже и попытке государственной измены. Это один из крупнейших скандалов, который охватил немецкое разведывательное агентство с момента его создания в середине 1950-х годов. Несколько сотрудников БНД, так оно называется, включая некоторых очень высокопоставленных, были задержаны в последние годы по подозрению в передаче секретной информации иностранным державам, включая Россию. Прокуроры утверждают, что нашли документы во время расследования наследницы некой гигантской немецкой фирмы стейкхаусов, которая обвиняется в инсценировке похищения одного из своих двух детей в споре об опеке. Ее звать Кристина Блок, маму, и она якобы наняла израильскую разведывательную фирму для осуществления вот этой идеи. Между прочим, тут материал для нескольких сериалов, потому что в немецкой вот этой самой службе внешней разведки остались те, которые работали в Штази. Стази, я не знаю, как по-русски они говорят, Штази, первая буква, скорее Ша. Это Восточная Германия. Ну, профессионалы. Переходит из одной команды в другую. Министр финансов Франции заявил, что правительство готово обойти парламент и одобрить сокращение расходов на миллиарды, если переговоры по бюджету следующего года застопорятся. Во Франции наблюдался самый масштабный день школьных протестов вчера, поскольку демонстранты по всей стране требовали увеличения финансирования образования на фоне ухудшения условий в старших школах. Бельгийский физик, спец по частицам Фрэнсис Халсон, удостоен Нобелевской премии по физике 26-го года за вклад в астрономию и за работу в нейтринной обсерватории Ice Cube на Южном полюсе. Он, кстати, снежный. Заключенная из Теннесси, она у вас, да, Халсон справа в середине, а заключенная из Теннесси Криста Пайк слева в середине, которая выжила после попытки штата казнить ее двумя смертельными инъекциями, пришла в сознание и заговорила в больнице, где ее сейчас лечат. Активисты в Индии оспаривают чистку, проведенную правительством президента Моди, которая исключила в районе 130 миллионов человек из избирательных списков. Мужчина, заболевший Эболой в Демократической Республике Конго, пересек 3 страны и сел на коммерческий рейс в Найроби, где скончался от этой болезни. И Лайонел Месси провел последнюю игру за национальную команду. Он принял участие во всех 3 голах. Сначала Месси отдал 2 голевые передачи, а в конце реализовал пенальти. Соперником Аргентины был Бенин. Что, конечно, самый выдающийся футболист всех времен, включая его скромностью, при его сумасшедшем таланте и гениальном искусстве разыгрывания мяча. Вот тот, кто создает организм из команды, это Месси, это не Рональдино. Рональдино – солист, который пасется в штрафной площадке. А Месси еще и при этом в последнем слове сказал, что есть молодые люди, надо им уступить, пусть они себя проявят. Позавчера, между прочим, был отвратительный матч. Даниил Медведев играл с Джоковичем и вел себя совершенно отвратительно. Ходил по корту, изображая мучающегося от физических недомоганий противника, играющего с ним в этот самый момент. И потом, когда пацан подкинул мяч Медведеву, Медведев, не глядя так, отбил его сильно в сторону и попал в голову человеку, который сидел на трибуне, после чего Медведева дисквалифицировали на этой встрече. Это более омерзительно, чем финал US Open, когда Серена Уильямс играла с Осакой несколько лет назад, после чего Осака помешалась, потому что это было совершенно отвратительно. Драма Queens, они бывают мужского пола тоже. Кстати, у Медведева самый высокий IQ, то есть он мог бы быть выдающимся математиком. Нервическая особа. Основные американские фондовые индексы выросли, при этом S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных ростов на 0,6% и 0,5% соответственно. Причем интересно, что большинство акций упали, но движок, так сказать, искусственного интеллекта работает на этом рынке на полную мощь. Отсюда S&P 500. Еще раз, лишний раз напоминаю вам, что существуют такие пакеты, которые привязаны к S&P 500. Вот у меня таких пакета два. В этом никакого секрета нет. Это не реклама, это еще одна попытка поспособствовать вашему финансовому здоровью. То есть, скажем, я не знаю, наверняка в Fidelity это есть, потому что я там эти два пакета завел. То есть там составляется, скажем, два пакета. Один из них – это там сидят трейдеры, которые ежедневно торгуют той суммой, которую вы выделите на этот пакет, и торгуют в привязке к S&P 500. И есть второй. Я специально два завел, чтобы посмотреть, какая разница между управляемым и неуправляемым. Тут статично привязан к S&P 500 второй пакет. И открыл я эти два счета, там максимальная сумма, которая разрешалась, 10 тысяч на управляемые, 8 тысяч на неуправляемые, я открыл в декабре прошлого года, и примерно одинаково рост. Ну, в общем, там через полгода не можешь эти деньги трогать, но через полгода можно добавлять. Хакеры использовали китайский агент искусственной разведки. В принципе, уже можно было бы и склонять, потому что они почти одушевленные, чтобы атаковать крупнейшие банки Южной Кореи, и украли в результате информацию, личную информацию 68 тысяч человек. Ожидается, что бонусный фонд для сотрудников ценных бумаг в штате Нью-Йорк увеличится в этом году, поскольку Уолл-стрит похожа на пути к получению прибыли в размере 90 миллиардов долларов. А бонусы, особенно у молодежи, там, которые достаточно талантливые, они превышает и годовую зарплату. Google и Constellation Energy согласились на масштабное 20-летнее соглашение по ядерной энергетике, которое увеличит выпуск на 11 существующих реакторах. То есть мощи будет больше. Prime Video Амазона станет новым домом для церемоний вручения премии Эмми, начиная с 2027 года. Это очередной уже голливудский гала-концерт, отказывается от традиционного телевизионного вещания. Производитель медицинских устройств Becton Dickinson подписал соглашение с администрацией Трампа об инвестировании 19 миллиардов долларов в Соединенных Штатах в обмен на облегчение будущих тарифов. Uber расширит свою службу доставки еды за счет приобретения Easy Cater стоимостью 2,3 миллиарда долларов, что даст покупателю, то есть Uber, доступ к сети, используемой преимущественно на рабочих местах. И последнее по финансам, компания облачных вычислений Lambda, почти Лабуда, поддерживаемая NVIDIA, привлекает до 4 миллиардов долларов в финальном раунде перед запланированным IPO. Поглядывайте на это. Я очень рекомендую вот эти вот заголовки по финансам тем, кто хочет зарабатывать, не ходя на работу, потихонечку осваивать это. Я это делаю для вас. А теперь фотки, связанные с кошмарной годовщиной 3 года назад, 7 октября, Хамас штурмовал Израиль. И то, что вы видите сейчас на экране, это туннель, который террористы Хамаса использовали для штурма кибуца Нахан-Оз 7 октября 2023 года. Это один из самых кровопролитных моментов атаки. В результате в одном только кибуце было убито 60 с чем-то солдат и 15 мирных жителей. Туннель сумасшедшей длины, 1,5 мили под землей. Просто это город под городом в секторе Газа. И террористы использовали его, чтобы увезти туда 18 заложников, взятых в этом кибуце. 3 года спустя, после резни, в результате которой погибло более 1200 израильтян, Цахал подробно ознакомил сегодня журналистов с внутренностями огромных тоннелей, обнаруженных менее чем в 0,5 мили от этого Нахал-Оз. Кибератака на судебную систему Аризоны украла личные данные более 1 миллиона человек и, как считается, началась после того, как сотрудник суда нажал на вредоносную ссылку в электронном письме. Я понимаю, что у нас хоть в Аризоне и есть какое-то количество подписчиков на телевидении RTN, но их это, наверное, не очень должно волновать, потому что они не понимают, в каком мире они живут. Ну, у нас телезрители в основном такого возраста, что они, скорее всего, что не понимают, что, что такое, когда украдены их личные данные. Но все должны понимать, что прежде чем что тремоло в руке, когда вы видите ссылку, может привести к тому, что вы потеряете гораздо больше, чем это может вас обеспокоить. А Верховный суд Аризоны заявил, что была скопирована информация 1,3 миллиона человек с неоплаченными судебными сборами, штрафами и возмещением за нарушение правил дорожного движения и уголовных правонарушений последних 30 лет. Организаторы атаки также собрали записи почти о 30 тысячах действующих и неактивных охранных приказах и 150 тысяч отчетов, датируемых с 2010 года от Совета по приемной опеке, который дает рекомендации в случае, когда родители непригодны для того, чтобы быть родителями или не способны заботиться о ребенке. Министерство образования объявило, забавно вообще, Министерство образования, которое на грани самоуничтожения, в этом была сверхидея нашего президента, Министерство образования объявило о начале федерального расследования по обвинениям в массовых сексуальных домогательствах сотрудники против учеников в публичных школах Нью-Йорка. Расследование, возглавляемое помощницей министра по гражданским правам Кимберли Ричи, будет направлено на установление, нарушило ли рассмотрение округом жалоб на сексуальные домогательства и нападения против учителей, администраторов и других представителей школьного персонала, в том числе упомянутыми федеральными правилами раздела 9, в том числе тем, что эти самые иски замяли. И последняя, она может покажется кому-то смешной. Фирма по делам о личных травмах годами подавала фальшивые иски и обкрадывала миллионы налогоплательщиков Нью-Йорка. Фирма Asher and Associates полностью выдумывала судебные иски, включая 15 случаев, когда фирма утверждала, что город несет ответственность за 41 миллион долларов суммарно из-за тротуарных и автомобильных травм. И травмы были настоящими, но характер и способ их получения не соответствовал заявке. Один человек, например, утверждал, что он споткнулся о металлическую плиту на тротуаре, за что судить можно было город. А на самом деле его просто избили свинцовой трубой. И это стало известно согласно полученным медицинским записям, включенным в федеральный иск. То есть это было достаточно наивно и на скорую руку. Он, видимо, сначала попал в госпиталь, где рассказал, что его побили, а потом по совету адвоката изменил свои показания. То есть это тот случай, как есть такая формулировка «slip and fall». Поскользнулся, упал, и уже дело. А тут «slip and fraud». Поскользнулся и сжульничал. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации собственные, то вы можете набрать номер телефона студии 718-390-90 и озвучить их вот сразу после этого перерыва.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Новости.
10: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.

0: Я пытался принять один звонок, но звука не было, поэтому отключил, чтобы лишнего мата не было. В эфире теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, всем доброе утро и всех вам.
0: Саша, здрасте. Ой, Саша, вы пропадаете. Саша. Нет, Саша, вы пропадаете. У вас, видимо... А, вот сейчас лучше.
1: Окей, я имею в виду, что Вася тоже может отдыхать и не бояться, что у него отсутствует. Но...
0: А, да.
1: Да, я хотел сказать по поводу тенниса. На мой взгляд, я, конечно, дилетант и не профессионал, но на мой взгляд, Медведев ударил снизу под мяч режущим ударом. Он, обычно такие удары не бывают сильными и сбрасывают под сетку. И он, видно было, что он хотел попасть в стенку, но промахнулся и попал в человек. То есть это, конечно, очень плохо и нельзя делать так, но у меня не было теншн ударить человека. Так что с этой стороны
0: ну, наверное,
1: я бы не стал
0: конечно.
1: Нагнетать. Спасибо.
0: Да, вам спасибо. Но тут дело в том, что он до этого создал такую сцену, когда он... Джоковичу 40 лет. Он действительно мучается на корте, но это самый выдающийся теннисист всех времен. Это бесспорно. И даже не столько по результатам, а по совокупности. То есть его нужно... Джоковича нужно преподавать в теннисных академиях. И он все еще играет. И в то время, как он мучается, его противник корчит рожи на корте, изображая стоящего на другой стороне корта мучающего человека, который старше его на 10 лет. А то, что он потом не очень хотел попасть человеку в голову, это не имеет значения. Это все это части одного образа. Так, теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции достигли новых рекордов, как было сказано выше, поскольку доходность облигаций немного снизилась. Это как качели. Доходность падает, акции побеждают. Доходность растет, акции выигрывают. Индексы завершили работу на новых рекордных уровнях закрытия. S&P и NASDAQ. Доходность казначейских облигаций снизилась. В сравнении с недавними максимумами, десятилетние снизились чуть ниже 5,27% к концу сессии, после того, как в понедельник достигли самых высоких уровней с 2002 года. Казначейство Соединенных Штатов проведет тестирование рынка сегодня. У них будет аукцион десятилетних облигаций. Рост доходности мировых облигаций по-прежнему тревожит инвесторов. В последнее время французские государственные облигации испытывают давление из-за опасений по поводу фискальных перспектив страны. Вот, кстати, слово «фискал» до отъезда в Америку для меня было «ябеда», означало в русском. А сейчас это в русском стало затмило. Первое значение стало фискальное. Люди понимают, что это про деньги, а не про ябеду. Ну, как с геями, то же самое. Был веселый, стал, чуть не сказал, педераст. А мог бы. Стоимость заимствований во Франции на 10 лет выросла до 5%, и эти доходности немного снизились вчера, как и облигации казначейства Соединенных Штатов и немецких банков. Цены на нефть подросли, Brent откатилась от порога в $100 до 100,58 центов за баррель. Поставки набирают обороты, поскольку экспортеры, что интересно, находят новые маршруты, но при этом сохраняются угрозы нападений на танкеры в Ормузском проливе. Акции чипов были смешанными. Seagate Technology упала более чем на 9% после сообщения о том, что компания рискует участвовать в конкурсе на приобретение производителя компонентов. То есть это риск определенный. И Western Digital тоже упал аж почти на 7%. С биржей все. Теперь по поводу чумы. Госсекретарь Марко Рубио призвал Россию раскрыть больше информации о смерти лаборантки. Давление возникло после того, как вчера Всемирная организация здравоохранения заявила, что возможный случай пневмонической чумы в России представляет очень низкий риск для других стран. Российские официальные лица сообщают, что нет доказательств смерти 28-летней технички от пневмонической чумы, а это редкая и тяжелая респираторная инфекция, которая распространяется каплями воздуха. Заболевание это реагирует на антибиотики, но в остальном почти на 100% смертельно. Российские власти поместили под медицинское наблюдение почти 200 человек и ввели карантинные протоколы в местной больнице. Сообщается, что исследовательский институт в Иркутске располагает образцами чумы для исследований по профилактике вспышек. Пневмоническая чума – самая смертоносная форма чумы. Одна из разновидностей – это то, что называют в миру черной смертью, которая унесла жизни примерно трети населения Европы, между прочим. В период с 1346 по 1353 год треть населения Европы за 7 лет стерли с земли. И смерть лаборантки вновь вызвала, естественно, опасения по поводу безопасности лабораторий. Тут Юхань вспомнился сразу и ковид. И начались дебаты о том, что исследования по усилению функции, а функция, то есть эффективность чумы, усиливается в таких лабораториях для того, чтобы понять, как реагировать в сравнении микро-макро, если будет масштабное заражение. И начались дебаты по этому поводу о том, что придача вирусам новых свойств, которые потенциально делают их более смертоносными или более заразными, чреваты большими неприятностями для человечества, потому что все спецы, которые работают в таких лабораториях, говорят, что гарантировать не утечку никто не может. Причем по этому поводу Госдума, ну там выделяют специально людей, которые в таких случаях проявляют активность. Госдума – это парламент российский, но он... Посольство Соединенных Штатов в России опубликовало рекомендации со стороны Америки, так сказать, дружеские, что нужно делать в случае возможных проявлений чумы, на что зам председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, она у вас справа внизу, заявила, что это... предостережение, да, ну и, конечно же, пропаганда. То есть, ну это так, если так без перебора, у меня, например, ситуация такая, сообщить о том, что в Чернобыле там утечка в ядерном реакторе, и это чума, это получается, что да, это информация, но в то же самое время и пропаганда. Своевременно сообщить особенно. Теперь по поводу ситуации с автомобилями. Ужасно интересная петрушка. На прошлой неделе множество автопроизводителей сообщили о доходах. И мы с Васей, Вася месяц не будет участвовать в шоу, мы с Васей поинтересовались тем, что происходит с автомобильной промышленностью на фоне высоких цен на бензин. И главные выводы оказываются такие, что гибридные и легковые автомобили, которые на бензине, в фаворе сейчас. И это, в свою очередь, в кайф азиатским автопроизводителям в этом квартале, поскольку Ford, General Motors и Stellantis отказались от этих категорий гибридных, чисто, и электро. На рынке Соединенных Штатов Kia предлагает 7 гибридных моделей, Hyundai 6, Honda 5 и Toyota 18. То есть, если, например, вы задумали то, что подумываю, о чем подумываю я, трейдинг, то есть, если больше спрос, комбинация такая. Вот, скажем, я купил свою Toyota, у меня Honda, спортивный гибрид за 40 тысяч 3 года назад. Сейчас, если просто посмотреть тупо, что говорят там, что говорит интернет, в том числе ChatGPT и Microsoft Copilot. У меня было две ситуации, когда машина была поцарапана. Ну так, две аварии были. Суть даже и не важна. Кстати, блестящий совершенно бодишап, и никто не пожалел, когда послушался моих рекомендаций. Вот сейчас показываю картинку в Бруклине. Это из лучших соображений, никакой коммерции в этом нет, из лучших соображений для тех, кто окажется в подобной ситуации. Я уже знаю несколько лет этот бодишап, и они не становятся хуже. Да, так значит, назад к электро- и гибридным машинам. То есть, если спрос на них возрастает, то это значит, что будет не хватать подержанных машин, поэтому цена на подержанные машины должна подрасти. Так что я думаю, трейдануть свою, если дадут за нее, ну скажем, не 25 по максимуму, а ну хотя бы 28, и поторговаться насчет Теслы, может быть. Но существуют и другие варианты, к которым мы привычно относимся с пренебрежением. Там, скажем, Hyundai, там, Kia. Детройтские автопроизводители предлагают только две гибридные модели. Это среднего размера пикап Ford Maverick и версия Chevy Corvette. И все это влияет на общую долю рынка. То есть азиатские автопроизводители выпустили более половины новых автомобилей, которые американцы купили в третьем квартале, а автомобили американских производителей составили рекордно низкую долю – 36%. То есть получается, что гибридные автомобили корейских автопроизводителей отбирают все больше и большую часть покупательского рынка в Штатах. В частности, продажи гибридных моделей Hyundai выросли на 39%. Это сразу, в третьем квартале. А у Kia ошеломляющих 152% за один квартал. На 152% выросли. А японские автопроизводители сильно-сильно отстают. Продажи гибридов Toyota выросли на 29% за квартал, у Honda на 21%. Корейские автопроизводители, для справки, никогда не обгоняли Ford по продажам машин в Штатах, но спрос на гибриды в прошедшем квартале приблизил их к лидеру. А совокупные продажи Hyundai и Kia выросли до 506 200 автомобилей, в то время как квартальный показатель Форда снизился до 509 764, то есть они почти холка в холку идут. И разработка идет достаточно медленно. Причем это верно не только для производителей, но и для потребителей. Ford и General Motors планируют выпустить больше гибридных моделей, но автопроизводителям нужны годы наращивания темпов, чтобы вывести на рынок новые и разные типы автомобилей. То есть, если ты начинаешь отставать, но ты большой, значит, ты ригидный, то тебя обштопают. А самые большие поклонники больших грузовиков и внедорожников не спешат искать что-то более экономичное по расходу топлива. В этом изумительная особенность, консервативная особенность американского рынка, ну, потребителей, тех, кто покупает машины, потому что американцы интереснейшим образом реагируют на высокие цены на бензин. Они реагируют тем, что меньше ездят, это показали опросы, или сокращают расходы в других категориях, ну, едят меньше, например, не обязательно меняя автомобили, потому что есть места, в которых ты просто должен на пикап-траке ездить, и все. Так что зависит многие вещи от того, где ты купил, где ты продал. С этой темой все. Если у кого есть что по этому поводу сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Следующая история по поводу запрета на книги. Я вообще, когда еще был советским человеком, ну, не знаю, как в других местах, но на Москве люди читали не только, естественно, сам издат, но привозные книги, которые не попадали в библиотеку. Бывали подозрения, что книга может быть запрещенной, но наказания были очень жестокие. Скажем, если у тебя на руках находили Орвела, 1984 год, ты получал 7 лет тюрьмы. Я знал людей, которые врезали в кошерную книгу, ну, типа «Капитал Маркса». Ну, правда, подозрительно, если человек в метро читает «Капитал Маркса», но в него был врезан какой-нибудь сам издат. Печатали книги под копирку. Причем на обычных печатных машинках, там 10 листов, последняя копия, вообще ничего нельзя было разобрать. Но это был тот самый сладкий запретный плод. И система.

0: быть не могло, и я об этом сожалею задним числом, но зато в последующих поколениях в нашей семье все в этом плане в полном порядке. Так вот, голову бы мне не пришло, что придет время, когда в самой свободной стране мира, куда я мечтал переехать и куда мы с вами переехали, в этом году введены запреты на 12 тысяч книг. Это, естественно, в этих в публичных школах. То, что называется государственное образование, 12 тысяч книг – это по всей территории Соединенных Штатов за последний год. Причем запреты, охватили 7370 отдельных произведений, и это стало самым высоким показателем с тех пор, как некоммерческая организация Pan America начала отслеживать запреты в 2021 году, всего 5 лет назад. Причем больше всего под запретом оказался писатель, которого многие из вас читали от корки до корки всегда. Стивен Кинг под запретом. Самый забаненный автор, причем второй год подряд. Его новый роман «Другие миры», помимо этих, он вообще вышел вчера только. И более десятка штатов приняли масштабные законы о цензуре и об удалении книг, помеченных как откровенные, слишком или ненормативные. Это с 2021 года. Более десятка штатов. Книги, посвященные расе, сексуальности, гендерной идентичности, остаются одними из самых часто удаляемых. Общий счет запретов, в частности в Техасе и Флориде, которые наиболее консервативные по этой части, составил порядка 95% от всех зарегистрированных запретов по всей стране. И сторонники утверждают, что родители имеют право контролировать образовательные материалы своих детей, а противники утверждают, что запреты нарушают первую поправку. Все по этой части. Если у вас появились мысли по этому поводу, это славно. Но не все же могут их озвучить. Основная аудитория должна быть за рулем. Тем не менее, возможность предоставляется всем. Телефон студии 718-303-9090. Время на раздумья, пока мы послушаем наших рекламодателей.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: Радио-шоу «Севакопрага».
14: За него стоят громадные мосты.
15: Не пойму, что за люди.
16: «Толковище».
0: Звонков нет, переходим к следующей теме. В чате там совсем про свое. Помните, один из бумов, когда те, кто пошустрее зарабатывали, просто деньги валялись под ногами. Буквально булыжники были вымощены из золота, булыжные мостовые. Старая легенда. Кстати, по этому поводу у меня есть одна книжка, я собирался ее отдать. Вот я привезу, у меня довольно много хороших книг, если я их хочу отдать просто людям, которые читают, и привезу в Мосвидеофильм магазин на Брайтон, наверное, на следующей неделе. И придумаю как-то, чтобы вы доказали, что вы читатель. Если вы захотите почитать хорошую книгу и бесплатно при этом, то в этом магазине вы сможете получить там, может быть, я договорюсь с Вовой.

0: с хозяином. И он какое-нибудь местечко, может быть, там стопочку поставит. И буду туда приносить, потому что у меня уже полная есть уверенность, что я перечитывать книги не буду. И одна из них у меня полное собрание сочинений Ильфа и Петрова.
1: Вот это.
0: Гляньте, какой толщины. Огромная.
1: И
0: я уже перечитывать это не буду, конечно, но решил посмотреть, а есть ли что-то, что я, может быть, не читал. Начал листать и обнаружил, что я забыл, о чем «Одноэтажная Америка». Это книжка, которую написали два великих юмориста, сатирика советских. Им было разрешено и рекомендовано поехать в Америку и написать эту книжку «Одноэтажная Америка». Причем они выполняли задания, потому что два их самых великих романа про Остапа Бендера лежали на полке много лет. И было сказано, я сейчас уже не помню всех деталей, просто когда-то об этом вычитал, естественно, в сам издате, что если вы напишете то, как надо, про Америку, то тогда Бендера почитают советские читатели. Так что интересно, как они это все описали. Это должно быть пропагандой. Я прочитаю эту вещь и тоже ее отвезу на следующей неделе в магазин. Почему я по этому поводу вспомнил, значит, доменные времена, когда правильно придуманный и зарегистрированный domain name приносил деньги. То есть появлялись большие компании, которые хотели выкупить и монополизировать все-таки рынок в этом плане. Есть один суффикс, который я лично просмотрел, но всем заниматься просто не с руки, хотя это напрашивалось. Это суффикс .si. Если вы не купили этот себе сайт, не зарегистрировали сайт с суффиксом .si, то вы уже опоздали, так как и я, потому что в истекшем месяце, вот неделю назад, уже регистрация закончилась. Почему? Потому что президент Трамп выпустил исполнительный указ на прошлой неделе, который требует от государственных органов называть искусственный интеллект сверхинтеллектом, SI, Superintelligence. И спрос на сайты, немедленно заканчивающийся на точку SI, стремительно стал расти, хотя это, вообще говоря, домен Словении, у Словении суффикс SI. А покупки доменных имен с суффиксом .si выросли на 2199% в прошлом месяце. То есть таких доменов было зарегистрировано, купленных, то есть люди сочиняли сами эти адреса, 44 тысячи. В сравнении с тем, что в августе их было только 2000. То есть выросло в 22 раза. И покупки набрали обороты после того, как 19 сентября президент Трамп только намекнул на то, что собирается исполнительным указом переименовать AI на SI. То есть Artificial Intelligence на Super Intelligence. Он об этом намекнул, естественно, в трусах сосал. А затем регистрация сразу после этого намека, регистрация в этих доменах с суффиксом SI выросла до 11 тысяч 30 сентября. Это просто сразу на другой день после сообщения Трампа. И порядка 20 тысяч дополнительных покупок пришлись на первые два дня октября. Теперь все. И многие покупатели .si могут надеяться получить прибыль, когда они покупают эти самые доменные имена, если их можно будет продать попозже. Кстати, регистрация стоит определенных денег. Веб-хостинговая платформа Hostinger сообщила, что SI сейчас является вторым по популярности доменом после .com. это сразу, фактически. Но только 3% этих самых .si domain names явно связаны с искусственным интеллектом. То есть все это звучит достаточно знакомо. И, вероятно, потому что, скажем, Anguilla заработала миллионы долларов на буме доменов .ai, это было 3 года назад, под моим радаром пролетело совершенно. Anguilla – это какой-то остров, который где-то в наших краях, но он под британским протекторатом, по-моему, находится. Но Словения, которая могла бы претендовать, потому что это фактически их суффикс, они не получат никакой прибыли из-за различий в способах сбора доменных денег за регистрацию доменов. Мне, конечно, сразу пришло в голову то же самое, что могло бы прийти кому-то из вас. Вот скажем, если могу ли я вчинить иск Calvin Klein за то, что они украли мои инициалы? То есть CK это stands for Calvin Klein, а SK, который пишется точно так же, означает Сева Каплан. С этой темой все. Если у кого-то есть что на этот счет сказать, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. В чате это, скорее всего, что исключено, что что-то может быть интересное. Да. Теперь еще один тренд, очень полезный для молодых людей, особенно если у них есть способности к математике. То есть ситуация достаточно двойственная. Мы отдаем себе отчет, должны, по крайней мере, в том, что искусственный интеллект или суперинтеллект, неважно, по результату он отберет работу у всех тех, кто стремится в рынок высоких технологий. И с одной стороны это так, но с другой стороны, если человек будет пытаться обогнать в эффективности и в производительности искусственный интеллект, то он обречен. Это понятно. Но если вместо того, чтобы обгонять, научиться его использовать, именно так, использовать, то тогда все может быть совсем по-другому. И история, которую я вам сейчас расскажу, она как раз иллюстрирует эту возможность. Два бывших математика, совсем еще молодых, им по 20 с небольшим, сейчас управляют одной из крупнейших, а может быть при этом наименее известных торговых компаний на самом горячем рынке Уолл-стрит, это рынок предсказаний. Звать их одного Зак Хроман, другого Таннер Хоук. Они основали в 24-м году Elsidine Technologies. Elsidine – это зимородок, если по-русски, птичка такая. Я поэтому зимородка тут на экран выставил. И они за 2 года вошли в топ-10 трейдеров на биржах Соединенных Штатов. Причем биржи это включают колши, это рынок прогнозов, чьи ставки на спорт, на выборы и прочие события стремительно набирают популярность. И хотя ведущие маркетмейкеры регулярно вкладывают миллиарды долларов, только прямо в месяц миллиарды долларов в рынке прогнозов, Elsidine практически не имеет никакого публичного профиля. То есть они не спешат зарабатывать на этом. На их сайте написано «check back later». То есть типа «ушла на базу», как на пивных ларьках в Советском Союзе. Их профиль на колши частный, private, то есть войти публика туда не может. Вообще мало кто слышал об этой фирме. Но вы, смотрящие толковище с Серой Капланом, теперь стали исключением, и на этом знании можно заработать. Теперь основатели эти двое, Зак и Таннер, они говорят, что вообще они не секретничают. У них просто другие приоритеты, и никакого заговора здесь нет. А в школе Зак Хроман был членом сборной Соединенных Штатов по Международной математической олимпиаде, а Таннер Хоук участвовал в чемпионатах мира по соревновательному программированию. После колледжа и стажировок в мощной компании Jane Street, где они впервые встретились, этот дуэт начал торговать на рынках прогнозов в 23-м году и основал Alcidine в следующем году, то есть в 24-м. Смотрите, с какой стремительной скоростью осваивают этот рынок молодые талантливые люди, которые не страшатся вступить в гонку. То есть закончил колледж, поступил на работу, через год, где они познакомились, они уже начинают пробовать рынок прогнозов, еще через год основывают Alcidine, а еще через 2 года о них говорят уже все. К началу 26-го года, тоже интересный момент очень для тех, кто хотел бы повторить модель, они приобретают Valence, фирму по торговле на рынке прогнозов, которую, кстати, поддерживает Y Combinator. А что здесь интересного? Вместо того, чтобы самим проходить процесс регистрации и оформления, они покупают, что возможно, что легально, фирму, которая уже через это прошла, и таким образом выигрывает во времени и в нервах, потому что не все могут продать это, и обретают права на то, чтобы дальше, значит, уже легально соревноваться как бы в этом супермарафоне. Сейчас компания Y Combinator – это компания, которая вкладывает в всякие интересные стартапы, причем основал ее Сэм Олтман. И я в каких-то проектах с Y Combinator участвовал несколько раз, получить от них поддержку чрезвычайно непросто. И мой опыт показал, какие проекты нет смысла затевать вообще. Кстати, если у кого-то из вас есть мысли на этот счет, пишите в комментариях к сегодняшнему шоу. Я с удовольствием помогу, чем могу. Сейчас компания Alcidine выходит на рынок прогнозных блоков для хедж-фондов, семейных офисов и других учреждений. Она, Alcidine или Alcidine, как хотите, находится в авангарде нового типа очень продвинутых пользователей. Подчеркиваю, основная мысль, зачем я вам всю эту тему рассказываю, это не соревноваться с искусственным интеллектом, а пользоваться им. А речь сейчас идет о новом типе пользователей на рынках предсказаний. То есть это ребята, которые идут своим путем. И в некоторых случаях успешные индивидуальные трейдеры нанимают небольшие команды для поддержки операций и делают, в принципе, миллионы в неделю на таких платформах, как Polymarket. Многие из них начинающие трейдеры, которые используют даже команды ботов, отслеживающих крошечные движения цен между площадками и даже совершающие сделки. То есть это крошечный рынок, который приносит миллионы в неделю. Такие площадки, как Калши, ищут именно таких трейдеров для увеличения объемов на своих платформах и иногда предлагают индивидуальным трейдерам кредиты для торговли на своих платформах. И с этим надо быть очень осторожным. Я, например, занимаюсь дейтрейдинг, но не каждый день, но очень боюсь своего же азарта, потому что я могу не остановиться. Тем более, что кредиторам в гонке за доминирование на этом новом рынке нужны крупные игроки, как никогда. А конкуренция за торговый поток, то есть кто будет торговать на какой платформе, идет очень ожесточенная. Платформы прогнозирования предлагают даже ежемесячные стипендии трейдерам и варианты на покупку долей в их компаниях. Вот, кстати, Y Combinator этим занимается. Калши сообщает, что ее биржевое подразделение не предоставляет кредиты, а Polymarket, это два гиганта, отметил, что более широкое участие на рынках прогнозов углубляет ликвидность, усиливает открытие цен и дает более точные прогнозы, которые, естественно, приносят пользу всем. И теперь новички рассматривают возможность привлечения капитала от друзей, private equity, семейных инвесторов или даже традиционных фирм с Уолл-стрит, чтобы воспользоваться бумом в торговле. Есть один дядя, которого следует слушать, он грамотный очень, Боб Фитцсиммонс, это исполнительный вице-президент Wedbush Securities, который сказал, что ему несколько раз в месяц предлагается регулярно группы, просто буквально трейдеров в возрасте около 20 лет, которые стремятся привлечь деньги в свои проекты. И Фитцсиммонс сказал, что эти ребята сидят просто по подвалам своих родителей, где делают рынки. И отсюда начинается взрывной рост. Так что нынче 20-летние с хорошим образованием, талантливые и энергичные, сбиваются в двойки-тройки и буквально переходят на монашеский режим. То есть какие там девчонки, партии, они не делают ничего, кроме создания торговой инфраструктуры, а миром правят купцы. Зачем создавать новый Амазон, когда на дворе высокая технология? Часть того, что облегчает запуск, это низкие стартовые затраты, особенно с инструментами искусственного интеллекта. И в таких площадках, как Polymarket, трейдеры могут делать микроскопические ставки. То есть сделки стоимостью в 50 центов, и в случае победы получаешь доллар. Но это кажется, что мало, а это 100% навара. Так что идет борьба за кусочек пирога, и не говорите, что Сева Каплан не сообщил вам о новой золотой лихорадке. На этом все на сегодня. До встречи завтра. Где? В Толковище. Сева Каплан.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах. Продолжается кубок главных бейсбольных лиг. Вчера два полуфинальных матча в Кубке Национальной лиги. В Атланте команда Атланта Брейвс принимала действующих чемпионов Лос-Анджелес Даджерс. Даджерс выиграли со счетом 3-1, лидируют в серии 2-1. Я напомню, для победы в серии необходимо выиграть 3 матча. Также вчера Сан-Диего Падрес принимали дома Милоки Брюерс, и святые отцы выиграли у пивоваров из Милоки со счетом 4-3, но в серии лидирует 2-1 команда Милоки Брюерс. Сегодня в Бронксе, в Нью-Йорке, Нью-Йорк Янкис принимают команду Tampa Bay Rays. Это третий матч полуфинальной серии Кубка Американской лиги. Первые две игры Tampa Bay на своей поляне в Санкт-Петербурге выиграла. Сегодня третий матч. Если Янкис проиграют, они прощаются с реальностью, прощаются с возможностью победить в Кубке. Если победит сегодня команда Tampa, она шагнет в финал Кубка Американской лиги. Теперь мы с вами на хоккейных полянах. Вчера Нью-Йорк Рейнджеры играли дома в Мэдисон Сквер Гарден, принимали соседи Нью-Йорк Айлендерс, победили со счетом 5-2, это четвертая к ряду победа Рейнджеров. После поражения в первом матче в Бостоне они одержали 4 победы и лидируют в группе Метрополитен, у них 8 очков. Дьяволы принимали вчера хоккеистов Юты, Мамонтов из Юты. И Мамонты победили Дьяволов со счетом 5-3. Защитник Юты Михаил Сергачев отличился 3 голевыми передачами. Действующие чемпионы Каролины Харрикейнс играли в Монреале, победили со счетом 6-4. Так, в Метрополитен у Рейнджерс 8 очков после 5 матчей, у Каролины 5 очков после 4 матчей. НБА продолжается.